грязи, копоти, не будет черных груд угля, ожидающего погрузки, не будет нескончаемых угольных составов с громыханием уходящих во все концы, не будет угольных топок и почерневших кочегаров, задыхающихся от нестерпимого жара. У кочегаров и шахтеров угольная пыль въедается в кожу, скоро этого не будет. Люди не будут спускаться под землю в черные пасти лав и уступов. Они никогда уже не будут прислушиваться к зловещему гулу оседающей породы, не будут принюхиваться к спертому воздуху шахты, почуяв еле ощутимый кислый запашок сочащегося газа. Миллионы людей, ведь их миллионы, если взять весь земной шар, выйдут на солнце, на вольный воздух, чтобы никогда больше не спускаться вниз. Настоящий шахтер никуда не уйдет от угля. Тут есть гордость и слава. Но кто захочет рубать кайлом, когда есть пневматический молот и врубовая машина? Кто будет цепляться за фонарь, когда светит электричество? И кто откажется от солнца, от теплого ветерка? Влетит ветерок в окна станции управления. Станции управления подземной газификации. Стены выложены белыми кафельными плитками. Рабочие чистой тряпкой протирают никелированные части. Легкий поворот рукоятки направляет сложный процесс газификации угля, процесс, происходящий глубоко под землей. И это уже не единоборство человека с природой. Это уверенное управление послушной, подчинившейся человеку стихией. И это коммунизм. Бесшумные электровозы помчатся по всем дорогам, через сады, через бездымные города. По невидимым, уложенным в землю трубам полетит газ к городам, заводам, пристаням. В сверкающих баллонах будет грузиться легкое волшебное топливо. На белых лепестках акации не будет налета угольной пыли и не будет висеть вон там, над родным городом, темная пелена дыма. Он вдруг приподнялся, не веря своим глазам. Совсем недалеко от него вольно шагала по желтеющей траве Татьяна Николаевна. Трепет восторга поднял пальку и бросил к ней навстречу. «Вы!» – повторял он, хватая и сжимая ее руки. «Дорогая, хорошая, вы!» Она стояла растерянная, испуганная. Он возник неизвестно откуда, прямо из земли. И он был, несомненно, пьян. «Вы когда-нибудь представляли себе коммунизм?» Более неожиданного вопроса в эту минуту нельзя было придумать. «Не так, как в теории», – захлебываясь, продолжал Палька. Уничтожение противоположности между городом и деревней, между трудом умственным и физическим и так далее. Нет, а зрительно, в деталях, какие будут дома, как будут передвигаться люди в автомобилях, облегченных, как велосипед, или в индивидуальных самолетах, как у Маяковского. И каким будет вот этот самый умственно-физический труд? Она решила, что он, возможно, и не пьян, а только очень влюблен и хочет говорить с нею, как с самим собой. Все мужчины стремятся к этому. И чем лучше слушает женщина, тем сильнее они любят. Это так неясно, протянула она, чтобы дать ему повод высказаться. Наоборот, теперь уже ясно, вскричал он, бросая пиджак на траву. В том-то и дело, что теперь уже все ясно. Сядьте и слушайте. Она дала усадить себя на пиджак. И он начал сбивчиво и восторженно рассказывать о том, что он только что увидел, заглянув в будущее. И о цветах безугольной пыли на лепестках, и о белых кафельных плитках на какой-то станции, и о Рамсее, унесшем в могилу свое изобретение. Он пересказывал ей какую-то статью Ленина, от возбуждения глотая слова и не заканчивая мысль. Она плохо понимала его, но слушала, изредка откликаясь коротким возгласом. А Палька рассказывал, что он делал вчера и сегодня, вернее, с той минуты, как прочитал ленинскую статью. Последующие часы слились для него в одно бессонное, тревожное и счастливое время. Выплеснув из себя все, что наполняло его, он уверенно потянул к себе руку Татьяны Николаевны, прижался к ней щекой
и затих. Она скосила взгляд на часы. Поздно, пора идти. Нет, не надо уходить. Почуяв это, пробормотал Палька. Дорогая вы моя, дорогая, как мне сейчас хорошо. Она молчала, обдумывая, что делать. Дочка должна прийти домой, ее надо накормить. И муж забежит позавтракать. А тут этот сумасшедший со своими странными мечтами. И вдруг она заметила, что он спит. Сонное дыхание вздымало его плечи, обтянутые белой рубахой. Слишком пестрый галстук сбился на сторону. Лица почти не видно, но щека по-юношески гладкая. И уголок губ, уткнувшихся в ее ладонь, влажен и свеж. Осторожно, чтобы не разбудить его, она вытянула свою руку, прикрыла его плечи пиджаком. В порыве нежности провела кончиками пальцев по всклокоченным волосам. Когда он проснулся, ее не было рядом. Над посеревшей степью зажглись первые неяркие звезды. Тянуло холодком. И не понять было, приходила она сюда или только снилась.

Если спросите, откуда эти сказки и легенды с их лесным благоуханием, влажной свежестью долины, голубым дымком вигвамов, шумом рек и водопадов, шумом диким и стозвучным, как в горах раскаты грома, я скажу вам, я отвечу. От лесов, равнин пустынных, от озер страны полночной, из страны оджибуэев, из страны дакотов диких, с гор и тундр, с болотных топей, где среди осоки бродит цапля сизая, шух-шухга. Повторяю эти сказки, эти старые предания по напевам сладкозвучным музыканта Навадаги. Средь долины Тавазента, в тишине лугов зеленых, у излучистых потоков жил когда-то Навадага. А вдали стояли сосны, бор стоял, зеленый летом, белый в зимние морозы, полный вздохов, полный песен.

он пел о Гайавате. Пел мне песнь о Гайавате, о его рожденье дивном, о его великой жизни.

0: в летний вечер, в полнолуние, в незапамятное время, в незапамятные годы, прямо с месяца упала к нам прекрасная Накомис, дочь ночных светил Накомис. Как дитя она играла на ветвях, на виноградных, меж подруг своих качалась. И одна из них, сгорая злобой, ревности и мести, эти ветви подрубила и на мускады упала, на цветущую долину, замирая от испуга летним вечером Накомис.
1: Звезда упала с неба,
0: говорил народ в селениях. Там, на мягких мхах и травах, там, среди стыдливых лилий, в тихой мускаде, в долине, в звездном блеске, в лунном свете, стала матерью Накомис. Назвала дочь первородной, назвала ее Веноной. И как лилия в долине расцвела ее Венона, стала гибкой, стала стройной, точно лунный свет прекрасный, точно звездный отблеск нежный. И Накомис часто стала говорить, твердить Веноне:
2: «О, страшись, остерегайся Меджекивиса, Венона! Никогда его не слушай, не гуляй одна в долине, не ложись в траве меж лилий».
0: Но не слушалась Венона, не внимала мудрой речи. И пришел к ней Меджикивис, темным вечером подкрался, с тихим шепотом склоняя на лугу цветы и травы. Там прекрасная Венона меж цветов одна лежала. Там нашел ее коварный ветер западный и начал очаровывать Венону сладкой речью, нежной лаской.
3: И родился сын печали, нежной страсти и печали, дивной тайны Гайявата.

0: Так родился Гайавата. А коварный Меджикивис, бессердечный Меджикивис, уж покинул дочь Накомис. И недолго после билось сердце нежное Веноны. Умерла она в печали. Долго с криками рыдала, долго плакала Накомис.
1: О, зачем жестокий погок не меня унес с собою?
0: На прибрежье Гичи-Гюми, светлых вод большого моря, с юных дней жила Накомис, дочь ночных светил Накомис. Позади ее вигвама темный лес стоял стеною, чаще темных мрачных сосен, чаще елей в красных шишках. А пред ним прозрачной влагой на песок плескались волны, блеском солнца зыбь сверкала светлых вод большого моря. Там, в тиши лесов и моря, внука нянчила Накомис. В люльке липовой качала, устланной кугой и мохом, крепко связанной ремнями, и, качая, говорила:
2: «Спи, а то отдам медведю».
0: Там баюкая певала:
2: «Эва Ия, мой совенок, что там светится в вигваме? Чьи глаза блестят в вигваме? Эваия, мой совенок».
0: Вечерами, теплым летом, у дверей сидел малютка, слушал тихий ропот сосен, слушал тихий плеск прибоя, звуки дивных слов и песен. Видел мушку в Аватейзи, что, сверкая белой искрой, светит в сумраке вечернем над травою и кустами. И тихонько пел ей песню, что Накомис научила.
3: «Ваватези, ваватези, крошка огненная мушка, крошка белый огонечек, потанцуй еще немножко, посвети мне попрыгунья белой искоркой своею».
0: Видел радугу на небе, на востоке, и тихонько говорил:
3: «Что там, Накомис?»
0: А Накомис отвечала:
2: «Это мускады на небе. Все цветы лесов зеленых, все болотные кувшинки на земле, когда увянут, расцветают снова в небе».
0: Если сов он слышал в полночь, вой и хохот в чаще леса, он дрожа кричал:
3: «Кто это?»
0: Он шептал:
3: «Что там, Накомис?»
0: А Накомис отвечала:
2: «Это совы собрались и по-своему болтают. Это ссорятся совята».
0: Всех зверей язык узнал он, имена их, все их тайны, как бобер жилище строит, где орехи белка прячет. Часто с ними вел беседы, звал их братья Гайаваты. Миновали годы детства, возмужал мой Гайавата. Игры юности беспечной, стариков житейский опыт, труд, охотничьи сноровки, все постиг он, все изведал. Резвы ноги Гайаваты. Запустив стрелу из лука, он бежал за ней так быстро, что стрелу опережал он. Мощны руки Гайаваты. 10 раз, не отдыхая, мог согнуть он лук упругой так легко, что догоняли на лету друг друга стрелы.

0: На прибрежье Гитчи-Гюми, светлых вод большого моря, вышла старая Накомис, простирая в гневе руку над водой к стране заката, к тучам огненным заката, говорила Гаявати.
1: Там живет волшебник злобный, Меджи Согван, дух богатства, тот, кого пером жемчужным называют все народы. Там озера смоляные разливаются чернее до багряных туч заката. Там среди трясины мрачной вьются огненные змеи, змеи страшные, Кинебик, то хранители и слуги Меджи Согвана, убийцы. Это злобный Меджи Согван посылает к нам недуги, посылает лихорадки, дышит белой мглою с тундры, дышит сыростью болотных смертоносных испарений. Лук возьми свой, Гаявата, острых стрел возьми с собою.
2: Быстро в путь вооружился благородный Гаявата. Легкий челн он сдвинул в воду, потрепал его рукою, говоря: «Вперед, пирога, друг мой верный и любимый, к змеям огненным Кинебик, к смоляным озерам черным!» Гордо вдаль неслась пирога, грозно песню боевую пел отважный Гаявата, а над ним Киню могучий, боевой орел могучий, вождь пернатых с диким криком в небесах кругами плавал. Так держал путь Гаявата, так держал он путь на запад, плыл всю ночь, пока не скрылся с неба бледный полный месяц. А когда пригрело солнце, стало плечи жечь лучами, увидал он пред собою на холме вигвам жемчужный Меджи Согвана жилище. Тотчас взял он лук свой верный, утвердил в песке, коленом надавил посередине и могучей тетивою запустил стрелу пивунью, запустил в вигвам жемчужный, как гонца своим посланием с гордым вызовом на битву. «Выходи, о Меджи Согван! Гаявата ожидает!» Быстро вышел Меджи Согван из жемчужного вигвама. Быстро вышел он, могучий, рослый и широкоплечий, сумрачный и страшный видом, с головы до ног покрытый украшениями, оружием в алых, синих, желтых красках. Словно небо на рассвете в развивающихся перьях из орлиных длинных крыльев.

начался бой великий, бой невиданный под солнцем. От восхода до заката целый летний день он длился, ибо стрелы гайяваты бесполезно ударялись о жемчужную кольчугу. Наконец, перед закатом, весь израненный, усталый, с расщепленным томагавком, с рукавицами в лохмотьях и с тремя стрелами только, гайявата безнадежно на упругой луг склонился под старинную сосною. Мох с ветвей ее тянулся, а на пне грибы желтели мертвецов печальных ом.

0: вдруг зеленый дятел Мема закричал над Гайаватой.
1: Целься в темя, Гайавата! Прямо в темя чародея! Корни коз ударь стрелою, только там и уязвим он.
0: В летних перьях в Халцедоне понесла стрела пивунья в тот момент, как Кэджисогван поднимал тяжелый камень и вонзилась прямо в темя, в корни длинных кос вонзилась. И споткнулся, зашатался Меджисогван, словно буйвол. Да, как буйвол, пораженный на лугу покрытым снегом. Вслед за первую стрелою полетела и вторая. Понеслась быстрее первой, поразила глубже первой. И колени чародея, как тростник, затрепетали, как тростник, под ним согнулись. А последняя взвелась легче всех. И Меджисогван увидал перед собою очи огненные смерти. Услыхал из мрака голос, голос Огака призывный. Без дыхания, без жизни пал могучий Меджисогван на песок пред Гайаватой.

Любители музыки с неизменным интересом слушают музыку Равеля. Без конца готовы внимать Болеро или музыки балета Дафнис и Хлоя, вслушиваются также в сочинения, ранее им неизвестные. Сегодня мы услышим не столь популярное сочинение Равеля, и, возможно, вам будет приятно познакомиться с этим поэтичным произведением и запомнить его. Это сюита «Моя мать – гусыня». Название связано с французским сборником сказок. Сказок, который рассказывает детям достопочтенная матушка-гусыня. Первоначально Равель написал эту сюиту для фортепиано в четыре руки, посвятив ее детям своего друга Годепского. Задуманный в близости к свежему музыкальному восприятию детей, нетрудный для исполнения, первая партия не отличается сложностью, а вторая очень упрощена. Пять музыкальных сказок, составляющих сюиту, дают новую жизнь некоторым из прелестных эпизодов сказочной поэзии. Мы слышим нежные аккорды паваны, под звуки которых заснула спящая красавица. Затем возникает картинка, воссоздающая образ мальчика с пальчик, высмеянного птицами. Следует прозрачная, звонкая пьеса «Дурнушка», императрица Пагод, воссоздающая китайскую сказку. Затем разговоры красавицы и чудовища. И трогательно красивая заключительная пьеса «Волшебный сад». Воздействие этих картинок связано с утонченностью музыкального воплощения и удивительной простотой. Мы неизменно чувствуем, как композитор словно улыбается вымыслу, радуясь очарованию звучания. Хрупкая нотная запись содержит много интересных звуковых находок и обладает той силой воздействия, которой подчас лишены иные претенциозные звуковые построения. Равель оркестровал эти пьесы для небольшого состава. Именно в оркестровом звучании они и исполняются. В 1912 году эти пять пьес, дополненные вступлением и небольшими связующими эпизодами, составили основу балета Равеля, который иногда называют «Сон Флорины». Сейчас мы услышим картинку, открывающую сюиту «Моя мать – гусыня» в двух исполнительских вариантах. «Павана – спящая красавица». «Павана» – название старинного танца. Эта маленькая пьеса содержит всего 20 тактов. Автор указал темп исполнения медленно. Прислушаемся к записи польского симфонического оркестра города Познани под управлением бельгийского дирижера Донекс. Запись была выполнена в 1955 году в дни фестиваля демократической молодежи и студентов в Варшаве.

Спокойно, распевно звучит сказка Равеля «Павана спящей красавицы». Дирижер Дона Экс добивается плавности движения. В этом исполнении вся пьеса воспринимается как одна непрерывная мелодия, пожалуй, особенно выразительно звучание заключительных тактов. Эту же пьесу играет оркестр Берлинского радио под управлением дирижера Борзамски. Запись 1954 года.

Прозрачные, нежные оркестровые воплощения Паваны спящей красавицы требуют подлинного мастерства ансамбля. Подобное мастерство и стройность звучания отличают исполнение Берлинского оркестра. Дирижер выпукло выявляет фразировку в пределах отдельных построений. Поэтому в данном толковании мелодическое развитие пьесы не воспринимается как единая непрерывная линия. Вторая картинка воссоздает образ сказки Шарля Перро «Мальчик с пальчик». Он думал легко найти дорогу, разбрасывая на своем пути крошки хлеба. Однако представьте, как он был изумлен, не найдя затем ни одной крошки. Их склевали птицы. Плавное и непрерывное движение терции, составляющее основу пьесы, как будто передает осторожный шаг мальчика. Возникает печальная мелодия гобоя, а далее возгласы птиц. Прислушаемся к записи Познанского оркестра под управлением Донекс.

Вновь в исполнении польского оркестра большая гибкость мелодического движения. Пьеса развертывается неторопливо, согласно авторскому указанию, очень умеренно. Все время ощущается стремление дирижера Донекса к передаче поступательности движения, составляющей основу музыкальной картинки «Мальчик с пальчик». Затейливо и красочно переданы такты, когда в мелодическую ткань вплетаются голоса птиц. Исполнение овеяно поэтичностью и большой теплотой. Эта же пьеса прозвучит сейчас в записи оркестра Берлинского радио.

Это исполнение отличается тщательной детализацией каждого оттенка. Звучание более плотное. Дирижер Барзамский как будто стремится выявить за сказочными очертаниями подлинную человечность музыки. Оба исполнения отличаются естественностью и музыкальностью. Их ценность в простоте. Во втором исполнении ярче выявлена четкость мелодических очертаний. Третья часть сюиты Равеля «Моя мать гусыня» – «Дурнушка, императрица пагод». Эта картинка навеяна сказкой «Дольнуа». Дурнушка погрузилась в воду. Тотчас большие и малые пагоды начали петь и играть. У одних были музыкальные инструменты, сделанные из ореховой скорлупы. У других – виолы из миндальной скорлупы, соответствующие их росту. Прислушаемся к звучанию картинки «Дурнушка» в исполнении пианистки Марины Слесаревой. Запись 1951 года.

Это звучание напоминает нам о первоначальном замысле Равеля, хотя и не в точности ему соответствует. Ведь пьесы «Моя мать гусыня» были написаны для фортепиано в четыре руки. Марина Слесарева играет картинку с легкостью и изяществом, добиваясь тонкости нюансировки, а в среднем эпизоде как будто возникает таинственный сказочный образ Востока. Четвертая часть сюиты Равеля «Разговоры красавицы и чудовища» навеяна одной из самых поэтичных сказок Перо. Играет оркестр Берлинского радио.

Первая тема в темпе вальса, исполняемая кларнетом соло, передает образ красавицы. Четко выявляет исполнителя цезуру перед эпизодом, когда возникает образ чудовища. Передача этого образа поручена контрфаготу. Следует диалог между красавицей и чудовищем. Здесь оркестр добивается яркого звукового нарастания. И вновь возникает мелодия вальса, олицетворяющая красавицу. Но одновременно с ней звучит и тема чудовища. Оркестр выпукло передает эти контрастные звуковые образы, а затем резкий аккорд и словно ожидание. Как сказано в сказке, чудовище исчезло, красавица видит у ног своих прекрасного принца. Он благодарит ее за то, что злые чары развеяны. Очень красиво прозвучало это заключение. Теперь мы услышим пьесу в исполнении советских музыкантов. Государственный симфонический оркестр Союза СССР исполнил ее под управлением Кирилла Кондрашина в январе 1958 года в Большом зале Московской консерватории.

Это исполнение более живое и динамичное, уже начиная с первых тактов. Очень гибко и грациозно передан образ красавицы, вальс, а затем причудливое воплощение чудовища. Музыканты в первую очередь передают драматическое содержание картинки. Им удается воплотить психологическую тонкость замысла Рафаэля. С чуткостью выполнена пауза перед заключением сцены, когда выясняется, кто же чудовище, и чарующее звучание заключительных тактов. Послушаем теперь в этом же исполнении заключительную пьесу сюиты Рафаэля «Волшебный сад»,

0: поэтичное, мягкое звучание передает нежный лирический образ Равеля. Привлекает выразительное звучание оркестра. Исполнителям удается постепенное нарастание силы звучности и яркое торжественное выполнение коды, заключительных тактов сюиты Равеля. Наша передача окончена. Всего вам доброго, товарищи.
1: Утро прошлого, мы еще дети, и взрослеть нам еще не пора, еще ни за что не в ответе, мы играем в тени у ветра. Век еще набирается сил, на три четверти все впереди, небо кажется легким и синим, и сжимается сердце в груди. Все мы пленники грозных событий, на подздыбленной бронзой коня я качаюсь на грозном копыте среди грозного белого дня. Тянет ветром с Финского залива, с недалеких северных морей, я опять усталый и счастливый вижу город юности моей. Ленинград, он этой ночью синий, чуть в снегу и чуть на коротке, с облаками, с будущим России, с кораблем замерзшим на реке. Я люблю его туманов крепость, площадей открытую игру, эту Петропавловскую крепость и Адмиралтейскую игру. Снова Невский весь как на ладони, сфинксы загляделись в пустоту, и рванувшись словно от погони, цепенеют клотовские кони на почти придуманном мосту. Я его от весны утаиваю и годами держу далеке, а приеду опять от тайны и спускаюсь один к реке. За домами светло и голодно полыхает рассвета флаг. На свидание приехал с городом. Кто поверит, что просто так, что в холодном его названии над раскрытым крылом моста есть апрельский огонь незнания и январская высота. Это с ними я в тайном сговоре, и по их площадям брожу. Что находишь ты в этом городе? Может быть, себя нахожу. Не понимаю одного, зачем мне эти ночи белые, надменные и онемелые, над медным всадником его. И это каменное поле, и тень гостинного двора, и мост, темнеющий от боли и разведенный до утра. Опять качанье на волнах, и заговор, и обещание, и награждение в потьмах, и свет дневного обнищания. Кровью крашено поклонение, иных на поверке нет. Предвоенному поколению в 35-17 лет. В эти годы шагов сожжённых, перелетов, трибун, поэм, время требовало решения, с кем идти и сражаться с кем. И на лоб, надвигая кепки, мы сажали весну за руль, пятитонкой по пятилеткам сходом вламывались в зарю. Было некогда нам и трудно, и, наверное, потому все мы слушали голос трубный и не слышали клыму. Не скажу, что я понял сразу наше мужество и беду, и с волнением нет услады, когда тем же путем иду. Было, не было, значит, было, и его никуда не деть, не растаяло и не сплыло, а на камень легло и медь. Теснятся сомкнутые сосны, неколебимые и светлы, как бы простреленные солнцем их умудренные стволы. Скрипят готические ели, куда-то клонит грузный клен, но принимает, тем не менее, и полутень, и полутон, и коротая под навесом листвы осенние деньки, разглядывает с интересом дубков трехцветные дымки. Здесь все представлены течения, все думают и все творят, и от влечения до свечения в бару незыблемом стоят. Сентябрь живет по ветру воли, и что ему с того, что стар, дуб заскорузло недоволен абстрактным вызовом листа. Он, как парнишка в тертых шортах, своим трудом, своим умом кладет зеленое на желтом и белое на голубом. За ветхим, но солнечным домом, в немыслимой голубизне, над старым и новым подолом внезапно увиделось мне какое-то странное здание, от света отколотый свет, холодный чертеж мироздания в сумятице улиц и лет. И вдруг показалось, что это, дробясь и роняя капель чужой марсианской ракеты, последняя стынет ступень. Смотрю я светло и упрямо на жизни не нашей уклад, и хмурыми стенами храма, как давней тревогой объят. Дробили камень темными кусками, и жил огонь, гляди и не дыши, так и стихи, из темноты искани на Божий свет, на свет твоей души. И сколько бы ни мудрствовал гений, его раздумьям долгим вопреки, есть широта и глубина мгновений, и откровение пушкинской строки. Памятник. Плечи туманами кутающий, черный на белом снегу, он обещает мне в будущем все, что хочу и смогу. Дышит он дальними странами, сбитый из боли и бед, на пьедестале подставлено подозрение и бед. Нашими трудными планами, нашей тревожной судьбой, окаменевшего пламени шорох над головой. Покачнулось прошлое и тонет, годы отступают в попыхах, с горлом, перехваченным бедою, в том же доме, в тех же двух шагах. Сколько лет, а нет и нет покоя, сколько лет, а все еще в долгу, все еще поникшую рукою пистолет роняет на снегу. Лермонтов. А давно ли он мне этого изверга, его убийцу, рекомендовал как товарища, друга? Катя Быховец. Письмо к сестре из Пятигорска. Июль 1841 года. Возмещаю давние расходы, зажигаю прошлого огни, и меня уносит через годы на перекладные. Сочинить десяток крепких строк, написать из Гейне, из Горация, пересечь расшарканный порог старой пятигорской ресторации, глыбу гнева грохнуть в этот зал, где летит и падает мазурка, но хватает воли и рассудка, гаснут свечи поздно. Кончен бал, но пробка в потолок, а под утро дерзок и невыспан. Он сказал бы сразу все, что мог, если б знал, когда раздастся выстрел. Почему так давят эполеты? Губы суховаты и горьки, и угрюмо никнут пистолеты темным продолжением руки. До трех раз, а если, а словно понарошку, но если сразу и конец. Дождь идет, обратно катят дрожки, горько плачет Катя Быховец. Перенос вестей из дома в дом, толки с пересудами, прибавками, а теперь несут за томом том с каждого вокзального прилавка. Тонны бронзы валят на гранит, ищут место смерти и дуэли, но никто поэта не хранит, если он поэт на самом деле. Так уж повелось на этом свете. Славят мертвых, ездят на провал, в смутках, предусмотренных по смете, докторские требуют права. Отхожу от грозного окна, с счет давно предъявлен и получен. За Машук упавшая луна, в бурку завернувшийся поручик, сонная ночная высота, век назад затепленный огарок, обнаженный с белого листа в ожидании огненных помарок. В стихах, придуманных в дороге, среди раздумий и тревог, запоминаются не строки, а вспышки чувств у края строк. За светлой близостью дневною и отчуждением ночным открытий сделать не дано. На сердце пишет сын. Москва в окне, как на распутье, кругом весны столпотворение. Она ушла, а ты забудь ее и сочини стихотворение. И жизни грозное затишье, и ощущение новизны вложи в одно четверостишье с холодной линией волны. С дождем и ветром в море позднее, над потемневшую водой, со всем, что было до и после, и стало счастьем и бедой. Этой женщины нет. Ничего ты, как видно, не понял. Возвращение к рассвету не в правилах этой игры. Этой женщины нет. Есть холодное черное поле, а душа уместилась на кончике тонкой иглы. Отделившись от диска, проходит по комнате голос. На 20-й весне приключилась такая беда. Существует земля, существует пронзительный город. Этой женщины нет и не будет тебе никогда. Я закрою глаза, я пройду по остывшему следу. Я возьму себя в руки, придумаю эти слова. Бродит голос бездомный по темному белому свету, отделившись от диска и двери коснувшись едва. Весна и лето миновали, и снова осень и зима. За голубым и киноварным снега, сводящие с ума. И холода, и непогода, и неизбежность перемен. Консервативная природа дает нам мужество пример. Живу в пределах языка, и слово трогаю руками. Безвольно падает строка, еще не ставшая стихами. Все восхваления малы, все словословия пристрастны. Слова, как малые миры в околожизненном пространстве. Ты снова на меня в обиде. А что такое слово «мой»? И по какой оно орбите восходит ночью над тобой? Венера три летит к Венере, над храмом Спаса на крови, а я все так же не уверен и не свободен от любви. Художник. Художник хмур, но от станка поодаль он и теперь не чувствует вины. И в белый гипс, как в горную породу, он заключает форму тишины и отвергает праздные желания и запирает двери мастерской. Четвертый день на сказочном желали, его в седле качает непокой. Он богатырь, над ним ночное небо, под ним с времен Урарту Ереван, и ничего еще ему он не дал, и умирает от горящих ран. Да, он всегда потворствовал мгновенью, но с целым миром бился об заклад, что тотчас за волной возникновения приходит очищающий распад. А он не бог. Его томит тревога за все, что было на родной земле, и через горы дальняя дорога ведет по лаве пеплу и золе, и линий торжествующих смещения переполняет опустевший дом натурщицы священное смущение, размытое на желто-голубом. Полоска солнца у подножия храма и наугад летящая строка. И гибнет гипс, и возникает мрамор, и в караул становится века. Электра. вставали призрачные стены, глотая прозелень и пыль, и на квадрат старинной стены ложилась уличная быль. Но за стеною интеллекта мне было горько и светло, и черной бабочкой электро стучало в тонкое стекло. Глаза, как лезвие, сужало, и на подмостке пред собой кидало холодок кинжала и страсти сомкнутую боль. Была и вымыслом, и бытом, и, продолжая грозный бег, зачитывался Еврипидом рассудочный 20-й век. Кие соперница Нефертити. Соперница была у Нефертити. 20-й век ей это разрешил. Связал времен разорванные нити и на обломки страсти положил. Я не хочу в подробности вдаваться. Ограду иероглифов круша, мне все равно, когда ей было 20 и чем она была не хороша. Среди пустых и модных привередниц, под нимбами холодного огня, ее лицо, текучее, как время, соединяет с будущим меня. Бессмертная подруга фараона, ей сейчас все это острый нож, не признает измены их натона, и камни защищают эту ложь. Горит закат сквозящий и обманно, никто другой не помнит и не ждет, но по тяжелым плитам элямарно она в одеждах каменных идет. И я смотрю, так вот они какие, как бы над ней плывущие глаза, и это имя тянущее Кия перекрывает мило голоса, а сердце гром расшатанную клетью стучит в похолодевшие виски и воскрешает 3000-летия чужой непохоронной тоски. Шаг один от февраля до марта, до весны, от снежной кутерьмы, но еще дымится и доматывает февралю сокровище зимы. Шаг один, и на исходе нет. Шаг один, но в городе другом я смотрю в глаза моих ровесниц, в окна удрученным дождем. Не хочу и день сомненья бросить на сиянье вашего огня. Просто пролегла вдоль сердца просить, так что не зависит от меня. Тишина уходит за колонны, и стоят деревья, как во сне. Проволоки сучьев оголенных, медленно не выдумывает снег. В этом доме все поставлено надолго. Эта комната от бед отрешена, но как порох неисполненного долга ждет бигфордовой разрядки тишина. Старомодной патефонной пластинкой кружит вечер у погасшего огня и колеблется звенящей хворостинкой эта женщина, влюбленная в меня. Вот идет она царевной недотрогой, расступаются и гаснут голоса, на лице ее дымящимся тревогой проплывают дирижаблями глаза. Что и сомкнутые рейсы расстояния, и воздушных рейсов зарево и гром, и распахнутый под залпом расставаний где-то в солнечной глуши аэродром. В этом доме все поставлено надолго, эта комната от бед отрешена, но как порох неисполненного долга ждет бигфордовой разрядки тишина. Твой портрет на стене, сочиненный художником начерно, телефон на столе. Если бы это хоть что-нибудь значило, среди белого дня, среди этого грома и голода, ни тебя, ни меня, а Москва, потерявшая голос. Крепостные валы и мосты отступления взорваны, ни беды, ни вины, откровенно смеющийся вздор. Все летит под откос за четыре стены ожидания. Из ливня волос ты выходишь на берег свидания. На летном поле глохнул день от грома, и ветер бил флагштоки теребя, и, отрываясь, от аэродрома. Машина отрывалась от тебя. А за стеклом и за смещением света на перепутье взорванных дорог шла полным ходом утренняя сверка ночных раздумий и ночных тревог. Разлук и встреч людей не возникали, и все, что я сказал и не сказал, и обтекаемая сквозняками, ты уходила в опустевший зал. Все начиналось с изного. Не нравится, не оставаться в комнате вдвоем. Торжественная музыка неравенства звучала в одиночестве твоем. Размах крыла не знал твоей печали. В нем крепло ощущение высоты, и самолет подписывал к печати пространство просветленные листы. Идут дожди, насквозь все ими выткано, а я еще тобою окружен. Идут дожди, как будто солнце выдумка, и мир всегда был в воду погружен. Идут дожди, все на земле обложено их неумолчной, их нещадной данью, и дело о лирической оплошности прекращено за давностью и далее. Идут дожди, крученных струй канаты затягивают сумрачное небо. Идут дожди, как будто так и надо, как будто ничего другого не было. Не приеду я сюда вторично, ни с тобой, ни с песней налегке. Ветром захлебнулась электричка, сосны покачнулись вдалеке. Опустела дачная платформа, но навстречу, потеряв права, повторяю грустно и упорно те же удивленные слова. В кино. Экран, как светящийся горечий дар, и кьянки, и ломтики хлеба, на пыльной дороге распродан гектар ни с чем не сравнимого неба. Дорога, дорога нища и крута, тревога, тревога души, жестокость его и ее доброта, и ночь ожидания в глуши. И парень бросает фиат в поворот, и девушку вместе с собой берет. Все пьют почему-то, а кто-то не пьет, и близится солнце к закату, и три старика провожают ее, и музыка тонет за кадром. Все это я вижу и слышу в упор, и что-то я принял и понял в московском кино. Итальянский набор недолгого счастья и боли. Я удивляюсь сверстницам мальчишек, они еще и с ними, и на ты, но в каждой что-то от Марины мнишек, от гибельной небесской красоты. Пока полны надежды и отваги, их мальчики витают в облаках, они проносят зонтики, как шпаги, колеблясь на высоких каблуках. Легко идут по улицам бессонным, мосты взрывают, пароходы жгут, не верят подмосковным Эдисонам и Мечниковых будущих не ждут. Та смотрит вдаль, та поджимает губы, той серьги бирюзовые к лицу, и молча умирают однолюбы на подступах к бульварному кольцу. У художника в доме, у седого огня, тихо греет ладони утро нового дня. И уходит по травам наступающий день, положив на подрамник этот взрыв орхидей. И совсем не весеннее тает звездность и боль, да мое невезение без тебя и с тобой. Тишиною нетленной из воды и стекла, и до края вселенной, как до края стола, ничего еще не было, а набросок в черне переписывать надо бы, к сожалению, не мне. Аэродром, земля чужая, с чужой и темной судьбой, глаза огромные сужая, она прощается с тобой. Есть в пятидневном пребывании и радость краткости, и грусть, и драгоценную неправду, заучивая наизусть, Ты оставляешь этот город, страну туманное окно, с его экранным разговором, с немыми кадрами его. Со всем, что я так часто вижу, спускаясь лесенками строк. Еще одна въездная виза, короткий отслужила срок. В доме Гёте. Mehr Licht, больше света. Последние слова Гёте. Хочу опять остановить мгновение. Все будет так, и даже после нас, немеркнущим, большим обыкновением, обыкновенен этот Гёте-хаус. Покоем давним полнится покой, и на столе не шелохнуть листа, но под стеклом обманчиво покорен холодный мрамор и пожар холста. Как много нужно и как мало надо. Вот он уже министр и поэт, а на земле одна ему отрада до самых долгих неизбежных лет. Пусть сердце разрывается на части, но в руки брать и плоть, и пустоту, и, умирая, задохнуться счастьем и больше света крикнуть в темноту. Огонь любви в веках не догорит он, умрет и повторится в сотый раз, и Фауст поцелует Маргариту и душу Мефистофелю продаст. Ни перед кем не виновато время. Я это понял на чужой земле, у дома Гёте, в предвечернем Веймаре, остановив усталый шевроле. Третий день я в Берлине. Дождь все злее и злее, и на Унтерден-Линден, и на Шталин-Аллее, и угрюм, и огромен, город осени пьян. Вечерами из номера прохожу в ресторан. Нелегко и непросто мне в этом доме пустом, как у снежного острова за раскосым столом вижу горький и жертвенный, чуть подсвеченный профиль. Одинокие женщины цедят черное кофе. Вижу кофточки узкие, удивленные челки, тихо слушают музыку, вспоминают о чем-то. Время медленно тянется, почему неизвестно. Начинаются танцы, свирепеет оркестр, исчезает мелодия, джаз играет на нервах, и ударник молотит остервенело. И сижу, как в театре, на вертящемся стуле, а вечерняя Адрия тонет в грозной гуле. Париж, март 1954. На бульваре Распай. На бульваре Распай по утрам собираются голуби. Может, кто-то из них ночевал под окном Пикассо, где по белым и черным огнем опаленная скоропись, удивленно и резко художнику смотрит лицо. Нечасто выпадает счастье работать на мосту, в бистро, на улице, о скрытой страсти писать открыто и остро. Казалось бы, ничто не чуждо, все смог увидеть и найти. И вот уже свершилось чудо, и не свершилось, и в пути. Крутой полет карандаша, и тот же час, и то же к людям, и те же крылья и душа, и пальмовая ветка в клюве. Простор диктует простоту. Какое светлое доверие лететь, взрывая паспорту, и солнцу открывая двери. Он потрясен самим собой и гордо всходит на подрамок. Он белый голубь Пикассо, и шар земной ему подарок. В Лувре все было чопорно и чинно. Чуть слышно шаркали подошвы, и бородатые мужчины из рам выглядывали тощи. Мане смотрел осиротело, Ван Гог был яростен и рыж, а я стоял у глыб Родена и видел утренний Париж. Его столетия и мгновения, его порывов бурелом, его проклятия и моления, и Джоконду под стеклом. Волнение вольтова дуга рвалась из темного багета, то балерийную Дега, то таитянкую Гогена, Мне в этих залах было жарко от столкновения страстей. И Ренуара парижанка шла по Монмартру на костей. И так же празднично и просто текла весенняя вода. Встречалось будущее с прошлым и расходилось навсегда. У магазина Бомарше темнели улицы, и крыши лиловый сумрак покрывал. Я шел по улицам Парижа, и я Париж не узнавал. Ему смертельно надоело гореть в неоновом огне, и надоело Пейли Белла таскать на сгорбленной спине. Но у преддверия Монпарнаса в людской затягивало круг кружение кружева и красок, кружение музыки и рук. Смеялась женщина и пела, и увлекала, и звала, и белорозовая пена ее призванием была. В Париже женщина стирала. И грациозно, и легка она старела, но старалась быть не стареющей рекламой божественного порошка. В работе солнечной ловкой, казалось, не было беды, но руки красные по локоть не выходили из воды. И я глядел на парижанку с кругами осени у глаз, на этот горестный, жалкий, рекламно-джазовый экстаз, светящаяся в пол накала, приманкой для барышей, звезда усталая стирала у магазина Бомарше. Этот номер был грозно новым. Не придумаешь и нарочно так. На арену вкатили слово и представили дрессировщика. Мановение вечной ручки, портативной машинки стук, и у слова сверкнули лучики, и его переполнил звук. И пошло оно куролесить на глазах удивленной публики, то курило сигару в кресле, то крутило солнце под куполом. Дрессировщик следил у входа, чтобы слово не было робким, и давал ему воздух свободы из флаконов с притертыми пробками. То вставало слово, то падало, и страдало от наваждения, то раскалывалось на атомы от тоски и от невезения. Ни добра от него, ни худа. Правды не было, была ложь. И от этого злого чуда дрессировщика била дрожь. Машинки пишущей каретка из крайности кидалась в крайность. И музыка была конкретна, и непризнанием каралась. А живопись была абстрактна, вся в пятнах и в смещении линий, из коих выпирал характер, настойный на красках лирики. Колени гнул и плакал дождик в бетонном омуте двора. И это понимал художник, мольберт ломая на дрова. И любят нас, и судят, и карают. Но в час кориды запрещения нет. Три квадрилли у ворот короля. И в ложе появился президент. Еще всего не знает импресарио. Он юн и храбр. И Бог его хранит. Под черными плывущими парусами еще не тронут трауром Мадрид. Пусть это будет через 2 недели. Ну а сейчас в Валенсии весна. Его весна, и он еще надеется, что никогда не кончится она. В кольце трибун, как у черты прибоя, а за спиною голова быка с недоумением ярости и боли от бандерилий, всаженных в бока. Мне этот бой его началом дорог, и ненавистен близостью конца торжественные руки Матадора и белизна открытого лица, и по арене долгое кружение, и синее биение на виске, и красный плащ, и красное крушение, и тень мулета на сыром песке. Традиция кориды не. Но не в быка вонзил он шпаги сталь, а в горло пересохшей арены и в небо покачнувшуюся даль. Испания хоронит Матадора.
2: Все сначала, все сначала. Всплеск воды в бассейне. Нету слов, и снова есть слова. Это продолжается по сей день, и об этом знаешь ты сама. Все сначала. Темные аллеи, кораблей далеких голоса, и хотя я все-таки старею, горы, море, губы и глаза. Все сначала, ветер непогоды, холод обручального кольца, все сначала, даже через годы, даже через руки и сердца. Я медлю над красным и синим, по улицам мира кружа, но центра стремительной силой к концу полувека прижат, и чудом не сбит и не сломан, над смыслом твоим изнемог. Зачем притворяешься словом и рвешься зачем из него? Живу ожиданием снедаем, и жду, и не ждать не могу, и сжатые сроки свиданий сжигают меня на бегу. Связать два слова, третьим подписать. И вот уже ты выдумщик и гений, и на твою открытую тетрадь ложится свет погаснувших мгновений. Делюсь в пути без подвигов и драм,

себе самой, саму себя даря, идет игра. Таинственное действо, за театральной маской вратаря, его лицо уставшее от детства. Хоккей поставлен под холодный свод надменного спортивного закона, но как латынь раскатывает лед и пробивает бомбами жаргона, то тот, то этот, принимая крен, так некогда петровские потехи юнцов российских подняли с колен и облачили в тяжкие доспехи. Галеру льда грызут прожектора. Между материками и народами и подо мной взрывается игра, и вспыхивает пламя за воротами. Одним победа, а другим беда. Но вот звучит последняя сирена, толпа стекает, как с бортов вода, пустая. Та, как смерть, спортивная арена. Кропоткин. Накинет крылатку, цилиндр наденет. Он думал, не сможет, а все-таки смог. Как дорого время, осталась неделя, и тяжко и глухо шагнет на порог. В изящном фиакре и в дымном фургоне два мира и два отношения к борьбе. А колокол будет, а колокол гонит, а колокол где-то звонит по тебе. Мы рвемся на волю из мелких расходов, из рук и поклонов, из жестов и слов, к свободной, от всей несвободы, свободе, и к новым оковам из старых оков. И Пушкин, с бульвара привычного съехав, в саду, претерпевшим приход декабря, в железном плаще с эполетами снега желает прохожим весны и добра. А все-таки жаль, что так краток и скуден наш путь среди взрывов, поджогов, измен. По-разному видим, по-разному судим и в разном по-разному ждем перемен. Далась ему эта дорога, в дремучем лесу аксиом, и шагу не сделав без Бога, он предал и церковь, и дом. На черном костре озаренья его полуношных страстей сгорели и три измерения, и тусклый набор плоскостей, и вера в незыблемость света, и четкий, размеренный шаг о том, что вертится планета, о том, что все так и не так. Он думал и нощно, и денно, остался без сил и без слов. А все-таки сделано дело, и он к отречению готов. Отставили от суеты, а он все так же рвется к шуму, и шумно сбрасывает шубу, и шарит штоф, и пьет, и к шуту шлет все записки и цветы. Возьми ты в толк, что я толку. Артист не должен быть в долгу ни у кулис, ни у галерки, а у Шекспира и у Лорки. И задыхаясь на бегу, кто мог подумать, я и годы, и бой мне снится, и покой. Неужто как костюм из моды, и жест, и голос вышел мой. Как скатертью накрыта сцена, и пышно сервирован зал, в президиум набилась смена, и хлынул в микрофон металл. Казалось, на века изваян, опал под первым залпом дат, и как бойницы из развалин глаза потухшие глядят. Наедине с такой судьбой так погрузится в ночь и мглу, и погребенный под собою он сонно горбится в углу. На свете все когда-нибудь кончается. Достаток, слава, дерзость, уют. И только двое, гений и красавица, исчезновение дней не признают. Он жил, как жить доводится по слу, торжественно, глумясь и не заискивая, а все свелось к предсмертному письму, к любовной неуверенной записке. Вам кажется, волшебник я и маг, а я держусь о поручни трамвая, и слышу, как похрустывает март, и думаю, что вывеска кривая. Пересечение улиц небесстрастно,

Светофоры гибнут под огнем, когда сквозь ночь бездомно и бесстрашно идет она одна или вдвоем. О, ей не только море по колено, весь этот город, гул его и гам, все столкновения лет и поколений, домов и домен горести и драм. И никогда не будет по-другому, перемахнув дощатые мостки на повороте, а коробку дома с зеленой спичкой чиркнуло такси. Мои читатели стареют, интеллигентская пастель, им надо резче и острее политику или постель. Характер ценят по излому и с грустью говорят: труха, когда я прикасаюсь к слову, и вспыхивает вся строфа. Они живут в иную пору, иной им нужен реквизит, и лирики бездымный порох им темным взрывом не грозит. Они толпятся у барьера, как у кровавого плаща, свергая старого торера и нового рукоплеща. Трещат классические ямбы, чем ошарашить и обжечь, летят игрушечные ядра в игру не стоящую свеч, как фильм с убийствами с погоней раскручивают бич строги, но их коридам вопреки я за поэзию спокоен. И пусть в лицо мне тычет век из крови, ярости и стали, мой сверстник, старый человек, сентиментальный и усталый, за серединой жизни длинной, перешагнув порог страстей, поэт всегда грозит лавиной, размывом третьих скоростей. Не обездоливать разрухой, не сокрушать и не вещать, а обезболивать разлуку и предвещать, и возвышать. Отечество и дым нам сладок и приятен, Державин. Опередил ли кто-то Генуэзца? Входил ли раньше в эти воды викинг? Известно это нам или неизвестно, Колумб всегда останется великим. Ты можешь быть всезнающим любым, судьба стихов всегда судьба поэтов. Державин знал отечество и дым, и дым отечества, воскликнул Грибоедов. И с этой удивительной строкой взбежал на сцену, обвенчавшись с веком, и, осветив ее своей судьбой, отправил путешествовать по свету. Мне постижения мудрости смешны. Я просто слово тихое бросаю туда, где, снявшись с якоря весны, сосновый бор гудит под парусами. Благодарю природу за труды и, подпирая голову рукой, дышу чистейшим воздухом воды и хвоей проскваженной. В петербургском утреннем тумане бьется слово будущим дыша. Исключили из воспоминаний и перечеркнули каждый шаг. И как будто не было такого, пушкарем отснятый на века, он глядит бессмысленно иного, как новорожденная строка. Человек эпохи Москва-Швея, за собой историю влача, с уязвленной бабочкой на шее и в пальтишке с барского плеча. Уже меня печатают известия, но, сбрасывая рифмы с полосы, я выгляжу привычнее и уместнее у стартовой бетонной полосы. За белыми канатами у ринга, средь спаррингов и споров и пари, исполнены и дерзости, и риска, и судного молчания рефери. Пульсируют секунды из неона и падают в овации свист. И все еще спортивный журналист, я тихо ухожу со стадиона. Весну затерли в переулок. Еще немного и труба. Апрель столешников судьба. Закуталась, чтобы продумать. Все наяву и все не в яве. Полоборота с высоты, вокзалу подношу цветы и возвращаюсь.
прав не я ведь, права всегда бываешь ты. Так что мне нынче Будапешт, этаж второй его или третий, здесь все гостиницы окрест, давно перед тобой в ответе. Иду по городу пустой, себя все почести слагаю и полагаю, есть покой и нет покоя, полагаю. Урезониваю руку, месяцами не пишу, но опять вверяю звук, удивляюсь и дышу. Рву зареванное ливнем рамы сжатое стекло, за окном, как после взрыва, одичало и бело. Белобокая сорока, дребедень и лабуда, надоела мне морока цельнокованого льда. Дятел знает себе цену, лупит в рыжий ствол сосны и простукивает стену от лучей мне от весны. И опять светло и марко стынет снега акварель и проталинами марта пробирается обрель. От марта оставалось меньше дня, а ты старалась, затаив дыхание, унять руля привычное дрожание и слабо отстранялась от меня. И путевой, обложенной данью, мы падали в предутреннюю синь, но «Шевроле», подорванный годами, еще держался из последних сил. И фарами просвечивая ночь, и скорость набирая понемногу, в бараний рог сворачивал дорогу и распрямлял, отбрасывая прочь. До города казалось два шага. Но ни мотор, поставленный вербном, ни сорванное болью зажигание не оставляло шансов на потом. Куда теперь? Зачем и почему? Один ответ на тысячи вопросов, а на коленях рук твоих набросок и гул машины, рвущейся во тьму. И что-то непомерное за гранью, где ты была со мной и не была, и двигатели темного сгорания глотали ночь с холодного стекла. А нас-то верст ни дыма, ни огня. О чем был дождь, о чем был снег в субботу? От марта оставалось меньше дня. Машина шла к крутому повороту. Сон. Не справляюсь к рассвету со снами. Из беды погружаюсь в беду. Раздвигаю пределы сознания. Замираю от страха и жду. Поворота ночная громада. Перекресток, падение, мгла. И сигналы последнего взгляда, как удары из-за угла. Мне отсюда не сделать ни шагу. Проплывают машины в потьмах. Это больше не боль и не благо к неоткрытому архипелагу при погашенных сходах огня. Добро и зло — две разных грани из вечной книги бытия. И обе подлежат охране, но с этим не согласен я. Добру и злу плачу старицей, и все же не могу смириться. Ладонью провожу по грани, касаюсь сердца под ребром, зло притворяется добром, а я добро с него сдираю и собираю в грозный ком и отправляю по спирали, пускай сражается со злом. И в этом все мои старания, раздумывай и ворожи, пиши и мучась, и играя, за шаг от промаха и края, и ставь рассвета витражи.

0: Конечно же, друзья, вы узнали эту веселую мелодию. Да-да, совершенно верно. Это звучит музыкальная заставка к программе мультфильмов. Звучит, разумеется, не случайно. Дело в том, что у нас в гостях режиссер-мультипликатор творческого объединения «Экран» Анатолий Резников. Многие из вас, наверное, видели его мультфильмы про кота Леопольда. И вот первый вопрос режиссера такой. Чем вас привлекла мультипликация?
1: Мультипликация привлекает меня тем, что она дает возможность любую фантазию перенести на экран. Вот скажите, где еще возможны поющие коты, да еще голосом Андрея Миронова? А мой герой, кот Леопольд, поет именно так. Кстати, я захватил с собой пленки с песенками из своих мультфильмов. Можно их послушать?
0: Конечно, можно.
1: Ну вот, а пока пленку ставят на магнитофон, я хочу сказать, что с большим удовольствием всегда работаю с композитором Борисом Савельевым и с поэтом Михаилом Плесковским. И песенку для моего кота Леопольда тоже писали они.
0: Забавная песенка. Я думаю, вы наверняка любите юмор.
1: Конечно, люблю. И в работе меня всегда тянет к веселому трюку и динамике. Когда смотришь смешные фильмы, такие как «Ну, погоди», знаете, кажется, что все очень просто. Очень просто заставить зрителей смеяться. А вот когда сам начинаешь делать фильм, оказывается, очень сложно все. Вот готовим и трюк. Показали, как он будет выглядеть. Все смеются. Наконец, сцена сделана. Смотрим на экран. И вы знаете, никакого смеха. А вот рядом, в соседней сцене, все вдруг начинают смеяться. А там и не был задуман трюк. Так что понимаете, как трудно делать смешные мультфильмы.
0: А все-таки есть какие-то способы наверняка заставить зрителя смеяться?
1: Есть, разумеется. Когда, например, зритель вдруг узнает себя в каких-то ситуациях. Или даже, когда зритель вдруг видит забавную зверушку, которая говорит голосом известного актера. Знаете, это тоже вызывает улыбку.
0: Скажите, а над чем вы сейчас работаете?
1: Сейчас я закончил фильм, новый мультфильм под названием «Дом для леопарда». Мультипликация, по-моему, очень добрый вид искусства. Мы всегда хотим показать, что добро побеждает зло. И здесь история такая же. Вместо того, чтобы построить себе домик, леопард решает, что он достаточно сильный и может отнять дом у любого. Ну и, как вы понимаете, я не буду вам подробно рассказывать все, что там происходило. Ситуации были довольно неожиданные, комические и даже иногда трагические. Но леопард все же под конец понял, что выхода никакого нет, и он, знаете что, построил дом.
0: А встретимся ли мы снова с котом Леопольдом?
1: Обязательно. Кот Леопольд мой любимый герой. Знаете, он интеллигентный, читает книги, слушает музыку. А его постоянно изводят двое мышей. Мыши-хулиганы, которым все нипочем. А наш съемочный коллектив очень полюбил Леопольда. И когда мыши приставали к коту, все хотели поскорее наказать. Так что к Леопольду, я думаю, мы еще вернемся.

0: лауреат Сталинской премии Владимир Соловьев. Великий государь. Сцена встречи Василия Шуйского с Акакием. Роли исполняют монах Акакий, народный артист республики Горюнов, боярин Василий Шуйский, заслуженный деятель искусств, лауреат Сталинской премии Плотников. Постановка народного артиста республики Бориса Евгеньевича Захава. 16 век. Москва в дни правления царя Ивана Грозного. Начав войну за выход к Балтийскому морю, необходимому России для установления свободных торговых путей с Западом, царь Иван во главе своего войска вступил в пределы Ливонии. В то же время в Москве группа враждебных царю бояр, лишившихся влияния и вотчин, готовила измену против царя, ища поддержку у польского короля Стефана Батория. Глава заговора, коварный и властолюбивый боярин Василий Шуйский, повсюду выискивал полезных ему людей. Он сидел у себя в горнице, когда к нему пришел дородный монах по имени Акакий.
1: Так сказывай, благочестивый странник. Акакий помнится?
2: Акакий.
1: С чем пришел? Где странствовал? По иноземным царствам, аль по Руси?
2: Бывал везде, бывал, князь-батюшка Василий Свет Иванович. Уж до чего у ляхов хороша Мальвазия.
1: А, так и у ляхов был ты.
2: Бывал везде, бывал. Да вот уже 3 дня не пимши я, а сколько дён не емши, Бог ведает.
1: Знать напитал Господь тебя небесной манною, Акакий. 3 дня не пил, не ел, а пузом не усох.
2: И то сказать, такие наступили дни, но не тяжкие, что Божьего слугу, а кроме Бога, некому в дородстве да в здравии телесном соблюсти. А больно хороша Мальвазия у ляхов.
1: Ты, может, что-нибудь приметил, окромя Мальвазии и уляхов?
2: Как, боярин, не заприметить? Да не обо всем примеченном-то сказывать потребно. Что око видело, то впрок идет тебе, а что язык сказал, то впрок идет другому.
1: А ты сказал бы мне все, что тебе потребно забыть? Скорей бы и забыл. И спей Мальвазии.
2: Вот это богоугодное и славное питье. Во здравие твое, боярин. Ну и творятся дела на свете, Господи, прости мя грешного. Воюет польский царь Степан Баторий, город Данцы. А войск у него понабрано 100 000. Вот Данцев говорит, как значит завоюю, так говорит и на Москву приду. А на Руси-то, батюшка, боярин, что деет? Не приведи Господь, по всей земле глад и разоренье. Кто в лес идет, а кто в монастыри, земля ж пуста стоит. Обиделся Господь на тех, кто поднял длань на старину. Порядок старый-то по всей Руси порушен, а новый-то, видать, идет не в торопях. Недаром чудный инок объявился, что ходит, но не по святой Руси, и праведным глаголом возвещает народу истину. Мальвазия хороша, да вот беда. Твоя Мальвазия вышла, а мой сказ еще не начался.
1: А ты бы сказ свой сказывал бы прытче, а пил Мальвазию мою, не торопясь. Так что же инок сей?
2: А инок сей, боярин, во здравие твое. А, так видишь, инок тот. Сей с детства был воспитанник Филиппа, митрополита, царствие ему небесное. А с той поры, как в келье задушен был митрополит Филипп по царскому указу, юный отрок от мира на 3 года заперся и предавался книжному учению, а на 4-й год из кельи исчез. Но слух пошел. Какое б ни случилось в народе бедствия, повсюду инок странный перед народом тотчас представал.
1: Не есть утешение в горестях и бедах, он, видно, Богу дал обет.
2: Нет, инок тот мутит народ, бояре.
1: Мутит народ? Ай-яй, нехорошо.
2: Зело велеречив чернец и над народом имеет власть чудесную. Никто его доселе стражником не выдал, и правды слов его не опроверг. А ростом он высок, лицом же сух, и пламень мятежный льется из его очей.
1: Так где же он?
2: Не все еще, боярин, сказал я про него. Замыслил тот чернец явиться на Москву и государю речь держать пред всем народом. Устрашить свою речью дерзостной задумал он грозного царя. И смерть приять готов. За то ли, чтоб пред людьми и Богом царя неправого в неправде обличить?
1: Глуп твой чернец, Акакий! Кто допустит его к царю? Но ежели бы он и очутился вдруг пред государем нашим, то перво-наперво со страху потерял хваленую свою велеречивость.
2: Нет, батюшка боярин, не видал ты чернеца сего.
1: А ты видал?
2: О, как же. Не раз мы вместе с ним ходили по Руси.
1: А где же ныне он?
2: Мальвазия, гляди-ка, уж кончилась.
1: Так где же ныне он?
2: Во здравие твое, боярин. А инок тот, боярин, в спокойном месте у тебя в синях.
1: Ты как осмелился? Да я вот вас обоих! Ишь, не ко времени кончай-то подскакал к моим крыльцам. Поди покамест в сени, там вместе с иноком твоим и обождешь.
0: Шуйский вышел. Акакий, воровато оглянувшись, взял со стола бутыль с мальвазией и, прикрывая ее своим тучным телом, выскользнул из комнаты.
3: Иди за мной, несчастный, неразумный!

0: У Сельмага, напротив бревенчатого аэровокзала, толклись пассажиры, прилетевшие часа полтора назад. Автобус или попутки и в помине не было. Закапал редкий тяжелый дождь и собрал их на крыльцо под желтой прозрачной крышей из пластикового шифера. Не спрятался лишь тощенький, остроносенький молодой человек в красном плаще. Он словно не заметил дождя. Ходил и ходил по лужайке перед крыльцом. Когда, переждав дождь, пассажиры гуськом потянулись к дороге, молодой человек сел на завалинку магазина, сонно закинув худое маленькое лицо. Наконец, со стороны деревни загудела машина. Он вскочил и, подхватив рюкзак, пошел к выкатившей из-за угла молоковозке. Через некоторое время в толчее управленческого барака, неразгороженного еще на комнаты, отделы, службы, молодой человек разглядел бровастого, темнощекого мужчину, должно быть, начальника. Он сидел в углу за отдельным столом, откинувшись спиной на свежевыбеленную стену. Молодой человек, уперевшись костяшками кулаков в стол и принагнувшись, спросил: «Вам что, автобус было трудно прислать?» «А тебе в сущности что надо?»
1: «Работу».
0: «Ну, а какую работу?»
1: «Кое-что я умею». Молодой человек достал толстенький целлофановый пакетик и положил его на середину стола.
0: Мужчина вытряхнул из пакетика с полдюжины квалификационных удостоверений. «Вот это набор! Это профиль!» Восторженный голос не соответствовал его ленивой, расслабленной позе. «Профиль у тебя широкий. Справедливость любишь. Как считаешь, сработаемся?»
1: «А почему вы мне тыкаете?»
0: «Так, так, Владимир Тимофеевич Кучумов. Спокойно, товарищ Кучумов. Откуда ты прибыл-то?»
1: «Я все-таки попрошу».
0: «Стоп, стоп». Мужчина ожил, повеселел. «Тебя, товарищ Кучумов, буду звать на «вы» в виде исключения и на всякий случай». «Как же так, товарищ Кучумов, не успели появиться, уже правду ищете, права качаете, нарушаете последовательность? Сначала работают, Владимир Тимофеевич, а уж потом обличают».
1: «Нет, правда есть правда, и она не зависит от трудового стажа». Володя горделиво выпрямился и опять костяшками в стол уперся.
0: К вечеру Володю оформили учетчиком в карьер. Видимо, его щуплость, вся его явная физическая неосновательность произвели на начальника отдела кадров большее впечатление, чем толстая пачка удостоверений. У въезда в карьер стояла избушка со шлагбаумом, место работы Володи. Он покрутил ворот, поднял, опустил шлагбаум, усмехнулся, вспомнив: или в лоб шлагбаум влепит непроворный инвалид. И подумал, что на следующую смену надо захватить книжку. Сходил к экскаватору, принес масло, смазал скрипевший ворот и уселся у окошка. Ельник на том берегу вдруг затуманился. Володя удивился. Плотнее прижался к окну. Оказывается, сеял меленький, почти невидимый вблизи дождь. Вскоре он разошелся. Сразу стемнело. Володя включил маленький прожектор, прикрепленный над стрехой. Желтое, одинокое око на темном, мокром лице избушки. Чуть позже поплыли к избушке огоньки. Володя высунулся из двери. Потом выскочил, быстро опустил шлагбаум, Назад бежал под оглушительно недовольный гудок. Как бы не так. Сам подожжу, пробегись. Шофер погудел, но делать нечего. Хлопнул дверцей и, надвинув кожаную курточку на голову, побежал к избушке. Черный, злой, изо рта искры, папиросой задел косяк, с порога закричал. «Отворяй! Мало нам гаиток, тут еще палок наставили!» «Иди. Номер протри. И ори поменьше».
1: «А ты что? Спросить не мог? Надо так иди протри. Мне за рейс платят, не за беготню. Пиши». Шофер прокричал номер самосвала.
0: «Со слов ничего писать не буду. Иди протри». Володя еле уже сдерживался.
1: «Учет и контроль, понял? Я сейчас осуществляю». «Ах ты, сморчок! Плевал я на твой учет!» Шофер выскочил. Володя за ним.
2: «Извинись немедленно! Ты по какому праву?»
0: Шофер поднимал шлагбаум.
2: «Извинись!»
0: Володя схватил шофера за полу куртки, тот локтем оттолкнул и побежал к машине. Володя кинулся к вороту, дернул ручку туда, сюда, заело. Шофер захлопнул дверцу, мотор взвыл. Тогда Володя выскочил на дорогу и лег поперек ее в вязкую красную жижу. Опять хлопнула дверца. Шофер, испуганно ругаясь, скользя, подбежал к Володе, подхватил его под мышки.
1: Парень, вставай, ты шо?
0: А то! Володя вырвался из его рук.
2: Извинись немедленно!
1: Да ладно, ладно, извини. Ты как надумал такое-то?
0: Шофер шел за ним и все пытался приобнять его. Попадал рукой в жижу, стекавшую по Володиной спине, отдергивал руку, вытирал штаны и, снова забываясь, обнимал. В избушке шофер помог ему стянуть рубашку и с ней в руках вдруг сел.
1: «А если б я прозевал, а? Или тормоза отказали?»
0: Он опустил голову, потом устало добавил. «Этой бы рубашкой, да по морде тебя!»
1: «Опять?» — вырвал у него рубашку Володя. «Да все, все!» «Нет, ты можешь представить, вдруг бы тормоза отказали,
0: надолго бы перестал хамить». Шофер больше ничего не сказал. Встал и, качая головой, вышел. Видимо, шофер самосвала постарался изобразить Володю парнем с приветом, потому что везде теперь встречали его с подчеркнутым вниманием. Шоферы в его смену притормаживали у избушки, коротко, как казалось Володе, насмешливо, гудели. «Записывай, мол, и под колеса не бросайся». Володя догадывался о разговорах за спиной и понимал, что теперь любое его слово в защиту справедливости вызовет смех или жалостливые улыбки. Приходя с работы, валился на кровать, не желая участвовать в общежитском гомоне, хохоте, внезапных компаниях и спорах. Пытался читать, а если не удавалось, ходил взад-вперед по длинному коридору общежития. Постепенно настроение выправлялось, и он шел в пустующий красный уголок почитать газеты. Одним поздним вечером застал там Светку, 6-летнюю девочку, жившую с матерью в соседней комнате.
3: «Ты почему не спишь?»
4: «Мамку жду».
3: «А почему не в комнате? Зябко же здесь».
4: «Попасть не могу. Я вышла, она захлопнулась».
3: «Ну-ну-ну.
0: Ну-ка, пошли». Вот ж когда пригодился Володе слесарный навык. Отверткой и молотком он аккуратно отжал язычок замка и впустил Светку в комнату. Зашел и сам. Присел на табуретку у стола, взглянул на Светку. Худенькое ее бледное личико было в пыльно-блестящих подтеках. «Ревел, что ли?»
4: «Было немного».
0: Светка неожиданно прижалась к его колену.
4: Ты побудь немного, ладно? Спать совсем неохота.
0: А где же мать у тебя ходит? Во вторую, что ли, ушла?
4: Нет, она всегда в первую.
0: Домов-то много, маляры на расхват. С утра еще прибегают, зовут.
4: Есть хочешь? Ой, еще как хочу. У меня же вон котлеты на сковородке лежат. Давай вместе есть, а?
0: Давай. Только сначала умоемся. Она соскользнула, подбежала к умывальнику. Раз-два руки, раз-два мордашку. Володя остановил ее.
3: Так, Светка, не годится. Вместе, так вместе. Намылил ей руки, щеки, потом стал смывать.
0: Светкин холодный, острый носишко щекотал ему ладонь. Разогрели котлеты, поели, попили чаю. Светка предложила.
4: Давай что-нибудь делать.
0: А что? Володя огляделся.
4: Хочешь, корабли будем строить? Ой, еще как! Светка опять прижалась к Володиному колену.
0: Володя разрезал газеты на квадраты и принялся сворачивать из них кораблики.
4: Смотри, Светка, вот этот сделаем с одной трубой. Этот с двумя. Эти маленькие лодочки будут. О, смотри,
0: целый караван.
4: А еще? Осипшим глазком спросила Светка.
0: Еще? Володь посмотрел на часы. Спать пора, Светка. Тут они услышали, как стукнула входная дверь. По коридору кто-то тяжело затопал, заполнил его низковатым, певуче-веселым голосом. «Где там моя домовница? Светик, семицветик, краса ненаглядная!» Светка присела, собирая кораблики.
4: «Мамка идет!»
0: Володя встал.
4: «Да ты не бойся, она конфеты несет!»
0: Светка бросилась к матери, ткнулась ей лбом в живот.
4: «Видишь, у меня кораблики!»
0: «Ой, Володя у нас. Гости в доме, а хозяйки нет. Здравствуй, Евгения». Володя сплел на груди руки, вскинул голову. «Могла бы и спросить, почему я здесь так поздно. Ребенок до сих пор мог бы слоняться по коридору, голодный и холодный. Развлекаешься где-то и думать обо всем забыла».
3: Вот ведь как рассердился-то. Женя сняла черную сатиновую тужурку, бросила ее на кровать. «Ой, да чего ты, Володь?»
0: Притянула к себе Светку. Оглаживала ее, волосы ерошила. Виноват, добро поглядывал на Володю.
3: «При чем тут?» «Рассердился. Я возмущен.
4: Неужели ты, Евгений, не понимаешь? У ребенка радости нет, и у тебя их не будет. Пойми, Евгений, у Светки должно быть детство. Ты же мать и, естественно, должна думать о дочери».
0: Светка сонно таращилась на него с табуретки, а Женя вдруг заплакала. Утерлась косынкой, вскочила, кинулась к умывальнику, долго звенькала жестяным носиком и потом с влажно пламенеющим лицом опять присела на кровать. Заговорила без всхлипов. Разве только горло еще чуть-чуть перехватывало.
4: «Я ведь не от обиды ревела.
0: Хорошо ты меня расчехвостил.
4: Так мне и надо.
0: Сочувствия, Володь, я много видела. И девчонки по общежитиям всегда нянчились со Светкой. И парни всегда с уважением к моей доле. Кто шоколадку, кто куклу, кто санки, смотря по возможности. А уж про местком я и не говорю. Никогда нас не забывали ни к Новому году, ни к женскому дню, ни к ноябрьским.
3: Легче, конечно. Легче, Володенька, с сочувствием жить. Без него бы не знаю, что и делала.
4: Но и с ним, знаешь, иногда невмоготу.
3: охота куда-нибудь от него спрятаться. Может, и нехорошо говорю, да уж как есть. Сочувствует все время, не дает забыть, что не все у тебя. Ладно. И рад бы, когда уклониться от этого. Неладно. А тебе не дают. Тут как тут, сочувствиями. Ты вот отчитал меня сегодня. Отругал как следует и правильно сделал. Вот я и заревела, что все ты правильно говорил. Уж и не помню, когда меня так ругали. Разве что бригадир когда цыкнет. А так вот, за жизнь мою тарарамистую, хоть бы кто слово сказал. Сочувствовать сочувствуют, а жить никто не учит. Спасибо тебе, Володя. На завтра, вскоре после смены, Светка заглянула в Володину комнату.
1: Дядь Володь, пошли к нам в гости. Мамка зовет.
3: Пришли. Женя в светло-зеленом, с серебряной нитью костюме, в туфлях на каблуке, коса не в узел скручена, а вольно опущена, склонялась над накрытым столом. Передвигала, поправляла тарелки, стаканы, вилки, ложки.
5: Спрашиваю у Светки, праздник какой? Нет, говорит, просто в гости. Володя за руку поздоровался с Женей.
3: Она смутилась. Румянец как-то вмиг перешел в темно-пунцовую бархатистость. Женя была одного роста с Володей, но высокая, крепкая грудь, вся ее матерая стать превращала Володю в совершенного подростка. Он смутился этим невольным, не в его пользу, сопоставлением и попятился к печке в уголок. Сел на табуретку.
1: «Ну какие гости!» Эта Светка вечно навыдумывает. Просто послала узнать, вдруг ты не ужинал еще. Ну и как-никак надомовничился ты вчера. Можно или нет благодарность тебе вынести? С некоторым напряжением пошутила она.
3: Раз просто, то и я просто. Володя подвинулся к столу. Женя поставила бутылку, села напротив. Он нахмурился. «Нет-нет, я не буду. Я принципиально против».
1: «Ой, ну что ты? Ведь красненькая. Ну, Володенька, одну рюмочку. Вот за Светку, за домовниченье ваше. И чтоб на меня не сердился».
3: «Хорошо. Одну выпью». Володя строго смотрел на рюмку, когда Женя наливала. «Давай действительно, Евгений, выпьем за Светку. Пусть у нее все получится. Пусть все как следует выйдет».
1: «Пусть»,
3: — сказала Светка. Вскоре она убежала, и Володя пересел на ее место по правую руку от Жени.
1: Совсем размяк у печки-то.
3: На его впалых маленьких щеках проступила уже по яблоку. А серо-голубые глаза заблестели, стали вроде бы больше и выпуклее.
1: Сам удивляюсь, так и подмывает какую-нибудь чепуху говорить. Жалко, петь не умею. А знаешь, хорошо, наверное, певцом быть. Сразу тебя слушают и сразу тебе верят.
3: Однажды я мальчишкой в парке на концерт попал. Объявили артиста. Вышел здоровый, мордастый дядя. И вдруг запел вдоль по улице «Метель цметет» высокеньким каким-то заливистым голосом. Бабьим, как мне сначала показалось. Тенором, значит. Мне так смешно стало, что такой здоровый и так пищит. Я прыснул. А тетка какая-то меня в бок толкает, молчи, дурак. Я глаза закрыл, чтоб его не видеть. И знаешь, незаметно заслушался. Проняло мне так, что все вижу. И метель такую вот, как на Масленицу бывает, с завитушками на сугробах, с посвистом веселым, и как по дороге ее тянет, и дорога потом еще больше блестит. В общем, все увидел. Не, замечательно быть певцом. Ой, Вова, какие у тебя красивые волосы! Не в попад воскликнула Женя и тут же сообразила, что не в попад, увидев, как вскинулись в удивлении Володины брови. Заторопилась. Нет, нет, я поняла тебя. Очень даже хорошо. И тебя хорошо слышу и понимаю, и свое в раз вижу. Мне маленький дядька, отцов брат, куклу привез из отпуска. Большую, румяную, с такими вот глазищами. Катя ее назвала. Но лучше всего у нее были волосы. Они блестели, переливались, будто золотые. Вот как у тебя. Ну, у меня и сорвалось.
5: Спасибо тебе на добром слове. Значит, кукла Катя — это я. Уважила.
3: Да ну тебя, Вов. А можно их потрогать? Женя нерешительно приподняла руку.
5: Володь пожал плечами, как хочешь, мол.
3: Ой, какие мягкие-то, пушистые, легкие. Володя прижался лбом к ее запястью. Володенька, оставайся у нас жить. Закрыв глаза, сказала вдруг Женя.
5: Совсем?
3: Совсем.
0: Вскоре они расписались в поселковом совете, а чуть позже он удочерил Светку. За многие одинокие дни и ночи Женя, видно, хорошо высмотрела, как жить, если все у нее наладится, если с кем-то соединиться.
3: Все-все будем вместе, да, Володенька? Она шила что-то и коротко взглядывала на него преданно блестевшими глазами.
0: А он стоял рядом, по обыкновению сплетя руки на груди.
3: И по дому что, и куда пойти. Все-все вместе, да?
5: Ты мне только говори, что я должен делать. Ведь я все по общежитию, не приучен к дому-то. Вот что я как пень стою. Давай, отправляй меня куда-нибудь. Заставляй что-нибудь.
3: Постой, Володенька. Ничего. Или вот присядь рядом. Она перекусила нитку, отодвинула шитье. Лучше напротив сядь.
5: У тебя руки вон все время заняты, а я, значит, сиди. Неудобно.
3: Ну, а что делать-то? Когда квартиру получим, тогда... Поерошила ему волосы, смущенно отдернула руку. Прям тянет, удержу нет. Ух, миленький ты мой!
0: Опять преданно заблестели глаза.
3: И давай все-все вспоминать. Кто как жил, что думал. Тот о чем сейчас раздумался. Вижу, вижу, и на лбу пасмурь.
0: Глаза куда-то провалились.
3: Расскажи, Володенька, вот и будем оба при деле.
0: Поговорить он мог. Верно, постороннему уху его рассказы показались бы скучноваты. То история, как он вывел на чистую воду прораба, жульничавшего снарядами, то история кратковременного его пребывания народным контролером в крановом хозяйстве, когда он взялся за дело с такой страстью и дотошностью, что, конечно, нашлись враги, лодыри и прогульщики, по Володиному разумению, потребовавшие отобрать у него права народного контролера. Мол, сам не работает и другим мешает. Истории эти так походили одна на другую, что только Жене и не надоедали. Она откликалась и на жуликоватого прораба. Ну, деятель, будь он неладен. И на неудачное Володина контролерство. Разве ж можно такую нагрузку? Да с твоим характером. И на остальные истории не жалела поощрительно ласковых слов. Молодец, Володенька, не поддался. Хоть и не по-твоему вышло, а все равно ведь видно, у кого сердце совестливое, у кого нет. А сама в это время шила, варила, стирала, сновала по комнате. По воскресеньям они гуляли. Сборы на прогулку Женя превращала в какое-то тревожное, суетливо-паническое действо.
6: «Ой, ой, Володенька, не этот шарф. Тот, что я тебе к Новому году дарила. Светик, сейчас же встань. Я тебе для чего брючки гладила?» Металась она между ними, что-то искала в сундуке, в чемодане. Доставала, встряхивала, поправляла воротнички, обдергивала. Потом также суматошно собиралась сама. Но по улице шла чинно, только щеки не могли остыть после сборов. Светка бежала, припрыгивая впереди, а они шли за ней, рука об руку, неспешно переговариваясь.
0: Летом ходили на берег реки или в лес. Однажды в августе пошли за грибами. По тропам, по заросшим дорогам ходили целый день, под конец уже не замирая над россыпями тугих, коричневых лиственничных маслят. Так их было много.
5: Возвращались домой. Вдруг Володя остановился, вывернул плечи из-под лямок горбовика и свалил его у горелого пня.
7: Ну их к черту! Эти грибы, эти маринады, эти жарежи! Не могу! И сел рядом с пнем.
1: Я тоже никуда не пойду. Светка уселась прямо на тропу. Устала. Она захныкала.
0: Женя, запаленная, красная, стояла между ними, не зная, что делать.
6: Володенька, передохнем, да пойдем потихоньку.
7: Не, ну его к черту. Не понесу.
5: Не смогу.
0: Светка тихонько хныкала.
7: «Ах, чтоб вас!»
0: Женя вроде ногой даже топнула. Подошла, взяла Володин горбовик, забросила на плечо, подхватила Светку и так в охапке понесла.
5: Дома впервые долго и тяжело молчала. Володя не поднимал глаз.
0: И Светка задумалась рядом, подперев щеку кулачком.
5: Ну вот Женя умылась, напилась чаю, повздыхала и подошла к ним. Присела, обняла их за головы, прижала к груди.
7: Эх, миленькие вы мои, как жить-то будем?
5: Володя сказал своим непреклонно ясным голосом, не вырываясь, однако, из Жениной руки.
7: «Ну, зачем вот так?»
5: Женя крепче прижала его голову.
7: «Молчи, Володенька. Ничего, ребята. Направимся. Проживем. Где наша не пропадала?»
8: Я знал, что в каждой фасетке огромного ока, в каждой радуге ярко стрекочущих крыл обитает горящее слово пророка, и Адамову тайну я чудом открыл. Я любил свой мучительный труд, эту кладку слов, скрепленных их собственным светом, загадку смутных чувств и простую разгадку ума. В слове «правда» мне виделась правда сама, был язык мой правдив, как спектральный анализ, а слова у меня под ногами валялись. И еще я скажу, собеседник мой прав, в четверть шума я слышал, в полсвета я видел, но зато не унизил ни близких, ни трав, равнодушие мочи земли не обидел, и пока на земле я работал, приняв дар студеной воды и пахучего хлеба, надо мною стояло бездонное небо, звезды падали мне на рукав. Струнам счет ведут на лире наши древние права, и всего дороже в мире птицы, звезды и трава. До заката всем народом лепят ласточки дворец. Перед солнечным восходом преломляет лук стрелец. И в кувшинчик из живого Персефонина стекла вынуть хлебец свой медовый опускается пчела. Потаенный ларь природы отмыкает нищий царь и крадет залог свободы летних месяцев букварь. Дышит мята в каждом слове, и от глубины до пят шарики зеленой крови в капиллярах шебуршат. Словарь. Я ветвь меньшая от ствола России, я плоть ее, и до листвы моей доходят жилы влажные, стальные, льняные, кровяные, костяные, прямые продолжения корней. Есть высоты властительная тяга, и потому бессмертен я, пока течет по жилам боль моя и благо, ключей подземных ледяная влага, все Р и Л святого языка. Я призван к жизни кровью всех рождений и всех смертей. Я жил во времена, когда народа безымянный гений немую плоть предметов и явлений одушевлял, даруя имена. Его словарь открыт во всю страницу, от облаков до глубины земной. Разумной речи научить синицу и лист единый заронить в криницу. Зеленый, рдяный, ржавый, золотой. Посредине мира. Я человек, я посредине мира. За мною мириады инфузорий, передо мною мириады звезд. Я между ними лег во весь свой рост, два берега, связующие море, два космоса, соединивший мост. Я Нестор, летописец мезозоя, времен грядущих я и Иеремия, держа в руках часы и календарь, я в будущее втянут, как Россия, и прошлое кляну, как нищий царь. Я больше мертвецова смерти знаю, я из живого самое живое, и, Боже мой, какой-то мотылек, как девочка, смеется надо мною, как золотого шелка лоскуток. Жизнь, жизнь, предчувствием не верю, и примет я не боюсь ни клеветы, ни яда я не бегу. На свете смерти нет, бессмертны все, бессмертно все. Не надо бояться смерти ни в 17 лет, ни в 70. Есть только явь и свет, ни тьмы, ни смерти нет на этом свете. Мы все уже на берегу морском, и я из тех, кто выбирает сети.

0: ключицами своими подпирал.
1: И дороги мне люди, что живут со мною на земле.
2: А сейчас, уважаемые радиослушатели, приглашаю вас послушать рассказ Аркадия Аверченко «Ложь». Читает Леонид Дьячков.
3: Аркадий Аверченко. «Ложь». Трудно понять китайцев и женщин. Я знал китайцев, которые 2-3 года терпеливо просиживали над кусочком слоновой кости величиной с орех. Из этого бесформенного куска китаец с помощью целой армии крохотных ножичков и пилочек вырезал корабль. Чудо хитроумия и терпения. Корабль имел все снасти, паруса, нес на себе соответствующее количество команды, причем каждый из матросов был величиной с маковое зерно, а канаты были так тонки, что даже не отбрасывали тени. И все это было ни к чему. Не говоря уже о том, что на таком судне нельзя было сделать самой незначительной поездки. Сам корабль был настолько хрупок и непрочен, что одно легкое нажатие ладони уничтожало сатанинский труд глупого китайца. И вот женская ложь часто напоминает мне китайский корабль величиной с орех. Масса терпения, хитрости, и все это совершенно бесцельно, безрезультатно. Все гибнет от простого прикосновения. Чтение пьесы было назначено на 12 часов ночи. Я приехал немного раньше и, куря сигару, убивал ленивое время в болтовне с хозяином дома, адвокатом Лязговым. Вскоре после меня в кабинет, где мы сидели, влетела розовая оживленная жена Лязгова, которую час тому назад я мельком видел в театре, сидящей рядом с нашей общей знакомой Таней Черножуковой. «Что же это?» — весело вскричала жена Лязгова. «Около 12, а публики еще нет?» «Подойдут», — сказал Лязгов. «Откуда ты, Симочка?» «Я была на катке, что на бассейне, с сестрой Тарского». Медленно, осторожно повернулся я в кресле и посмотрел в лицо Серафимы Петровны. «Зачем она солгала?» «Что это значит?» Я задумался. «Зачем она солгала?» Трудно предположить, что здесь был замешан любовник. В театре она все время сидела с Таней Черножуковой и из театра, судя по времени, прямо поехала домой. Значит, она хотела скрыть или свое пребывание в театре, или встречу с Таней Черножуковой. Тут же я вспомнил, что Лязгов раза 2-3 при мне просил жену реже встречаться с Черножуковой, которая, по его словам, была глупой, напыщенной дурой и имела на жену дурное влияние. И тут же я подивился. Какая пустяковая, ничтожная причина может иногда заставить женщину солгать? Приехал студент Конякин. Поздоровавшись с нами, он обернулся к жене Лязгова и спросил: «Ну, как сегодняшняя пьеса в театре? Интересно?» Серафима Петровна удивленно вскинула плечами. «С чего вы взяли, что я знаю об этом? Я же не была в театре». «Как же не были? А я заезжал к Черножукову, мне сказали, что вы с Татьяной Викторовной уехали в театр». Серафима Петровна опустила голову и, разглаживая юбку на коленях, усмехнулась. «В таком случае я не виновата, что Таня такая глупая. Когда она уезжала из дома, то могла бы солгать как-нибудь иначе». Лязгов, заинтересованный, взглянул на жену. «Почему она должна была солгать?» «Неужели ты не догадываешься? Наверное, поехала к своему поэту». Студент Конякин живо обернулся к Серафиме Петровне. «К поэту? К Гагарову? Но этого не может быть. Гагаров на днях уехал в Москву, и я сам его провожал». Серафима Петровна упрямо качнула головой и с видом человека, прыгающего в пропасть, сказала: «А он все-таки здесь». «Не понимаю», – пожал плечами студент Конякин. «Мы с Гагаровым друзья, и он, если бы вернулся, первым долгом навестил бы меня». «Он, кажется, скрывается», – постукивая носком ботинка о ковер, сообщила Серафима Петровна. «За ним следят».

0: Последняя фраза, очевидно, была сказана просто так, чтобы прекратить скользкий разговор о Гагарове. Но студент Конякин забеспокоился. Следят? Кто следит? Ну, эти вот, сыщики. Позвольте, Серафима Петровна, вы говорите что-то странное. С какой стати сыщиком следить за Гагаровым, когда он не революционер и политикой никогда не занимался? Серафима Петровна окинула студента враждебным взглядом и, проведя языком по запекшимся губам, раздельно ответила. Не занимался, а теперь занимается. Впрочем, что мы все, Гагаров да Гагаров. Господа, хотите чаю? Пришел еще один гость, газетный рецензент Блюхин. Мороз, заявил он, а хорошо, холодно до гадости. Я сейчас часа два на коньках катался. Прекрасный на бассейный каток. А жена тоже сейчас только оттуда, прихлебывая чай из стакана, сообщила Лязгов. Встретились?
1: Что вы говорите, изумился Блюхин. Я все время катался, и вас, Серафима Петровна, не видел.
0: Серафима Петровна улыбнулась. Однако я там была с Марьей Александровной Шимшуриной.
1: Удивительно. Ни вас, ни ее я не видел. Это тем более странно, что каток ведь крошечный, все как на ладони.
0: Мы больше сидели все около музыки, сказала Серафима Петровна. У меня винт на коньке расшатался.
1: Ах так, хотите, я вам сейчас исправлю? Я мастер на эти дела. Где он у вас?
0: Нога нервно застучала по ковру. Я уже отдала его слесарю.
1: Как же это ты ухитрилась отдать слесарю, когда теперь ночь? Спросил Лязгов.
0: Серафима Петровна рассердилась. Так и отдала. Что ты пристал? Слесарная по случаю срочной работы была открыта. Я и отдала. Слесаря Матвеем зовут. Наконец явился давно ожидаемый драматург Селиванский с пьесой, свернутой в трубку и перевязанной ленточкой.
2: Извиняюсь, что опоздал, раскланялся он. Задержал прекрасный пол.
0: На драматурга большой спрос, улыбнулся Лязгов. Кто же от тебя задержал?
2: Шимшурина Мария Александровна. Читал ей пьесу.
0: Лязгов захлопал в ладоши. Соврал, соврал драматург. Драматург скрывает свои любовные похождения. Никакой Шимшуриной ты не мог читать пьесу.
1: Как не читал?
0: Обводя компанию недоуменным подозрительным взглядом, вскричал Селиванский.
1: Читал! Именно ей читал!
0: Ха-ха, засмеялся Лязгов. Скажи же ему, Симочка, что он попался с поличным. Ведь Шамшурина была с тобой на катке. Да, она со мной была, кивнула головой Серафима Петровна, осматривая всех нас холодным взглядом.
1: Когда? Я с половины девятого до двенадцати сидел у нее и читал свою комету.
0: Вы что-нибудь спутали, пожала плечами Серафима Петровна.
1: Что? Что я мог спутать? Часы я мог спутать, Шимшурину мог спутать с кем-нибудь или свою пьесу с отрывным календарем. Как так спутать?
0: Хотите чаю? Предложила Серафима Петровна.
1: Да нет, разберемся. Когда Шимшурина была с вами на катке?
0: Часов в 10-11. Драматург всплеснул руками.
1: Так, поздравляю вас. В это самое время я читал ей дома пьесу.
0: Серафима Петровна подняла язвительно одну бровь. Да? Может быть, на свете существует две Шимшуриных? Или я незнакомую даму приняла за Марью Александровну? Или, может быть, я на катке была вчера? Ха-ха!
1: Ничего не понимаю, изумился Селиванский.
0: То-то и оно, засмеялась Серафима Петровна. То-то и оно. Ах, Селиванский, Селиванский.
1: Селиванский пожал плечами и стал разворачивать рукопись.
0: Когда мы переходили в гостиную, я задержался на минуту в кабинете и, сделав рукой знак Серафиме Петровне, остался с ней наедине. «Вы сегодня были на катке?» – спросил я равнодушно. «Да, с Шимшуриной. А я вас в театре сегодня видел, с Таней Черножуковой». Она вспыхнула. «Не может быть! Что же, я лгу, что ли?» «Конечно, лжете. Я вас прекрасно видел. Вы приняли меня за кого-нибудь другого?
2: Нет. Вы лжете, неумело, впутываете массу лиц, попадаетесь и опять нагромождаете одну ложь на другую.
0: Для чего вы солгали мужу о катке?
2: Ее нога застучала по ковру. Он не любит, когда я встречаюсь с Таней.
0: А я сейчас пойду и скажу всем, что видел вас с Таней в театре.
2: Она схватила меня за руку, испуганная, с трясущимися губами. Вы этого не сделаете.
0: Отчего же не сделаю? Сделаю.
2: Ну, милый, ну, хороший, вы не скажете, да? Ведь не скажете.
0: Скажу.
2: Она вскинула свои руки мне на плечи, крепко поцеловала меня и, прижимаясь, прерывисто прошептала: «А теперь не скажете? Нет».
0: После чтения драмы ужинали. Серафима Петровна все время упорно избегала моего взгляда и держалась около мужа. Среди разговора она спросила его: «А где ты был сегодня вечером? Тебя ведь не было с 4 часов». Я с любопытством ждал ответа. Лязгов, когда мы были с ним вдвоем в кабинете, откровенно рассказал мне, что этот день он провел довольно беспутно. Из Одессы к нему приехала знакомая француженка, кофешантанная певица, с которой он обедал у Кантана в кабинете. После обеда катались на автомобиле. Потом он был у нее в Гранд-отеле. А вечером завез ее в Буф, где я оставил.
2: «Где ты был сегодня?»
0: Лязгов обернулся к жене и, подумав несколько секунд, ответил: «Я был у Кантана, обедали. Один клиент из Одессы с женой, француженкой, и я. Потом я заехал за моей доверительницей по Усачевскому делу, и мы разъезжали в ее автомобиле. Она очень богатая. Затем я был в Гранд-отеле у одного помещика, а вечером заехал на минутку в Буф повидаться с знакомым. Вот и все». Я улыбнулся про себя и подумал: «Да, вот это ложь».
3: Прозвучал рассказ Аркадия Верченко «Ложь». Читал артист Леонид Дичков.

взгляни на братьев, избивающих друг друга. Я хочу говорить о печали.

0: Дорога из Коломбо вдоль океана идет в густых кокосовых лесах. Слева в их тенистой глубине, испещренной солнечным светом, разбросаны сингалесские хижины, такие низенькие по сравнению с окружающим их тропическим лесом. Справа, среди высоких и тонких стволов, стелются глубокие шелковистые пески, блещет золотое жаркое зеркало водной глади, и стоят на ней грубые паруса первобытных пирог. На песках в райской наготе валяются кофейные тела черноволосых подростков. Много этих тел плещется со смехом, криком и в теплой прозрачной воде каменистого прибрежья. Казалось бы, зачем им, этим лесным людям, прямым наследникам земли предков острова Цейлон, зачем им города, центы, рупии? Разве не все дают им лес, океан, солнце? Однако, входя в лета, одни из них торгуют, другие работают на рисовых и чайных плантациях, третьи на севере острова ловят жемчуг, опускаясь на дно океана и поднимаясь оттуда с кровавыми глазами. Четвертые заменяют лошадей, возят европейцев по городам и окрестностям их. Лошади плохо переносят цейлонский зной. Всякий богатый резидент, который держит лошадь, отправляет ее на лето в горы. На левую руку рикши между плечом и локтем англичане надевают бляху с номером. Старику-сингалезу, рикши, жившему в одной из лесных хижин под Коломбо, достался 7-й номер. Он имел жену, сына и много маленьких детей, не боясь того, что кто имеет их, тот имеет и заботу о них. Он был черен, очень худ и невзрачен, похож и на подростка, и на женщину. Посерели его длинные волосы в пучок, собранные на затылке и смазанные кокосовым маслом. Сморщилась кожа по всему телу, или лучше сказать, по костям. На бегу пот ручьями лил с его носа, подбородка и тряпки, повязанные вокруг жидкого таза. Узкая грудь дышала со свистом и хрипом. Движимый любовью, он не для себя, а для семьи, для сына хотел счастья. Того, что не суждено было, не далось ему самому. Но по-английски он знал плохо, название мест, куда надо было бежать, разбирал не сразу и часто бежал наугад. Колясочка рикши очень мала, она с откидным верхом, колеса ее тонкие и высокие, а глобли не толще хорошей трости. И вот влезает в нее большой белоглазый человек, весь в белом шлеме, в грубой, но дорогой обуви, усаживается плотно, кладет ногу на ногу и сдержанно, повелительно в горло себе каркает. Подхватив оглобли, старик припадает к земле и стрелой летит вперед, едва касается земли легкими ступнями. Человек в шлеме, держа палку в конопатых руках, задумался о делах, загляделся и вдруг злобно выкатывает глаза. Дон мчится совсем не туда, куда надо. Короче сказать, немало палок влетало старику в спину, в черные лопаточки, вечно сдвинутые в чаянии удара. Но немало и лишних центов сорвал он с англичан. Осадив себя на всем бегу у подъезда какого-нибудь отеля или конторы и бросив оглобли, он так жалостно морщился, так поспешно выкидывал вперед тонкие руки, сложив ковшиком мокрые обезьяньи ладони, что нельзя было не прибавить. Иногда он ходил с сыном к священным шалашам, и там среди женщин и нищих слушал жрецов, читавших на древнем языке, и ничего не понимал, только подхватывал общие радостные восклицания при имени возвышенного. Ночь быстро гасила сказочно нежные розовые и зеленые краски минутных сумерек. Летучие лисицы бесшумно проносились под ветвями, ища ночлега, и черной жаркой тьмой наполнялись леса, загораясь мириадами светящихся мух, и таинственно знойно звеня цикадами и цветами, в которых живут мелкие древесные лягушки.
1: «Из жажды рождается желание радости», — сказал возвышенный. «Из радости рождается скорбь, из радости и скорби возникает страх.

0: в лесной кумирне, перед лампадой, чуть мерцающей в черном жертвеннике, облитом кокосовым маслом и усыпанным рисом и увядшими цветочными лепестками, на правом боку, кротко подложив ручку под голову, покоится возвышенный. Гигант из сандалового дерева, широким позолоченным лицом и длинными косыми глазами из сапфира, с улыбкой мирной грусти на тонких губах. Старик рикша и юноша, сын его, остановились перед самым порогом кумирни. Старик преклонился перед лежачей деревянной статуей, бормоча ее заповеди, поднимая соединенные ладони ко лбу, а сын, легконогий юноша, стоял в полутьме за отцом.
1: Не убивай, не воруй, не прелюбодействуй, не лги и ничем не охмеляйся, заповедовал нам возвышенный.
0: Верно, был сын рикши слишком взволнован чем-то. Он не слушал священнослужителя. Он стоял неподвижно и смотрел на огонь лампад. Как у всех диких, ноги его были не в меру тонкие. Но и сам бог Шива позавидовал бы красоте его торса, цвета темной корицы. Блестели при огне его черно-синие конские волосы, длинные, стянутые и закрученные на макушке. Блестели глаза из-под длинных ресниц, и блеск их был подобен блеску кокса против огня.
1: «Не забывай, — говорит возвышенный, — не забывай, юноша, жаждущий возжечь жизнь от жизни, как возжигается огонь от огня, что все страдания этого мира, все скорби и жалобы его от любви».
0: Но не услышал молодой сын рикши этих слов священнослужителя, ибо душой, всем едва проснувшимся от отроческого сна существом своим, далеко он был в этот миг от того, что тут совершалось. В этот день, в самый жар полдня, когда золотыми стрелами снуют в лесах теремонные птички, что называют солнечными, когда так весело и резко вскрикивают зеленые попугаи, срываясь с деревьев и радугой сверкая в пестроте лесов, так много реет и замирает на солнце огромных пышных бабочек, в самый жар полдня отправился юноша из дома в соседнюю деревню. Там жил старый плетельщик Шляп, у которого можно было научиться его ремеслу, видимо, более счастливому, чем работа рикши, раз отец юноши, прибегая по вечерам домой и тяжело поводя серыми высохшими ребрами, печально говорил, что лучше ходить по базару со связкой такого легкого товара, на который всегда найдется покупатель, чем весь день носиться по улицам, катая белых господ. Юноша и раньше бывал в этом селении, но это было так давно, в детстве. Сквозная тень соединяющихся светло-зелеными вершинами деревьев осеняла улицу. Сладко пахли в огородах сливочные цветы безлиственного жертвенного дерева. Голые дети, как чертенята, играли, визжали, гоняясь друг за другом по красно-лиловой пересохшей земле, усыпанный желтыми и алыми лепестками кетми. Сын рикши остановился среди улицы, оглядывая хижины, отыскивая жилье старого ремесленника. У одного из жилищ откинулась тростниковая занавеска над входом, и на пороге показалась молодая девушка, почти еще ребенок. Она с любопытством разглядывала незнакомца.
2: Кого ты ищешь? Может быть, ты пришел к моему отцу? юноша подошел к ней. Должно быть, ей было не больше 13 лет. У нее были сияющие глаза, в которых детская робость уже смешивалась с радостным любопытством к жизни, с затаенной женственностью, нежной и страстной.
3: Ой, тебе не повезло. Отец утром ушел в город, а еще не вернулся. Будешь его ждать?
4: А долго?
3: Если день удачный, то когда солнце подходит вон к тому дереву, отец возвращается домой. Но бывают плохие дни, тогда он приходит домой не раньше ночи.
4: Лучше прийти мне завтра.
3: Подожди. Сегодня должен быть хороший день. Ты будешь ждать недолго.
2: Сын рикши опустился на землю, усыпанную лепестками кетмий, до подбородка подняв острыми углами колени, положив на них руки, а на руки свою женскую голову.
4: Нет, я не ошибся. Этот дом больше других. Это дом плетельщика шляп, конечно. И это его дочь. Она очень хорошая. Я даже таких не видал.
2: Он смотрел на коралловое ожерелье на круглой шее, на маленькие руки и ноги в серебряных браслетах. От белой в голубых цветочках короткой кофты и такой же юбки, надетых на голое, но крепкое небольшое тело, она казалась чернее. У нее была круглая головка, выпуклый лобик.
4: Ты знаешь, мой отец рикша. Деревня наша вон там, это недалеко. Надо идти прямо на восход солнца.
2: Она подошла к нему и села рядом под трепещущую тень пальм.
4: Твой отец каждый день ходит в город?
3: О, нет, не каждый.
4: А мой все время там. Он же рикша. Он говорит, это плохо. Надо делать шляпы. Вот я и пришел к твоему отцу. Он меня научит делать шляпы.
3: Ой, что ты? Мой отец не делает шляп. Кто тебе сказал?
4: Но как же мой отец послал меня сюда? Я же пришел, верно?
3: Ой, нет. Их плел старик, который давно уже умер. И теперь у нас в деревне никто не делает шляп. А мой отец все покупает и опять продает. Он торговец.
2: Вдруг она стремительно, как пружина, вскочила на ноги. Перед ними стоял человек. Это был ее отец. Он передал дочери свой зонт и большую круглую плетеную корзину и пошел вслед за ней в хижину. Но сын рикши еще долго не уходил. Он ждал, не выйдет ли снова девушка, чтобы сказать ему что-нибудь. Но она, видимо, боясь отца, не показывалась. И, покидая деревню, он думал, что непременно придет сюда еще. Придет завтра же.
1: Стряхни с себя обольщение, сон этой краткой жизни. Стократно страдает имеющий стократно милое. Все скорби, все жалобы от любви, от привязанности сердца. Убей же их.
2: Сын рикши стоял и смотрел на огонь лампад. Он не внимал голосу возвышенного, ибо уже без остатка, как скорпион в свое гнездо, вошла любовь в юношу.

0: И вот настал день, когда он сговорился с той круглолицей, ясноглазой 13-летней девочкой из соседнего селения обменяться шариком из риса, и она стала его невестой. С этой счастливой вестью, с радостью в сердце, пошел он от нее домой. Она провожала его до опушки кокосовой рощи. Они брели по-детски, взявшись за руки, по темно-красной, разогретой за день земле, пахнущей так, как пахнет теплый от размола кофе. Густые сладкие запахи вечно цветущих растений, мускуса, камфоры, кружили голову, сладко разливались по крови. На краю рощи они остановились.
1: Я буду очень ждать, когда пройдет срок, назначенный моим отцом.
2: О, тогда мы не будем уже разлучаться. Тебе не нужно будет доставать с деревьев плоды, бананы и орехи. Я все буду делать для тебя сам.
1: Уже поздно. Смотри, как быстро темнеет. Иди. Нет, подожди. Возьми этот белый цветок мелати.
2: Как он пахнет.

0: Юноша был слишком взволнован любовью, которая сильнее любви к отцам, но он испугался и удивился, застав у своей хижины одну только мать. Резко белела ее короткая кофточка из бумажной материи, надетая прямо на голое кофейное тело. Зубастая старуха, сидевшая у порога, у костра над котелком, плакала. Плакала в такую ночь. В этот день прибежал рикша его отец домой совсем не в урочное время, в самый полдень. Все в лесах пело и славило бога жизни, смерти Мару, бога жажды существования. Все радовалось, а старый рикша, уже ничего не жаждавший, кроме прекращения своих мучений, лег в душном сумраке своей мазанки под ее пересохшей лиственной крышей, шуршащей красными змейками, и к вечеру умер от ледяных судорог и водяного поноса. Жизнь его угасла вместе с солнцем, закатившимся за сиреневой гладью великих водных пространств, уходящих к западу, пурпур, пепел и золото великолепнейших в мире облаков. И настала ночь, в которую в лесах под Коломбо остался от рикши только маленький скорченный труп, потерявший свой номер, свое имя, как теряет свое название река Келани, достигнув океана. Солнце, заходя, переходит в ветер. А во что переходит умерший? На другой день соседи отнесли мертвого старичка в глубину леса, положили в яму головой на запад к океану, торопливо, но стараясь не шуметь, забросали землей, листьями и торопливо пошли омываться. Старичок отбегался. С его тонкой, посеревшей и сморщившейся руки сняли медную бляху и, любуясь ею, раздувая тонкие ноздри, юноша надел ее на свою, круглую и теплую. Сперва он только гонялся за опытными рикшами, прислушиваясь, куда посылают их седоки, запоминал название улиц и английские слова. Потом и сам стал возить, сам стал зарабатывать, готовясь к своей семье, к своей любви. Но однажды, прибежав домой, он наткнулся на другую страшную весть. Невеста его исчезла. Пошла на невольничий остров в лавку и не вернулась. Отец невесты, хорошо знавший Коломбу, часто ходивший туда, дня три разыскивал ее и, должно быть, что-нибудь узнал, потому что вернулся успокоенный. Он вздыхал и опускал глаза, выражая покорность судьбе. Но это был большой притворщик, старик лукавый, как все, у кого есть достаток, кто торгует в городе. От него нельзя было добиться правды. А женщины, девушки все слабы, как все реки извилисты. И молодой рикша понимал это. В столбнике, просидев двое суток дома, не притрагиваясь к пище, только жуя бетель, он, наконец, очнулся и опять убежал в Коломбо. О невесте он, казалось, совсем забыл. Один русский моряк снялся с ним фотографии и подарил ему карточку. Долго после того молодой рикша радостно дивился на свое изображение. Он стоял, повернув лицо к воображаемым зрителям, и всякий сразу мог узнать его. Вышла даже бляха на руке. Благополучно, с виду даже счастливо, проработал он так с полгода. И И вот сидел он как-то утром вместе с другими рикшами под многоствольным банианом на той длинной улице, что идет от невольничьего острова к парку Виктории. Горячее солнце только что показалось из-за деревьев со стороны Мараданы. Но высоко разросся баниан, и уже не было тени у его корней, осыпанных сожженной листвой. Колясочки накалялись от зноя, тонкие оглобли их лежали на разогретой земле. Вдруг вдалеке, возле белых оград бунгалоу, показался человек в белом. Он шел посредине улицы той упрямой и твердой походкой, которой ходят только европейцы. И молнией вскочив с земли, вперегонки кинулась к нему вся стая этих голых длинноногих людей. Они налетели на него со всех сторон, и он грозно крикнул, взмахнув тростью. Робкие и обидчивые, они со всего разбега осадили себя вокруг него. Он взглянул на них, и седьмой номер с его смоляными волосами показался ему сильнее прочих. На седьмой номер и пал его выбор. Он был невысок и крепок, в золотых очках, с черными сросшимися бровями, в черных коротких усах, с оливковым цветом лица, на котором тропическое солнце и болезнь печени уже оставили свой смуглый след. Шлем на нем был серый, глаза как-то странно, будто ничего не видя, глядели из угольной тьмы бровей и ресниц сквозь блестящие стекла. Он сел умело, сразу нашел в колясочке ту точку, при которой рикше свободнее бежать, и взглянул на татуированную кисть левой руки, короткой и сильной, на маленькие часики в кожаной лунке.
1: Йорк-стрит.
0: И рикша подхватил оглобли и понесся вперед гораздо быстрее, чем требовалось, поминутно пощелкивая звонком, прикрепленным наконец оглобли, и тасуясь с пешеходами, арбами и другими рикшами, бегущими взад и вперед. Был конец марта, самое знойное время. Не прошло и 3 часов с восхода солнца, уж казалось, что близок полдень. Так жарко, светло было всюду и так многолюдно возле лавок в конце улицы. Рикша, подавшись вперед, мелькая длинными ногами, бежал быстро, и еще ни одной капли пота не было на его лоснящейся кокосовым маслом спине, на его округлых плечах, среди которых тонкий ствол девичьей шеи грациозно держал смоляную голову, накаляемую солнцем. В самом конце улицы он вдруг остановился. Чуть повернув лицо, он быстро проговорил.
2: «Петель!»
1: «Что, такой молодой, крепкий, пробежал каких-нибудь 200 шагов и уже Бетель? Пошел!»
0: И он ударил рикшу тростью по лопаткам, но тот только дернул плечом и стрелой полетел в кость по улице к лавкам.
2: «Бетель!»
0: — повторил он, поворачивая к англичанину гневные глаза и по собачьи оскалившись. Но англичанин уже забыл о нем. И через минуту рикша выскочил из лавочки, держа на узкой ладони лист перечного дерева, намазывая его известью и завертывая в него кусочек арикового плода, похожий на кусочек кремня. Сунув бетель в рот, рикша в чувствах своих резко изменчивой улыбнулся англичанину глазами, схватил оглобли и, оттолкнувшись левой ногой, опять побежал. Опьяненный дурманом бетеля, нажевывая и сплевывая красную пену, бежал он все быстрее и быстрее. Солнце слепило, сверкало в золоте и стеклах очков, когда англичанин поднимал голову. Солнце жгло его руки и колени, земля горячо дышала, было даже видно, что над ней, как над жаровней, дрожит воздух, но он сидел неподвижно, не дотронулся до верха колясочки. Возле старого голландского здания с аркадами в нижнем этаже остановились. Англичанин посмотрел на часы и ушел пить чай и курить сигару. Рикша сделал полукруг по широкой тенистой улице и, бросив оглоблю древесных корней, с разбегу сел. Он сидел и, может быть, думал.

0: Мимо рикши шли женщины, пожилые, некрасивые, но порою проходили и девушки, миловидные, в белых нарядах, в небольших шлемах, опутанных легкими вуалями, и пристально глядели на его поднятые великолепные ресницы, на тряпку вокруг его смоляной головы и на окровавленный рот. А разве она, та, что пропала в этом городе, была хуже их? Вскочив с места, рикша побежал в один из ближних переулков, где в старом одноэтажном доме был просторный бар. Там он положил на прилавок 25 центов и за это вытянул целый стакан виски. Смешав этот огонь с бетелем, он обеспечил себя блаженным возбуждением до самого вечера. Пьян был и англичанин, выйдя с сигарой из отеля. Глаза его были сонные, порозовевшее лицо стало как будто полнее. Поглядывая на часы и что-то думая, видимо, не зная, как убить время, он в нерешительности постоял возле отеля, потом приказал вести себя сперва на почту, от почты к саду Гордона, куда даже не зашел, а от сада Гордона, куда глаза глядят.
1: Черный город, рынок, крики Келани.
0: И пошел мотать его пьяный, из головы до ног мокрый рикша, возбужденный еще и надеждой получить целую кучу центов. Самый истомный час после полуденного тепла и света, когда, посидев две минуты на скамье под деревом, оставляешь на ней темный круг пота, он в угоду англичанину, не знавшему, как дотянуть до обеда, пробежал весь черный город, старый, многолюдный, пряно-пахучий. И много видел полусонный англичанин голых цветных тел и разноцветных тканей на бедрах, много черепичных и тростниковых крыш, храмов, мечетей и капищ, праздных матросов из Европы и буддийских монахов. Рикша и его седок неслись среди этой тесноты Древнего Востока, быстро-быстро точно спасались от кого-то вплоть до самой реки Келани, узкой, густой и глубокой, перегретой солнцем, полуприкрытой непролазными зелеными зарослями, низко склонившимися с ее берегов. Потом

0: 6 часу, пробежав тихие чистые военные кварталы, он выскочил на берег океана, вольно глянувшего ему в глаза своим простором и зелено-золотистым глянцем от низкого солнца, и побежал по плацу Гольфес к невольничьему острову. Уже появились в глазах рикши скорбь, и страх, и злоба.
1: Пошел, быстрее! Ты слышишь?
0: Он ошалел от бега, не раз тоскливо оборачивался на своего мучителя, трудно дышал, отмеривая длинными ногами широкую укатанную дорогу по плацу. Плац этот огромный, пустой и печальный на закате. Кончив дела, англичане гуляют здесь перед обедом, катаются или катают своих жен, любовниц и детей на лошадях в дорогих экипажах, играют в футбол, любуются океаном и пышной красотой тропического, чуждого им заката. Рикша бежал, дико глядя на тех жилистых, рыжих людей в белых коротких панталонах и пестрых фуфайках, что носились по плацу по своей доброй воле. В запуске летели друг за другом, подпрыгивали за взвивающимися боллами и гулко били в них грубыми носками тяжелых башмаков.
1: «Карлтон-отель!»
0: Рикша на бегу оскалялся. Ему уже хотелось сгрызть этого человека, загнавшего его. Но не бежать нельзя было. Англичанин, не меняя выражения сонно-печального лица, все чаще тыкал рикшу концом трости. Да уже и перешло блаженное возбуждение рикши в какое-то другое, в напряженную покорность, в столбняк безостановочного бега.
1: «Пагода! Нет, стой! Стой, ксадам корицы! Живей!»
0: Пошли сплошные сады, и каменные ограды, и голландские крыши бунгало, низких, приземистых. Вскочив во двор одного такого бунгало, рикша с полчаса отдыхал возле широкой террасы, пока англичанин переодевался к обеду. Сердце у него колотилось, как у отравленного. Губы побелели. Черты темно-коричневого лица обострились, прекрасные глаза еще больше почернели и расширились. Тряпка на голове так намокла, что он сорвал ее и далеко отшвырнул прочь. Солнце меж тем закатилось. С улицы во двор бесшумно вошел немой индус из Мадуры. Высокий черный старик с седыми кудрями на груди и на животе, худой, как скелет, в нищенском тюрбане. На руке у старика была закрытая корзина из пальмового лыка. Подойдя к террасе бунгало, он подобострастно поклонился, приложил руку ко лбу и присел на землю, поднимая крышку корзины и вынимая из-за пояса тростниковую дудку. И тут рикша вдруг вскочил на ноги и в непонятной ярости громко крикнул на него. Вскочил и старик, захлопнул корзину и, оборачиваясь, побежал к воротам. Но у рикши еще долго были круглые глаза, совсем как у той страшной кобры, которую он представил себе, медленно тугим жгутом выползающую из корзины и с шипением раздувающую свое голубым отблеском мерцающее горло. Быстро падала темнота. Уже в темноте вышел на террасу размытый в белом смокинге англичанин.
1: «Пошел на лагуну!»
0: И рикша покорно кинулся к оглоблям. Была уже ночь, особенно жаркая, как всегда перед наступлением дождей, еще более пахучая, чем день.
1: «А черт, куда ты? Поверни на дамбу! На дамбу гони!»
0: Слабо замерцала под черными навесами деревьев гнилая лагуна.

0: Луна, закраснели огни, длинно отражавшиеся в ней. Большой двухэтажный дом насквозь светился в этой тропической черноте прорезами окон. Во дворе было темно, много рикш, сливавшихся с темнотой своими телами и слабо белевших передниками, набежало в этот двор с гостями. А большой, открытый на лагуну балкон сиял свечами в стеклянных колпаках, осыпанных несметной мошкарой, блестел скатертью длинного стола, уставленного посудой, бутылками и вазами со льдом, и белел смокингами сидевших, которые немолчно, хотя и сдержанно, бормотали себе в горло, меж тем, как босоногие полные слуги, похожие на нянек, шуршали голыми подошвами, прислуживая им, а громадная китайская циновка, ребром привешенная над ними к потолку, все махалось и махалось, приводимая в движение малайцами, сидевшими за стеной, не доходящей до потолка, и все веяло, веяло ветром на обедающих, на их холодные мокрые лбы. Рикша номер 7 подлетел к балкону. Сидевшие за столом приветствовали запоздавшего гостя радостным ропотом. Ужин начался. Говорили о колониальных задачах Европы, о будущем стран Востока. Внимательно слушая, англичанин возражал, соглашался. Говорил он складно и непросто.
1: Недавно, господа, узнал я буддийскую легенду.
2: Какую?
1: А вот какую. Ворон кинулся за слоном, бежавшим с лесистой горы к океану. Все сокрушая на пути, ломая заросли, слон обрушился в волны, и ворон пал за ним. И, выждав, пока он захлебнулся и вынырнул из волн, опустился на его ушастую тушу. Туша плыла, разлагалась, а ворон жадно клевал ее. Когда же очнулся, то увидал, что отнесло его на этой туше далеко-далеко, туда, откуда даже на крыльях чайки нет возврата. И закричал жалким голосом тем, которого так чутко ждет смерть. Ужасная легенда.
2: Да, ужасная. Но в чем вы видите ее смысл?
1: Я уверен, что в ней заключено пророчество. Наш цивилизованный мир погибнет, как этот ворон, от своего необузданного стяжательства. И это страшно.
3: Стало быть, вы отрицаете цивилизацию? Цель и смысл колониальной политики? Но почему?
1: Нет, не отрицаю. Но я многое понял. Понял прежде всего себя. Понял современного человека Европы.
4: Что же именно вы поняли?
1: Мы все, коммерсанты, техники, военные, политики, колонизаторы, мы ничего не боимся, ни о чем не думаем. Я участник Бурской войны, я приказывал стрелять из пушек, убивал людей сотнями, и вот не только не страдаю, не схожу с ума, что я убийца, но даже не думаю о них никогда. Господа, вы думаете, меня волнует то, о чем мы говорим? Судьбы народов, мира, будущее? Нисколько. так же, как и каждого из вас, господа. Я совершенно спокоен. И страдаю я только от жары, от предчувствия надвигающихся гроз. Ведь период дождей, собственно, уже начинается.
4: Нет, решительно у вас расстроены нервы.

0: вошел бритый с коричневым лицом и белым лоснящимся черепом невысокий человечек. Постояв несколько минут в почтительном молчании, он кашлянул и сделал шаг к говорившим, протягивая альбом с фотографиями молодых женщин, предназначавшихся для гостей.
1: Господа, чем философствовать, не лучше ли ни о чем не думать и жить тем, что дает нам Восток? Это чего-нибудь достоит.
2: Браво! Наконец-то я слышу мысль, достойную джентльмена.
3: А, покажите, покажите мне.
1: Это уже новое.
0: Все столпились вокруг альбома с фотографиями. Неподвижный взгляд седока рикши номер 7 задержался на той, где из глянца бумаги вырисовывалась круглая головка в тугой и гладкой прическе, выпуклый лобик, круглые, большие, как будто испуганные глаза той, что пропала в этом огромном городе.
4: Это, сэр, это, осмелюсь сказать...
2: Оставь за мной.
4: Слушай, сэр,

0: Когда сидевшие начали расходиться по комнатам, лакей стал тушить свечи, горевшие в стеклянных колпаках.
1: В это время рикша, выросший в лесах под Коломбой, уже вкусивший самой страшной отравы любви к женщине, был далеко от дома на лагуне, где он оставил своего седока. Когда англичанин выскочил из колясочки и вбежал на балкон, рикша понесся вокруг дома, чтобы опять попасть к воротам, во двор, к другим рикшам. И, оббегая дом, вдруг так шарахнулся назад, точно его ударили в лицо палкой. Стоя возле открытого и освещенного окна второго этажа, в японском халатике красного шелка, в тройном ожерелье из рубинов, в золотых широких браслетах на обнаженных руках, на него глядела круглыми глазами его невеста. Его внизу в темноте она не могла видеть, но он сразу узнал ее и, отшатнувшись, застыл на месте. Он не упал, сердце его не разорвалось, оно было слишком молодо и сильно. Постояв с минуту, он присел на землю под вековой смоковницей, вся вершина которой, как райское дерево, горела и трепетала россыпью огненно-зеленых искр. Он долго смотрел на черную круглую головку, на красный шелк, свободно обнимавший маленькое тело, и на поднятые, поправляющие прическу руки той, что стояла в раме окна. Он сидел на корточках до тех пор, пока она не повернулась и не прошла в глубину комнаты. А когда она скрылась, он мгновенно вскочил на ноги, поймал на земле оглобли и птицей, пролетев через двор за ворота, опять пустился бежать, на этот раз уже твердо зная, куда и зачем он бежит, и уже сам управляя своей сразу освободившейся волей. Показались под черными навесами сросшихся вершинами деревьев огни в открытых лавочках невольничьего острова. Рикша жадно съел в одной из них чашечку теплого вареного риса, пересыщенного перцем, и кинулся дальше. Он знал, где живет старик из Мадуры, часто тому назад приходивший во двор отеля. Молча вскочил он под навес среди столбов, ногой толкнул дверку, за которой надеялся найти немого старика. В потной руке он крепко держал заветный золотой, который он еще на бегу достал из-за передника, из кожаного гамана, привешенного к поясу. И золотой быстро сделал свое дело. Назад рикша выскочил с большой коробкой от сигар, перевязанной шнурком. Он заплатил за нее большую цену, зато она была не пустая. То, что в ней лежало, билось, извивалось, стукало в крышку тугими кольцами и шуршало. Зачем он захватил с собой колясочку? А он таки захватил ее, и ровным сильным махом полетел на берег океана на плац Гольфеса. Плац был пуст, далеко темнел в звездном свете. За ним были рассыпаны редкие огоньки форта, и в небе медленно вращалась мутно-зеркальная вышка маяка, кидавшая дымные полосы белого света только в сторону рейда. Слабый прохладный ветер тянул с океана, ровный сонный шум которого был чуть слышен. Добежав до прибрежья, до середины дороги, рикша в последний раз бросил тонкие оглобли, в которые рано, но ненадолго впрягла его жизнь, и сел уже не на землю, а на скамью, сел смело, как резидент. Он, отдавая индусу целый фунт, требовал самую маленькую и самую сильную, самую смертоносную. Она судорожно, как стальная, пружинила, извивалась, шуршала и стукала в крышку. И он быстро развязал, распутал шнурок, раскрыл коробку и твердо положил левую руку на те ледяные, как мертвое тело, пружины, что взвивались в коробке. Укушен он был в самую ладонь, а укус тот нестерпимо жгуч. Он подобен удару электрического тока, из головы до ног пронзает все тело человека несказанной болью, такой мукой, что после него даже обезьяны жалобно вскрикивают и разражаются рыданиями, детскими, страстными, отчаянно молящими. Ощутив этот огненный удар, рикша колесом перевернулся на скамье, и коробка полетела от него в сторону. А затем тотчас же распахнулась под ним бездонная тьма, и все понеслось перед его глазами куда-то вкось вверх, и океан, и звезды, и огни отеля. Шум океана хлынул ему в голову и сразу оборвался. Глубокий обморок всегда бывает после этого удара. Но вслед за обмороком человек всегда быстро приходит в себя, как будто только за тем, чтобы его тяжко с кровью стошнило и опять повергло в небытие. Их, этих обмираний, бывает несколько, и каждый из них, ломая человека, перехватывая ему дыхание, частями уносит человеческую жизнь, человеческие способности, мысль, память, зрение, слух, боль, горе, радость, ненависть. И то последнее, всеобъемлющее, что называется любовью, жаждой вместить в свое сердце весь зримый и незримый мир и вновь отдать его кому-то.

0: Нет-нет, ты напрасно беспокоишься. У меня действительно все в порядке. Занятия в университете пока мне нравятся. Квартирка моя тоже весьма неплохая. Правда, с тех пор, как вы с мамой разошлись, мы стали реже видеться. Но я все равно после поступления в университет собиралась жить отдельно.
1: Да, я помню, конечно.
0: Отец, не грусти. Скоро увидимся у Рольфа. Братец к своему 18-летию готовится очень серьезно.
1: Да.
0: Мама купила новый сервиз и хочет, чтобы мы у них пообедали. Конечно, если ты сможешь.
1: Я приду.
0: Спасибо тебе за этот вечер. Ужин был очень вкусным. А как глядели на тебя официанты? Они тебя наверняка узнали. Полицейский комиссар, знаменитый Мартин Бек.
1: Да-да.
0: Но ведь это так опасно, твоя работа. Я всегда за тебя боюсь.
1: Ну, как тебе сказать? Не опаснее других профессий.
0: Папа, не скромничай.
1: Да я не скромничаю. Но это серьезный разговор, а время уже за полночь. Ты зайдешь ко мне?
0: Нет, действительно уже поздно. Давай остановим такси, и я поеду к себе. А вот и такси. Такси!
1: Спокойной ночи, Ингрид. А я еще немного пройдусь.
0: Спокойной ночи, папа.

малышка выросла. Самостоятельный человек. Сейчас приду, поставлю пластинку, послушаю Баха.

Ингрид беспокоится обо мне. Это приятно. Но если бы малышка знала об этом исследовании социологов, что я уже месяц таскаю в правом кармане. Эти факты весьма любопытны. Ну, например, профессия полицейского оказывается отнюдь не самая опасная в сравнении с другими, вполне мирными занятиями. Строительные рабочие и лесорубы рискуют жизнью гораздо чаще, не говоря уже о грузчиках, шоферах и даже домохозяйках. Но мы везде и всегда утверждали, что работа полицейского гораздо опаснее, а оплачивается хуже, чем остальные. И что же? Число полицейских, получивших телесные повреждения, не идет ни в какое сравнение с числом людей, получающих ежегодно телесные повреждения от рук полиции. А вот еще. В среднем у нас в год погибает 7 полицейских, а водителей такси 2 ежемесячно. Домохозяек 1 каждую неделю. Безработные погибают ежедневно. Если полицейских не вооружать, то они более осторожны и опасаются вызвать встречное насилие. А вот вооруженные полицейские об этом не заботятся. Да. Эти социологи. Но завтра свободный день. Не идти на службу.

0: Алло, отделение уголовной полиции слушает вас. Говорите. Стоп, минуточку. Алло, отделение уголовной полиции слушает вас. Записываю.
1: И устал жуть. Гонялся за мальчишкой с 5 часов. Обошел около 20 притонов. Наркоманы, проститутки. Да чего же жаль мальчишку. Если ему уже эти 18, как он говорит. Да, преступника мне жаль куда больше жертвы. Это сволочь, этот жирный мерзавец продает гашиш даже школьникам. Ну, покушение на убийство очевидно. Очевидно. Мальчишка стукнул эту гадину трубой по голове, правда, только из-за того, что тот не давал ему наркотик без денег. Ну вот, все. Протокол. Протокол закончен. Ведь пока доберусь к себе, будет уже утро. Нет. Надо и в плохом находить хорошее, ведь сегодня я получу весьма приличные сверхурочные.
0: Эй, тебя зовут Рен?
1: Да.
0: Это ты из отдела по особо важным?
1: Да, да, я.
0: Слушай, есть дело.
1: Да пошел ты, какое еще дело?
0: Да в центральной больнице что-то случилось. По-моему, кого-то прикончили. От парня, который звонил, проку не добьешься. Он стоит у главного входа в больницу. Ты поедешь? Но одному-то ему не управиться.
1: Поеду, куда ж я денусь?
0: Ну ладно, тебя подвезти? У нас свободен радиопатруль.
1: Не надо, я лучше на своем козлике.
0: Ну как знаешь.

0: Эй, сержант!
1: Я здесь!
0: Это хорошо, что ты здесь. А что у вас случилось?
2: Сам не знаю толком. Жуть какая-то. Столько крови.
0: Ну, посмотрим, посмотрим. Где это?
2: В корпусе А. Там сейчас двое радиопатрулей, и уже был дежурный автобус из 5-го округа. Пошли?
0: Пошли.

0: Это здесь.
1: Вот это да. Кто пострадавший? А, вот табличка. Господи, комиссар Ньюман? Вы видели здесь что-нибудь подозрительное?
0: Да.
1: А вы знаете, кто он был? Ну, который там?
0: Комиссар Ньюман, что ли?
1: Что ли? Он самый.
0: По виду не угадаешь.
1: Да, трудно. Где телефон?
0: Вон, за кроватью на тумбочке.
1: Алло, Мартин, это ты?
2: Привет, да, это я, Рен. Я в центральной больнице. Тебе надо приехать сюда. Да-да-да, побыстрее. Хорошо, жду.
1: Ну что такое? Что с тобой?
0: Простите, меня тошнит. Это всегда так выглядит?
1: Возьми себя в руки. Ну-ну-ну, возьми.
0: Все.
1: Давно служишь?
0: Полгода.
1: Да, маленький срок, маленький. Нет, не сказал бы, чтобы это всегда выглядело так. Я 21 год уже в полиции, честно говоря, ни разу не видел ничего подобного.
3: Привет, Рэн.
1: Привет, Мартин, ты быстро. Вот, посмотри.
3: Да, это Ньюман.
1: Похоже, что так.
3: А хронометраж у тебя хоть какой-нибудь есть?
1: Хронометраж? Есть.
3: Да.
1: Сейчас, где блокнот? Вот. Сестра открыла дверь в 2:00 ночи. Она не видела и не слышала ничего подозрительного, просто шла с обычным обходом, чтобы проверить, как себя чувствуют больные. Ньюман уже был мертв. Она позвонила в полицию. Радиопатруль приехал в 2:06. Ну и тут же доложили в уголовной полиции о случившемся. Я прибыл в 18:00. Позвонил тебе в 20:00. Ты прибыл в 3:00.
3: Сейчас... Без 5:03.
1: Без 5.
3: Когда я пришел, Ньюман был мертв, отсел минут 45-50.
1: Ты что, уже видел врача? Это он сказал?
3: Нет, это мое заключение. По температуре тела, по свертыванию крови. Ну, давай, садись за протокол.
1: Давай.
3: Убитый лежал на боку между окном и кроватью. Горло у него перерезано. Удар необыкновенной силы.
1: Необыкновенной силы.
3: Во рту видна расколотая вставная челюсть. Струя крови из перерезанной шейной артерии оставила следы.
1: Ну не так быстро, я его не успеваю.
3: Угу.
1: Повтори, что?
3: Струя крови из перерезанной шейной артерии оставила следы.
1: Следы.
3: Записал?
1: Да.
3: На кровати.
1: Кровати.
3: Тумбочки.
1: Тумбочки.
3: Занавесках.
1: Угу.
3: На полу.
1: Угу.
3: Еще одна рана нанесена в подреберье.
1: Подреберье.
3: Размер раны 25 сантиметров.
1: Угу.
3: Рассечены печень. Желудок.
1: Зрелище из ряда вон. К Кровь вытекла из тела за несколько секунд. Его зарезали попросту как скотину.
3: Я думаю, тот, кто его убил, был абсолютно невменяем.
1: Да, похоже на то. Мне тоже сразу пришло это на ум. И, Мартин, ты понимаешь, я именно поэтому вызвал тебя. А не потому, что Ньюман был полицейским комиссаром, не потому.
3: Ну ладно, это очень серьезно, будем думать. А теперь продолжим. Итак, края раны.
1: Края...
4: Разрешите? В парке найдено орудие убийства.
3: Сейчас. Идем.
5: Вот здесь, под кустом.
3: Ну, нагнали техники. От прожектора светло к огню. Так, вот он. Штык.
1: Угу, вот именно. От карабина системы Маузер. Типично военное оружие, но уже устарело. Эту систему давно вычеркнули из интендантских списков.
3: Да, отпечатков здесь не снимешь.
1: Да, надо оставить его здесь до утра. Все равно парк оцеплен. А сейчас сюда надо фотографа. Сержант!
5: Слушаюсь!
1: Вызовите фотографа. Мартин, надо поговорить с семьей Ньюмана.
3: Да. И хотя Ньюман был очень болен, мне будет сложно объяснить его жене, почему о его смерти ей сообщает полиция. Рен, а ты хорошо знал Ньюмана?
1: Не особенно.

0: Проходите.
1: Благодарю.
0: Что же все-таки случилось? Почему они не разрешили приехать к нему? В конце концов, это мой муж. Что они с ним сделали? Этот доктор, он всегда был мне несимпатичен.
1: Фру Ньюман, примите наши соболезнования. Но ваш муж умер не от болезни. Кто-то пробрался к нему в палату и убил его.
0: Убил. Его кто-то убил. Я не понимаю, кто?
1: Но мы пока не знаем. Сестра нашла его на полу часа в 2 ночи. Кто-то влез в окно и убил его штыком. Все это произошло в считанные секунды. Я думаю, он не успел даже осознать, что происходит.
2: Да, и все указывает на то, что его застали врасплох. Если бы он успел как-то отреагировать, он бы попробовал защищаться, но мы не обнаружили никаких доказательств этого.
0: За что?
2: Мы не знаем.
1: Фру Ньюман, вы, вероятно, могли бы помочь нам это выяснить. Мы не хотели бы вас мучить, но вынуждены задать несколько вопросов. Прежде всего, вы сами никого не подозреваете? Но вам не приходилось слышать, чтобы вашему мужу кто-то угрожал?
0: Нет. Да и с какой стати кто-то стал бы ему угрожать?
1: Вы вспомните, не было ли таких людей, которые могли считать, что ваш муж дурно с ними обошелся? Он ведь был полицейским, а занимаясь этим ремеслом, наживаешь себе врагов. Он вам никогда не говорил, что его кто-то преследует или угрожает ему?
0: Муж никогда не говорил дома о работе. Вам лучше спросить в полицейском участке.
2: А мы спросим и там. Скажите, он долго болел?
0: Почти год у него были жуткие боли. Врачи решили сначала, что у него язва желудка. Многочисленные исследования не внесли никакой ясности. Но он-то сам думал, что у него рак. Однако врачи это отвергали. А работать он уже больше не мог.
1: Шуним, успокойтесь, пожалуйста. Вы ничего не припомните такого, чтобы он сказал или сделал, что можно хоть как-то увязать с тем, что произошло?
0: Нет. Он нас очень берег. И меня, и детей. Оберегал от неприятностей.
1: Понимаю, понимаю. Простите, а многим было известно, что ваш муж лежит в больнице?
0: Совсем немногим. Стик не желал, чтобы люди знали об этом, хотя...
1: Что хотя?
0: Знали родные.
1: Кто именно?
0: Я, дети, сын и дочь, и брат мужа.
1: А друзья?
0: Друзей у нас очень немного. Наш домашний врач Гуннар Блумарк и капитан Пальмер с женой. Это старый однополчанин Стига. Стик часто говорил...
1: Что же он говорил?
0: Что у полицейского не может быть много друзей. И потом Стик не хотел, чтобы его кто-то видел в больнице, понимаете? Ну, Стик был на редкость сильным человеком и всегда в отличной форме.
1: Да, да.
0: А тут он очень сдал и избегал показываться людям.
1: Да-да, понимаю, Фру Ньюман, понимаю. Ну, а соседи?
0: Соседи?
1: Да.
0: Не, я им вообще ничего не объясняла. Мы не поддерживали с соседями никаких отношений.
1: Угу. Понятно. Итак, только вы, ваши сын и дочь, доктор Блумберг и брат комиссара Ньюмана могли знать точно, в каком отделении и в какой палате лежал ваш супруг.
0: Да.
2: Извините, еще одно. С кем из своих коллег он общался?
0: Не понимаю вас.
1: Ну, с кем из полицейских встречались вы и ваш муж?
0: Встречались? Да что вы. За 36 лет, что мы прожили вместе, ни один из полицейских не переступил порог нашего дома.
2: Серьезно?
1: Как? Ну, ведь должны же были приносить, например, извещение или заходить за вашим мужем.
0: Ах, да, вестовые.
2: Кто-кто?
0: Муж их так называл по армейской привычке, тех, кто сюда приходил. Но порог они действительно не переступали. Стик был в этом очень щепетилен.
2: Да ну.
0: Да, Стик сам завел такой порядок, а ответа они ждали за дверью.
1: Но ведь... Но ведь существуют люди, с которыми он проработал бок о бок много лет. На них что, тоже распространялось это правило?
0: Да.
1: И вы никого из них не знаете?
0: Нет. Никого. Разве по имени? Стик считал, что служебные дела никак не должны соприкасаться с частной жизнью.
2: Ну, а кого вы знаете хотя бы по имени, как вы сказали?
0: Ну... Кое-кого из руководства, начальника государственной полиции, полицмейстера, главного инспектора. Да, еще у него был подчиненный, которого он очень ценил, его фамилия Хульт. Стик с ним работал еще задолго до того, как мы поженились.
1: Значит, Хульта вы знаете?
0: Да, я с ним разговаривала только по телефону.
1: По телефону. А известно ли вам, как зовут первого помощника комиссара? То есть Хульта?
0: Так он первый помощник.
1: Да.
0: Да. По чистой случайности я знаю, как его зовут. Пальман Харальд. Вот, Пальман Харальд Хульт.
2: По случайности вы сказали?
0: Да, именно так. Вот я записала его имя в телефонной книге.
1: Он вам звонил?
0: Да. Господин Хульт позвонил вчера вечером. Он справлялся о Стиге. По-моему, он был потрясен, узнав, что Стиг в больнице.
1: Вы сказали ему, где лежит муж?
0: Да. Он хотел послать ему цветы. Хульт был единственным, кому я рискнула бы дать адрес.
2: Понятно. Значит, вы дали Хульту адрес?
0: Да. А на что вы намекаете? Вы так себя ведете, будто...
1: Фру Ньюман, успокойтесь, это ровным счетом ничего не значит, но мы обязаны все проверить. Простите, мы вас очень утомили.
0: Я обязан помочь следствию.
2: Сочувствуем вам, фру Ньюман.
1: Да, примите наши соболезнования еще раз. Всего хорошего. Так, личное дело. Комиссар Ньюман. Посмотрим. Его жизнеописание выглядело бы так. Стик Оскар Эмиль Ньюман. Родился 16 ноября 1917 года. Образование 2 класса начальной школы в Сифле, 2 класса народной школы там же, 5 классов реального училища в Амоле. Кадровая служба в пехоте с 1936-го, школа унтер-офицеров. После нее Ньюман поступил в полицию. Сначала был полицейским в деревне, потом участковым в Стокгольме. Его военная служба пошла ему на пользу, и он быстро продвигался по службе. Во время войны вновь призван в армию, выполнял различные спецзадания. Тут непонятно. В 1946 году отчислен в запас, а годом позже становится старшим участковым стокгольмской полиции. В 1952 году он стал комиссаром полиции. Так вот это. И все же он не принадлежал к числу лиц, угодных начальству. Ясно. В конце 50-х в полицию пришло новое руководство. Начались новые веяния. Армейские методы утратили былую популярность. И реакционные взгляды больше не ставились в заслугу. Да. Начало 60-х годов – светлая страница в истории стокгольмской полиции. Казалось, все идет к лучшему. Разум вот-вот одержит победу над косностью. и круговой порукой. Расширилась база для пополнения рядов полиции, и даже взаимопонимание с общественностью стало лучше. Но 1965 год положил всему этому конец. Да, у Ньюмана была слава лучшего эксперта по вопросам общественного порядка, и как специалисты его неоднократно привлекали в конце 60-х годов, когда участились многолюдные демонстрации протеста. Но, однако, продолжим. Женился в 1945 году. Двое детей. Выход на пенсию по болезни в 1980. Так. Теперь придется дописать в его личном деле. Скончался 3 апреля 1981 года в Стокгольме. Интересно, где сейчас Кольберг? Насколько проще, легче мне было бы вести это дело с ним. Уж он-то обязательно что-нибудь подсказал. Интуиция у него, что ли? Ну что же дальше?

0: Привет, Рэм.
1: Привет.
0: Что сегодня происходит?
1: Доброе утро, Кольберг.
0: Доброе утро.
1: Доброе. И ты здесь? Кто-то прирезал Стига Ньюмана.
0: Прирезал?
1: Угу. Штыком. В центральной.
0: Я встретил у машины Ларсена. Он что, туда поехал?
1: Да.
0: А Бек здесь?
1: Да, Бек здесь, он так тебя ждет. Заходи к нему, а я сейчас, через минутку приду к вам.
2: Да-да.
0: Арфин, можно?
2: А, Кольберг, заходи. Привет. Садись.
0: Спасибо.
2: Я тебя ждал.
0: О чем это толкует, Рен?
2: А вот... Вот, читай.
0: Так. Понятно. Того, кто это сделал, надо брать и как можно скорее.
2: Вот именно.
0: С чего начнем?
2: Со многого. Рен зафиксировал кое-какие следы башмаков, отпечатки пальцев.
0: Так.
2: Опрашивают больных, персонал. К сожалению, никто ничего не слышал и не видел.
0: Да, это скверно. Скверно. Может уйти много времени. А убийцы из опасных.
1: Можно?
2: Да-да, заходи, Рен. Заходи. Есть что-нибудь?
1: Нет. Пока сведения неутешительные. И с отпечатками пальцев тоже плохо. Но есть хороший слепок. След какого-то очень грубого ботинка.
0: Ну, сейчас это не очень важно.
1: Не понимаю. Не вижу логики.
0: Знаешь, сейчас пока не до логики. А какие-нибудь важные детали у нас есть?
2: Ну, да. Орудие убийства. Старый штык.
0: Понятно. И еще известна причина убийства.
1: Причина?
0: Да, разумеется. Месть. Единственно возможная причина.
1: Но если это месть...
0: Тот, кто убил Ньюмана, может мстить не ему одному.
2: Поэтому надо найти его как можно скорее.
1: А почему вы так решили?
0: А вы задавались вопросом, кто такой был Ньюман?
2: Полицейский?
0: Нет, ответ неполный.
1: Ну, комиссаром полиции.
0: Да-да.
1: Ну, ладно, я пошел. Мне надо еще позвонить кое-куда.
0: Ну-с, так кем был Ньюман?
2: Он был плохим полицейским.
0: Нет. Ньюман был самым плохим полицейским, какого только можно себе представить. Он был подлец и негодяй. Последний из негодяев.
2: Ну, это твое личное мнение. Я его так близко не знал.
0: Ты его знал достаточно, чтобы согласиться со мной. Я понимаю, что из-за ложно толкуемой лояльности Рен со мной может не согласиться. Но уж ты не виляй, не увиливай.
2: Но то, что я слышал о нем, звучало не слишком лестно. Но я сам с ним никогда вместе не работал.
0: А с Ньюманом и нельзя было работать вместе. От него можно было только получать приказы и делать, что приказано. Ну, а тем, кто был выше его, можно было приказывать ему. Но спустя некоторое время они могли убедиться, что приказ выполнен неправильно или вообще не выполнен. Нет, он был негодный работник и подлец. Мне стыдно, что я служил полицейским в одном городе с ним в одно время.
2: Однако имя Ньюмана не запятнано. Почему?
0: Почему? Потому что все знают, жаловаться на полицейского бессмысленно. Бессмысленно. Простые смертные беззащитны перед полицией.
2: Ну, ты преувеличиваешь.
0: Мартин, ну ты же знаешь, наша проклятая спайка стала нашей второй натурой. Мы все помешаны на этой чести мундира, выражаясь изысканно. Полицейские горой стоят друг за дружку. Но возникает вопрос, против кого они стоят?
2: Наступит день, когда кто-нибудь сумеет ответить на этот вопрос.
0: Да. Ньюман мертв. Не нуждается больше в снисхождении. Но того, кто его убил, нужно искать в прошлом Ньюмана. Да, в прошлом.
2: То есть?
0: От этого комиссара пострадал не один человек. Многие люди были избиты, даже более приговорены к заключению. Лишь потому, что полицейские в суде лжесвидетельствовали против них. И ни выше, ни ниже стоящие инстанции никак не реагировали.
2: Угу. Вышестоящие из-за чести мундира, а нижестоящие из-за страха потерять работу.
0: Да, да.
2: Но ты все же расскажи, что ты знаешь о Ньюмане такое, чего не знаем мы?
0: Ну, он занимал пост, который позволял ему командовать множеством молодых коллег абсолютно по своему усмотрению. Они проходили у него полную выучку. Ты понимаешь, что это значит?
2: Нет.
0: Он разложил десятки молодых ребят, которые с первых дней усвоили ложное представление о работе полицейского. При этом многие преклонялись перед Ньюманом, желая стать его копией, стать таким же непреклонным и неограниченным самодержцем, вершителем судеб.
2: А ты лично знал Ньюмана? Служил под его началом?
0: Да, служил.
2: Когда это было?
0: Знаешь, в армии его звали негодяй Суфле. Многому из того, что я теперь умею, меня научил Стиг Ньюман.
2: Например?
0: Я был десантником. Нас обучали на животных, на свиньях, овцах. Вот ты, например, знаешь, как отрубить ноги свинье, чтобы она не визжала? Или, скажем, выколоть глаза, или вспороть ей брюхо и снять шкуру, и чтобы она по-прежнему не визжала.
2: Боже.
0: Знаешь, как этого добиться? Надо вырвать у нее язык. Да, многому я у него научился. Ну, например, как, будучи запертым в шкафу со взрослой рысью, одолеть ее. С полным ранцем кирпичей карабкаться на тренировочную вышку 50 раз вверх, 50 вниз. Рыси не убивали за один раз. Их использовали несколько раз. И знаешь как? Прикалывали к стенке шкафа за шкуру.

0: А Ньюман?
1: Что Ньюман? Ньюман был инструктором. Он учил, как переламывать руку и ногу, как сворачивать шею, как выдавливать пальцами глаза. Тогда и речи не было о том, чтобы животных предварительно усыпить.
0: И это считалось нормальной строевой подготовкой?
1: Знаешь, я не понимаю твой вопрос. Разве здесь применимо слово «нормальные»? Не понимаю. Ньюман учил молодых ребят гордиться своим бессердечием и получать удовольствие при виде чьих-то страданий. У многих остался вкус к таким вещам.
0: Он был садист?
1: До мозга костей. Ну, он называл это твердостью духа. Всегда поощрял издевательство старших над младшими. Это входило в программу обучения.
0: Но для этого не обязательно быть садистом.
1: Но он проявлял себя по-всякому. Скажем, он был помешан на дисциплине. Каждый день Ньюман кого-нибудь наказывал за самые пустяковые провинности. И давал право выбрать.
0: Выбрать? Что?
1: Рапорт по начальству или физическую расправу. Я однажды явился в часть с опозданием, ну и угодил в лапы к Ньюману и выбрал второе.

0: И ты полагаешь, что и на этом посту он вел себя так же?
1: Ну, точно так же здесь не получилось бы, но подчиненных и арестованных он бил по-прежнему.
0: Так, но на него должны были поступать жалобы? И неоднократно?
1: Нет, нет. Вот из-за этой чести мундира в его деле ты не найдешь ни одной жалобы. Ни одной. Они шли прямиком в корзину для бумаг.
0: Послушай. А уполномоченный Риксдага по контролю за судопроизводством нас не выручит?
1: Да, пожалуй, ты прав. Да, правильно. В канцелярии депутатов жалобы не выбрасывают.
0: Вот.
1: Правильно. Они должны быть в архиве.
0: Займусь. Слушай, Кольберг, а почему его так называли? Негодяем из Сефлё?
1: Ну, он был родом из Сефлё. И при всяком удобном случае твердил, из Сефлё выходят твердые люди, настоящие мужчины. А в том, что он был негодяем и подлецом, сомнений нет. Один из самых подлых людей, которых я встречал на своем веку.
0: Да, ты прав.
1: Надеюсь, ты меньше теперь боишься запятнать честь мундира. А?
0: Надеюсь.
1: Ты знаешь, у него все эти годы, у Ньюмана,
0: да?
1: Все эти годы был очень преданный помощник, субъект по фамилии Хульт. Надо бы с ним связаться.
0: Да, я о нем знаю. И наметил встречу с ним.

0: Привет, Хульт, это я, Бек.
1: Я жду вас. Тебя. После твоего звонка.
0: Ты в форме? Разве ты не выходной?
1: Я всегда ношу форму. Я в ней лучше себя чувствую. Угу. Так о чем ты хотел говорить?
0: Умер Стик Ньюман.
1: Вот оно что.
0: Ты уже знаешь об этом?
1: Нет. Но этого следовало ждать. Стик тяжело болел.
0: А ты хорошо знал Ньюмана?
1: Мы много лет работали вместе.
0: А что ты можешь сказать о нем?
1: Он был очень хороший человек.
0: А я слышал другое.
1: От кого?
0: От многих.
1: Стик Ньюман был очень хороший человек. Очень дельный.
0: А я, например, знаю, что Ньюман в своей работе пользовался весьма сомнительными методами. На него поступало много жалоб.
1: Он был настоящий мужчина и лучший начальник, которого можно себе пожелать. Если о нем будут говорить плохое, знай, что это враки.
0: Но человек он был суровый.
1: Не больше, чем того требовала служба. Забрасывать грязью Ньюмана теперь, когда он мертв. Если бы кто-нибудь вздумал хаять его в моем присутствии, то я смог бы заткнуть рот этому человеку.
0: Каким же это образом?
1: Это уже моя печаль. Я не первый день работаю в полиции и знаю свое дело. Он меня выучил.
0: Стик Ньюман выучил?
1: Да. Он научил меня многому.
0: К примеру, как давать ложные клятвы? Как переписывать?

0: записывать рапорты, чтобы каждое слово было правдой, но все вместе наглая ложь, да? Как истязать задержанных?
1: Ничего подобного. Он не говорил и не делал.
0: А ты?
1: Я тоже нет.
0: И ты никогда не колотил дубинкой бастующих рабочих? По приказу Нюмана?
1: Нет.
0: Нет. И не сбивал с ног протестующих студентов? И не дубасил безоружных школьников на демонстрациях? По личному распоряжению Нюмана?
1: Нет. Я в таких делах не участвовал.
0: Странно. Если учесть, что с Нюманом ты работал давно, а он, будучи экспертом по вопросам общественного порядка, письменно составлял такие инструкции. Он же советовал полицейским врезаться на мотоциклах в толпу, чтобы рассеять ее.
1: Я знаю, что Ньюман никогда не применял силу больше, чем того требовала обстановка.
0: И ни у кого не было повода жаловаться на Ньюмана и ненавидеть его?
1: Нет.
0: Дело в том, что Ньюман умер не своей смертью. Его убили. И мы полагаем, что убийца сделал это из мести. Кто мог так ненавидеть его, чтобы убить?
1: Я не знаю. Никто.
0: Ты куда?
1: На работу. Какой теперь выходной?

Черт возьми. Третий день я без отдыха, буквы просто расплываются. Строчки прыгают то вверх, то вниз, а уж это архивная пыль. Сижу целый день. Ну, правда, кое-что есть. Целых 20 жалоб на Ньюмана. И на всех резолюция в архив. Ох, Ньюман, Ньюман. Как он все уверенно опровергал. Вот эта жалоба особенно интересна. Она от полицейского. Канцелярию уполномоченного Риксдага по контролю за судопроизводством. Настоящим покорнейше прошу господина уполномоченного депутата взять на новое рассмотрение мои докладные от 1.9.76 и 31.12.77, касающиеся служебных упущений, совершенных комиссаром полиции Стигом Ньюманом и его первым помощником Пальманом Хультом. С почтением, Окке Рейнальд Эриксон, констебль полиции. Так, а это заключение депутата. Учитывая ту тщательность, которой были в свое время изучены перечисленные донесения, а также, что заявителям не приводятся новые факты и доказательства, которые могли бы подтвердить прежние жалобы, не вижу оснований принимать какие-либо меры по данному ходатайству. Да, дела, дела. Придется поднять эти докладные от какого? От 1 сентября и 31 декабря, соответственно, 76 и 77 годов. Так, ну ладно. Теперь возвращаюсь в управление.

0: Да, Рен, ты здорово поработал. Значит, мы не ошиблись в своих предположениях, а? Ньюманом действительно многие могли быть недовольны. Так. Слушай, а почему все же Хульт вчера звонил Ньюману домой?
1: Ну, фру Ньюман сказала, что он хотел послать ему цветы. Они ж дружили?
0: Да. В полиции никто не знал, что Ньюман лежит в Центральной.
1: Поэтому Хульту и пришлось звонить, спрашивать адрес.
0: Странное совпадение.
1: Слушай, Мартин, а если бы позвонили тебе домой, и твоя жена спросила бы, кто говорит? Ой, прости, прости, я чуть не забыл, ты же в разводе.
0: Минуточку, минуточку, минуточку, все-таки. Что бы ты сказал?
1: Я бы, разумеется, не заявил с вами, говорит Эйнар Валентино Рен.
0: Господи, это еще кто такой?
1: Это я, мое полное имя. В честь какого-то киногероя мамаша придумал.
0: А, Рудольфа Валентина. Так, значит, ты считаешь?
1: Я считаю, что если бы Хульт сказал ей, меня зовут Пальмон Харольд Хульт, это выглядело бы нелепо и странно.
0: Ну, а ты-то откуда знаешь его полное имя?
1: Да ты сам записал его в блокнот со слов фру Ньюман.
0: Здорово, Рен, здорово, просто здорово.
1: Черт, жаль. Жаль, никак не могу добраться до Эриксона.
0: Это до этого жалобщика?
1: Угу.
0: Да, им стоит заняться поподробнее. Надо собрать все бумаги и поскорее.
1: Кольберг этим занимается, он скоро должен подойти. Надо бы еще, чтобы жена Ньюмана идентифицировала голос Хульта.
0: Голос Хульта?
1: Угу. Да, надо его разыскать и попросить позвонить.
0: Дежурный, передайте по селектору. Первого помощника комиссара Харальда Хульта просит немедленно позвонить в управление. Угу. Спасибо. Так. Слушай, Рен, а в каком роде войск служил Хульт?
1: В кавалерии.
0: Ха-ха. Это рай земной для новобранцев. А Эриксон?
1: Он был артиллерист. Ты думаешь о штыке?
0: Да.
1: Я тоже.
0: Да и знаешь, такой штык может купить себе любой за 5 монет на армейском складе излишков. Да-да, заходите.
2: Можно?
0: А, Кольберг, мы тебя ждем.
3: Привет.
0: Привет.
3: Так вот по поводу Эриксона. Ну, это довольно долгая история, и вы в свое время о ней слышали.
0: Нет, давай договоримся, что нам ничего не известно, и рассказывай с самого начала.
3: Ну, хорошо, сначала так сначала. Так. Угу. Окке Эриксон родился в 1935 году в семье токаря. Был единственным ребенком. Реальное училище закончил в 1954-м. Через год был призван на военную службу. Отбыв ее, поступил в полицию. Был зачислен на подготовительные курсы. Увлекался футболом.
0: Я вспоминаю, он отлично стрелял. Был победителем соревнований.
1: Верно. Я тоже помню. Дай, прикурить у меня ничего.
3: Пистолетом он владел. Здорово.
0: Из винтовки он стрелял не хуже.
3: Так, в 1956 году стал участковым. Полицейским он был средним. Правда, жалоб на него не поступало, но никак не отмечался. За первые 4 года работы он сменил 3 округа.
0: Да. А не случалось ли ему работать под началом Ньюмана?
3: Да, непродолжительное время.
0: Когда?
3: Так, осень 57-го и зиму 58-го. Потом Ньюману дали другой округ.
1: Слушай, Кольберг, скажи, пожалуйста, а какие у них были отношения? Нюман не церемонился с теми, кого недолюбливал.
3: Ну, жалобы Эриксона этого периода не касаются, но зная методы Нюмана, с помощью которых он делал мужчин из сопливых щенков, как он выражался, нетрудно представить, что Эриксону доставалось по первое число.
1: Да уж, конечно.
3: Вот, в начале 59-го Оки женился. Она была моложе его на 5 лет, звали ее Мария, родом она из Финляндии. И по-шведски говорила не очень чисто. Работала она в фотоателье. В декабре 59-го у них родилась дочка. И когда малышке исполнилось 1.5 года, то есть летом 61-го, Мария скончалась при обстоятельствах, которые вам, без сомнения, памятны.
1: Да-да, я помню.
0: Ну, памятный, непамятный, давай все по порядку и подробно.
3: Хорошо. Так вот, вот здесь, летом 61-го, в этой истории появляется Стиг Нюман. Так. А заодно с ним и Харальд Хульт, который уже был его первым помощником. Именно у них в участке скончалась Мария. Ночью в камере для алкоголиков.
1: Для алкоголиков?
3: Да.
0: А Нюман и Хульт были в ту ночь на работе?
3: Нюман был, когда ее задержали. Потом он ушел домой. Ушел. Вот точное время не установлено. Хульт в эту ночь патрулировал. Но когда ее нашли мертвой, он при этом присутствовал.
1: Да, дела.
0: Ну, продолжай.
3: Значит, Мария Эриксон страдала диабетом и должна была регулярно делать себе инъекции инсулина. Она никогда не пропускала инъекции, да, кстати, и не могла это себе позволить. Но вот тут, бывает же так, забыла шприц дома.
0: Дальше.
3: После 7 вечера двое полицейских из участка Ньюмана обнаружили Марию Эриксон в сквере на скамейке. Выглядела она ужасно. Они заговорили с ней, но она ответила неразборчиво, поэтому они решили, что она либо мертвецки пьяна, либо наглоталась наркотиков. В участке Нюман, увидев Марию, велел поместить ее в камеру для алкоголиков. Правда, на следствии он заявил, что не видел ее, и на очередном допросе оба полицейских, изменив свои прежние показания, тоже стали говорить, что Нюман был чем-то занят. А самим им пришлось якобы немедленно удалиться по срочному заданию. А вот охрана утверждала, что полицейские самолично поместили Марию в камеру, грубо ее толкая вот. И она, видимо, упала, когда они закрыли за ней дверь. Потом в камере было тихо, и охранники решили, что женщина спит. А когда пришла ночная смена, камеру открыли и увидели, что задержанная мертва. Хульт кинулся звонить скорую помощь, но ему не удалось спровадить ее в больницу, потому что она была мертвая.
0: Так. Когда она умерла?
3: За час до того, как они сменились.
1: Угу. Я вот чего не понимаю. Ведь у нее должна была быть при себе карточка. Карточка, где написано, чем она больна. Разве это не общий порядок?
3: Да, правильно. У Марии в сумочке лежало такое удостоверение.
1: Ну и что?
3: Но ведь они-то ее не обыскивали. На допросах Нюман заявил, что поскольку он не видел этой женщины, пусть отвечают полицейские и охрана. Ну и они отделались предупреждением.
0: А Эриксон?
3: Да.
0: Как он себя вел, когда узнал, что случилось?
3: Ну, у него было нервное потрясение. Он несколько месяцев был на больничном. Потом у него началась депрессия. Хотя, правда, ему никто не сказал, но постепенно он докопался до истины. Вот в сентябре он написал первую жалобу на Нюмана и Хульта, но к тому времени следствие по делу Марии уже было закончено.
0: Ну и что же произошло с Оки Эриксоном потом? Я имею в виду не только внешние обстоятельства его жизни, а вот, ну, чисто психические перемены.
3: Ну, не знаю, вот к врачам он не обращался.
0: Но он стал другим или нет?
3: Да, да, он стал совершенно другим человеком. Вот это заметили все сотрудники. Вот видишь, тут написано, когда он после болезни вышел на работу, он был тихим и замкнутым, старался ни с кем не общаться. Коллеги пытались как-то проявить к нему внимание, отвлечь от тяжелых переживаний, но успеха не достигли. Вначале они были очень терпеливы, жалели его, надеялись, что рано или поздно он станет прежним, но на все разговоры отвечал односложно и только то, что касается службы.
2: Да в конце концов, да мы просто под любыми предлогами стали избегать работать с ним, вот что я вам скажу.
3: Да. Вот он становился день ото дня мрачнее, начал писать жалобы сначала на Ньюмана и Хульта, а потом на всех, кто не хотел разобраться с этим делом, на всех подряд. Я думаю, каждый из нас получал эти письма.
2: Нет, я нет.
0: Я получил его жалобу. Получил. Но через 8 месяцев после смерти его жены разобраться было почти невозможно.
3: Даже ты, Мартин.
0: Да. Он потом жаловался начальству и на меня. Хорошо. А что происходило с Эриксоном потом?
3: С Эриксоном так. Ну, сначала его перевели в другой участок. Ну, а там вскоре придрались к небольшому служебному упущению. И так как у него и до этого были неприятности...
0: Прости. На него жаловались за жестокое обращение?
3: Нет, что ты, нет. Он не был жестоким. Скорее, наоборот, он был очень мягким. Ну, вот, говорят, стал невероятно педантичным, нелепым занудой. Он мог часами возиться с делом, на которое за глаза хватило бы 15 минут. А он все проверял, проверял все мелочи, никому не доверял. И писал жалобы и рапорты. Все на одну тему. Как плохо работает полиция, начиная со стажера и кончая министром.
2: По этим жалобам выходило, что только он один работает хорошо. Слушайте, а может, у него просто образовалась мания величия?
3: Ну, не знаю, я не психиатр. Но он, похоже, обвинял в смерти жены не только Ньюмана с компанией. Нет, он обвинял всех полицейских.
0: То есть, по-твоему, он обвинял всю полицию, которая допускает подобный случай, так что ли?
3: Да, да, так.
0: Вы знаете, меня не покидает чувство опасности, какой-то близкой беды. А продвигаемся мы в этом деле медленно. Медленно. Слушай, Кольгер.
3: Да.
0: У него же была дочка.
3: Да, конечно.
0: Сколько ей теперь?
3: Сейчас посмотрим. Так, сейчас. Угу. Сейчас ей 11. Он растил дочку сам, жили они в квартире, которую он снял после свадьбы.
0: Боже мой, как же он справлялся. Отец-одиночка, полицейский. Ну, а его родители?
3: Они брали девочку к себе после детского сада или школы, если он дежурил вечером.
2: Ну, а после того, как его уволили из полиции, где он работал?
3: Работал он... Вот он пытался потом устроиться радиопатрулем, но его не взяли.
2: Почему?
3: Ну, не знаю,
2: идиоты.
3: Не взяли. Потом он исчез с нашего горизонта.
0: Значит, со смерти его жены прошло 9 лет.
3: Да, да, 9, 10, может быть, даже. Подожди. Уж не думаешь ли ты, что это он распотрошил Ньюмана? Да нет, ну что ты. За 10 лет ненависть и жажда мести должны ослабнуть. Нет. Это ложный след.
2: Конечно, ложный. Вообще-то Кольберг прав.
0: Знаете, надо немедленно навестить его родителей. Да, Мартин Бек у аппарата.
4: Говорит Хульт. Ты искал меня?
0: Да, где ты находишься?
4: Я патрулирую больницу. Вызвал сюда еще 2 радиопатруля.
0: Зачем? Там есть охрана?
4: Больше порядка не помешает. Черт, что такое? Комиссар, стреляют! Я прерываюсь, должен выяснить, что происходит.
0: Немедленно доложи. Рен, и ты тоже, Кольберг, поезжайте туда. Осторожно, отправьте оттуда лишних людей. Надо срочно выяснить, откуда стреляют. Так, теперь тех, кто патрулирует по распоряжению Хульта, снимите и поставьте на оцепление ближайших улиц. Предупредите население. Я иду доложить обо всем полицмейстеру, а потом заскочу к родителям Эриксона. Раздобудьте адрес. Да, слушаю.
4: Стреляли по радиопатрулю. Они только вышли из машины. Один убит, другой ранен. К ним не подойти. Площадка перед больницей под обстрелом. Правда, тут пробежал мальчишка, его не тронули. А нам не дают высунуть нос.
0: Ясно. Удалось выяснить, откуда стреляют?
4: Да. Напротив больницы здание стоматологического института, а к нему примыкает жилой дом. Стреляют, видимо, оттуда, с крыши.
0: К вам сейчас прибудут Рен и Кольберг. Ничего не предпринимайте. Ждите их указаний.

Говорит Кольбер. Говорит Кольбер. В доме номер 35 по Далагатан засел сумасшедший, который стреляет с крыши или верхнего этажа из автомата. Перед институтом лежат тела двух полицейских. Один мертв, другой, видимо, тяжело ранен. Объявите тревогу по всем участкам центральных районов. Перекрыть улицы Далагатан, Оденгатан и Оденплан. И, разумеется, все переулки в этом секторе. Сообщите высшие инстанции. Не высылайте по указанному адресу полицейских машин и никого в форме. Всем переодеться.

0: Кто там?
1: Комиссар уголовной полиции Мартин Бек.
2: Разрешите?
0: Да. Входите, входите.
2: Благодарю вас.
0: Входите. Садитесь, пожалуйста.
2: Спасибо.
0: Жена сейчас придет. Она подаст кофе. Вы быстро нас нашли. А я волновался, что плохо объяснил вам по телефону, как нам проехать.
2: Нет, нет, найти было нетрудно.
0: Ох, это потому, что вы полицейский и хорошо знаете город. Окки, пока работал в полиции, тоже очень хорошо изучил город. Да. Так вы хотели поговорить о моем сыне Окке?
2: Да.
0: Ага. Но я уже сказал по телефону, что мы с женой ничего не знаем. Мы вообще думали, что он еще спит наверху в своей бывшей детской. А он, видимо, уже уехал к себе. Ох, он в последнее время выглядит таким усталым, измученным. И когда он иногда приезжает переночевать здесь, мы даем ему возможность подольше поспать. Тем более, что у него сегодня день рождения.
2: День рождения? Поздравляю вас.
0: Спасибо.
2: А машина у него есть?
0: Да, Volkswagen. Вот, вот моя хозяйка.
3: Добрый день.
2: Добрый день.
3: Добрый день. Вот, пожалуйста, кофе. Прошу вас.
2: Благодарю вас. Видите ли, фру Эриксон, я хотел бы кое-что узнать о вашем сыне. Если я правильно понял вашего супруга, он был у вас вчера вечером.
3: Да.
2: А знаете ли вы, когда он ушел?
3: О, нет, не знаю. Он сначала звонил по телефону кому-то, потом звонил в какую-то больницу.
0: Да.
2: О чем он говорил?
3: Я не слушала. Что-то спрашивал... О комиссаре Ньюмане.
0: Угу.
2: Что именно?
3: И вы знаете, я не прислушивалась. Мы смотрели телевизор, а потом легли спать. А он пошел к себе.
0: К себе.
2: А когда вы легли спать?
3: Отто, ты не помнишь?
0: Когда легли спать? В половине одиннадцатого. Нет, в одиннадцать.
3: Нет.
0: Нет, нет, скорее всего, в половине одиннадцатого.
3: Да.
2: В половине одиннадцатого.
0: Да, да.
2: И вы не слышали, когда он ушел?
3: Нет. А что? Что, Сухи, что-нибудь случилось?
2: Нет, нет, нет, нет. Ну, нам это во всяком случае неизвестно. Скажите, а где сейчас работает ваш сын?
0: Он механик по лифтам. Уже год, как он там работает. Вот видите, на столе каталог. Он теперь занимается только лифтами.
2: О, каталог роскошный.
0: Да-да.
2: Разрешите посмотреть?
0: Да, пожалуйста.
2: А до этого Окке что делал?
0: Ох, он все перепробовал. Работал таксистом, ночным сторожем, водил грузовик.
3: Да.
0: А потом стал переучиваться на механика.
2: А когда он был у вас вчера вечером, он выглядел как обычно? О чем вы разговаривали?
0: Да, мы разговаривали мало.
3: Да, мало.
0: Мало. Он в последнее время вообще стал молчаливым. Он, конечно, очень огорчен из-за Малин. А теперь еще и квартира.
2: Из-за Малин? Это кто? А что с квартирой?
0: Ну как же? Малин девочка, дочка. У него патронажное общество забрало дочку. А теперь отнимают еще и квартиру.
2: Почему?
0: А почему полиция убила его жену?
3: Да, почему?
2: Вы, пожалуйста, ответьте сначала на мои вопросы. Почему у него взяли ребенка?
0: Они уже давно пытались. Но теперь им удалось, наконец, раздобыть бумагу о том, что он не способен воспитывать ребенка. Ну, мы, разумеется, спросили, чтобы девочку передали нам. Но, по их мнению, мы слишком старые.
3: А, как будто у чужих людей ей будет лучше.
2: А вот что за бумагу раздобыли в патронажном обществе?
0: Ну, там написано, что он недостаточно стабильный. Уж не знаю, что они этим хотели сказать. Наверное, что он на одном месте долго не задерживается.
2: Да, наверное. Когда они взяли девочку?
0: Позавчера. А вчера пришли выселять из квартиры. Когда он работал в полиции, его жалованию хватало на эту квартиру. Но он и считал, что справится и в дальнейшем. Впрочем, квартира – это еще не самое страшное. Самое страшное с дочкой.
2: А можно поподробнее, из-за чего отобрали ребенка?
0: Они приходили к нам, расспрашивали про Оке. А он после смерти Марии стал мрачным. Ведь это нетрудно понять.
2: Да.
0: Так они сказали, что это депрессивное состояние. И что это пагубно отражается на психике ребенка. Они именно так и выразились. Что-что, говорить красиво. Это они мастера.
3: Да, умеют.
2: А с кем еще беседовали представители общества?
0: Ух, они постарались поговорить со всеми, под чьим началом Оки находился хоть когда-нибудь. Они занимались этим больше года.
2: И в полицию тоже обращались?
0: Ну, ясное дело. Уж этот-то начальник для них всего важнее. Сами понимаете.
2: Ну да, отзыв был не слишком хороший.
0: Да, Оки сказал, что теперь нечего надеяться. Нечего надеяться, что ему оставят дочку.
3: Ой, Господи.
2: А вам известно, кто писал этот отзыв?
0: Да, известно, известно. Это был комиссар Нюман. Вот тот самый, в участке которого умирала Мария. Они никто и глазом не моргнули.
2: А вчера вечером? Вчера вечером ваш сын говорил о Нюмане?
0: О Нюмане?
3: Да.
0: А, да-да. Сказал только, что из-за Нюмана у него забрали Малин.
2: Понятно. Ваш сын искусный стрелок. В полиции он считался среди самых лучших. Вы не знаете, у него сейчас есть оружие?
0: Да, да, да. Оки получал немало призов. А оружие...
3: Ой, ему бы лучше продать все эти штуки. Они ведь дорого стоят. А у него туго с деньгами.
0: Да. Прежде всего, Оки принес домой все оружие, когда вернулся из ополчения. Он честно заслужил офицерский чин. О, вот тут он был молодцом.
2: А какое еще у него было оружие?
0: Было у него и есть маузер, да еще пистолет. Он ведь взял золотую медаль за стрельбу из пистолета.
2: И есть еще что-нибудь?
0: Да, да, да. Американский автомат, да. Джонсон.
3: Да, да.
2: Это все?
0: Нет, нет, не все. Есть еще старый карабин.
2: Ага. Неплохой арсенал получается.
0: Да, да, да. Ну, у него есть разрешение. И вообще... Оки хороший мальчик.
3: Да.
0: Не его вина, что ему так не повезло. Мы с женой всю жизнь работали и старались вырастить его хорошим человеком. Но все получилось так нескладно и у него, и у нас.
3: Ох, Господи.
0: Я состарился, никому не нужен. Вообще, что вышло из моей жизни? И вот... Оки вчера читал статью вот в этом журнале.
2: В этом?
0: Да-да-да, вот в этом. Да. Там все объяснено, почему это со многими так происходит. Если бы я знал, куда идет мир, разве стали бы мы с женой заводить детей?
2: Ой.
0: Ой, что случилось? У вас что-то упало.
2: Простите, тут из каталога выпала бумажка. Боже. Что это?
0: Это почерк Оке.
2: Убить Стига Ньюмана, Пальмана Хульта, Мартина Бека.
3: Боже.
2: Где живет ваш сын?
0: Далагатан, дом 35. А что? Что вы от него хотите?
2: Мне надо срочно позвонить.

0: Рен, ты не заметил, откуда все-таки он стрелял? С крыши или из квартиры верхнего этажа?
1: Да нет, не успел рассмотреть. Кольберг, а почему он стрелял только в радиопатруль и в нас?
0: Может быть, недолюбливает полицейских?
1: А, вот он чего.
0: Слушай. А, я знаю. Я знаю, как мы пройдем здесь через площадь и проникнем в дом.
1: Как?
0: Давай быстро разыщи в больнице белый халат. Еще хорошо бы узнать, кто живет на верхнем этаже этого дома.
1: Хорошо, хорошо. Я распоряжусь.
0: Давай быстрее. Нет, нет, ждать больше нельзя. Здесь же вокруг множество людей, дети, женщины. Ах ты, Господи. Теперь-то в кого это он?
1: Так. Вот. Вот халат. Кольберг, держи.
0: Да.
1: Знаешь, он опять стрелял в полицейскую машину. Упражняется. Они только подъехали, но остались целы. Он им пробил мигалки и прожектор. Во всяком случае, теперь он на крыше. Это точно.
2: Я относительно жильцов верхнего этажа.
0: Ну-ну.
2: Так вот, там две квартиры типа студий. Но в одной сейчас никто не живет, а в другой некто Эриксон. Мужчина с дочерью.
0: Эриксон? Так. А, ну хорошо. Надо брать этого психа со стороны улицы. Кто знает, где Мартин Бек? Рен, ты идешь?
1: Нет, я остаюсь здесь, а Бек сейчас может быть у станции подземки. Там нечто вроде штаба.
2: Да, туда прибыл главный инспектор Мальм. Там помимо наших машин две пожарные машины и вертолет автоинспекции.
0: Хорошо, я попытаюсь выяснить, где Бек. Его покойный Ньюман сам руководил операцией, ему и то не удалось бы создать большую неразбериху. Скажите, вы не видели Мартина Бека?
2: Нет, но, возможно, он в автофургоне. Там и инспектор Мальм. А, да вот он сам идет сюда.
3: Боже мой, Кольберг, у тебя немыслимый вид.
0: Это халат для маскировки. Мальм, где Бек?
3: Мне не удалось установить с ним контакт. Но вообще этот случай для узких специалистов.
0: Каких специалистов?
3: Ну, для специалистов по охране общественного порядка. Полицмейстер, как на грех, уехал. И мне удалось связаться с министром. Сейчас в Стоксунде.
0: Ну, отлично.
3: В каком смысле?
0: Ну, в том, что его там не достанет пуля.
3: Что? Ну, как бы там ни было, командовать операцией поручили мне. Я вижу, вы прибыли прямо оттуда. Как вы расцениваете обстановку?
0: На крыше сидит сумасшедший, вооруженный автоматом, и стреляет в полицейских. Он забаррикадировался. Все соседние крыши ниже. Время от времени преступник спускается в квартиры верхнего этажа. Никто до сих пор его даже мельком не видел. Подобраться к нему совсем непросто.
3: Не усложняйте. Есть много способов. Мы располагаем значительными ресурсами.
0: А, вон идет Бек. Мартин! Мартин, подойди сюда.
4: Есть новости. Так. Ньюманом вчера вечером звонил Окке Эриксон.
0: Так все-таки Эриксон.
4: Да.
3: Эриксон?
0: Он и убил Стига Ньюмана?
4: Похоже на то.
3: Что? Что такое? Полицейский? То есть, что это, я хочу сказать, бывший полицейский?
4: Все эти детали потом. Что с преступником на крыше?
3: Сеть раскинута.
0: Нужно идти его брать, Мартин.
4: Нужно все продумать, Кольберг.
3: Срочно собираем совещание. Надо обсудить план предстоящей операции. Прошу всех в фургон. Прошу вас.

0: Мартин! Мартин, почему ты отошел? Ты что, не хочешь принимать участие в совещании?
1: Да, я не хочу говорить ни о слезоточивых бомбах, ни о водяных пушках, ни об атаке с вертолета.
0: Подожди, ведь все согласились с твоим предложением о том, что человеку на крыше сначала надо предоставить возможность сдаться добровольно.
1: Хорошо, а потом?
2: Послушай, Бек, довольно, довольно. Это уже выглядит демагогией. Ты понимаешь, если он не сдастся, его придется брать силой. Ну или в крайнем случае застрелить. При этом никоим образом нельзя рисковать жизнью полицейских.
1: Конечно, Эриксон поставлен в нелепое и безвыходное положение. Вполне возможно, что рассудок его совсем помутился. И он утратил возможность общаться с людьми и понимать их. А может быть и нет. И кто-то должен нести ответственность за все случившееся. Не Ньюман, поскольку он либо не знал, что существует такое понятие, либо считал это чувство блажью, и не Мальм. Для Мальма Эриксон только опасный маньяк. Он не желает признать его связь с полицией, если, конечно, не считать того, что именно полиция должна его обезвредить. А я виноват тоже. Виноват. Тут ничего не поделаешь. И надо отвечать, надо как-то искупить вину. Мы все виноваты перед ним.
0: А где девочка? Где она? Она что, с ним?
3: Да, девочки побеспокоились, она в безопасности.
1: От кого? От родного отца?
0: Ей что, угрожает опасность от родного отца?
2: Все, все, хватит. Решение принято. Все детали обсуждены. Захват преступника осуществляет Лен Аксельсон и Норман Хансен. Они надежны, в отличной форме, первоклассной выучки. Молодые, храбрые, умные. Должен признать, что у нас в полиции таких можно сосчитать по пальцам. Я думаю, операция пройдет без сучка, без задоринки. Итак, сначала забрасываем Эриксона, если это он, гранатами и бомбами со слезоточивым газом. Затем вертолеты высадят с разных сторон крыши Аксельсона и Хансена. Преступник должен быть выведен из строя газом, и у него нет шансов выкрутиться. Начали. Внимание! Внимание! Говорит главный инспектор Мальм. Я вас знаю, господин Эриксон, а вы меня не знаете. Но я даю вам слово профессионала, что для вас игра закончена. Вы окружены со всех сторон. И наши ресурсы неисчерпаемы. Однако мы не хотим применять насилие в большей мере, чем того требуют обстоятельства. Подумайте о женщинах, детях и других гражданских лицах, находящихся в опасной зоне. Вы натворили достаточно бед, даже более чем достаточно. Даю вам 10 минут для добровольной сдачи. 10 минут. Проявите понимание и примите наши условия.
3: Засекайте время.

0: Чап. 10 минут и сядем. Он не отвечает. Поднимайте вертолеты, Кольберг. Посмотрите в бинокль, что вы видите?
1: Крыши забрасывают бомбами с газом. Вся крыша закрыта плотным облаком.
0: Так. Так это вертолеты поднялись?
1: Да, поднялись. Они вот зависли над южной частью крыши. А вон вышел десантник, спускается.
0: Это Аксельсон?
1: Да-да. Натягивает противогаз.
2: Выглядит он устрашающе.
0: Да, автоматы, гранаты.
1: До крыши осталось полметра.
0: Сейчас Эриксон должен выйти и сдаться.
3: Нет! Не может быть!
4: Боже мой!
3: Он его застрелил!
0: Рацию! Немедленно остановите второй вертолет!
3: Поздно! Поздно! Они уже подлетели с крыши и не видят, что случилось с Аксельсоном!
0: Вернуть! Вернуть!
3: Он сбил вертолет! Он падает!
0: Кто стреляет?
4: Это наши чувства мести! Это же бесполезно! Его не достанет ни одна пуля снизу!
0: Я потребую прислать войска!
4: Какие войска?
3: Да, войска! Это единственная возможность!
4: Чем тут помогут войска?
0: Пусть разбомбят дом! Или...
5: Что или?
0: Сбросит парашютный десант. Комиссар Бек, не обязательно людей. Можно спустить на парашютах десяток полицейских собак.
5: Совершенно неуместная шутка. А ему сегодня исполнилось 36.
1: Кому? А, этому Эриксону?
5: Да.
1: Страшный способ праздновать день рождения. А если пустить туда пожарников?
6: Да, можно. Но жену Эриксона убили не пожарники.
1: Ты опять про эту старую историю. Вот ты подал мне мысль. А возможно, кто-нибудь из родственников мог бы его уговорить. Невеста, например.
5: Майм, прекратите.
0: Бек. Бек! Бек, что вы себе позволяете? Я пошел.
5: Ну, ушел, слава богу. Итак, трое убитых, да еще четверо с вертолета. Нет, захват Эриксона задача для одного человека.
1: Для кого же?
5: Для меня.
1: Да нет, все будут возражать. И на чем основано твое решение? Ты что, из технических соображений или... Причины чисто моральные, что ли?
5: Я иду.
3: Как ты намерен действовать?
5: Зайду в одну из квартир этажом ниже. Потом вылезу через окно, которое выходит во двор как раз под северным балконом. И взберусь на этот балкон по складной лестнице.
1: Ну хорошо, а где ты найдешь Эриксона?
5: Я думаю, он на верхней крыше, со стороны улицы.
1: Ну хорошо, тогда надо отвлечь его внимание, заставить переползти его на другую сторону крыши. Знаешь что, дадим команду пожарникам затеять шум внизу, около угла дома.
5: Шум?
1: Да-да, он должен будет переползти, чтобы посмотреть, что происходит, так?
5: Да.
1: Хорошо,
5: пожалуй.
1: Я это беру на себя. А ты, Мартин, все должен проделать без звука.
5: Без звука я попробую. Однако, учитывая мой вес и годы...
0: Что происходит? Бек! Я запрещаю.
5: Я иду.
0: Это что? Какой-то добровольный почин или укор? Должен признаться, что я тобой восхищаюсь. Но понимать тебя, по совести говоря, не понимаю.
3: Я пойду на крышу, на наблюдательный пункт.
0: Держи связь постоянно.
5: Пока.
1: Я пойду на угол обсерватории Энгаттен. Подключим пожарников.
0: Рен! Рен! Что ты молчишь? Что там? Ты его видишь?
7: Пока нет. Он должен появиться минуты через 3.

0: Есть, вот он, вижу. Мартин на балконе, полез на крышу.
1: Да, я тоже вижу. Мартин, давай.
2: Обсерватория Ангатан. Кольберг, ну что там еще? Почему замолкла сирена?
3: Перегорел предохранитель. Не рассчитан на такое время работы. Меняем, сейчас.
1: Не надо. Уже не надо. Черт. Мы его погубили.
4: К Мартину движется фигура. Он ушел с того края крыши. Почему Кольберг прекратил шум?
2: Снайперам приготовиться.
4: Нет, не надо. Они заденут Мартина. Не стреляйте.
1: Что там происходит?
5: Последний рывок, и я на крыше. Но сирена смолкла. Значит, Эриксон не отвлечен. Сейчас он меня встретит. Теперь все решат секунды. Успеть бы. Я бы его остановил. Я бы сказал... Я должен идти. Очередная неосторожность может стоить жизни еще нескольким полицейским. Да и Эриксон может отказаться от мысли стрелять только в полицейских. И тогда... Размеры катастрофы непредсказуемы. Окей, остановись. Если все мы допустили, что твоей жизнью мог распоряжаться такой негодяй, как Ньюман, почему ты за это хочешь заплатить жизнью? У тебя же есть дочь, есть твои старики. Ради них ты должен жить. Судебный процесс, конечно, будет и будет шумным, но ты же еще молод, ты должен жить. Окей, не стреляй. Нет, не успею. Вот он стоит в 2 метрах от меня, целится из пистолета. Боже мой, все напрасно. Вот его лицо... Глаза. Он безумен. Он вне пределов человеческой помощи. Невменяем. Вне пределов человеческой помощи.
1: Он упал! Куда? Алло! Алло, Рен! Рен, что ты видишь?
6: Теперь ничего.
3: Рен, что с Мартином? Он что, убит? Я иду к вам!
4: Да не знаю я! Когда сирена смолкла, Эриксон поднялся на ноги. Кстати, у него был противогаз. И подошел к тому краю крыши, куда влез Мартин.
1: Теперь что там?
4: Теперь там никого нет.
3: Ах, черт возьми.
2: Тишина. Всем тихо. Есть сообщение у наблюдателя с колокольни. Да. Так, слушаю. Так, понятно.
1: Он сказал, что видит Бека. Он лежит на северном балконе. Слава богу, он не упал во двор.
3: Ну что, Бек жив?
1: Наблюдатель сказал, что минуту назад Мартин шевелился. Похоже, он ранен.
3: Надо вынести его оттуда.
1: Да, все, надо это заканчивать.
2: Вызываю Ларсона. Срочно вызываю инспектора Ларсона. Ларсон, инспектор Ларсон, зайдите в штаб.
1: Организуем группу захвата. Ее поведет инспектор Ларсон.
3: А я пойду сниму Мартина.
7: Слушаю. Зачем Мартин полез туда в одиночку? Так мог поступить только дурак. только дурак.
8: Ты что, Ларсон, знаешь, как это называется?
7: Прекратите. Ну ладно, ладно. Ладно, просто мы все нервничаем. Мы нервничаем, и что ты хочешь? Этот безумный город в потерявшей рассудок стране. А на крыше над нами сидит несчастный маньяк, и мы должны снять его оттуда. Мы это сделаем. Мы это сделаем. Кольберг.
8: Да.
7: Ты идешь выручать Мартина. Я займусь остальным.
8: Хорошо.
2: Господи, боже мой! Что вы разговорились? Пошли.
7: Мне нужны два добровольца. Надо обратиться к людям.
2: Пошли.
7: Прошу внимания! Внимание! Я собираюсь взорвать дверь на чердак и штурмовать крышу изнутри. Мне нужно два человека. Два. Или один.
9: Можно мне?
10: Я пойду.
9: Возьмите меня.
7: Так много. Минуточку. Боюсь, вы меня не поняли. Мне не нужны те, кто считает, что это их служебный долг. Мне не нужны, кто уже видит себя героем и хочет отличиться. Возможность угодить под пулю здесь гораздо больше, чем вы думаете.
2: Господи, а к чему ты клонишь?
7: Могут идти только те, кто действительно готовы подставить себя под пулю.
8: Ларсон.
7: Ах, это ты, Хульт.
8: Возьми меня.
7: Хорошо, значит, идешь ты.
9: Эй, я бы тоже не прочь.
7: Молодой человек, вы кто?
9: Моя фамилия Болин. Я строительный рабочий.
7: Не из полиции? А как вы сюда попали?
9: Я живу как раз в этом доме.
7: Значит, вы знаете дом. Хорошо, идите сюда. Вот вам пистолет.
9: А свой можно? Я мигом принесу.
2: Давай, только быстро. Подожди. Вообще-то это противозаконно. И даже ошибочно.
7: Да, здесь много ошибочного. И главная ошибка в том, что есть люди, которые готовы дать оружие первому встречному.
11: Я готов.
7: Так, все готовы. Подождите, где там Кольберг? А?
9: Вон он стоит в пролете лестницы.
7: Вижу.
9: Кидает веревку. Так, полез наверх на балкон.
7: Вижу, все. Значит так, дадим Кольбергу унести Бека. Подожди. Хульт. Ты и Болин на северную лестницу.
9: А.
7: Я беру на себя нижнюю. После взрыва встречаемся на верхней площадке. Хульт,

0: Нет, он убьет вас. Все, он упал и уронил автомат.
1: Твое счастье, ты попал Эриксону в плечо.
2: Ваше тоже, вы бы уже не разговаривали.
3: Тебе за Ньюмана.
1: Хуль, за прекрати Ньюмана. Бить поверженного. Ты за разобьешь Ньюмана. Его голову. Прекрати.
3: Иди
1: отсюда. Он же без сознания, ну все.
3: Отойдите за Ньюмана.
1: Отойди.
0: Ларсон, да. Почему вы сами не выстрелили? Я не понимаю. Он же держал вас на мушке. Не понимаю я этого.
4: А этого от тебя никто и не требует. Кстати, у тебя есть разрешение на свой пистолет?
0: А? Нет.
4: Вот. Могут быть неприятности. А теперь давайте свяжем Эриксону руки и снесем его вниз. Осторожно. Осторожно. Дайте сигнал. Отбой.

0: свете рампы. Вечер интересных встреч, вечер добрых воспоминаний, вечер для души.
1: Программа «В свете рампы» представляет театр «Наталья».

вы артисты, устраивающие свои театры в больших домах, под искусственными светочами, перед молчащей толпой, ищите время от времени театр улиц. Повседневный, тысячеликой и ничем не прославленный, но зато столь жизненный, земной театр, корни которого уходят в жизнь улиц. Здесь ваша соседка изображает домохозяина. Ярко показывает она, как он старается замять разговор об испорченном водопроводе. Стоит перед вами изображающий и показывает чужого ему человека. Но он несомнамбула, которую нельзя окликнуть. Окликните его, и он ответит вам преспокойно и продолжит, побеседовав с вами, свой спектакль. А в скверах молодые люди изображают девушек, как те по вечерам отстраняются, защищаются, но при этом ловко показывают грудь. Как полезен и нужен такой театр. Как он серьезен и весел, и какого достоинства исполнен. В руках у нас прекраснейшая сказка. Стараемся не допустить мы скверную развязку. Плохой конец заранее отброшен. Он должен быть хорошим.

0: Die Handlung dieses Stücks kann in jedem beliebigen Teil unseres Planeten spielen, überall dort, wo der Mensch durch den Menschen ausgebeutet wird.
1: Действие может происходить в любом месте на Земле, где человек эксплуатирует человека.
2: Спектаклем по пьесе Бертольда Брехта «Добрый человек из Сизуана», только что из него прозвучал фрагмент, 35 лет назад открылся в Москве еще один театр. В те далекие уже для нас 60-е годы, трагически для культуры, когда слово уже вновь было под жестокой цензурой, театры остались почти без репертуара, именно в эти дни Юрий Любимов возглавил Московский театр драмы и комедии, который затем просто стали называть театром на Таганке.

0: И вот минуло 35 лет. Трудных, ярких, драматических, но прекрасных. Юбилей ли это? Юбилей. Радостный. Наш человеческий опыт показывает, по-настоящему радостным бывает только самый первый, совпадающий с удачами и подъемом в творчестве. А если уже на вершине? На вершине уже труднее, на то она и вершина. Может быть, не всем, кто остался внизу, она видна. А может быть, и не хотят видеть. Подросло новое поколение, а оно ищет что-то новое для себя. Будет ли ему интересно то, что будоражило нас? А дорога ведет вперед. Куда и кто с тобой пойдет? Вынужденная миграция любимого, его возвращение, раскол в труппе — это все напрягает нервы. Кто-то не выдерживает и уходит из театра. Строит и ищет сам. Кто-то остается в театре навсегда, как Высоцкий. И по сей день, как многие. И поэтому театр жив. Жив своими традициями, своим обновленным сегодняшним днем. Жив, и слава Богу.
1: В этот день берут за глотку зло, в этот день всем добрым повезло. И хозяин, и батрак все вместе шествуют в кабак. В день святого никогда тощий пьет у жирного в гостях. Речка свои воды катит вспять, все добры и про злобных не слыхать. В этот день все отдыхают, и никто не понукает. В день святого никогда вся земля, как рай, благоухает. В этот день ты будешь генерал, ха-ха. Ну, а я бы в этот день летал. Банк уладит все с рукой, ты же обретешь покой. В день святого никогда, женщина, ты обретешь покой.
2: Мы уже не в силах больше ждать, потому-то и должны нам дать. Людям тяжкого труда день святого никогда. День святого никогда, день, когда мы будем отдыхать.
0: Говорит, можно сказать, бессменный художественный руководитель театра Юрий Петрович Любимов. Запись была сделана нами на пресс-конференции, посвященной юбилею театра.
3: Быть руководителем 35 лет – это, по-моему, круглая дата. И довольно редкая для Москвы, что в одном театре столько лет работал человек, еще с довольно странной биографией. Отбывал, пребывал по независящим от меня обстоятельствам. После раскола нужно было создавать новый ансамбль. Знаете, как в старые меха вливать молодое ведро опасно, так Библия, во всяком случае, говорит. Значит, это опасное занятие. И вот я считаю, что занятие это прошло благополучно. Ничего вроде не разлезлось, а даже укрепилось. И те, кто видел наши последние спектакли, мне кажется, должны оценить и старую часть труппы, ее мастерство, и, в общем, новых наших артистов. Мы только что кончили прогон «Доброго человека» того же. Это третья премьера, фактически. За один сезон это тяжело. Тем более, когда страну так шатает, понимаете. И три премьеры в необеспеченном государстве с нищими зарплатами. Это довольно сложно соорудить. Это требует изворотливости. Меня кто-то назвал самым терпеливым точилой. Вот что я точу все время. Чего-то там точу. Самый терпеливый. Но я считаю, терпение – это одно из неотъемлемых качеств главных режиссеров. Если он хочет что-то сточить и создать, он должен проявить терпение и выдержку. Отшлифовывая талант, надо проявлять снисходительность, терпеливость и покой. Сезон этот был хороший, удачный. Во-первых, мы овладевали и развивали музыкальные склонности этого театра, которые, мне кажется, довольно редкие для драматических театров. Это просто, мне кажется, в этом смысле театр уникальный, что пели спокойно артисты, вот, многоголосие, чтобы пели хоры, чтобы пели довольно сложные партии и вели музыкальные просто спектакли. Правда, традиции тут мощные. В этом театре работали прекрасные композиторы. Шостакович, Нитке, Эдисон Денисов, Софик Байдулина, сейчас Мартынов, Владимир Иванович работает. Это все замечательные композиторы. И то, что это укрепилось и в наших поэтических представлениях, вы возьмите наш репертуар и сразу понятно и сравните этот репертуар с другими московскими театрами. И вам сразу станет ясен уровень репертуара. Какие авторы просто играются. Это очень важно. И так всю жизнь, в этом смысле, даже когда принудительно меня заставляли делать, все равно это был Горький, мать. И вторая такая уж принудительная акция, как теперь говорят, это что делать? Но я умудрился, мы так умудрились смастерить, что нам закрыли это.
0: Закрыли и закрывали. И не только один спектакль. Любимов боролся за театр ежедневно. Было время, когда он каждое утро находил в своем рабочем кабинете посланника партии, секретаря обкома, который ему говорил: «Почему вы все еще приходите в театр? Неужели вы не можете заболеть или просто остаться дома?» Не мог. Приходил и репетировал. И поэтому, наверное, и рождались такие спектакли, которые хотелось и смотреть, и немедленно закрывать.
4: Сумасшедшая, бешеная, кровавая муть, что ты, смерть или исцеление калекам, проведите, проведите меня к нему. Я хочу видеть этого человека. Я 3 дня и 3 ночи искал ваш умет. Тучи с севера сыпали каменной грудой. Слава ему, пусть он даже не Петр, чернь его любит, собуйство и удаль. Я 3 дня и 3 ночи блуждал по тропам, солонце рыл глазами удачу, ветер волосы мои, как солому трепал, и цепами дождя обмолачивал. Но ослобленное сердце никогда не заблудится, эту голову шеи шибить нелегко. Оренбургская заря красношерстой верблюдицей рассветное роняла мне в рот молоко, и холодное, корявое вымя сквозь тьму, прижимал я, как хлеб, к истощенным векам. Проведите, проведите меня к нему. Я хочу видеть этого человека. Кто ты, кто? Мы не знаем тебя. Что тебе нужно в нашем лагере? Отчего глаза твои, как 2 цепных кобеля, беспокойно ворочаются в соленой влаге? Что пришел ты ему сообщить? Злое ль, доброе ль светится из пасти вспурга? Прорубились ли в Азию бунтовщики? Или как зайцы бегут от Оренбурга? Где он? Где? Неужели его нет? Тяжелее, чем камни, я нес мою душу. Ах, давно знать забыли в этой стране про отчаянного негодяя и шулика-хлопушу. Смейся, человек, в ваш хмурый стан посылаются замечательные разведчики. Был я каторжник и арестант, был убийца и фальшивомонетчик, но всегда ведь... Всегда ведь, рано ли поздно ли, расставляет расплата капканы терний. Заковали в колодки и вырвали ноздри сыну крестьянина Тверской губернии. 10 лет, понимаешь ли ты, 10 лет, то острошничал я, то бродяжил. Это теплое мясо носил скелет на общипку, как пух лебяжий. Черт ль с того, что хотелось мне жить, что жестокостью сердце устало хмурится. Ах, дорогой мой, для помещика мужик все равно, что овца, что курица. Ежедневно, молясь на зари, желтый гроб, кандалы я сосал голубыми руками. Вдруг три ночи назад губернатор Рейнсдорп, как сорвавший солист, взлетел ко мне в камеру. Слушай, каторжник, так он сказал, одному лишь тебе поверю я. Там в ковыльных просторах ревет гроза, от которой дрожит вся империя. Там какой-то мошенник, пройдоха и вор, вздумал вздыбить Россию ордой грабителей, и дворянские головы сечет топор, как березовые купола в лесной обители. Ты, конечно, сумеешь садить в него нож. Так он сказал. Так он сказал мне. Вот за эту услугу ты свободу найдешь, и в кармане зазвякают серебро, а не камни. Уж три ночи, пробираясь сквозь тьму, я ищу его лагерь, и спросить мне некого. Проведите меня к нему. Я хочу видеть этого человека.

0: прозвучал фрагмент из спектакля «Пугачев» в роли Хлопуши Владимир Высоцкий. Театр родился словно в одночасье. Курс любимого распахнул двери вахтанговской школы-студии и шагнул на сцену доселе малоизвестного московского театра. Факт рождения вскоре был зарегистрирован зрителями на первом же спектакле. Несмотря на опасения любимого, Таганка, это так далеко, кто же туда поедет? А желающих было так много, что очередь за билетами будет стоять там десятилетиями.
1: Когда вдруг приходит старый зритель, это большая разница. Там было 60 лет и Володи Высоцкого, и пришли все-таки большинство, хотя пришли и молодые, но большинство было старшего поколения. И вдруг вроде время ушло вспять. Комплиментов, которые были сделаны в Маратсаде от людей театральных и знающих, они тоже сказали, что у них было впечатление, что вернулось то время после Маратсада. Но шарашка – это несколько другое зрелище. Там все-таки в фойе висит карта ГУЛАГа, и собираются люди и обмениваются опытом. Кто где сидел, где деды, где отцы, где внуки сидели там, или внуки ждали дедов, отцов и так далее. Это другое совсем. Но это тоже, я считаю, очень важная акция, что вот Солженицын в свои 80 лет был в театре на Таганке. Это сделано, конечно, сознательно, с обоих сторон. Со стороны моей и Александра Саевича, и со стороны театра. Это премьера.
2: Гром гремит и дождик льется, ну а я водой торгую, а вода не продается и не пьется ни в какую. Я кричу, воды купите, но никто не покупает в мой карман. За эту воду ничего не попадает. Если бы дождь не выпадал бы, если бы он 100 лет не лился, вот бы я с воды разжился, я по капле продавал бы, дай воды. Воды скорее, дождик падает, все пуще, вы без денег воду пьете, из большого вымя тучи. Купите воды, собаки, купите воды, собаки.
0: 7 лет эмиграции любимого не были незамечены зрителями. Был там Анатолий Эфрос, Николай Губенко, но Таганка ждала. И зритель ждал. Ведь когда-то, это был самый необычный театр. Нигде сильнее, чем там, не ощущалось биение пульса времени. Таганка стояла в том же опальном ряду, где располагался журнал «Новый мир», фильмы Андрея Тарковского, где звучали имена Высоцкого и Галича.
3: Кул, сзади, я вышел на подмост. Прислонясь к дверному косяку, я ловлю в далеком отголоске.

0: продуман распорядок действий, и неотвратим конец пути. Ни один все тонет в фарисействе. Жизнь прожить не больно перейти.
1: Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ли терпеть безропотно позор судьбы? Или нужно оказать сопротивление, восстать, вооружиться, победить? Или погибнуть, умереть, уснуть? И знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу. Это ли не цель, что всем желанна? Умереть, уснуть. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Достойно ли терпеть безропотно позор судьбы, или нужно оказать сопротивление? Восстать, вооружиться, победить или погибнуть, умереть, уснуть. И знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу. Это ли не цель, что всем желанна? Умереть, уснуть, уснуть и видеть сны? Вот и ответ. Какие ж сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят? Вот и разгадка. Вот что удлиняет несчастьем нашим жизнь на столько лет. А то, кто снес бы ложное величие правителей, невежество вельмож, всеобщее притворство, невозможность излить себя, несчастную любовь и призрачность заслуг в глазах ничтожеств, когда так просто сводит все концы удар кинжала. Кто бы согласился кряхтя под ношей жизненной плестись, когда бы неизвестность после смерти, боязнь страны, откуда ни один не возвращался, не склоняла воли мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться. Так всех нас в трусов превращает мысль. И вянет, как цветок, решимость наша в бесплодии умственного тупика. Так погибают замыслы с размахом, вначале обещавшие успех от промедления долгого. Но тише.

0: Конечно же, эмиграцию любимого власти приняли с облегчением.
1: Правители очень их пропагандировали, писали хорошие рецензии. Это стал советский нормальный театр без меня. Враг уехал, театр остался и стал процветать. Для правителей это стало хорошее, нормальное театральное учреждение, которое можно дружно принять в семью других советских театров. Вот и все. У нас же общество-то больное. Нам нужно выздоравливать постепенно, и тогда мы, может быть, какие-то ориентиры себе найдем. А сейчас мы все блуждаем, непонятно в каких завихрениях. Поэтому так и звучит фраза из Марата Сады. У нас такой политический театр, что приуныли артисты и прочие утописты. И поэтому, да, здравствует Наполеон, наша больница Шарантон. Ну и публика смеется. Публика смеется еще прекрасно, когда директор психбольницы, он исполняет великолепно, обращается, говорит, мы полны уверенности,
2: что о нас
1: заботится государство. И начинает публика хихикать, конечно, зловредно. Тогда он говорит, ты только...
2: Неисправимые циники, недовольны порядками нашей клиники.
1: Тут, конечно, открытый уже хохот. Но это прекрасная пьеса, недаром она мирового репертуара. Хотя бывает, что ее не понимают театральные люди даже. Считают ее какой-то грубый, примитивный. Но потому что мы все-таки трудно выходим на такое широкое, свободные, экспериментальные какие-то вещи в театральном искусстве. Там все это делают, шутя за границей. А мы сейчас обожрались вот этими, так сказать, как бы свободой. И потеряли вкус, и становимся все провинциальнее и провинциальнее, потому что опять что-то догоняем. Мы не можем не догонять кого-то. Это ужасно. Сейчас мы бежим к Бродвею, к Уэст-Энду со страшной силой. И теряем свои какие-то качества, которые у нас есть, в общем. Так как мы все-таки всегда чего-то экспериментировали, то со стихами, то с прозой, то с музыкой. Традиция, что этот театр... Поэтический раз. Вторая традиция, которая возникла все-таки столь продолжительно, это уже старый театр, 35 лет. То, что это музыкальный театр, без сомнения. Театр, имеющий свою эстетику. Лучшие артисты театра и имеют свою манеру игры, которая присуща данному театру. В чем она выражается? В реальном восприятие зрительного зала артистами, в умении завязать с ними диалог и вступить с ним в каждом спектакле в особые взаимоотношения. И считаю, что только это может спасти современный театр. Потому что вот мои коллеги, они тоже озабочены этим. Вот какое же сейчас место театра в жизни общества? Ввиду действительно с небывалым наступлением технических средств воздействия на людей. Телевидение, там интернет, там радио и всех других искусств, которые идут и подкрепляют техникой свое искусство. А это голое искусство. Артист, с одной стороны, с другой стороны, зритель, который сидит и нас слушает. Сузился лимит времени, внимание зрительного зала сузилось, что 2 часа уже держать трудно. Если хорошо, ловко сделать, сильно, с хорошей мыслью, с хорошим исполнением и с сильными компонентами других искусств. Пластика, музыка, свет и так далее, и так далее. И это главное. И было всегда с первого шага. Почему был такой успех доброго человека? Потому что он заговорил на острую тему, Брехт, представитель политического театра. Но помимо этого, это совсем особая эстетика брехтовского театра. Жесткая очень, требующая умение разговаривать с публикой, умение переходить в зонги, то есть в песни, умение вести прямую полемику с залом, провоцировать, мистифицировать зал. Вот весь спектакль построит, что мы хотим вам все дать. Хотим. Ну, возьмите же. А публика молчит. Вы знаете, зритель отупел. Или он устал, или он какой-то пришибленный. Я не знаю, или он туго соображать стал. Но у нас понятно, от замотанности, от нищеты. Но это и западным зрителем стало. Вот как говорится в шарашке у Александра Саевича, и снизошло на него, на нас, на наших граждан, равнодушие. И артисты, конечно, как кто хорошие артисты, как тонкий инструмент, они это ощущают, что очень трудно взять зал, его расшевелить, задеть его за живое. Очень тяжело. Раньше было определеннее, полярнее, а сейчас так все размыто. Мы вообще преувеличиваем роль искусства. Но ведь столько гениального сделали великие художники мира за тысячи лет. И что? И вот до чего мы дожили с вами. Значит, искусство вообще мало влияет на людей. То есть, не дай бог, если оно умрет, потому что тогда мы совсем одичаем. Ведь вы заметьте, как все время возрастают в цене, как не спровергают это современные там всякие течения, а возрастают в цене вечные гении человечества. А они все выше, выше. Их разворовывают, воруют, перелопачивают. Что-то с ними так их изобразят наизнанку, кверх тормашками. И все равно из них все черпают. Вот что удивительно.
3: Мы обязаны найти доброго человека.

0: Ведь вот уже 2000 лет не прекращается крик, вопль. Так дальше продолжаться не может. Никто в этом мире не в состоянии быть честным.
1: Неужели действительно это так трудно найти пристанище?
2: Только не для вас, что вы! Это моя вина, что оно не сразу нашлось. Это я плохо ищу.
3: Дело, безусловно, не в этом.
2: Кажется, они обо всем догадались. Почтеннейший, извините, что обращаюсь к вам, но 3 самых главных бога, о прибытии которых вот уже много лет говорит весь сезон, прибыли и нуждаются в ночлеге. Почтеннейший, может быть, у вас есть квартира? Не обязательно роскошные палаты, главное...

0: Почтеннейший, извините, что обращаюсь к вам, но три самых главных бога, о прибытии которых вот уже много лет, говорит весь Сизуан, прибыли и нуждаются в ночлеге.
1: Ну откуда мне известно, что за боги твои боги? О, если бы каждый знал, кого он пускает под свою крышу.
0: Он наверняка согласится.
2: Это не звучит ободряюще.
0: Почтеннейший, ну как же с квартирой, а?
1: Ну, а может быть, я сам живу в гостинице.
2: Похоже, что ничего не вышло. Сизуан нам тоже придется вычеркнуть.
0: Это три самых главных бога!
1: Да? Хороши же должны быть жорики, которых ты хочешь пристроить.
0: Что? Жорики! Что ты сказал?
3: Весь Сизуан покрыли позором. Теперь осталась только одна проститутка, Шенте. Она-то ведь не может сказать нет. Не может, не может, не может.
4: Шенте! Шенте!
3: Шенте, они уже здесь. Я не могу найти для них пристанище. Можешь ли ты принять их на одну ночь?
5: Боюсь, что нет, Ванг. Я жду гостя. Но возможно ли, чтобы ты не нашел для них приюта?
3: Сейчас не время говорить об этом. Весь Сизуан сплошная куча дерьма. Пока что мы поднялись бы наверх, а?
5: Только мы не должны громко разговаривать. А можно мне быть с ними откровенной?
3: Что? Да ты что, бог с тобой? Они ничего не должны знать о твоем образе жизни.
2: Нет уж. Лучше, если мы подождем внизу.
5: Дела мои плохи. Если я к завтрашнему утру не заплачу за квартиру, меня выкинут вон.
3: Ай-яй-яй, в такой момент быть расчетливой, это нехорошо, Шенте.
5: Не знаю, но, к сожалению, желудок урчит даже тогда, когда у императора день рождения. Ладно, я приму их.
2: Похоже, что ничего не вышло.
0: Почтеннейший! Почтеннейший! Квартира обеспечена.
2: Да. В таком случае пойдем.
3: Вы поселитесь у одинокой девушки. Она самый добрый человек в Сизуане.
2: Ну вот и прекрасно.
6: Ты очень устал, сын мой?
3: Немного. От суеты.
6: А что людям здесь? Тяжело живется?
3: Хорошим, да.
6: Тебе тоже?
3: Я понимаю, что вы имеете в виду. Я не хороший, но мне тоже нелегко.
2: Да. Ну что ж, в таком случае пойдем.
3: Пойдем.
2: Проводи нас, сын мой.
7: Добрым человеком уже по доброй традиции театр встретил свой юбилей. Не новым, но восстановленным спектаклем. Молодежь, а она теперь его играет, верно подхватила эту хорошо спетую песню. Они мне нравятся гораздо больше, чем молодежь 30-летней давности, говорит Юрий Петрович. Безусловно, каждое поколение вносит в этот мир свое настроение, интонацию, жизненное ощущение. Нынешние молодые более рациональны, прагматичны. Они не любят жаловаться, и этим они мне близки. Успеха вам, Таганка!

О, публика почтенная моя, конец неважный, это знаю я. В руках у нас прекраснейшая сказка вдруг получила скверную развязку. Опущен занавес, и мы стоим в смущении, не обрели вопросы разрешения. От вас вполне зависим мы притом. За развлечением вы пришли в наш дом. Провал нас ждет без вашей похвалы. Так в чем же дело? Что мы не смелы? Трусливы? Или в искусстве ищем выгод? Ведь должен быть какой-то верный выход. За деньги не придумаешь какой. Другой герой. А может, мир другой? А может, здесь нужны другие боги? Или вовсе без богов? Молчим в тревоге. Так помогите нам. Беду поправьте. И мысль, и разум свой сюда направьте. Попробуйте для доброго найти хорошему хорошие пути. Плохой конец заранее отброшен. Он должен быть хорошим.

Программа «В свете рампы» представляла театр на Таганке. Над передачей, как всегда, работали режиссер Владимир Малков, редактор Елена Зубец и звукооператор Наталья Белозерова. Всего вам доброго!

0: еще в глаза глядел, а нынче все косится в сторону. Вчера еще до птиц сидел, все жаворонки нынче вороны. Я глупая, а ты умен, живой, а я остолбенелая. О, вопль женщин всех времен, мой милый, что тебе я сделала? Вчера еще в ногах лежал, равнял с великою державою, враз обе рученьки разжал. Жизнь выпала копейкой ржавою, увозят милых корабли, уводит их дорога белая. И стон стоит вдоль всей земли, мой милый, что тебе я сделала? Вот что ты, милый, сделал мне, мой милый, что тебе я сделала? Вот что ты, милый, сделал мне, мой милый, что тебе я сделал?
1: В свете рампы вечер интересных встреч, вечер добрых воспоминаний, вечер для души.

Одесса. Теплый сентябрьский день. Большой двор дома на одной из приморских улиц. Через окна переговариваются хозяйки. Почти все жители этого дома – моряки, члены команды китобойной флотилии «Салют». И, может быть, поэтому все жильцы этого большого дома как бы составляют одну большую семью. На балконе появляется Тоня Чумакова. Она поет песню об Одессе.

0: Молодец, Тоська! Хорошо, здорово!
1: Тоська! Тоська! Что, тетя? Тоська, достань тете Нюре перец, возьми до вечера чуточку соды и попроси немножко синьки. Скажи, что тетя хочет сделать голубцы, поставить тесто на вареники и постирать скатерть. К обеду придет тетя Сима с мужем. Пусть тетя Нюра придет на них посмотреть.
2: Хорошо, тетя.
1: Тоська, не забудь сказать тете Нюре спасибо.
3: Начинает накрапывать дождь. Двор быстро пустеет. Вбегают Леша и Саша.
4: Тося! Катя! Тося! Катя!
5: Что случилось, ребята?
4: Дело есть. С Селиваном в институт приняли.
6: Он хоть с базы?
4: Освобождается место радиста.
6: Тоська должна пойти к капитан-директору.
4: У нее же все шансы.
6: Она же окончила курсы радиста.
4: Ну, отлично.
6: Пусть второго радиста сделают первым на место Селиванова, а Тоську вторым.
5: Катя, Катенька, ну что делать, а?
1: Тоська, беги до дяди, до Петра Тимофеевича.
4: Правильно.
6: Пусть он поговорит с капитан-директором.
1: Да капитан-директор все сделает для Петра Тимофеевича.
6: Еще бы, гарпунер, наставник флотилии.
4: Да Петр Тимофеевич только слово скажет, и она уже на базе.
5: Ой, нет, ребята, я не могу пойти к Петру Тимофеевичу.
1: Ты думаешь, он будет против?
5: Да. Он не хочет, чтобы я плавала.
6: Да как же ты можешь не плавать-то?
4: Ведь ты целый год учился на курсах.
1: Кто же он говорит-то, Петр Тимофеевич?
5: Да он говорит, что у меня голос. Ему Сергей Сергеевич сказал, что у меня талант.
4: Брехня!
6: Не может этого быть.
4: Чтоб мне до будущего года не дожить, чтоб мне с этого места не сойти, если у тебя есть талант.
5: Лёшка! Лёшка, не божись. Да есть у меня голос, я это знаю.
6: А я говорю нет.
5: А я говорю есть.
4: А я говорю нет.
5: А я говорю есть.
6: А я говорю нет.
5: Ах так? Тогда послушайте.

0: Ребята, здорово!
1: Да, здорово.
2: Тоська, Тоська, ты еще здесь? Я ж тебя до тети Нюры послала.
3: Ой, иду, иду, тетечка. Пошли, ребята.
4: Пошли.
5: Во двор вбегает Лариса, преследуемая группой молодых парней, и пытается закрыть за собой ворота. Но это ей не удается. Они уже успели ее окружить.

0: Коля, Боря,
1: Петя,
2: Мич,
0: Вася,
3: Ваня,
0: Жори.
4: Тоня, помоги, они ко мне пристают. Это что за приставание, кто вы, что вы говорите?
5: Жора,
6: Коля,
7: Боря,
8: Ваня,
9: Витя,
10: Ося,
11: Витя.
4: Я вас...

0: Тоня гонит всех пардей. Во двор входит Яков Наконечник.
1: Общий привет!
2: Яша! А, буксир! Яша, вы не видели там парней?
1: Я видел массовый кросс на 5000 метров. Разрешите, это вам букет.
2: Спасибо, Яша.
1: А это конфеты, тузик, ваши любимые.
2: Ой, спасибо. Тонечка, возьми конфетку. Спасибо. Ты угости лучше ими своего жениха, Костю Куприянова. Он очень любит Яшины конфеты, тузик. До свидания, тузик.
1: Привет.
2: Какая она невоспитанная, эта Тоська.
1: Ну, что вы хотите, она же еще девочка. Разве она может понимать жизнь? Жених – это жених, а жизнь – это жизнь. Что, не так ли?
2: Ну, конечно. Но в самом деле, неужели из-за того, что у меня есть жених, я не могу ни с кем слова сказать?
1: Абсурд! Ну, что сделается с вашим женихом от того, что вы поедете со мной в Аркадию?
2: Когда?
1: Сегодня. Сейчас. Нас там ждет целая компания.
2: Ой, Яша, ну, вы знаете, я не могу сегодня. Я сегодняшний вечер обещала провести с Костей.
1: Ну, и что же?
2: Я дала честное слово.
1: Надо быть выше этого, Лора.
2: Ну, Яшенька, ну завтра, завтра, пожалуйста. Но я сегодня не могу поехать в Аркадию.
1: Лариса, ведь вы же не Тоська. Ведь вы же культурная женщина. Неужели вы не можете сказать, что у вас заболела тетя?
2: А что, если Костя приедет в Аркадию и увидит меня с вами?
1: Лариса, я человек простой. Я моряк. Я привык опасности смело смотреть в глаза. Если Костя приедет в Аркадию,
2: ну?
1: Мы спрячемся.
2: Ну.
1: Ну.
2: Ну, не могу. Ну, как бы вам объяснить?
3: Посмотрите, ветер тучи нагоняет.
1: Ну и что же?

0: только приказать, пожалуйста. Я все для вас готов достать, пожалуйста. Любой готов принять, я план. В кино, на танцы, в ресторан, пожалуйста. Скорей прошу мне дать ответ.
1: Пожалуйста.
0: Не говорите только нет.

0: ничего того, что было, нет в камине. По-серьезному влюбленный первый раз.
1: Яша, я не узнаю вас.
0: По причине, в данном случае, зависящей от вас.
1: У меня жених есть.
0: Это несомненно.
1: Он узнает, будет так переживать.
0: Я даю вам, Лора, слово джентльмена, что на это дело мне плевать.

0: Лариса и Яша уходят. Появляется Петр Тимофеевич Чубаков и супруги Кораблёвы, которых Ольга Ивановна Чубакова пригласила к обеду. По дороге Чубаков и Кораблёв повздорили из-за тенора Каштанова, которого Чубаков считает плохим певцом. Жены с большим трудом их примиряют.
1: Ай-яй-яй, ну как вам не стыдно? Солидные люди, товарищи.
2: Из-за тенора поссорились, да. Ай-яй-яй.
3: Больше никогда не будет.
4: Певец, это здор, я парикмахер и гример, но я люблю искусство.
5: Сережа мой, уделки ты, но я умею, как и ты, ценить в искусстве чувства.
6: Нет ли талант?

0: общий привет.
1: Здравствуйте, Яков Федорович.
2: А, Яшка, буксир.
3: Здравствуй, ваш буксир.
0: Почему? Почему буксир? У меня есть имя, отчество.
3: Простите, я думал, это ваша фамилия буксир.
2: Понимаешь, Серега, это как какой моряк пропьется, сядет на мель. Так вот, Яшка его на буксир берет. По дешевке все его вещи скупает.
0: Позвольте, что же я, по-вашему, спекулянт?
2: Спекулянт.
1: Ай, не надо ссориться, ей-богу, ну что вы.

0: буксир. Ой, извините, товарищ Наконечников, я к вам 2 раза в контору заходила.
1: На какой предмет?
0: Да насчет фруктовых соков. Ну, это ж насмешка. На весь рейс вы мне даете 5 ящиков, а у меня за 2 недели все соки выпивают.
1: Ну, пусть завпрод пришлет заявку.
0: Так у нас нет завпрода.
2: Уже есть. Нам завпродом назначен он, Яшка Буксир.
1: Вот все смешки, хохочки.
2: Пойди в контору, почитай. На доске приказ висит. Зачисть на китобойной флотилии завпродом.
3: Что? Это что вы, серьезно? Позвольте, это же просто уму непостижимо. Так у меня же дела.
2: Да я сам удивлялся. Вы это и просился, заявление подавал.
3: Подавал? Так все же подавали, и я подавал. Так мне же отказывали. 3 раза отказывали, я и подавал.
2: Ну ничего, поплаваешь. Довольно тебе здесь за юбками плавать. Что это у тебя в руках?
3: Где? А это конфеты, тусик.
4: Я бы этих вот моряков бульварного плавания вот вместе с этими тузиками в арбузной гавани топил бы. Пойдем, Серега.
0: Пойдем.
3: Приказ. В Антарктику, а? Китов бить. Мне только еще китов не хватало. Что же делать? Лора, я должен на 1 минутку сбегать в контору. Я буду ждать вас на бульваре, возле лестницы. Вот конфеты.
0: Яшина, что случилось?
3: Потом все объясню. Жду на бульваре.
5: Лариса спешала свидание к Яше, просит Тоню сказать Косте, что у нее внезапно заболела тетя. Входит Ольга Ивановна и вместе с Тосей начинает накрывать на стол.
6: Ну, Тонечка, пойди переоденься, я сама управлюсь.
0: Не хочу переодеваться.
6: Люди услышат.
0: Ну и пусть слышат. Вот возьму и убегу от вас. И завтра же замуж выйду.
6: Замуж?
0: Ага. За Яшку Буксира.
6: За Яшку? Молчи, трещотка. Вот скажу дяде Петю, он тебе покажет Яшку Буксира. И что выдумала?
5: Тоня убегает. Входит и рассаживается за обеденным столом Петр Тимофеевич, жена его Ольга Ивановна и супруги Кораблевы.
7: Ну, поздравляю.
5: За наш знаменитый Одесский оперный театр.
7: А, театр знаменитый. Вот только певцы немножко там это того. Не буду. За молодые таланты. А где ж Тося? Тося!
8: Тосенька, где ты там?
7: Тося!
8: Ну, вот я. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Сядь за стол.
8: Ну, села.
7: Где твоя тарелка?
8: Ну, вот моя тарелка. А только кушать я все равно не буду.
7: Голодовку объявила.
8: А вы не издевайтесь над человеком.
6: А ты выбрось это из головы. Все равно ни в какую флотилию я тебя не пущу.
4: Тонечка, тебе же в консерваторию надо поступать. У тебя же сопрано. Такой талант нельзя зарывать в землю.
7: Ну, в землю, может, зарывать-то и не надо. А вот в море голос звучит еще лучше. Море песню любит. Прошу всех встать. За здоровье младшего радиста Антонина Ивановича Чумаковой за чистую приказу капитан-директора в состав китобойной флотилии салют.
0: Ой, дядечка, правда?
7: Вот тебе выписка из приказа.
8: Эх, Петя.
7: Ну, Олечка, сердись, не сердись, а дело сделано.
0: Ну, что ж вы молчите, тетя Оля.
8: Ох, уж лучше китов бить, чем замуж идти за Яшку Буксира. Плавай.
7: При чем тут Яшка Буксир?
0: А совсем она ни при чем. Да это я так просто.
7: Чтобы я от тебя этого имени никогда не слышал, понятно?
0: Понятно.
7: То-то.
0: Тетечка, а это вам. Вы любите?
8: Спасибо.
5: Тоня предлагает подарок Яше. Коробку конфет, забытую Ларисой.
7: Что это такое?
0: Конфеты.
7: Откуда?
0: Подарок.
7: Подарок? Тузик?
0: Тузик.
7: Где этот тузик? Дайте мне этого тузика!
8: Петенька, что с тобой, Петя?
7: Видала? Тузик!
1: Общий привет! Петя Фельдж, вы простите, что я нарушил...
7: А, Тузик! Вот тебя-то мне и надо!
1: Позвольте!
8: Петя! Петенька!
0: Сейчас он его изничтожит! Сереженька, держи его!
3: Позвольте, я пришел к вам, чтобы сделать предложение!
7: Предложение?
0: Оля, убери посуду!
7: Какое предложение?
3: Ну вы же знаете, что у меня всегда было влечение...
7: Влечение?
8: Петя, держись!
7: Ну!
3: Ну вот вы знатный гарпунер! Вот вы умеете бить китов.
7: А ты думаешь, что я только китов умею бить? Вот если потребуется, я и тебя побью.
5: Во время скандала в окнах и дверях появляются соседи.
7: Сима, сбегай в аптеку за валерьянкой. Я с ним сейчас разговаривать буду. Я из него сделаю медузу.
6: Яшка, беги. Он себя сделает сейчас что-то нехорошее.
3: Зачем бежать? Куда бежать? Абсурд. Петя Вафельевич, я прошу вас об одном. Скажите капитан-директору все, что вы обо мне думаете.
7: Я думаю, что твое место на барахолке, а не китобойной флотилии.
3: Вот это самое скажите, капитан-директор. Он вас уважает, он вас послушает и не возьмет меня с собой в рейс. Нет, вы только подумайте. Живет себе человек, живет. Вдруг бац, приказ. Зачислить на базу. Китов бить. За что?
2: Уйди.
3: Пожалуйста, только дайте выйти.
2: Стой. Кому? Кому, говори, принес этот тузик?
3: Ну, пожалуйста. Эти конфеты я принес.
2: Ну, а ты что говорю тебе? Кому принес?
9: Товарищи.
2: Ничего, ничего, подожди, сейчас еще драка будет,
10: ну,
2: чай муж.
10: Куда, куда, нехорошо. Ну, как нас учил наш наставник Петр Тимофеевич Чумаков, готовясь к бою, помни три вещи.
2: Да, пусти говорю.
10: Хладнокровие.
2: Да, пусти говорю.
10: Хладнокровие.
2: Пусти.
10: И хладнокровие. Самое дело, сидит человек с друзьями и злится. А ведь без друзей нельзя, Петр Тимофеевич, трудно без друзей.
2: Из друзей? Да, дружба это великое дело.
11: Ой, в театр опаздываем.
0: Пошли, ну, пошли, пошли, пошли, пошли, петухи.
10: Ну, до свидания, до свидания,
0: до свидания,
10: счастливо. До свидания, счастливо.
5: Все расходятся. Остаются только Куприянов и Тоня.
11: Лора, Лариса.
0: А Ларисы дома нет. Она просила сказать, что поехала на пересы.
11: Зачем?
0: Опять тетя Шура заболела.
11: Досадно.
3: Тося! Тося! Тося! Тося!
0: Ребята!
12: Константин Алексеевич.
11: Что скажете, орлы?
12: Константин Алексеевич, нас поздравить можно.
3: Мы назначение получили.
11: Да ну!
3: Чтоб я отца и мать не видел.
12: Меня к вам на восьмерку.
3: А меня на базу.
11: Поздравляю, ребята.
3: И Тося с нами.
11: Какая Тося?
2: Наша.
0: Я? А что вы удивляетесь? У меня звание. Судовой радист.
11: Тося, судовой радист?
0: Угу.
11: Ух ты, курносая. Ну что ж, ребята, значит, добились своего?
3: Добились.
11: Добились. Ну, а скажите по совести, как там вас внутри кошки скребут?
3: Да не сойди мне с этого места.
12: Есть немного, товарищ капитан.
11: Ведь нужно готовиться и к разлуке. Иногда это самое трудное. Вы думали об этом?
3: Да что тут думать, что тут
12: думать?
3: Да что
12: мы море не знаем, Константин Алексеевич.
11: Ну, а жизнь вы знаете?
0: А вы знаете жизнь?
12: Мне кажется, что немного знаю.
0: И к разлуке готов?
11: И к разлуке готов, потому что живет во мне вера. Понимаете, ребята, вера в людей наших, которые никогда не оставят в беде. Вера в друзей, которые никогда не подведут.
0: А любовь?
11: И в любовь.
0: Которая никогда не изменит?
11: Которая хранит нас в плавании. Вот у нас у моряков есть такая песня –

восьмистишья. Кажется мне, все тускнеет и старится. Все, что мне нравится, все, что не нравится, все разрушается день ото дня. Все изменяется, кроме меня. Жизнь отрезвляет нас время от времени. Возраст карает нас время от времени болью, когда замечаешь ты вдруг, как постарел твой ровесник и друг. Мы приходим, словно поезда, попыхтим и в путь уходим дальний. Остановка – жизнь. Ты, как всегда, всех встречаешь суетой вокзальной. Вот и я пришел, но скоро срок, скоро вдаль меня умчит дорога. Красный станционный огонек, мой отход, отсрочь хоть на немного. Я вижу детство, что прошло давно, с улыбкой и слезинкой на реснице. Я сколько бы ни звал его, оно вновь не придет ко мне, не возвратится. Я вижу старость, вижу впереди молчащую в предчувствии тревоги. Я сколько б ни кричал ей, уходи, стоит седая на моей дороге. Все в мире плохо и порядка нет, сказал поэт и белый свет покинул. Прекрасен мир, сказал другой поэт, и белый свет в расцвете лет покинул. Расстался третий с временем лихим, прослыв великим, смерти неподвластным. Все то, что плохо, он назвал плохим, а что прекрасно, он назвал прекрасным. Ты перед нами, время, не гордись, считая всех людей своею тенью. Немало среди людей таких, чья жизнь сама источник твоего свечения. Будь благодарна озарявшим нас мыслителям, героям и поэтам. Светилась ты и светишься сейчас не собственным, а их великим светом. Слава, не надо, не трогай живых. Что ты о людях знаешь, даже сильнейших и лучших из них, ты иногда убиваешь. Слава, ты мертвым нужней, чем живым, им ты не помешаешь. Мертвых горячим дыханием своим ты навсегда воскрешаешь. Долго я ходил по белу свету, видел много совершенных книг. А сама великая планета – рукопись, вернее, черновик.
Сколько в ней неправильных заглавий, сколько строчек заключают зло. Вот бы все изъяны в ней исправить, все переписать бы на белое.

коротка и до последних мгновений нам известна жизнь Ульянова. Но долгую жизнь товарища Ленина надо писать и описывать заново.

0: из Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа.
1: Россия объявляется республикой советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежит этим советам. Советская Российская Республика учреждается на основе свободного союза, свободных наций, как Федерация Советских Национальных Республик. Частная собственность на землю отменяется. Вся земля со всеми постройками, инвентарем и прочими принадлежностями сельскохозяйственного производства объявляется достоянием всего трудящегося народа. Подтверждается советский закон о рабочем контроле и о Высшем Совете Народного Хозяйства в целях обеспечения власти трудящегося народа над эксплуататорами. И как первый шаг к полному переходу фабрик, заводов, рудников, железных дорог и прочих средств производства и транспорта в собственность рабоче-крестьянского государства. В интересах обеспечения всей полноты власти за трудящимися массами и устранения всякой возможности восстановления власти эксплуататоров декретируется вооружение трудящихся, образование социалистической Красной Армии рабочих и крестьян.

0: полдень члена французской военной миссии в Петрограде Жана Садуля известили, что Ленин возвратился в столицу и сможет принять его поздно ночью.
1: Садуль сразу увидел, что отпуск не улучшил состояние Ленина. Он выглядел усталым. Садуль, нервничая, осведомился, сможет ли Ленин сейчас беседовать с ним. Не лучше ли перенести встречу?
2: «Нет, сейчас. Обязательно сейчас», – энергично произнес Ленин. «Коль скоро разговор о мире, откладывать нельзя. Притом разговор предельно откровенный. Тайную дипломатию мы похоронили».
1: «Наше правительство по-прежнему озабочено ходом переговоров о мире», – произнес Садуль, не скрывая своей неловкости за то, что посол Нуланс поручил ему столь неделикатную задачу – брать информацию у предельно занятого и усталого человека.
2: «А мы озабочены молчанием посольства. Как вам известно, мы не раз предлагали официально начать совместные переговоры. Но на все предложения нам отвечали молчанием. С нами не желают вести дипломатическое общение? Когда мы получим ответ французского посольства на нашу ноту? Я понимаю, что ваше официальное положение не позволяет вам быть откровенным. Но, живя в России, вы могли убедиться, что рабочие и крестьяне изнурены войной. 17 декабря мы предложили совещанию делегатов Общеармейского съезда анкеты, в которых подробно расспросили о состоянии армии. Ответы убедили нас, что воевать мы не можем. Наша совесть чиста. Не мы изобрели сепаратный мир. Мы охотно представим вашей миссии возможность ознакомиться с ответами солдат о войне и мире. Но скажите вы, военный, разве ваша армия не устала от войны? Лучшие умы Франции против этой бессмысленной, дикой, кровавой схватки из-за передела мира.
1: Но когда Россия сама добивается мира без участия союзников, она может оказаться в худшем положении, нежели в том случае, когда немцы обратятся с просьбой начать переговоры о мире. Быстро, как заученное, высказал Садуль. Сепаратный мир даст возможность немецкой армии высвободить часть сил.
2: И заставить воевать союзников? Почему же они тогда отмалчиваются?
1: Очевидно, решается вопрос о признании новой власти в России.
2: Вот в этом-то и дело. Они не хотят признать новую власть, которая отказывается воевать. Но чем она может воевать, если даже захочет? Какими силами?
1: Но союзное командование предлагает помощь русской армии и снаряжением, и продовольствием.
2: И ждет от нас вербовки солдат для своих армий. С циничными расценками. 100 рублей за голову. На это мы не пойдем.
1: В зарубежной печати есть сообщение о том, что Германия требует огромных аннексий и контрибуций.
2: Иногда аннексии не страшнее продолжения войны.
1: Если судить по газетам, не все в советском правительстве сторонники заключения мирного договора.
2: К сожалению, есть любители громких фраз, которые не видят того, что происходит в стране, в армии. Ленин прошелся по комнате, как бы стараясь освободиться от усталости. Брестские переговоры могут быть прерваны по вине людей, увлеченных революционной войной. Наши левые коммунисты утверждают, что в Германии и в Австро-Венгрии вот-вот начнется революция. Но она произойдет не так скоро. Мы же не имеем права ждать. Начать сопротивление – это дать козырь немецкой партии войны. Они, несомненно, попытаются захватить новые области и навязать более тяжелые условия мира. Одним словом, мы вынуждены заключить сепаратный мир. И нас никто не вправе осуждать.
1: А если немцы сами прервут переговоры? Спросил после паузы Садуль. И начнут наступление. Ведь русской армии уже нет.
2: Вот в этом случае, Ленин повернулся к Садулю, мы ответим союзникам согласием на принятие материальной помощи от них. Но мы не изменим своего отношения к капиталистам.
1: Я благодарю вас за откровенный разговор со мной. Садуль с трудом произнес это. Ему хотелось выразить восхищение ясностью суждений, несокрушимой логикой собеседника, заверить, что он тоже сторонник мира и лишь как дипломат обязан произносить положенные статусом слова. Я хотел бы с такой же силой передать главе нашего посольства выслушанное сейчас. Желаю вам доброго Нового года, исполнения желаний.

0: постановлении Совнаркома о борьбе против Каледина от 30 декабря 1917 12 января 1918 года.
1: Совет народных комиссаров приветствует решительные меры товарища Антонова Овсеенко в борьбе против калединцев и их пособников, а вместе с тем постановляет, что командующие войсками вправе применять против грозящих вызвать безработицу и голод капиталистов-саботажников репрессии вплоть до отдачи виновных в принудительные работы на рудники. Как только будет возможно создание революционных трибуналов, они немедленно рассматривают каждый случай назначения на принудительные работы и либо определяют срок пребывания на работах, либо освобождают арестованных.

0: Кажется, все, Владимир Ильич, сказал Дзержинский, закончив обзор работы ВЧК за неделю. Кроме одного личного вопроса. На вас поступила жалоба.
1: Только одна? Ленин весело взглянул на Дзержинского. А я думал, их тысячи. Был у меня сегодня один крестьянин. Хитрый мужичок. Философ по дарованию. Тоже с жалобой на меня. Первое, товарищ Ленин, со скрытностью своей ты должен расстаться. Ты человек общественный и всенародно должен про себя рассказать. Не для самохвальства. На такое место народом утвержден, а личности твоей не видим. Жизнеописания твоего нет. За тебя его кто хочет, тот и сочиняет. А второе, про землю декрет написали, а про скот ничего. Берем его у помещиков, а кто платить должен, сколько, никому не ведомо. У монастырей землю брать, аль нет, опять же спор. Духовные лица говорят, что это земля божеская, и прикасаться к ней грешно. Значит, в наши крестьянские дела ты еще не вник. Какая логика, а? А ведь он прав. О наших наркомах мы должны рассказать народу, представить их. Мой посетитель так и сказал, уходя. На власть ты поставленный, да нам не представленный.
0: Моя жалоба посерьезней, Владимир Ильич. Люди, охраняющие вас, жалуются, что не могут за вами уследить.
1: Значит, я хороший конспиратор.
0: Петроград кишит разными проходимцами, геростратами, наемными убийцами. Каждый день вылавливаем столько дряни. Вы глава правительства.
1: Смотрите, дорогой Феликс Эдмундович, на роль личности по-марксистски. К этой жалобе прошу не возвращаться, оставьте ее без ответа. Нужно заниматься другим. Нам нужно прежде всего беречь партию. Спросите у меня от чего? От раскола. Нам сегодня необходимо единство действий. Это значит, каждому нужно сверять свое мнение с мнением большинства.
0: Я все же прошу вас не игнорировать нашу охрану, тихо и настойчиво сказал Дзержинский.
1: А у меня вот претензии к вам куда серьезнее, Феликс Эдмундович. Ленин вышел из-за стола, сел рядом с Дзержинским. Во что вы превратились? Кожа да кости. Немедленно берите отпуск и езжайте отдохнуть. У вас такая коллегия. Петерс, Лацис, Ксенофонтов. Любой временно вас заменит. Кроме того, скажите, вы ведь выезжали на ликвидацию винных погромов? На осаду дачи анархистов? Так вот, прошу по-дружески не рисковать собой. Найти руководителя ВЧК не так-то легко. Это призвание и дарование.
0: Владимир Ильич, в аппарате ЧК всего 40 человек.
1: Ищите людей на заводах. Ведь подобрали же мы даровитых рабочих и работниц на руководящие посты в наркоматы.
0: У нас дела сложнее. Нам нужны люди с партийным сердцем, с такой выдержкой, что исключает всякие личные чувства. У некоторых из наших сотрудников нервы не выдерживают. Начинают кричать на арестованных, припугивать. От этого недалеко до рукоприкладства. Так можно ВЧК превратить в обычное сыскное отделение. А я считаю, что это орган ЦК партии.
1: Совершенно верно.
0: Мы часто спорим о мерах наказания. Ведь никаких кодексов пока нет. А нарком юстиции Штейнберг по любому нашему постановлению рад строчить протесты.
1: Вы посылаете к нему все постановления? Зачем?
0: Вы же знаете, моим заместителем назначен Александрович, левый эсер. Он информирует свой ЦК, что делается у нас. Ведет себя мерзко, верит любым доносам.
1: Думаю, Феликс Эдмундович, надо сделать работу ЧК гласной. Периодически отчитываться перед людьми. Публиковать сообщения о выявленных контрреволюционных организациях. Так называемые простые люди великолепно анализируют самые сложные явления и процессы. Они помогут ВЧК, поскольку хорошо видят, кто чем дышит.

0: Из письма французского журналиста Агюста Жозье, прожившего в России со второй половины 1916 года до конца гражданской войны.
1: 3-16 января 1918 года, Петроград. Позавчера было совершено покушение на Ленина, когда он возвращался с проводов первого отряда социалистической армии. На Фонтанке в него стреляли. Только благодаря счастливой случайности не ранили. Террористы скрылись. Большевистский комиссар по борьбе с винными погромами в течение нескольких дней навел порядок. Выяснилось, что погромы были организованы кадетами, анархистами, правыми эсерами. Все газеты других партий атакуют большевиков. Они называют их максималистами, фанатиками. Меньшевики пропагандируют диктатуру демократии. В партии большевиков разногласия. Образовалась группа левых коммунистов. Они против мира с Германией. Через два дня откроется учредительное собрание.

0: Из речи Владимира Ильича Ленина на чрезвычайном Всероссийском железнодорожном съезде 13-26 января 1918 года.
1: Советская власть вступила в конфликт с учредительным собранием потому прежде всего, что в учредительное собрание выбирались по спискам, составленным еще до Октябрьской революции. Таким образом случилось, что самая большая партия в России, та, которая была тогда летом и осенью самая большая партия, несомненно, партия эсеров. Она должна была к началу октября 1917 года представить свои списки от имени всей партии эсеров. Так оно и случилось. Списки оказались представленными в начале октября, и в них числились кандидаты партии эсеров. Как будто бы такая партия, как единое целое, существовала. Оказалось, что после того, как списки были составлены, наступил конец соглашательству с Керенским. А этот последний ведь тоже считался эсером, и как будто бы социалистом, и как будто бы революционером, а на самом деле представлял собой империалиста. Второй Всероссийский съезд Советов эту власть буржуазно-империалистического правительства свергнул и установил власть советскую. Выборы в учредительное собрание происходили 12 ноября. Должны были выбирать по старым спискам, других не было. Революция трудящихся классов выше старых списков. Интересы трудящихся и эксплуатируемых, которые до революции были угнетены, должны стать во главе. И если учредительное собрание идет против воли советской власти, против воли заведомого большинства трудящихся, то поэтому долой учредительное собрание, и да здравствует советская власть!

0: Из дневника французского журналиста Огюста Жозье.
1: Утро 6-19 января 1918 года. Только что пришел из Таврического дворца. Вчера вечером я никому не поверил бы, что учредительное собрание будет распущено. Знакомый эсер, ликуя, подошел ко мне перед открытием. Можете дать телеграмму в свой орган, что сегодня последний вечер большевистской диктатуры. Мы выберем достойного председателя учредительного собрания. Когда председателем учредительного собрания избрали эсера Виктора Чернова, я подумал, что теперь будут верховодить эсеры. До часу ночи выступали они, прямо заявляя о неприятии октября и власти Советов. Большевики и левые эсеры потребовали сделать перерыв для проведения фракции. Неожиданно для всех они постановили декларировать об уходе с учредительного собрания, так как партия эсеров отказалась признать Октябрьскую революцию и советскую власть. Они ушли ночью. Под утро, после вялых речей эсеровских делегатов, какой-то матрос просто заявил, что караул устал и просит прекратить заседание. Говорят, что сегодня днем в ЦИК обсудит декрет о распуске учредительного собрания.

0: из статьи Владимира Ильича Ленина «Люди с того света», написанной 6-19 января 1918 года.
1: «Я потерял понапрасну день, мои друзья». Так гласит одно старое латинское изречение. Невольно вспоминаешь его, когда думаешь о потере дня 5 января. После живой, настоящей советской работы, среди рабочих и крестьян, которые заняты делом, рубкой леса и корчеванием пней помещичьей и капиталистической эксплуатации, вдруг пришлось перенестись в чужой мир, каким-то пришельцам с того света, из лагеря буржуазии ее вольных и невольных, сознательных и бессознательных поборников, прихлебателей, слуг и защитников, из мира борьбы трудящихся масс и их советской организации против эксплуататоров, в мир сладеньких фраз, прилизанных, пустейших декламаций, посулов, и посулов, основанных по-прежнему на соглашательстве с капиталистами. Точно история, нечаянно или по ошибке, повернула часы свои назад. И перед нами вместо января 1918 года на день оказался май или июнь 1917 года.

0: На заседании Совнаркома 15-28 января все шло по заведенному порядку до обсуждения вопросов об организации мельничного дела. Докладчик был ошарашен, когда Ленин предупредил, что до конца его выступления осталось 3 минуты.
1: «Товарищ Ленин, да как же так?» – растерянно спросил он. «Я успел осветить только историю вопроса».
2: «Учитывая вашу неопытность, предлагаем вам для подготовки 2-3 дня. Только подготовьтесь так, чтобы за 5 минут изложить практические меры, без всякой истории», – улыбаясь, посоветовал Ленин. И, перевернув листки блокнота, обратился к Подвойскому. «Николай Ильич, как дела с обсуждением проекта декрета о Красной Армии?»
3: «Его обсудили на заседании Петросовета, на солдатской секции 3-го съезда Советов, в штабе Красной Гвардии», – отвечал член комитета по военным делам Подвойский. «Принципиальных возражений не было».
2: «Я предлагаю в таком случае обсудить каждый параграф и пункт декрета сейчас. Будем сидеть до тех пор, пока не подготовим его для публикации».
0: Началось обсуждение, дотошное и скрупулезное. Ленин то и дело предлагал уточнять формулировки декрета.
2: «А как вот этот пункт первого раздела? Рабочая крестьянская Красная Армия создается без принуждения и насилия. Она составляется только из добровольцев».
4: «Получается, и кулаки, и буржуазии могут быть этими добровольцами», — нахмурился нарком внутренних дел Петровский. «Почти месяц обсуждали, они заметили, что пишем о каких-то абстрактных добровольцах».
2: «В добровольцы принимаются только трудящиеся. Так будет вернее. А это что? Расписали. Малолетние, дети, жены солдат обеспечиваются всем необходимым, получают натурою, квартиру с отоплением и освещением, одежду, обувь, хлеб. А если десятки тысяч солдаток завтра явятся к нашим наркомам по военным делам и потребуют натуру, квартиры, хлеб, жиры, что вы им дадите? Может, запишем так? Члены семей обеспечиваются всем необходимым по местным потребительским нормам. Еще одна поправка. Нужно прямо определить. Каждый воин получает 50 рублей в месяц, кроме довольствия. Теперь прошу критиковать мои замечания, предлагать свои поправки».
4: «Критиковать вас, Владимир Ильич, не будем», — Петровский поднялся из-за стола, — «но поправку предложу. В 3-м разделе, где говорится о верховном руководстве, нужно, по-моему, точно указать, что верховным руководителем Красной Армии является председатель Совнаркома».
3: «Поправка правильная», — поддержал Подвойский.
2: «Я все-таки за старую редакцию. Верховное руководство армии осуществляет сам Совнарком. Что же касается военного времени, в это время все органы подчинены одной задаче – защищать государство, громить врага».
4: «Ну, я свою поправку снимаю», – сказал Петровский. «Предлагаю поставить на голосование декрет в целом».
0: В небольшом, скудно обставленном полутемном зале заседаний Совета народных комиссаров свершился один из самых великих актов истории. Социалистическое государство провозгласило создание новой армии.

0: Из дневника французского журналиста Агюста Жозье 12-25 января 1918 года.
1: Руководитель американского Красного Креста полковник Робинс, так же как и Садуль, убежденный сторонник признания Советской России. Меня восхищает его мужество. Он настоял, чтобы ему разрешили продолжать общение с советским правительством. Как-то он сказал: «Мальчики, если вам не удастся поговорить с Лениным, то обязательно постарайтесь увидеть его и послушать, как говорит этот человек. Когда я встречаюсь с Лениным, я вижу и чувствую всю Россию. Раньше я не понимал, что такое гений. Думал, что это просто высокопарное слово. Стоило мне только первый раз встретиться с Лениным, как я почувствовал гениальность ума этого человека. Этот человек воплотил в себе лучшие качества нации».

0: из статьи Владимира Ильича Ленина «Послесловие к тезисам по вопросу о немедленном заключении сепаратного и аннексионистского мира», написанной между 8 и 11, 21-24 января 1918 года.
1: Обсуждение тезисов показало три мнения в партии по данному вопросу. Около половины участников высказалось за революционную войну. Около четверти за товарища Троцкого, предлагавшего объявить состояние войны прекращенным, армию демобилизовать и отвести по домам, но мира не подписывать. И, наконец, около четверти за меня. Создавшееся положение дел в партии чрезвычайно напоминает мне положение дел летом 1907 года, когда огромное большинство большевиков было за бойкот Третьей Думы, когда я защищал участие в ней и подвергался за это ожесточеннейшим нападкам за свой оппортунизм. Объективно вопрос стоит теперь равным образом, вполне аналогично. Как и тогда, большинство партийных работников, исходя из самых лучших революционных побуждений и лучших партийных традиций, дает увлечь себя ярким лозунгом, не схватывая новой общественно-экономической и политической ситуации, не учитывая изменения условий, требующего быстрого, крутого изменения тактики. Коренная перемена состоит теперь в создании Республики Советов России. Выше всего и для нас, и с международно-социалистической точки зрения, сохранение этой республики. В данный момент лозунг революционной войны со стороны России означал бы либо фразу и голую демонстрацию, либо равнялся бы объективно падению в ловушку, расставляемую нам империалистами, который желает втянуть нас в продолжение империалистической войны, как слабую пока еще частичку, и разгромить, возможно, более дешевым путем, молодую Республику Советов.
0: Из дневника французского журналиста Агюста Жозье.
2: 14-27 января 1918 года. Город полон противоречивых слухов. Из них самый острый и злободневный – об уходе Ленина из правительства. Утверждают, что большевики созывали совещание своего ЦК с партийными работниками Москвы и Петрограда, и Ленин выступал на нем со своими тезисами о необходимости мира. Почти половина участников совещания поддержала левых коммунистов, 16 человек – позицию Троцкого о революционной войне, и лишь 15 приняли ленинские тезисы. Есть слухи о том, что левые коммунисты сформируют новое правительство с привлечением меньшевиков, анархистов, левых эсеров. Садуль убеждает меня, что уход Ленина с поста главы правительства – равносилен гибели революции. Я не могу понять, что преследуют левые коммунисты. Они руководят сейчас партийными организациями Петрограда и Москвы. Какова позиция Троцкого, вместе с ними пропагандирующего какую-то революционную войну в Европе? Откуда у них уверенность, что скоро в странах Европы начнется революция?

0: Ранним вечером Крупская зашла за Лениным. Он сам попросил извлечь его из прокуренной коробки. Они вышли через черный ход в небольшой садик возле Смольного.
1: Луначарский тебе не передавал о нашей победе? Дутов убежал в Тургайские степи. Месяца не прошло, как Кобозев с Куйбышевым начали наступление. Эта же участь ожидает Каледина. Путиловцы построили еще один бронепоезд. На него установят мощное орудие с Обуховского завода. А на Сестрорецком заводе оружейники-самоучки предложили выпускать автоматическое оружие. Если подучить этих людей, они перевернут горы. Как, кстати, у нас налаживаются дела с профессионально-техническим обучением?
0: Крупская стала рассказывать о проектах открытия новых институтов, средних технических школ.
2: В общем, план таков, чтобы к концу десятилетия свой институт и свою среднюю школу имел каждый промышленный район.
1: Это прекрасно. Из рабочего класса выйдут конструкторы, изобретатели. Нам трудно представить даже, как богат русский народ и другие народы нашей страны талантами. Нужно только показать людям, на что они способны. И показать это нужно со школы. Вот Мишле писал, что работа на фабрике изматывает человека так, что он ни на что не способен, что у него есть одно желание – возбудить себя вином. А то, что эти неспособные изобрели ткацкий станок, двигатель внутреннего сгорания, буржуазные философы умалчивают. А человек с детства должен верить, что он может творить. Социализм – общество людей творческих.

0: из речи Владимира Ильича на 3-м Всероссийском съезде Советов 11-24 января 1918 года о деятельности Совета народных комиссаров.
1: От имени Совета народных комиссаров я должен представить вам доклад о деятельности его за 2 месяца и 15 дней, протекших со времени образования советской власти и советского правительства. 2 месяца и 15 дней – это всего на 5 дней больше того срока, в течение которого существовала предыдущая власть рабочих над целой страной, власть парижских рабочих в эпоху Парижской коммуны 1871 года. Продержавшись 2 месяца и 10 дней, парижские рабочие, впервые создавшие коммуну, которая представляет зачаток советской власти, погибли под расстрелом французских кадетов, меньшевиков и правых эсеров-каледенцев. Великие основоположники социализма Маркс и Энгельс говорили, что в конце 19 века будет так, что француз начнет, а немец доделает. Француз потому, что в течение десятилетий революции он выработал в себе тот беззаветный почин в революционном действии, который сделал из него авангард социалистической революции.

И мы теперь ясно видим, как пойдет далеко развитие революции. Русский начал, немец, француз, англичанин доделает, и социализм победит.

0: Ленин настойчиво проверял свои выводы о необходимости заключения мирного договора. По его предложению, в воскресенье 21 января, 3 февраля, в Малом зале Таврического дворца было созвано совещание представителей разных политических течений в партии.
1: «Ну, пойдем», – тяжело сказал Ленин, подходя к Крупской после своего выступления на совещании.
0: Надежда Константиновна давно не видела его в таком состоянии. Лицо его потемнело, постарело, глаза устало глядели куда-то внутрь себя. Ленин шел молча, и только потому, как сжимал он ее руку, Крупская чувствовала, насколько тяжело переживает он разброд мнений, идейную слепоту иных членов партии, запутавшихся в своих схемах.
2: «Какое-то странное, сумбурное совещание», – осторожно сказала Крупская. «Какой смысл было его созывать?»
1: «Своевременное совещание. Только двое проголосовали против возможности мира между капиталистическими государствами и Советской Республикой. Это очень важно».
0: Какими-то переулками они вышли к Неве. Ленин снова был замкнут. На совещании Крупская видела, с каким напряжением он сдерживал себя, слушая фразерство левых коммунистов.
1: «Они упрекают меня в полемической резкости», будто угадав мысли жены, сказал Ленин. «Но разве можно быть академически спокойным? Фразеры потеряли чувство объективного суждения, опьянены красивыми лозунгами. Не московская, ни питерской организации слова не промолвили, когда мы вынужденно демобилизовывали армию. Теперь их обуял революционный пыл. Вместо того, чтобы реально взглянуть на то, что творится, гадают, прорицают лозунги, слова».
2: Снова раскол, как в прошлые годы. Крупская с трудом вымолвила эту, не сейчас, только, видимо, сложившуюся у нее фразу.
1: «Раскола не будет! Не будет! Они хотят раскола, эти мастера звонких фраз! Но теперь партию не расколоть. Никогда. Никому не удастся взорвать ее единство. Тогда, в прошлые годы, о которых ты вспомнила, нас было немного. Теперь сотни тысяч. Рабочие коммунисты не допустят раскола. Есть трещина, но она исчезнет. Нужно только разоблачить этих любителей выхватывания цитат. Ни Бухарин, ни Радок, ни Зиновьев никогда не были диалектиками».
2: «Но среди членов ЦК есть колеблющиеся».
1: «Колеблющихся мы убедим. Главное то, что на заставах Петрограда, на заводах и шахтах страны, в ее селах люди труда за мир. Там сила нашей партии. Голоса застав и деревень для меня важнее, чем голоса Бухарина, Оболенского, Рязанова. Время проявляет людские характеры. А эти люди в плену мелкобуржуазных идей. Их поддерживают некоторые руководители областных организаций». Ленин подчеркнул слово «руководители». «Рабочие пока не разобрались в их псевдореволюционной демагогии. У нас есть правда. Я буду разоблачать фанфаронство этих вояк, этих полководцев без войска. Они забыли о том, что родилось новое государство –

0: сильная сознательность у масс. Мы будем прямо говорить народу обо всем. Он должен иметь свое суждение и сознательно решать все вопросы.
1: Незаметно они добрались до Смольного. Как только вошли в квартиру, Ленин, не снимая пальто, позвонил по телефону.
0: Удалось наладить связь с Брестом, товарищ Дмитриев? Он повесил трубку и стал ходить по комнате. Как назло, нет провода с Брестом. Что происходит там? Возможно, это немцы портят связь. Он не мог полностью отрешиться от только что начатого разговора. Эти революционеры чувств просто не хотят считаться с фактами. А ведь одно дело разбить Дутова, изгнать из Киева этих самозванных правителей, Народную Раду, а совсем другое – воевать с германцами.
2: Что происходит с Бухариным, Ломовым? Озабоченно сказала Крупская. Я не узнаю их. В чем дело? Откуда такие настроения? Их поведение недостойно членов партии. Вот сегодня Зиновьев, Бухарин ушли с совещания до голосования. А ведь сами же требовали созыва этой встречи.
0: Такующие глухари в пару такования теряют слух. Не слышат, как к ним подходят охотники. Их можно бить палкой. Ленин подошел к окну. Наши приверженцы революционной войны тоже ничего не видят и не слышат. Чтобы воевать, нужна армия. А у нас только формируется первый корпус. И то медленно, трудно.
2: Садись, выпей чаю. Крупская принесла чайник, собрала на стол. Я вообще не понимаю Троцкого, его формулу. Войну прекращаем, мира не заключаем. Значит, открываем все ворота страны немцам. Идите, завоевывайте.
0: Уезжая в Брест, он, кажется, одумался. Ленин взял стакан, присел на подоконник. Я взял с него слово перед отъездом, что он будет затягивать переговоры до ультиматума немцев.
2: Скажу прямо, я не верю Троцкому. Ты думаешь, он будет добиваться мира? Я не могу забыть, как на третьем съезде Советов он с картой в руках доказывал, что если Россия согласится с указанной немцами границей, она погибнет.
0: В Австрии и Германии массовые стачки. Значит, нужно затягивать мирные переговоры. Нужно быть дипломатом, политиком, а не политиканом. Не гнаться за революционными фразами. Это он, кажется, понял. Ленин снова подошел к телефону. Снял трубку. Товарищ Дмитриев, есть связь с Брестом? Опять повреждение? Продолжайте вызывать Брест. А пока предупредите радиостанцию, что вскоре они получат радиограмму для передачи всем. Он повернулся к Крупской. Ряд заграничных газет сообщает ложные сведения об ужасах и хаосе в Петрограде и прочее. Так вот. Надо дать им точную справку. В Петрограде и Москве полнейшее спокойствие. Киев в руках советской власти. Рада пала. Дон восстал против Каледина. Оренбург взят у Дутова. В Финляндии бьют белогвардейцев. Нужно восстанавливать хозяйство. Разрабатывать новую программу партии. А нас втягивают в полемику. Заставляют слушать пустейшие речи. Какой стыд!

0: из заключительного слова Владимира Ильича перед закрытием 3-го Всероссийского съезда Советов 18-31 января 1918 года.
1: Третий съезд Советов открыл новую эпоху всемирной истории. И ныне, в условиях мировой революции, все значение этого съезда начинает сознаваться все более и более. Этот съезд, закрепивший организацию новой государственной власти, созданной Октябрьской революцией, наметил вехи грядущего социалистического строительства для всего мира, для трудящихся всех стран. У нас в России, в области внутренней политики, теперь окончательно признан новый государственный строй Социалистической Советской Республики, как Федерации Свободных Республик разных наций, населяющих Россию. И теперь всем, даже уверен нашим врагам, видно, что новый строй, власть Советов, не выдумка, не партийный прием, а результат стихийно складывающейся мировой революции. Вспомните, что все великие революции стремились всегда сломить старый эксплуататорский государственный аппарат, но до сих пор это не удавалось завершить до конца. И вот Россия, в силу особенностей своего хозяйственного и политического положения, теперь первая достигла этого перехода государственного правления в руки самих трудящихся. Теперь мы, на расчищенном от исторического хлама пути, будем строить мощное, светлое здание социалистического общества. Создается новый, невиданный в истории тип государственной власти, волей революции, призванной очистить землю от всякой эксплуатации, насилия и рабства.

0: чудная картина. Как ты мне родна, белая равнина, полная луна, свет небес высоких и блестящий снег, и саней далеких одинокий бег.
1: Угнетала долгие годы. Вот. А этот год, который истекает, объявила годом шлифовки собственного достоинства. Вот. И немножко, в общем, ну, кое-что переоценила, действительно.
2: Ее еще зовут Душа. Монолог и песни Вероники Долиной.

вот это рана наживает.

воды стиху. Будет динамизм, моя как эта судьба имеет. И больших пробуксовок на моем пути, в общем, профессиональном не было. Таких вот драматических, больших. Но у меня есть своя, если хотите, драма. Хотя, возможно, она выглядит несколько, значит, мелко и даже комично, но она есть. Вот. Дело в том, что я какое-то получилось, в общем, звено, которое довольно одиноко живет в своем, понимаете, возрастном пределе. И вот те лет 13 назад, когда хоть как-то я уже вот наметилась, практически сразу довольно мощным ветром меня отнесло к старшему поколению, и никого из моих ровесников ко мне так и почти что не поднесло, к сожалению. Я очень искала много лет. Я и сейчас, так сказать, перейти в таком перманентном поиске привыкла быть. И от этого своего одиночества, вот, некоторой такой неприкаянности среди ровесников я очень искала и очень, так сказать, любопытствовала со всем, в общем, возможным, так сказать, сердцем. Где они, значит, такие вроде меня? И, в общем, крайне мало их нашла. Вот сейчас я очень надеюсь на... Да дело в том, что... Я надеюсь на тех, кто значительно моложе меня. Вот какую последнюю грустную мысль я хотела, значит, сказать-то. Дело в том, что были рядом со мной люди, значит, моих лет тогда. Но дело в том, что... Ну, ведь надо было тогда очень набирать обороты. И, конечно, не по поиску популярности, а по поиску стиха. На бумаге же очень многое видно. Сейчас не про себя даже говорю, из наших стихов. Очень многое. Вот эти воздушные разъемы. Понимаете, значит, в поэтическом пространстве, которое закономерно в песне, но в стихе выглядит иначе, они очень видны на бумаге. Ну, в общем, как-то я сейчас все немножко иначе, другим клеем все это стало замешивать, и мне кажется, все немножко стало иначе выглядеть. Ну, наверное, может быть, в чем-то это и в минус. Ну, вот так. Так, про что вам такое спеть? Знаете, такую трогательную песню спою, вот, где никакой филологии, вот, и вообще... Ничего такого нет, а просто какое жизненное существо, ну, очень, в общем, хорошее. Это, понимаете, это такая возлюбленная мною фигура слушателя. Дело в том, что я довольно давно живу безо всякого начальства. Вот безо всякого и все. Вот. И единственное мое, практически единственное надо мною начальство, единственная инстанция, это слушатель. Вот вход и выход. Это он и только он. Я еще очень мало про это написала, но вот, ну, однажды вот такое написалось.

дорогая сердцу мысль насчет того, что играть на этом мнении. Вообще немножко у меня прибавилось вещей, к которым я отношусь нежно. Тут тоже какие-то самооценки подвинулись. Я очень себя вообще угнетала долгие годы. Вот. А этот год, который истекает, объявила годом шлифовки собственного достоинства. Вот. И немножко, в общем, ну, кое-что переоценила, действительно.

Ну вот, что нам еще спеть? Ну, давайте, что ли, я спою «Не пускайте поэта в Париж». Все же у меня есть какой-то смысл. Вчера, значит, видела с волшебным Юрием Алексеевичем Кукиным. Я уже, надо сказать, давно обнаружила, что в этой моей песне, которая уже тоже 10 лет от роду песни, она, конечно, так сказать, понимаете, отдаленный, но потомок «Мешает жить Париж» Юрия Алексеевича. Конечно, конечно. Там мешает, тут мешает, все еще мешает. Но уже значительно меньше.

0: деда в Париж, он лежал бы на Новодевичье.
1: Много сейчас в культуре, в общем, выявилось нового, но многие, так сказать, обозначились. И фильмы, и издания, и спектакли, и снова фигура, неприкаянная фигура Цветаевой, потерянная ее могила, снова совершенно какой-то особой области. Ну вот, ладно, такая небольшая песня.

около 3 лет назад, когда первые какие-то достаточно страшные националистические проявления возникли в пространстве, первый испуг вызвал такую песню, называется «Московские новости».

Я такой хочу новую песню спеть. Мне даже так откровенно говоря, лежит нечто вроде шпаргалки, потому что не выучила, еще немножко плавает мелодия. Ну, в ней есть какой-то смысл. И ничего пока не умею. Ни объявить ее, ни что там прокомментировать, совершенно не знаю как. Вот так она вот таким вот сама по себе появляется, пока и все.

0: как жили в старину гусары, сейчас узнать нам суждено. И назван наш спектакль недаром давным-давно,
1: давным-давно, давным-давно.
0: Начнем же наш рассказ недлинный, откроем в прошлое окно припевом песенки старинной. Давным-давно,
1: давным-давно, давным-давно.
2: В доме отставного штаб-майора Азарова сегодня торжественный день. Его племяннице Шуре, которую он любовно воспитывал, исполнилось 17 лет. С утра начали съезжаться гости. Наехала родня, соседи, старые друзья Азарова. Приехали Шурины кузины. Молодежь с нетерпением ожидала наступления вечера, когда должен был начаться маскарад. Ждали самого губернатора, ждали офицеров, стоявшего поблизости полка. Это заставляло еще сильнее биться девичьи сердца. Но Шура, как и всегда, с утра вскочила на коня, умчалась в поле и только сейчас вернулась домой. В гостиной у клавесина Шура знакомила кузин с новой песенкой.

Удалая путь впереди держит мой, подуку суждено мне в неравном я бою. Но ты, Армида, вспомни, вспомни жизнь краткую мою. Седля кровавленному коню несет меня к зеленым пышным кленам от бранного огня. Горит гусар.

0: Прекрасно.
1: Тре Жоли.
2: Шарман.
0: Тебе бы стать актеркой, Шура.
1: У них вся жизнь сплошной роман.
2: Нет, это не моя натура. Вот если бы на день, на полдня, но подышать бы славой радостной. Не уходите без меня. Костюм надену маскарадный вам показать.
1: Вот не газа.
3: Полина, где твои глаза? Ну, кто же так кокошник носит?
1: Ах, Натали, поправь, мой друг.
2: Я не дождусь. Скорей бы осень. Маман хотела в Петербург взять нас с ними.
4: Смотри, военный.
3: Где?
4: Вон в коляске офицер. Ведь правда, у него в лице такое что-то...
3: Франт отменный.
1: Взгляни, он посмотрел сюда.
4: Тебе он нравится? Мне да.
1: Сошел с коляски. Что-то ищет?
3: Гусар и в полверсту усищи.
4: Смотри, Надин, он входит в дом.
1: Кто это? Мне он не знаком.
3: На бал, кажется, являться рано.
1: Ну кто же он? Довольно странно.
3: Гусары не стоят у нас.
4: Он сюда идет сейчас.
5: Поручик Ржевской.
6: Имею честь, мидам. Два. Никого. Легавых пару. Дам заклад, что я спугнул их словно перепелок. 3000 чертей. Дом, видно, из веселых. Судьба моя решится здесь уже. Но где ж хозяева? Любезные, доложи, что бригадира Ржевского племянник с письмом к майору чести имеет быть. Ну, ну ступай, что смотришь, как на пряник. С дороги бы недурно закусить, а то влюбляться на пустой желудок я как-то не привык. Рагу из скверных шуток, да из дурных предчувствий консоме. Вот все, что нынче съесть, досталось мне. Семейные меня не слишком манит жизнь сказать по совести. А впрочем, брат, держись, не будем унывать. Коль у невесты плечи не слишком уж худы, и речью не из дур, то ваконве. Спускай стрелу, Амур, как пулю, от врага ее я грудью встречу. Однако ждать изрядно мне постыло, хоть прямо бей тревогу в барабан. 3000 чертей!
7: Возглас Ржевского вызвало появление молодого гусарского корнета. Это Шура, надевшая костюм, приготовленный для маскарада.
6: Что я вижу? Вам, мундир гусарский. Это очень мило. Имею честь, поручик Ржевский. Вы с корнет, мундир на вас, конечно, по-волоградски.
2: Нет, то есть да.
6: Вот это так сюрприз. Примите же корнет салют мой братский. Гусар гусару брат, не правда ли, всегда? Однако, что вас занесло сюда? Быть может, даже волей провидения вы родственник хозяева?
2: Я? Да, сэр.
6: Чем лучше, вы расскажете сейчас о них всю истину без промедления.
2: Готов служить.
6: Клянусь гусарской честью, вы славный парень, говорю без лести. Я человек прямой и ненавижу лесть. Скажите мне, вы, верно, в доме здесь всех знаете?
2: Конечно.
6: Рад весьма. Так прежде, стало быть, подробностью узнаю, чем влезу в петлю.
7: Ну, короче, вот. Девица Александра здесь живет, как некая российская Розина.
2: Ах, Шурочка, она моя кузина.
6: Так жарьте все, что знаете о ней. Мне это очень важно. С детских дней я, так сказать, с ней обручен заочно. Слыхали, может, коль кузен ей?
2: Точно. Слыхал про сей роман. Так это значит вы.
6: Увы, мой друг.
2: Ну почему увы?
6: С чего начать? Во-первых, я гусар. Мой полк, семья моя. Я не ищу другой. Люблю шум битвы, я коней ретивых пар. Люблю атаки, жары, пыл ночных погонь. Лязг стали, свист свинца. Жизнь это по плечу. Мне, черт возьми, другой я не хочу.
2: А во-вторых?
6: Иная тут причина. Я затрудняюсь.
2: Догадался я. Вы влюблены в другую.
6: Нет, сия помеха не страшит.
2: Готов лишиться чина, коль я не угадал. Другая любит вас.
6: Промазали корнет подряд второй раз.
2: Не знаю я тогда.
6: Хотите знать, корнет?
7: Я ненавижу то, чем наш кичится свет. Жеманные ужинки, ахи, охи, чувствительных романсов, чепуху.
6: Я предпочел, клянусь, любить блоху, чем приторную томную девицу.
8: Черт побери, что может быть скучней, чем их фальшивордеющие лица, 100 000 ах и слезы из очей?
2: Вы судите, однако, очень зло.
8: Корнет, я старше вас и знаю женщину лучше.
2: Должно быть, вам не слишком в них везло.
8: Да если бы я хотел 100 раз и являлся случай жениться, но берег свободу я свою.
2: Вы так же осторожны в бою.
8: Корнет!
2: Я не хотел обидеть вас, простите. Итак, Амуры, вы вас миновали сети. Зачем же вы явились в этот дом?
8: Еще признаться должен я в одном. Вы понтируете, конечно.
2: То есть, да.
8: Поймете сразу вы меня тогда. Я проигрался. Вдрызг, хоть пулю в лоб. Но дядя Хрыч старый выручил с условием таким, что я женюсь теперь. Я слово дал не глядя. Я был в отчаянии. Но вот, увы, пришла моя расплата.
2: Я вам сочувствую.
8: Но хоть она богата, скажите.
2: Вовсе нет.
8: А впрочем, все равно, коли тонуть в песке или в камнях дно.
2: А если, например...
8: Что скажете, Корнет?
2: Коль не понравитесь, поручик, вы кузине.
8: Вы зеленый, Корнет. Гусары не разини. В любви мне известно слова нет. И коли решусь войти ворота ада, подругой стать любая будет рада. Но знать желаю, какова она, кузина ваша, что собой, дурна?
2: О, нет.
8: Красавица.
2: Не знаю, что ответить.
8: Ни то, ни сё. Я так и ожидал. Она из тех, что называют в свете жеманницами. Слово идеал у ней не сходит с губ. Вертлява и плаксива, глупа. Но языком готова рожь молоть, так что ли, ну?
2: Рисуете вы зло, но верен ваш портрет отчасти.
8: Друг, спасибо, предвидел я, увы, такой пассаж. Но, впрочем, где, скажите, дядя ваш? Не слишком он торопится явиться.
2: Приводит верно в чувство он сестрицу. Ее приезд ваш очень взволновал.
8: Однако, черт, я этого не ждал. Скажите, с нареченную моей у вас Амуров нет? Спросите смело.
2: Клянусь, поручик, я еще не бреюсь. Куда мне похищать сердца прекрасных? Эй, вам, сачам, в любви и карты в руки.
8: Отныне я беру, Корнет, вас на поруки и в вечеру урок наглядный дам.
2: На голосу нашему я очень рад, поручик.
8: И я, Корнет,

начался бал. Под звуки полонеза по комнатам Азаровского дома одна за другой проходили пары. Гусарский костюм Шуры привлек внимание гостей. Его отметил слывший знатоком в таких вопросах, недавно возвратившийся из Парижа граф Нурин. Поручик Ржевский быстро подружился с молодым корнетом и уже успел перейти на «ты». Шура всячески откладывала знакомство Ржевского со своей кузиной Александрой. Это было довольно легко сделать, так как танец сменялся танцем, и Ржевский все время был окружен гостями.

сменили звуки мазурки, и Шура, с ловкостью делавший честь любому корнету, проделывала сложные фигуры танца.

0: Вдруг мазурка внезапно прекратилась, и среди танцующих появился озабоченный губернатор.
1: Внимание всех, прошу я, господа. Под вечер получил я эстафету из армии. Французские войска 13-го в день форсировали Неман. Минута испытаний близка, отечество в опасности. Нам небо укажет к избавлению славный путь. И силу вражью встретит роса в грудь.
2: Мы отстоим себя от супостата. Россия доблестью и мужеством богата. Поднимем меч, коли пришла пора. Да здравствует отечество!
3: Ура!
1: Надеюсь, все из вас исполнят честный долг. А офицеров всех прошу вернуться в полк.
4: Отлично.
1: Встретим мы достойно час суровый. Прошу вас, бал теперь я прекратить. Прости, мой друг.
2: Ах, ваша светлость, что вы?
4: За родину готовы умереть. Счастливей под луною доли нет, чем смерть за родину. Не правда ли, Корнет?
5: Да, то есть да. Уедет, не узнав.
4: Сегодня в ночь к полку еду. Откланяться позвольте мне.
2: Знать не судьба. Прощай, дружище.
4: С тобой, Корнет, друг друга сыщем, коль не убьют нас на войне, когда побед блеснет зорница.
5: Вы не хотите ли проститься с кузиной? Позову сейчас. Чтоб так уехал он от нас, я не хочу.
4: Корнет, не стоит. Я сей девицы недостоин. Скажи, что кланяюсь. Тебя поцеловать позволь, любя.
5: Нет.
6: Разъехались гости, опустел Азаровский дом, погасли свечи, и в полутемном зале, забившись в угол удобного большого кресла, осталась Шура одна.
5: Как он сказал, нет под луною доли счастливей битвы за страну свою. Когда б все было по моей бы воле, и я б хотела умереть в бою.
7: Тьфу, Свят, кто там? Заснул он, что ли, в кресле, как будто офицер. Проснитесь, сударь, кресло не постель. Ух, барышня, вот чудеса на свете. Совсем гусар, и выправка отменна. Коня бы вам, да чтоб у морды пена, да саблю наголо, хоть прямо на парад. Такому молодцу я б ординарцам рад служить опять, хоть послужил немало. Да, идите спать, разъехались все с бала.
5: Постой. Скажи, пошел бы ты служить со мной вновь, коли я была б мужчина?
7: Стар да неплох, я смею доложить. Коли такая довелась причина, что враг идет на родину мою, у барина решил я отпроситься служить опять. Уж верно мне в бою последним не бывать, коль вновь случится кровь за народ пролить.
5: Возьми меня с собой. Я не смеюсь. Гусар перед тобой. Ну что ты смотришь? Чем других я хуже? Стрелять умею. Сам учил меня. Вот ты сейчас сказал, что мне бы до коня. Поди, седлай. Ну что молчишь ты, ну же? Решилась я, мне больше нет пути.
7: Изволите над стариком шутить.
5: Я не шучу. А коли ты не хочешь помочь мне и сопровождать меня, я удеру сама через 2 дня, вот.
7: Барину взглянуть я не посмел бы в очи. Вот баловство. Свят, свят, я весь дрожу. Где видно, что барышня... Скажу ему сейчас, пусть поглядит за вами.
5: Вы не удержите меня словами. Запрете, удеру я все равно. Сейчас у русских... На душе одно, как родину спасти. А я здесь с рукоделиями, да с куклами. Нет, я хочу на деле попробовать, что стоит, и в бою. А коль убьют, вини за смерть мою себя, что не хотел моим стать ординарцем, со мной вместе на конях скитаться.
7: Да ведь узнают вас.
5: Не бойся, старина, никто не будет знать. Так значит, я одна должна уехать?
7: Да видно и дело. А как же дяденька? Да он сойдет с ума, коль поутру вас не найдет в усадьбе. Девица-то в поход, а он-то все о свадьбе.
5: Я напишу ему потом сама с дороги. Ну что ж ты молчишь? Ну поди, скажи. Пусть запирают двери, а я в окно. Смотри, какая тишь, такую гнось.
7: По христианской вере прошу простить, коль с дуру виноват. Служить готов. Ах, девка, ну и хват.
5: Уедем нынче, как все в доме лягут, чтобы хватиться сразу не могли. Коней двух оседлай, возьми пистоли, флягу. Ну, знаешь, сама, ступай, туши огни, потом в конюшню, здесь тебя ждать стану, не мешка, чур.
7: Все будет без обмана.
5: Ступай, тебя я жду здесь. Ровно через час.
7: Угодник Николай, спаси, помилуй нас.
5: Прощай, мой старый дом. Быть может, навсегда. Здесь без забот текли мои года. Здесь я росла, шалила, играла. Была ребенком, взрослую вдруг стала. Прощайте, милые, родные уголки. Прощайте окна, двери, потолки. Ворчливые, прощайте, половицы. Я не знала, что так может биться при расставании сердца. Старый дом! Увижу ли тебя опять потом?
6: Взгляд Шуры падает на куклу Светлану, безмолвную подругу детства.
5: И ты прощай. Живи моей судьбой. Закрылись глазки у тебя, Светлана. Ты хочешь спать? Ты встала слишком рано. Ну, спи, бедняжка. Я тебе спою песнь колыбельную, любимую твою.

0: Скоро и тебе бы муж, да глядь, война. Даст Бог, пройдет без грома туча, да больно уж черна она. Ступай, ложись, себя не мучай, не просыпайся до зари. Мы обо всем поговорим на утро, сны расскажешь мне.
1: А вы б хотели на войне сразиться вновь?
0: Прошли те годы, куда уж мне. Так от природы всему приходит свой конец. А ты в мундире молодец. Ну, поцелуй меня. Что? Слезы?
1: Нет, ничего. Как пахнут розы?
0: Поди, перекрещу тебя. Господь мне не послал, ребят, должно быть, за грехи какие. Зато тебя люблю. Как дочь, как выйдешь замуж, не покинь. Закрой окно.
1: Какая ночь? Нет, не могу.
0: Что? Не расслышал, сказала ты. Здесь снова мыши. Как спать пойдешь, пусти кота. Вам все бы у окна мечтать. А жаль, что помешали балу.
1: Дядя!
2: Что? Вот напугал вот.
1: Вот. Люблю ужасно вас. Эти складочки в глаз. И здесь на лбу. И ямки эти.
0: Ну, Бог с тобой.
1: Еще на свете такого нет. А я хочу его оставить. Это скверно. Он будет тосковать безмерно. Его я горем заплачу за мой каприз. Куда мне ехать? Скажу Ивану, что игра все это, что мне спать пора, что я болтала ради смеха. Ему заботу с плеч долой, а я вооружусь иглой, чтобы жевать подушки дяди. Куда скакать мне на ночь глядя? Сейчас пойду к себе навек, засну, забуду все и всех, и стану жить, как бабки жили.
3: Готово все. Вы что же, пошутили над стариком? А я поверил, право, коней пошел седлать, вот старые ноздря. С девицей был готов скакать в поход за славой. Оружие припас, да слава Богу, зря. Вот остолоп.
1: Готовы кони, значит?
3: Да, сдуру оседлал.
1: Так.
3: От безделья паче стал каплуна дурей. Вот, правый смехота. Кому бы рассказать так мудрено, поверите. Да... Тяжкий грех преклонные лета. Приятных снов. Пойду закрою двери. Ночь больно хороша. Такая благодать. Тепло и тихо. А вам пора в кровать. Идите с Богом, дядя чай в постели. А мне вот наяву сны снятся на беду. Так расседлать коней?
1: Нет.
3: Значит, не шутили. Так значит...
1: Да. Ступай, я за тобой иду. Я оставляю детство на пороге вот этой двери. Милая, прощай. О, ночь заветная, укрой взамен плаща своею синевой меня в дороге.

0: войны. Особую славу в боях завоевал партизанский отряд Давыда Васильева, сформированный из офицеров различных гусарских полков. Однажды на бивуаке отряда, когда гусары коротали случайный досуг, появился молодой гусарский корнет.
1: Из штаба, с эстафетой.
2: Кого угодно вам.
1: Я адъютант.
3: Я вижу по глазам, что адъютант.
1: Кому вручить пакет сей?
3: Васильев на разведке.
1: А помощник? Кому могу приказ я передать?
4: Вот видите, живые эти мощи. Поручик, не угодно ли вам встать перед штабным начальством?
1: Разбудите.
3: Да вы с ума сошлись.
4: Просунок он медведь.
5: Он так силен, что все пред ним как дети.
6: Всего и в мыслях вам не должно сметь.
3: Вас он убьет, просунок здесь на месте.
5: Он с недосыпу зол всегда, как бестия.
4: Был сутки на седле, уснул в единый миг.
3: Храпит, как слышите, так не храпит и бык.
5: Не правда ли, как сладкие эти звуки?
1: Ну, я попробую.
4: Я умываю руки.
5: А я берусь, мамаша, описать смерть вашу, коль оставите свой адрес.
6: Сие достойно видеть на театре.
4: Ну, что же вы?
5: Или испугались, значит?
4: Кто говорил? Что все штабные трусы!
7: Смелей, смелей, мой адъютантик русы!
1: Проснитесь, сударь! Ну, проснитесь!
4: Оставьте лучше сей опасный спор!
1: Проснитесь же, поручик!
7: Чертовщина!
4: Да подвиг вас повысить мало в чине!
1: Проснитесь же!
4: Теперь уж не гугу. Умора,
5: господа. Я, право, не могу смеяться. Так мне для здоровья вредно.
7: Запрел, смотрите, адъютантик бедный.
0: С отчаянной решимостью схватила Шура котелок с водой и вылила его на спящего.
6: Ну, ждет его какая из смертей.
3: Смотри, от гнева он лишился речи.
2: Я вас предупреждал.
7: Три тысячи. Тысячи чертей.
1: Поручик Ржевский, вы? Какая встреча!
7: Откуда ты, брат, и какой судьбой? Не думал здесь я встретиться с тобой и не узнал тебя с просонок сразу. Однако ты приехал в добрый час.
5: Они знакомы!
1: Вам привез приказ из штаба.
7: Передашь Васильеву приказ. Зачем ты в штабе?
1: Адъютантом младшим служу, как началась кампания.
7: Ну вот, нашел себе приют. Кто служит в штабе, тот считается у нас созданием падшим. Мальчишка, ты глуп.
1: Послушайте, поручик.
7: Во-первых, старше я и знаю дело лучше. А во-вторых, позвольте вам представить, господа. Корнет Азаров, мой приятель старый. Прошу любить и жаловать, гусары.
4: Он приятель твой, готовы мы всегда принять его. Кружок бивака тесный.
6: Гостеприимство партизан известно.
1: Я очень рад.
5: Сказали нам, когда б что Ржевскому приятель вы, то верно вас не дразнили.
1: Сам удивлен, безмерный я встрече.
6: А зачем вы затесались в штаб, скажите
4: не
6: нам?
4: Не приставай, Андрюшка. У каждого своя судьба, индюшка. Готова ли каша?
5: Ужин просим наш по-братски разделить вас с новыми друзьями.
2: Садитесь. Вот солома.
5: Эй, всех к котлу!
6: Что каша?
5: Молчи! Прошу садиться, несмотря на чин. Вот ложка вам, корнет.
6: А дело без стеснения.
5: Ну, каша какова?
4: Не каша, а объедение.
6: Что там за шум?
2: Давид вернулся верно.
3: Точно ужин чуял.
6: Хорошо!
7: Хорошо! Отдёшь, Давид?
1: Меня зовут Юнцов Безумным. Мне это право все равно. Зато не величаю трусом.
8: Давным-давно, давным-давно, давным-давно.
1: Иной клянется страстью пылкой, но коли выпито, да выпито вино, вся страсть его на дне бутылки. Влюбленным море по колено, я в этом с ними, в этом с ними заодно. Но караулив все
9: полковник!
10: Полковник!
11: Откуда сей корнет?
1: Из штаба корпуса. Привез я вам пакет.
11: А здесь был целый пир?
12: Я задержал с патрулем два обоза.
11: С патрулем лишь? Это и друг точно лих. Фельдмаршалу я доложу об этом. Для доклада выберется час. Ну, посмотрим, что хотят от нас. Признаться, не люблю штабных пакетов.
10: Черт подери! Мы жаловались часто, что плохо ценит партизан начальство. А вот теперь выходит дулит зря. Фельдмаршал нас благодарит, трутья!
13: Сам лично?
10: Да, вот подпись. М. Кутузов.
13: А ну, дай посмотреть.
10: Кальбили б так французов все, как и вы, уж кончилась война.
11: Еще не все прочел. Тут Дмитрий про тебя.
7: Читай скорее.
10: Теперь держись, брат, стойко.
7: Читай, жену. Волнуюсь, как мальчишка. Выговор какой-то, это право слишком. Ну, читай.
10: За мужество и смелость поручика, о кое говорят все в армии, считаю, что приспело ему отдельный поручить отряд.
7: Как? Мне? Вот черт.
10: Сие исполнить срочно.
7: Мне? Дай взглянуть. Отряд отдельный.
10: Точно. Ну, поздравляю, брат. Отвоевались вместе. Теперь за родину сражаться будем в фронт.
7: Неужели я фельдмаршалу известен? Вот не гадал.
10: Неплохо нам жилось. Дай обниму тебя.
11: На утро мы разделим отряд наш пополам. Соперничать мы в деле не станем.
7: Нет, поссорить ничто не может нас двоих.
14: Сражаться не страшаться,

0: Спать пора, друзья.
1: А ты, Корнет, куда?
2: Приказано немедля быть обратно.
1: Всему свой час и даже службе разной. Ночь на дворе. Сейчас какая-то беда. Дорога тут полков французских мимо.
2: Нет, должен ехать я.
1: А ты, Пилымов?
3: Я маскарад.
1: Осторожен будь.
3: Там по пути, быть может.
1: Добрый путь. Ну вот, заснул бивак наш партизанский. Люблю картину эту, хоть пестра. Овса, кули, соломы желтой связки, ночное небо, зарево костра, усы, торчащие подобно острым пикам, и храп, что пострашнее львиных рыков и посильнее архангельской трубы. Поэзия есть в этом пейзаже. Кто это скачет, посмотри-ка, брат.
4: В опасности отряд. Нас окружили незаметно. Едва я не попался в плен, коль бы не плащ.
1: А что с корнетом?
4: Кажись, он ускакал во мгле.
1: Так окружили бести. Урок не ночевать на месте, а дом три дня не жечь огней.
5: Что делать нам?
1: Что? На коней!
6: В штабе корпуса, где Шура служил адъютантом, ожидали приезда Кутузова. В молодом храбром Корнете Азарове никто не подозревал девушку. Слухи о предстоящем приезде фельдмаршала привели в штаб соседа Азаровых по имению графа Нурина. Прибыли из партизанского отряда Васильев и Ржевской. И сюда же приехал из Петербурга с поручением от императора генерал Балмашов. Фельдмаршала Кутузова встретили звуки оркестра и ура русских полков.

0: господа, устал изрядно я с такой прогулки. Вздохну перед парадом. Эти булки отдайте пленным, что ли. Хорошо б сюда вот это кресло, к печке ближе. И занавеска так вот пониже. Теперь отлично. Кстати, Балмашов здесь генерал, слыхал я.
1: Ваша светлость, его будить пошли, он спал.
0: Ах, от света глаза болят. Зачем будить? Не надо. Знать, от своих волнений он устал. Пускай себе подремлет до парада. Наслышан про его приключения. Ну-с, больше не имею поручений. Пойдите все. Тебе что? Молодец.
2: От графа Жаровского вам лично пакет.
0: Давай. Как звать?
2: Азаров.
0: Вот отлично. Азаров? Штаб-майор, тебе отец?
2: Нет, дядя.
0: С ним мы воевали вместе под Измаилом. Против турок, да, тому назад немалые года. А наш с тобой противник, поизвестней, сам Бонапарт. Ну, как, и ничего?
2: Прекрасно, ваш светлый.
0: И я так думаю, прекрасно. Первый год чай служит.
2: Ваша светлость первый.
0: И все при штабе. Скучно тут, небось, с бумажками возиться. Я б неделю не выдержал года твои.
2: Осмелюсь я доложить.
0: А ты возьми и брось. В чернилах руки пачкать не годится. Понюхай порох, да.
2: Мою мечту вы отгадали.
0: Та-та.
2: Удалиться прикажете?
0: Постой. Пока прочту.
3: Князь-батюшка, узнавши, что вы здесь, к ногам припасть хочу.
0: Не надо много мозгу, чтоб кланяться. Штабной?
3: Я в ополчении, Денис. Дворянство нашего Смоленской и Орловской губернии представитель. Нуринград. Есть у меня до вас один вопросик. Секретно, так сказать.
0: Ну что? Что там за секреты? Пойдите на минуточку, корнет, отсюда, граф об этом просит. Да будьте здесь поблизости. Готов вас выслушать, прошу, без дальних слов.
3: Мне щеки, князь родной, стыд заливает кровь.
0: Что доложить угодно вам?
3: Готов поклясться. Тот корнет, что был здесь в зале, девица.
0: Граф, вы, видно, не проспались. Как вам могло прийти? Его зовут Азаров, племянник боевого друга он, граф, моего, как дядюшка, в гусарах, не пообедавший, в кофейной впали сон.
3: Фамилия родного дяди Азаров, да. Сейчас я вспомнил сам. Гусаром видел я ее на маскараде и тотчас же узнал.
0: Ну что за чудеса? Девицы и войсках? Нет, не для женской силы компания была. Вы обманулись, граф. А коли вы шутите, то вас я попросил бы.
3: Князь, батюшка, я, к сожалению, прав. Сюжетец точный пропикантный. Да вы сами проверьте, князь, а я ручаюсь вам. Гусары все как на подбор с усами, а сей корнет...
0: Спрошу его я сам, а вы пока по штабу ни словечко.
3: Не клянусь вам, князь, я буду нем как печка.
0: Пришлите мне его.
3: Позвольте на пора остаться.
0: Хорошо.
3: Спасибо. Так я рад войска увидеть тот миг ликования, когда их вождь.
0: До скорого свидания. Да, с историка. Мать моя родная, се выдумка и фарса площадная.
2: Вы звали, ваша светлость?
0: Да, корнеты. Скажи, который год тебе?
2: 17.
0: А на войне тебе не страшно драться? Скажи без лжи.
2: О, ваша светлость, нет.
0: Мне врать не гоже.
2: Я не смею врать.
0: А коли врать не смеешь, так скажи мне... Нет, подожди. Твое, как кстати, имя?
2: По дяде. Александром меня звать.
0: Так, с Александром. В детстве Сашкой звали?
2: Нет, Шуркой, ваша светлость.
0: Черт, в этом зале сейчас был верхолет. Тебе он не знаком?
2: Нет.
0: Он ваш, Смоленской. В ваш дом не заезжал он прежде к дяде разве? По случаю каких-нибудь оказий?
2: Не помню, ваша светлость.
0: Ладно, ну-с, я это к слову. Очень хочешь, значит, ты штаба в авангард?
2: Да-с.
0: А ты не трус? От тягости... Во фронте не заплачешь?
2: О, ваша светлость, нет.
0: Этот граф дурак от легкой жизни помутился разом. Ступай. Подожди. Я это с ним все так с подходиком. А ну-ка, если сразу. Задам тебе еще один вопрос. Не удивляйся, коли, ну, короче, корнет, вы женщина!
2: Врать не имею мощи вам, ваша светлость. Женщина я.
0: Да. Как смели вы комедию устроить из чести воинской.
2: Хотела стать героем. Коль родин в беде нет силы дома.
0: Нет, матушка, меня не обкрутить. В герои захотелось. Слава богу, еще мужчин в державе русской много. До этого еще не добрели. На такой мели нам не сидеть вовек. Без этакой... Подмоги! Мы перешибли Бонапарту ноги и выгоним его долой с Руси! Как вы осмелились, позвольте вас спросить?
2: Был у меня кузен, он умер той зимой, мундир его надела
0: я... Домой? К мадамам, нянькам, тряпкам, куклам, танцам даст. В сей же день извольте убираться. Не знаю, дядя чай, того б не потерпел, чтоб девка в армию. Диковинных всех дел не видано нигде. Родители что, живы?
2: Я с детства сирота.
0: Так, ну а как могли вы на сей обман пойти? Мундир без права взять.
2: Позвольте, ваша светлость, мне сказать.
0: Нет, не позволю. Если бы император узнал. Довольно мне и этих меценатов из ополчений, шаркунов штабных. Простого дела не видать от них. А шуму много. И туда же, дамы, сидите дома и играйте гаммы.
2: Позвольте мне сказать.
0: Нет, не желаю слушать девичий лепет. Да-с, от глупостей штабных и без того довольно вяну души. Да-с, по годам мне пожалеть бы.
2: Ну, ваша светлость.
0: Приказываю вам не возражать.
2: Ну, князь, скажу я все же.
0: Прошу молчать.
2: Но все-таки, быть может, до сердца вашего дойдут мои слова.
0: Оставьте сантимент.
2: Отчего вы взяли право на любовь к отчизне? И за нее одни кладете свой живот, как будто наша кровь не так же брызнет под плетью чужеземного владыки. Нет, князь, нам так же ненавистна плеть. Мы тоже дети Родины Великой, и за нее готовы умереть.
0: Без вас найдется много годных к брани. Щепите корпи, идите в лазарет. Регламент воинской так нарушать не след. Вот еще новость, дамское восстание.
2: А если очи зорки, руки верны в прицеле, не слабы стремена, да если все, ум, сердце, силы, нервы, приказа просят за тебя страна, мать, родина, отдать все без остатка, а если...
0: Ну, прошу вас, говорите кратко. Я стар, мадемуазель, от речей устала. А кроме не терплю от барышни нотаций. Ступайте, говорю вам, кончен бал. Ступайте же.
2: Позвольте мне остаться.
0: И думать нечего.
2: Ну, я прошу вас, князь. Ну, ваша светлость. На колени, Паша, осталось мне. Я разброжу.
0: Ну вот. И слезы сразу в два ручья. Куда вам воевать? Не быть на поле брани вам, а слюнявить листики в романе. Ну, перестаньте плакать, что за стыд? 17 лет ведь вам, коли тут не врете. Ну, перестаньте, раз я сказал, не сделаю напротив. Коль кто войдет, чтобы о вас узнали, я не желаю. Здесь останьтесь, в зале, пока слезинки не исчезнут, черт. Хочу спросить еще. Вы потащились в армию, конечно, чей за любовником. Не верю я в безгрешность, сам грешник. Что, просохли слезы вдруг? Обидел? Извини ты, старика, мой друг, но вечеру домой не дело.
1: Без доклада к вам, ваша светлость.
0: А, садитесь, генерал.
1: От императора. Вы слышали скандал, какой со мной случился?
0: Да. Не ладно. Калиба с эдаким письмом. Что ж без конвоя вы?
1: Конвой-то был. Да не велик, увы. А мародеров этих банда с роту нас окружила. Думаем, беда. Недалеко от страшного суда. Откуда ни возьмись, вдруг желторотый тут офицерик налетел. Свистит и машет саблей, чудо что за вид. Орет, эй, все сюда! Ну, шайка эта не взвидела от перепуга света и сгинула. Представьте, офицер был, собственно, в единственном числе. Кричал для устрашения он. Вот бестия!
0: Обман и доблесть вместе. Рецепт старинный воинских побед. Здесь ваш спаситель.
1: Князь, представьте, нет. Столь смело нас избавивший от пули, он проводил до русского патруля и ускакал нам, не назвав себя. Куда-то торопился с поручением. Совсем юнец.
0: Вот из таких ребят героев делают отечество мучения. Да, Русь, по разумению моему, крест следует за подвиг сей ему.
1: Да, признаюсь, его хотел бы встретить я вновь и руку еще раз пожать.
0: Но в Петербурге что? Какие толки в свете и при дворе?
1: Позвольте рассказать. Ликуют все, и ваша светлость вами восхищены.
0: Да, об этом знаем сами, да-с.
4: Ты здесь еще? Ступай, чтоб к вечеру и духу не было.
0: Поклон нижайшей дяде я отпишу ему.
1: Простите, Бога ради. Я не узнал вас, мой отважный друг. Он самый.
0: Кто?
1: Спаситель мой. Как рад я. Позвольте мне вас заключить в объятия. Но почему красны ваши глаза? Догадываюсь. Верно, тут гроза над вами пронеслась. Коль провинился, в чем он? Я за него ходатайствую, князь. Он жизнь вчера вернул трем обреченным, мне в том числе. Мечта моя сбылась, вас снова встретил я, герой мой скромный. Да, кстати, ваша светлость, помню, ему за подвиг крест хотели дать, вот только что. Нельзя, князь, отступать. Провинность искупил своим поступком он, и по артикулу быть должен награжден крестом Георгиевским и бантом. Да без него б мне не бывать живым. Ну, князь, не цените совсем уже ли вы жизнь императорского адъютанта? Я при дворе пожалуюсь на вас. Вы наградить его хотели в добрый час? Извольте исполнять.
0: Крест заслужил. По праву за подвиг ты. Ну что ж, носи на славу.
1: Я поздравляю вас. Уйти позвольте мне. Я задержусь при штабе до парада. Мы встретимся еще.
2: Не надо мне награды другой, чем право драться на войне за родину. Позвольте вас спросить, награду...
4: Заслужил, это... носи! Крестами так швыряться не пристало. Не шпильки. Да скажи спасибо генералу. Коли б не он, а сам молчал зачем? Конечно, скромность добродетель. Только ты без него меня молил-ла-ла-ла-ла бы вообще.
2: Остаться можно мне?
4: Лет позабыл я. Сколько тебе?
2: 17.
4: А коль узнает кто, как этот граф, что ты, ну, не мужчина.
2: 6-й я месяц тут. Никто за время-то не заподозрил ни лица, ни чина. А графу скажете, что обманулся он.
0: Не. Обошли меня со всех сторон. Ну что ж, служи. Да чин, что ты носила, столь незаконно, будет он твоим. А как крестом уж не швыряйся им, не гребешок чай.
2: Спасибо вам, ваша светлость.
0: Ну, ступай. Тайну сохраню.
2: Честь воинскую я клянусь не уроню. Доверие оправдаю.
0: Верю, верю. Ступай. О.
4: Ну что?
2: Там граф стоит у двери.
3: Ну, позови.
4: Граф! Анекдотец ваш, как я и думал, оказался вздором. Шутить так низко с адъютантом в пару, а не со мной.
3: Мой бог, какой пассаж. Клянусь он, ваша светлость.
4: Ладно, ладно, да больше не шутите столь зря.
0: С дороги малость отдохнуть хотел, не вышло.
3: Да, дела.
0: От этих самых дел я, сударь бел. Ах, это ты, Давыд. Ну, хвастайся, люблю твои я враги. А это кто ж с тобой?
5: Поручик Ржевский.
0: Вид геройский у тебя.
5: Из первых будет в драке.
0: Наслышан про отчаянность твою. Отряд сформировал.
5: Польщен доверием вашим.
0: Его не раз уж оправдал в бою. Эх, молодцы! С такими черт не страшен. Герой. Героя девкой был накрашен.
3: Коль мы теперь одни, загадку разрешить, дам я слово, что сохраню секрет. Вы это или не вы?
2: Я или не я? Однако это ново. Я? Это я. Сейчас спешу, увы, болтать мне некогда. Прощайте, милый граф.
3: Но все. Все-таки я прав или не прав?
5: Про подвиг ваш сейчас мне рассказали. Смеялись вы с поручиков до слез. И коли вас еще мы не попали, то рады вас принять в отряд.
2: Я рад. Я право очень рад.
6: На этом пьесу прерываем. И в прошлое, закрыв окно, знакомой песенкой кончаем. Давным-давно,
7: давным-давно, давным-давно.
6: Прошли года, но вот издали минувших лет мелькнет одно. Когда же деды воевали,
7: давным-давно, давным-давно, давным-давно.
6: И если враг в слепой надежде Русь покорить пришел к нам вновь, его мы гоним, как и прежде.
7: Давным-давно.

Вы слушали спектакль Центрального академического театра Советской армии «Давным-давно», пьеса Александра Гладкова, постановка народного артиста Союза СССР Алексея Попова, режиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР Тункель. Спектакль записан на пленку в 1943 году с сокращениями. Действующие лица и исполнители: Азаров, майор в отставке, заслуженный артист РСФСР Коновалов, Шура Азарова, его племянница, народная артистка Союза СССР Добржанская, Иван, денщик Азарова, народный артист РСФСР Ратомский, Ржевский, гусарский поручик, заслуженный артист РСФСР Пестовский, губернатор, артист Лесовой, граф Нурин, народный артист РСФСР Ходурский, фельдмаршал Кутузов, народный артист РСФСР Хохлов, генерал-адъютант Балмашов, артист Румянцев, Васильев, гусарский полковник, артист Миронов. Гусары, народные артисты Союза СССР Андрей Попов и Михаил Глузский, народные артисты РСФСР Майоров и Сорокин, артисты Жаров, Герасимов и Муравьев. Кузины Шуры, народная артистка РСФСР Пастухова, артистки Малько, Поставнина, Потемкина.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире очередной выпуск рубрики «Чего старенького?». У микрофона ее автор и ведущий Игорь Макаров. Сегодняшняя музыкальная программа будет посвящена осенним темам. Таким образом, осуществим как бы перекличку прошлого с настоящим. На этой неделе в рамках ежедневных ретро-пятиминуток на волнах «Маяк-24» мы слушали песни о дождях. Такое, с позволения сказать, радиошаманство возымело действие. По крайней мере, в Москве и области прошли обильные дожди. Воздух стал гораздо чище. Вот сейчас мы слегка продолжим эту тему. Поставим на проигрыватель долгоиграющую пластинку с записью 1975 года «Осеннего танго». Именно так был назван вариант знаменитого танго «Дождь идет». Но не с тем, ставшим каноническим текстом в исполнении Майи Кристалинской, а со стихами Игоря Кохановского. Менее известный вариант спел Валентин Будилин. Но мотив, разумеется, тот же, знакомый еще с 30-х годов. Слушаем «Осеннее танго».
1: Вновь

Это была песня «Осеннее танго». Так значится на этикетке пластинки. Музыка Генри Химмеля, слова Игоря Кохановского. Запись Валентина Будилина, довольно известного в 70-е годы эстрадного исполнителя. Сезонную тему продолжит магнитная пленка аж 1961 года. Не менее знаменитое, чем предыдущее произведение «Опавшие листья». Тоже очень хорошо известная и у нас, и во всем мире песня французских авторов Жозефа Косма и Жака Превера. Мы услышим ее в записи «Колетт Ренар». В 1961 году певица гастролировала в Москве. Вскоре было издано несколько ее пластинок формата «Миньон» и один диск формата «Гранд». Понятные, надеюсь, для любителей грамзаписи термины. Итак, слушаем «Опавшие листья». Поет Колетт Ренар.

«Опавшие листья» — знаменитая французская песня в записи 1961 года Колетт Ренар и оркестра под управлением Раймона Леграна, между прочим, отца известного нам Мишеля Леграна. Осенне-дендрологическую тему, если так можно выразиться, поддержит еще более старая фонограмма с патефонной пластинки конца 20-х годов. В 29-м или 30-м она была издана. Довольно популярный довоенный вальс «Лесная радость», в оригинале «Вальдеслюст». В нашей передаче звучал и вариант 30-х годов под названием «Птички поют в лесу», и современная интерпретация. Но это были инструментальные варианты, а вот нашлась пластинка с пением на немецком языке. Роберт Коппель и мужской вокальный квартет поведают о прелестях жизни на природе. «Вальдеслюст. Лесная радость».

С пластинки конца 20-х годов в исполнении Роберта Коппеля и мужского вокального квартета звучал старинный вальс «Лесная радость». Если прислушаться, там птички свистят. Один из, как я их называю, лесных вальсов. А поставил я его неспроста, потому что завтра отмечается День работников леса. Радость будет у тех, кто зеленые насаждения разводит и оберегает, а также кто их потом перерабатывает. Но вот что интересно, песен про лесоводов и лесников я что-то так и не смог припомнить. А вот про дровосеков и лесорубов достаточно. Одну из них под названием «Потерял покой» про лесоруба и его жену мы сейчас и послушаем. Она была записана в 1954 году в студии Всесоюзного радио известным исполнителем из Ленинграда Леонидом Кострицей. Потом выходила на пластинках меньшего, чем обычно, формата, печатавшихся в разных городах. В нашей семье, в частности, оказался экземпляр, приобретенный в Киеве. Даже дата покупки стоит 22 октября 1955 года. Отпечатана пластинка была Кагановичским райпромкомбинатом на этикетке «Фасад Киевского оперного театра». Иностранное по нынешним временам издание. Ставим на проигрыватель и опускаем адаптер.

Это была популярная в середине 50-х шуточная песенка «Потерял покой». Музыка Ивана Дзержинского, слова Николая Глейзарова. В сопровождении эстрадного оркестра Всесоюзного радио под управлением Юрия Силантьева пел Леонид Кострица. Пластинка 54-го года. Закрывая лесную тему, для всех работников отрасли, на чьей улице, или, образно выражаясь, просеки, завтра праздник, сейчас прозвучит еще один знаменитый в прошлом вальс. Он нам известен под названием «В лесу». Как я уже не раз говорил, зарубежный его оригинал и автор до сих пор не установлены. Я предложу вашему вниманию запись 64-го года ансамбля электромузыкальных инструментов под управлением Вячеслава Мещерина. Слушаем.

Знаменитая мелодия «В лесу» прозвучала в записи ансамбля под управлением Вячеслава Мещерина, 1964 год. В заключение нашей программы я бы хотел остановиться на сегодняшнем дне, 21 сентября. День рождения Марка Бернеса. Не отметить эту дату в нашей рубрике было бы неправильно, хоть дата и не круглая. 90-летие отмечалось в прошлом году. Но Бернес был одним из символов советской эстрады. Именно его пластинки, наряду с Утесовым, Шульженко, чаще всего можно встретить в домашних собраниях. Хотя и записал артист за свою жизнь не так много, чуть более 40 пластинок. Я предложу вам песню Бориса Макроусова на слова Якова Хелемского «Когда поет далекий друг». Она была посвящена еще одному мастеру старой эстрады, Иву Монтану. Но теперь в равной мере относится и к самому Марку Бернесу, да и, смею надеяться, и к нашей рубрике, которую слушают там, куда долетают волны маяка. Один из моих друзей летом отдыхал в Турции, и там, на средних волнах, вдруг услышал позывные нашей передачи. Вот уж поистине далекий друг.

кольцом, когда поет далекий друг. Теплей и радостней становится вокруг, и сокращаются большие расстояния, когда поет хороший друг.

0: Знаете ли вы, когда впервые прозвучало слово «христиане»? Деяния святых апостолов свидетельствуют, что это наименование впервые прозвучало в Антиохии, где новое учение распространилось среди язычников. Именно для обозначения членов антиохийской общины из местных язычников их противниками было придумано и вошло в оборот название «христиане». Сегодня мы обратимся к первым годам жизни и становления христианской общины, неразрывно связанным с деятельностью учеников Христовых, апостолов. Рост общины требовал от них постоянных забот и усилий по ее организации. В помощь апостолам было избрано 7 диаконов, над которыми был совершен чин рукоположения. Особое место в истории было суждено одному из них – Стефану. Как сказано в книге «Деяния апостольских»,
1: «Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. И из священников очень многие покорились вере, а Стефан, исполненный верой и силой, совершал великие чудеса и знамения в народе».
0: Святая Церковь и до ныне почитает его первым мучеником за веру. Вот как это было. Первоначально в Иерусалиме и за его пределами христианство распространялось исключительно среди иудеев. Те, кто принял святое крещение, сохраняли на первых порах и все прежние ветхозаветные обычаи. Но ведь Христос заповедал апостолам крестить все народы. Для выхода с проповедью к язычникам носителям иных этнических и культурных традиций нужно было преодолеть иудейские предрассудки. Так в Иерусалимском храме все еще совершались жертвоприношения. Примириться с этим христиане не могли, но не все из них решались на открытый протест, как это сделал архидиакон Стефан. Синедрион, подстрекаемый фанатиками, обвинил Стефана в том, что он будто бы произносит
2: «хульные глаголы на Моисея и на Бога, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей».
0: Стефан не оспаривал божественного происхождения храма и закона, но утверждал необходимость их отмены с пришествием Иисуса Христа.
1: «Всевышний не в рукотворных храмах живет».
0: И тогда его вывели за городские ворота, которые и до ныне называются в Иерусалиме Стефановыми, и по обычаю того времени побили камнями. Архидиакон Стефан еще не призывал к распространению христианства среди язычников, но своей бесстрашной проповедью, запечатленной мученической смертью, проложил путь учению Христа. Следующий шаг к его распространению сделал Филипп из числа тех же 7 диаконов. Он проповедовал в Самарии и по берегу Средиземного моря. Филипп просветил и крестил эфиопского сановника, евнуха. Свидетельство об этом в книге «Деяния апостольских» очень важно для нас, потому что евнух не был иудеем, и значит, его крещение означало преодоление разделений между иудеями и язычниками. Вскоре апостол Петр крестил римского сотника Корнилия в Кесарии Приморской. Впервые членом христианской церкви стал представитель римской власти, армейский военачальник. Одним из центров распространения христианства была Антиохия. На первых порах христиане из язычников мирно уживались здесь с христианами из иудеев, но противоречия между ними неизбежно возрастали. Церковь к тому времени уже, образно говоря, выросла из детских пеленок

0: иконок Ветхого Завета. И тогда на историческую сцену вышел апостол Павел. Его называют еще апостолом языков, то есть языческих народов, потому что именно он был призван превратить христианство не на словах лишь, а на деле в свободную для всех, универсальную мировую религию. Он родился в городе Тарсе в иудейской фарисейской семье из колена Вениаминова, но имевший римское гражданство. С детства его звали Савл. Еврей от евреев, фарисей, сын фарисея. Так будет он сам называть себя впоследствии. Савл учился в Иерусалиме в училище Гамалиила. Отличался ревностным исполнением закона и фанатичной нетерпимостью к христианам. Когда вскоре после Вознесения начались первые гонения на учеников Господних в Иерусалиме, Савл был среди самых жестоких гонителей, участвовал в казни первомученика Стефана, но на пути в Дамаск, куда он направлялся для преследования христиан, произошло его чудесное обращение. Савлу явился Христос со словами:
1: «Савл, отчего ты гонишь меня?»
0: И столько было в них сокрушения, что сердце Савла исполнилось любви и покаяния. Внезапно пораженный физическую слепотою, но внутренне прозревший, он снова через 3 дня чудесно получил зрение и крестился. С того времени Павел стал дерзновенным проповедником Евангелия, перенес множество испытаний, потрудился более других апостолов и был удостоен церковью вместе с Петром наименования первоверховного апостола. Но это еще впереди. А пока для решения наболевших проблем в 51 году нашей эры в Иерусалиме был созван апостольский собор. На нем христиане из иудеев подняли вопрос, при каких условиях язычники могут вступать в христианскую церковь. И решили его однозначно, в пользу верности Ветхому Завету. Язычников, говорили они, можно принимать в церковь только при условии соблюдения Моисеева закона, в частности, обрезания. Павел и его немногочисленные сторонники утверждали, что Моисеев закон для христиан из язычников, как и для христиан из евреев, совсем не обязателен. Итог обсуждения на соборе подвел его председатель, предстоятель Иерусалимской церкви, апостол Иаков, брат Господень. Он призвал язычников-христиан воздерживаться только от чисто языческих обычаев. От идоложертвенных, и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего не желают себе. Относительно же христиан из иудеев предполагалось, что они по-прежнему будут исполнять закон Моисея. Постановление Иерусалимского собора было послано Антиохийской церкви через посланников антиохийских, усиленных еще посланными от собора Иудою, Варнавою и Силою. Оно начиналось словами:
2: «Апостолы и пресвитеры, братья, находящимся в Антиохии и Сирии и Киликии братьям из язычников, радоваться!»
0: Апостольский собор в Иерусалиме определил на века главный принцип высшего церковного управления – соборность. Собор решал кардинальный вопрос о соотношении в церкви христиан из иудеев и христиан из язычников. Так из первоначальной общины рождается церковь Нового Завета, отменяющая для своих членов исполнение правил Ветхого. Ведь, как сказано в Евангелии,
1: «Не вливают нового вина в старые мехи».

0: Товарищ лейтенант, прям по курсу сигнальная вышка нашего поста.
1: Вижу.
2: Товарищ старшина, почему у радиотехнического поста наблюдения и связи такое странное название «Кулачок»?
0: А он похож на кулачок. Сами скоро увидите.
2: Любопытно. Скажите, товарищ Макаров, бывший начальник поста мичман Рузаев.
0: Я вас слушаю, товарищ лейтенант.
2: Они говорили, что это был прекрасный специалист, авторитетный начальник.
0: Так точно. И большой души человек, товарищ лейтенант.
2: Вот-вот. Почему он демобилизовался?
0: Все женщины виноваты.
2: Женщины?
0: Ну да. Теща всему виной. Не пущу, говорит, дочь на край света. И все. Уж он бунтовал. Да все же их вверх вышел. Эх, такого моряка братали. На посту по сей день мичманов вспоминают. Товарищ лейтенант, а вы какое училище окончили?
2: Ленинградское. Высшее военно-морское училище радиоэлектроники.
0: А трудно учиться в вашем училище?
2: Кому как.
0: А вам лично трудно было?
2: Да по-разному было. Но окончил вроде неплохо. Диплом с отличием.
0: Ого. А как же вы с таким дипломом оказались у нас, на кулачке?
2: Очень просто. Попросил и послали.
0: Сами попросили?
2: А что ж тут странного? Сейчас береговым постам наблюдения придают первостепенное значение. Оснащают современной техникой. Правильно говорю, старшина?
0: Ну, конечно, товарищ лейтенант.
2: А раз новая техника, нужны и люди, которые могли бы этой техникой управлять. Кстати, а кто временно командует постом?
0: Обязанности начальника поста исполняет старшина первой статьи Брагин. Вон он стоит на причале. Встречает.

0: Товарищ лейтенант, на посту никаких происшествий не случилось, больных нет. Докладывает старшина первой статьи Брагин.
1: Есть. Здравствуйте, товарищ старшина.
0: Здравия желаю, товарищ лейтенант.
2: А это что за люди? Раздетые лежат на территории части?
0: Личный состав отдыхает после обеда.
1: А почему же вы не в трусиках?
0: Я вас встречаю. А то бы я тоже.
1: Полагаю, здесь территория воинской части, а не пляж. Ну ладно, показывайте хозяйство.
3: Есть.
0: Такое солнце, как сегодня, товарищ лейтенант, у нас редко бывает. Вот и хочется использовать его на все 100%. Вот здесь наше хозяйство, товарищ лейтенант. Внизу живем, харчимся. На втором этаже радиорубка, радиолокационная и гидроакустическая станции. А на крыше сигнальный пост.
1: Как это все?
0: Так точно, все. Не Ленинград, товарищ лейтенант.
1: А транспорт?
0: Катер, на котором вы пришли, ДС.
1: Десантное судно?
0: Никак нет. 10 собак.
1: Собак? Для чего они?
0: Собачки выручают. Зимой, товарищ лейтенант, запряжешь их и...
1: Скажите, товарищ старшина первой статьи.
0: Да.
1: Какое сейчас столетие?
0: 20-е, товарищ лейтенант.
1: Правильно. Век электроники. А у вас собачки. Архаизм.
3: Что это?
1: Что это? Погодите. Он же голый.
4: В чем мама родила? Это же Ковальчук!
0: Да вы не удивляйтесь, товарищ лейтенант, он у нас на все способен.
1: Ко мне его.
0: Эй, Ковальчук, стой! Убежал. Скорее всего, обежал вокруг дома и через окно залез в кубрик.
1: Проводите меня в кубрик.
0: Есть.
1: В чем дело?
4: Товарищ лейтенант, я... Вы... Дневально я... Голый Ковальчук. Вот он лежит под одеялом.
0: Что с вами, Ковальчук?
1: Подождите. Может, он болен, может, у него с психикой не в порядке.
0: Товарищ лейтенант...
1: Нормальный человек не будет бегать голым. Дневальный.
4: Есть.
1: Вы наблюдали у Ковальчука какие-либо симптомы?
4: Каши много съедает. Еще ночью свистит. Все спят, а он как свирель.
1: Во сне или...
0: Во сне, во сне.
1: К врачу обращались?
0: Нет у нас врача, не положено.
1: А санитарный инструктор?
0: Должность вакантную обещали прислать.
4: О!
1: Ну, а вдруг кто заболеет?
0: 3 года служу, никто еще не болел.
1: А вдруг?
0: В 20 километрах рыбокомбинат, там больница, врачи с великой душой. Через окно, что ли?
4: Ага.
1: Не, ага, так точно.
4: Так точно. Прыг с подоконника. А у самого зуб на зуб не попадает. Бормочет что-то. Я испугался. Ходу. Вот товарищ лейтенанта задел. Вы уж извините.
1: Врача нужно.
0: Я ему сейчас покажу врача. Матрос Ковальчук.
5: Есть.
0: Одеться.
5: Не во что.
0: То есть как это не во что? А где ваша форма?
5: У Авача осталась. Я к роднику пошел, хотел искупаться. Погрелся на солнышке, потом стал потихоньку окатываться. Вдруг кто-то хватит меня под мышки, да как швырнет, ничего не понимаю. Вылез из кустов, гляжу, а это Авач родниковую воду пьет. Страшно стало, а форма-то у родника осталась. Но я затаил дыхание и пополз, а он на меня посмотрел, да как рявкнет, еле ноги унес.
1: Он ненормален, что за бред, какой Авач?
0: Да нет, все нормально, товарищ лейтенант. Медведь к нам повадился ключевую воду пить. А матрос Хасан Тулайча, местный паренек, окрестил его Авачем в честь Авачинской сопки.
1: Так вы сразу и сказали, товарищ Ковальчук.
0: Дневальный.
4: Есть.
0: Принесите ему форму из баталерки.
4: Есть.
0: Товарищ лейтенант, какие будут приказания?
1: Покажите мне боевые посты и технику.
0: Есть.
1: Медведь, Авач, матрос, голый.
3: устроиться в кубрике на вечернюю поверку?
1: Я назначен к вам начальником. Фамилия моя Козинкин, воинское звание лейтенант.
6: Холост?
1: Вопросы я пока не просил задавать. Кто это такой невыдержанный? Повторяю, кто спрашивал? Вы, Ковальчук?
6: Я.
1: Матрос Ковальчук, выйти из строя.
6: Есть. Ой, варил.
7: Ну и Ковальчук.
6: Ну, он сам как Ковальчук.
7: Не говори.
6: Инвалид второй статьи.
1: Вы, оказывается, даже из строя выйти не умеете. Вернитесь в строй. Матрос Ковальчук, ко мне. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Что нужно сказать, когда вы подходите к старшему по званию?
6: Ох, правильно. Товарищ лейтенант, по вашему приказанию матрос Ковальчук явился.
1: Не явился, а прибыл. Специальность.
6: Рядовой необученный.
1: Что за веселье в строю? Почему вы остались необученным?
6: Туповат я.
1: Какой год служите?
6: Второй год заканчиваю.
1: Что делаете в команде?
6: Что заставит? Через день дневалю. Когда не дневалю, работаю на камбузе. Еще что? Еще ремонтирую хлопцам чоботы.
1: Понятно. Встать в строй.
6: Есть.
1: Продолжим знакомство. Старшина первой статьи Брагин.
8: Есть старшина первой статьи Брагин.
1: Специальность.
8: Радист.
1: Должность.
8: Командир отделения радистов.
1: Старшина второй статьи Макаров.
9: Есть старшина второй статьи Макаров.
1: Специальность.
9: Моторист.
1: Должность.
10: Командир крейсера.
9: Товарищ лейтенант, разрешите обратиться?
1: Обращаюсь.
9: В вашем списке все сказано. У кого какая специальность, кто на каком штате. Утром я сам представился вам в Петропавловске. Вы же знаете, что я старшина катера «Дельфин». А сейчас снова должность, специальность. Разве это дело?
1: Я вас буду спрашивать столько, сколько потребуется. Вы мне будете отвечать столько, сколько будет нужно. Должность.
9: Старшина катера.
1: Старший матрос Вагин.
11: Есть старший матрос Вагин.
1: Специальность.
11: Сигнальщик.
1: Должность.
11: Командир отделения сигнальщиков.
1: Старшина второй статьи Наровчатов.
6: Да, хлопцы, как говорится, не было печали.
9: Буквоед.
12: Ходячий параграф.
6: Ох, ты не лупитишь так. У меня во всем теле отдается.
13: Каким ветром его принесло?
14: Вытурили откуда-нибудь и к нам.
6: Точно. Да не лупите ж. Ох, плохо дело, хлопцы. Теперь будет драить он нас с утра до вечера и с вечера до утра.
15: Вас, Ковальчук, не мешает подраить.
16: Рыбак заходом дорожит. Считай бабки. Я знаю одно. На такой ответственный участок плохого офицера не пришлют. У нас 17.
17: Молодой еще. Неопытный.
18: У нас 27, запиши.
9: А вообще-то у него диплом с отличием, братцы. Да и прибыл к нам по собственному желанию.
17: Ну и что?
9: Ходи.

0: Товарищ лейтенант, старшина первой статьи Брагин по вашему приказанию прибыл.
1: Скажите, старшина, почему у вас на посту такая расхлябанность?
0: Расхлябанности нет, товарищ лейтенант.
1: А неумение вести себя в строю, разговоры, это что?
0: Ну, и все же люди у нас хорошие. Мы просто целый год не занимались строевой подготовкой.
1: А почему не занимались?
0: Люди все время заняты. Вахты, занятия по специальности, хозяйственные работы.
1: Это не оправдание.
0: Согласен, товарищ лейтенант, это моя ошибка.
1: Ковальчук этот?
0: Ну, по одному человеку нельзя судить обо всех.
1: А Макаров? Пререкание, поучение, старшина называется.
0: Макаров старшина неплохой. Отлично знает морское дело. Вспыльчив немного, но работяга, хоть днем, хоть ночью.
1: Рассуждений хороший специалиста, дисциплина неважная, не приемлю. Запомните это, товарищ Брагин.
0: Вы, товарищ лейтенант, не обижайтесь, но вам бы надо немного попроще. А вы сразу.
1: У вас, старшина, низкая требовательность к подчиненным. Понебратство. Да-да. С завтрашнего дня назначаю ежедневные занятия по строевой подготовке. Ясно?
0: Есть.

0: Отряд! Стой! Вольно!
1: Хорошо, хлопцы, тут на скале.
2: Пусть прибой кипит.
3: Красиво.
0: А чайки-то, чайки-то, целая туча.
3: Волнуются.
4: Ужин запаздывает.
2: Да вон Ковальчук идет.
0: Целую кастрюлю хлеба тащит.
5: Эй, Ковальчук!
2: Давай-давай-давай!
5: Поторапливайся!
6: Ложку бери хлеб, собирайся на обед. Получай!
0: Гляди, гляди, на лету хватай!
3: Вот прожорливый!
2: Ковальчук. Есть? Откуда столько хлеба?
7: Не съедаем, товарищ лейтенант, остается.
2: Чем чайкам стравливать, лучше бы собакам отдали.
7: Северные собаки хлеб не едят. Мы их рыбой кормим, а чаек...
8: Получай!
2: Товарищ Брагин.
9: Есть.
2: С завтрашнего дня весь несъеденный хлеб собирать в специальную корзину. Через 3 дня доложить.
10: Что еще отсудит наш лейтенант?
2: Сухари сушить будет.
8: Получай!

0: Команде построиться с автоматами.
1: Опять шагистика.
2: Еще перед завтраком.
3: А хотите, скажу, что сегодня будет.
0: Отставить разговоры. Равняйсь. Смирно! Товарищ лейтенант, личный состав построен по вашим приказаниям.
4: Есть. Дежурный, поставьте корзину с хлебом перед строем.
0: Есть поставить корзину с хлебом перед строем.
4: Кто призван на флот из колхозов и совхозов? Шаг вперед. Так, примерно 1/3. У кого есть родные, работающие в сельском хозяйстве, тоже шаг вперед. Еще столько же. Теперь посмотрите на эту огромную корзину с хлебом, которую вы выбрасывали ежедневно. Это хлеб трудового народа. В каждой его крошке тяжелый труд наших отцов и матерей. Смирно! Равнение на трудовой хлеб. Шагом марш!

0: нехорошо получилось.
1: Лейтенант прав.
2: Стыдно.
0: Ерунда какая-то вышла.
3: Все из-за вас. А еще сознательные. Я после себя ни крошки не оставляю. Все съедаю.
4: Это точно.
3: Вас воспитывать и воспитывать.
4: Эй, разошелся.
3: Разойдусь.
5: Ну ладно, не разбрасывай грабли.
3: Эх ты, грабли. Эти руки знаешь?
2: Да знаем, знаем.
6: А Балаболк ты, Ковальчук.
7: Лейтенант идет.
8: О чем спор был?
9: Погоди пиликать. Товарищ лейтенант, в 21-м году от голода вымерла почти вся наша деревня.
10: Прекрати, Макар.
9: Нет, я скажу. В 33-м пухли с голодухи отец, мать, умерла старшая сестра, так что цену хлебу мы знаем. Да вот, взорвались малость на государственных харчах, это вы правильно заметили. Только так больно бить нас все же не стоило. Просто надо было сказать. Люди не глухие, услышали бы.
8: Успокойтесь, товарищ Макаров. Раз люди поняли, значит, все в порядке. Продолжайте играть.
3: Да не тяни ты за душу. Не умеешь, так не берись. Пустите.
11: Тихо. Я тебя сейчас пущу.
12: Макар,
11: держи канат, я пошел.
9: Сигналят? Сигналят! Поднимай! Поднимай! Парашют! Да, тяни, тяни, тяни! Осторожно, осторожно, тяни! О, вот он, подарочек!
13: Да что, ну гляди! Осторожно!
14: Через противогаз бьет.
3: Хлопцы, а здесь не по-нашему написано.
15: Сейчас разберемся. Это вещь достояния США. Нашедшему просьба сообщить в американское посольство. Вознаграждение $2000.
13: Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да,

0: Товарищ инженер-капитан, контейнер найден.
1: Посмотрим. Ну, газовую оболочку, конечно, разнесло в клочья, искать мы ее не будем. А вот этот сундучок с парашютиком заберем.
2: А что это такое в этом сундучку?
0: Товарищ инженер-капитан, нельзя ли?
1: Ну да, вообще не полагается.
2: Ну,
3: может быть.
1: Ладно. Вот. Вот, видите, обычный набор. Широкопленочные фотоаппараты, радиостанция, аккумуляторы тепла.
2: В общем, и сала нет, и горилки нема, сказал американский кума.
3: Погоди ты, балаболка.
1: Да нет, не совсем так, матрос.
2: Матрос Ковальчук, товарищ инженер-капитан.
1: Добре. Так вот, летит такая штука, да сигналики временами подает, тут, мол, я. А сама щелкает снимок за снимочком, а вылетит шар за пределы Советского Союза, тут ему приказ по радио. Контейнер отцепляется и опускается на парашюте со всеми своими шпионскими донесениями.
2: Вот гады.
1: В общем, хорошее дело сделали, товарищи. Спасибо. Начальству будет доложено. Несите контейнер в вертолет.

0: Равняйсь! Смирно! Товарищ лейтенант, личный состав по вашему приказанию построен.
1: Вольно! Получена срочная и непонятная радиограмма. Читаю. Ваша невеста находится в части. Точка. Подтвердите, что вы ее жених. Точка.
2: А кто жених?
1: Вот я и спрашиваю, кто жених?
3: Надо запросить, кому адресована радиограмма.
1: Да запросить-то запросили, но не в этом дело. Она там ходит, разыскивает, а кто-то из вас боится признаться. Нехорошо, нехорошо. Не сознаетесь, значит? Ну, ничего, ничего. Вон, бежит радист, сейчас все будет ясно. Да, ну, чья невеста?
3: Ваш, товарищ лейтенант.
4: Вы свободны, товарищ радист.
3: Есть.
1: Товарищ Брагин, вы что здесь собираетесь делать?
3: Вещевой склад будем перегораживать. В одной половине будет находиться обмундирование, в другой продовольствие.
1: А зачем? Я, насколько помнится, не давал таких распоряжений.
3: Виноват, товарищ лейтенант, это я распорядился. Продовольственную баталерку переоборудуем и вам под квартиру.
1: То есть как?
3: На первом этаже и вход отдельный. Время не ждет. А вдруг она, товарищ лейтенант, с попутным кораблем?
1: А вдруг с попутным?
3: Вот именно. Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант!

0: Чего? Радиограмма.
1: Ну, я же говорил с попутным, товарищ лейтенант.
0: Радиограмма и счастье.
2: Давайте. Цунами.
0: Цунами?
2: Да. Объявите сигнал цунами. Я пойду взгляну на море.

0: Цунами. 30-40 метров. А у нас самая высшая точка над уровнем моря приблизительно метров...
1: 28 метров над уровнем моря.
0: Макаров?
1: Цунами нас не накроет.
0: Почему вы так уверены?
1: Цунами большие беды делают на Курилах, а мы гораздо севернее. Пока до нас дойдут выдохнуться, вот на Курилах.
0: Жили там?
1: Жил. Отца с матерью первым потоком смыло, а я, наверное, за что-то зацепился. Солдаты подобрали в машину и на первой скорости в сопки.
0: Да, большое несчастье. Ну, надо идти. Товарищ Макаров, а по сигналу цунами вы что должны делать?
1: Немедленно принять меры к постановке катера в безопасное место.
0: Вы уже приняли меры?
1: Более безопасного места, чем наша бухточка, не найти.
0: Катер нужно вытащить.
1: Товарищ лейтенант, мы его за мысок отведем и поставим на якорь. Так будет вполне безопасно.
2: Катер на берег. Выполняйте приказания. Старшина! Где старшина? Вы на катере! Есть кто-нибудь?
1: Я здесь.
2: Лейтенант приказал катер вытаскивать.
1: Вы не поняли лейтенанта. Он приказал поставить катер в безопасное место. Курчатов, со мной. Остальные могут быть свободны.

0: Цунами прошли Курилы. Примите меры предосторожности.
1: Ясно. Я приказал всему личному составу собраться на втором этаже.
0: Правильно, товарищ лейтенант.
1: Вещи тоже перенесите наверх.
2: Товарищ лейтенант, ваше приказание выполнено. Все в сборе. Отсутствует старшина второй статьи Макаров.
1: А где он?
2: Не знаю, только что был здесь.
3: Товарищ лейтенант, ваше приказание выполнено. Катер в безопасности.
1: То есть на берегу?
3: Никак нет. Отвели за мысок, как вы приказали.
1: Ясно. Разыскать Макарова и ко мне.
3: Есть.
2: Есть.
1: Слыхали, Брагин? Вот он ваш, работяга. Все. Больше я с ним нянчиться не намерен.
2: Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант, Макарова увидели на скале у самого берега.
1: Ко мне его отставить. Я сам пойду.

0: 6 метров. А ну еще!
1: Нет, товарищ Макаров, я вам не мальчик. Я даю приказания для того, чтобы их выполняли. Все! К черту! Спешу с поста!
0: Семь метров! Больше видели! А ну давай! Еще давай! Не струшу! С места не сойду! Сдаешься! Сдаешься!
1: Товарищ Макаров!
2: Товарищ лейтенант! Самая высокая волна была 7 метров, а то 5-4.
0: Можно играть отбой. Я знаю. Был приказ всем находиться в помещении на втором этаже. Я знаю.
3: В таком случае, почему вы здесь?
0: Помните, рассказывал, как родители погибли? Кроме меня тут никто не знает, какая волна опасна и какая нет. Хотел предупредить вас, точнее доложить.
3: Это хорошо. Я понимаю. Но вы не выполняете моих приказаний. Не знаю. Кончится цунами. Буду вынужден вас наказать.
2: Есть, товарищ лейтенант.

0: Товарищ лейтенант, с моря получен сигнал СОС. В 10 милях от берега потерпел аварию рыболовецкий траулер «Камчедал». К тому же море сейчас...
1: Дайте-ка мне карту.
0: Пожалуйста. Я доложил в часть.
1: От части до места аварии в 20 раз дальше, чем от нас. Будем спасать, старшина. Дежурный, поднять команду катера.
2: Есть поднять команду катера.
0: По инструкции, если волна больше 4 баллов, катера в море выпускать нельзя.
1: По инструкции положено ходить в форме, а у нас Ковальчук голый бегал.
3: Товарищ лейтенант, команда катера по вашему приказанию построена.
1: Товарищи, в 10 милях к югу от Кулачка потерпел аварию траулер «Камчедал».
3: Есть. Все ясно. Через 5 минут выйдем в море.
1: По инструкции в такую погоду посылать вас в море я не имею права. Но речь идет о спасении людей. Я пойду с вами.
3: Товарищ лейтенант, сейчас нельзя оставлять пост без начальника. Не беспокойтесь. Все будет нормально. Разрешите идти?
1: Да. Желаю вам.

0: Пора бы им объявиться.
1: Товарищ лейтенант, курсом к кулачку идет катер.

0: Друг, это не дельфин.
1: Дельфин. Больше некому.
0: Исчез.
1: Ничего. Ничего, сейчас волна его поднимет. Наш!
0: Уверен.
1: Точно! Акал! Акал!
2: Акал! Акал!
3: Хоть бы на секунду высунул башку. Тоже мне, гордый капитан!

0: Товарищ лейтенант, ваше приказание выполнил. Траулер Камчедал обнаружили на траверзе маяка Горный.
1: Закурите, Макар.
0: В правом борту у них оказалась пробоина. К тому же вышло из строя рулевое управление. Камчедал несло на скалы.

0: Наташа.
1: Наташа!
0: Наташка! Наташка! Как ты здесь оказалась?
2: Ой, волны цунами прибили.

0: Ну і гарний же у нас кок, хлопці. Я сьогодні два вторих умял. І що ви съели, если б дали?
1: Тебе, Ковальчук, силы из камбуза не вытащишь.
0: Не меня одного. С тех пор, как новый кок появился, и вы, товарищ старшина, повысили внимание к пищеблоку.
2: Хлопцы, хлопцы, отставить.
3: Цунами идет.
0: Да, за такую девчину я полжизни отдал.
4: Ты, Ковальчук, много кушать понимай, любовь не понимай. За такую девушку много жизнь отдавай.
0: Плача, дай-ка мне скорее твою ложку.

0: Читаешь? Ой, ты знаешь, я же со всеми тут познакомилась. Хорошие у тебя ребята, веселые. Странно, они меня почему-то прозвали Цунами. Я с ними сегодня в жучок играла. Вот, вот до сих пор ладошка красная.
1: Наташенька, это же мужская игра. Притом не прогрессивная.
0: А чем мне заняться более прогрессивным?
1: Тебе уже надоело тут.
0: Ой, что ты, Костя. Я просто хочу заняться каким-нибудь делом.
1: Ты ведь и так целыми днями хозяйничаешь на камбузе.
0: Ну, это пустяки. Слушай, а что если мне организовать кружок по метеорологии? Как-никак я синоптик.
1: Теперь я понимаю, почему тебя зовут Цунами. Ребята почувствовали, что ты хочешь здесь все перевернуть.
0: Ты считаешь, что я сумасбродка?
1: Наташка моя, ты чудесная. Я до сих пор не могу поверить, что ты здесь.
0: Тогда бросай книжку и пойдем гулять.
1: Извини, Наташка, не могу. У меня завтра занятие, надо подготовиться.
0: Зубри свою электронику.
2: Вот скоро закончится служба, и махнем мы с тобой, Макар, в Приморье. Владивосток. Поедешь со мной?
3: Поеду, если возьмешь.
2: Поступим с тобой в политехнической.
3: Слушай, я вот тебя хочу спросить. А что, если матрос или старшина влюбится в жену командира?
4: Ты что, меня имеешь в виду? Разве похоже?
3: Да нет. Нет, не похоже. Да это я так спросил.
4: Фу, черт, ты меня напугал. В таких делах выдержка требуется.
3: Это, брат, точно. Точно, выдержка тут не мешает.

0: Начинаем нашу воскресную радиопередачу с добрым утром.
1: Итак, сегодня никаких занятий.

0: мы отправляемся в культпоход.
1: Я готов.
2: Что?
0: Ты собираешься идти в кителе? Нет, так дело не пойдет. Вот, вот тебе тужурка.
1: Наташа.
0: Без разговоров.
1: Отвык я от этой тужурки. Готово.
0: Ну-ка. Нет. Нет, нет, чего-то не хватает. Ага. Кортик.
1: Наташ, ну что за парад?
0: Надевай, надевай. Воскресенье есть воскресенье. Вот. А теперь другое дело. Пошли. Лёня, мы готовы.
3: А может быть, вы сами, товарищ лейтенант?
2: Нет, почему? Мы же договорились.
4: Пойдем, пойдем. Ты ж сторожил.
3: Да. Ну, в таком случае, знаете, куда я вас поведу? Сивучей смотреть. О, вот красотища.

0: Какие они! Костя, Костя, ты только посмотри, какие толстые, вот, какие видите, огромные! Вот так а, Лёня, а как прыгают с такой высоты? Ну,
1: Максим,
0: какая красота! Я ж никогда в жизни не видела ничего подобного! Ой, Лёня, я вам так благодарна!
1: Не стоит благодарности.
0: Даже уходить не хочется.
1: Товарищ лейтенант, я пойду потихонечку.
2: Хорошо. Пора и нам возвращаться.
0: Ох, устала.
2: Я тебя понесу. Вот так.
0: С ума сошел. Я ж тяжелая.
2: Ничего. Хорошо устроилась.
0: Очень. Что это?
2: Медведь.
0: Костя! Костя!
3: Давид Брагин!
2: Все. Готов.
1: И как это вы, товарищ лейтенант, кортиком в самое сердце угодили?
2: Сам не знаю. Со страху, наверное.
1: Ой, а то бы мне конец.
0: Ой, живы. Ой, вы живы, вы живы.
2: Ну, Наташка, Наташка. Успокойся, успокойся, все в порядке. Ты такой молодец. Ну, конечно, ведь это ты меня заставила кортик взять. Надо сказать ребятам, пусть займутся медведем.
1: Да-да-да, из медвежатины котлеты получаются. А шкуру вам, товарищ лейтенант, это так полагается. Так
2: Наташа,
1: полагается.
2: Вот тебе и будет мой свадебный подарок.
0: Подумать только, за одну ночь и столько снега выпало. А совещание долго продлится?
2: 3 дня. Ты не скучай.
0: Ладно. А ты не задерживайся. А в Ленинграде снег не такой. Грязноватый.
2: Скучаешь по Ленинграду?
0: Ну, скучаю. Ну и что?
4: Быстрее, Динар!
2: До свидания, Наташа.
0: Подожди. Поцелуй еще. Как следует.
2: Наташенька с корабля смотрит.
0: Ну и пусть смотрит. Вот так. А теперь беги.
1: До свидания.
5: Тулайча! Макар! Скорее сюда! Наши нужны!
1: Ничего, ничего, ничего. Наташа, это, наверное, аппендицит. Мы вас сейчас в больницу отправим.
5: Что такое?
1: Ну что, вот, видишь, приступ. Макар, оставайся за старшего. Я свезу ее в больницу и обратно вернусь.
5: Есть, хорошо.
6: Тулайча ехать надо. Вас собак не послушает.
5: Послушает не в первый раз. Я бы тебя взял, но... Твоя нарта. На двоих?
1: Ну-ка, давай, давай.
5: Так, осторожно только.
1: Вот так. Вот.
5: Тихо, тихо, тихо.
1: Ну, удобно, Наташа. Ну, вот, ну, ну и хорошо. Ну, пошел.
2: Стёп! Стёп! Стёп! Стёп!

0: Watson. Oh. It's your death. Все. Загнал собак.
1: Да. Ну и погодка. Ну что ж, продолжим наше совещание. Слово предоставляется лейтенанту Козинкину. Константин Петрович, прошу, поделитесь опытом.
2: Есть, товарищ командир. Гордиться мне особенно нечем. Много я там наломал дров. Приехал и сразу начал всех учить. Может, чему и научил. Вот у них-то я многому научился. Это точно.
1: Ну-ну-ну-ну. Слишком не скромничайте. Мы тут кое-что слышали. Наладил строевую подготовку. Ковальчук у него стал хорошим сигнальщиком. Рассказать Мичману Нурзаеву не поверит, сколько он с ним горя хлебнул. А и про медведя слыхали.
3: И про волейбол.
1: Вот-вот, ведь только подумать, на скале и волейбол. Ну, а то, что у матросов учитесь, так мы все у них учимся. От курсанта до адмирала.
4: Товарищ командир части, разрешите обратиться к товарищу лейтенанту?
1: Да, обращайтесь.
4: С кулачка получена срочная радиограмма. Жена у вас заболела, товарищ лейтенант. Отправили в больницу.
2: Разрешите, товарищ командир?
1: Да-да.
2: Отправили в больницу. Макаров. Что с ней? Почему Макаров? А Брагин где?
1: Вы не волнуйтесь, Константин Петрович. Мы сейчас вызовем вертолет.
5: Я, сынок, я. И что за ночь сегодня? Ох, посетители, посетители.
6: У меня жена. Вот радиограмма.
5: Ты только не шуми, сынок. Тихонько.
6: Жена у меня заболела. Наташей зовут.
5: Да не шуми ты, сынок. Наташей говоришь. Вот я регистрировать только начала. Тоже Наташей зовут. Из Ленинграду.
6: Это она, мамаша. Что с ней?
5: Часов 5 тому, как принесли ее.
6: Как принесли?
5: Обыкновенно, на руках принесли, матрос принес. Сам как сосулька еле ноги волочит, а ее на руках держит. Хрупенькая такая. Собак вишон загнал. Вот, значит, 7 верст и нес. Господи, да вот же ж он, пишет, сидит.
6: Брагин, ты здесь. Что с Наташей?
7: Аппендицит. Операцию уже сделали.
6: Ну?
7: Доктор сказал, успели вовремя.
6: Ой. Ох.
7: Ну вот, и все. Разрешите идти, товарищ лейтенант?
6: Постой. Пришли за мной на арту.
8: Я думаю, вам надо здесь пока побыть.
6: Спасибо тебе, старшина. Леня, спасибо тебе. Братцы, а все-таки здорово здесь у нас, на самых дальних берегах.
9: Что это такое?
10: Не слышишь? Большой сбор трубят.
11: Становись!
10: В чем дело, товарищ Брагин?
12: Виноват, товарищ лейтенант. Это я распорядился. Получена радиограмма от командира части.
10: Давайте. Так. Равняйсь! Смирно! Радиограмма командира части. За добросовестное несение службы на дальних берегах нашей Родины всему личному составу радиотехнического поста объявляю благодарность.

0: Добрый день, мисс Лаура.
1: Добрый день. Слушаю вас, мистер Энгус.
0: Как обычно. Булочку за полпенса и чашку кофе.
1: С удовольствием.
0: И прошу вашей руки. Благодарю.
1: Вот что, мистер Энгус. Прежде чем вы в очередной раз примете за свои глупости, я должна, наконец, рассказать вам кое-что о себе.
0: Ну что же, я польщен. Ну уж если так, расскажите заодно и обо мне.
1: Это помолчите, выслушайте меня, мистер Энгус. Мне нечего стыдиться и не о чем сожалеть. Но со мной приключилась одна история. Она преследует меня, как кошмар.
0: Кстати, вам не кажется, что поедать эти булочки, когда они стоят всего полпенса, поистине жестоко? Они могли бы дорасти до пенсии.
1: Нет, нет, нет, вы сперва послушайте меня. Начнем с того, что мой отец держал гостиницу под названием «Золотая рыбка» в Ландбери, а я работала за стойкой бара. Ландбери – это сонная захолустная дыра в одном из восточных графств. И вот те двое, что заходили в наш бар, чаще прочих, были не лучше, а может быть и хуже остальных завсегдатаев. У обоих водились деньги – и меня злил их вечно праздный вид. Но я в то же время жалела их, ведь каждый из них страдал физическим пороком. Один из них был удивительно мал ростом, почти карлик. Он слишком старался одеться как джентльмен, чтобы сойти за истинного джентльмена. Но глупцом его назвать было нельзя. Звали его Айсидор Смайс. Я как сейчас вижу его маленькую чернявую физиономию, как он подходит к стойке бара и мастерит из 5 сигар скачущего кенгуру.
0: Ну, а что второй?
1: Второй больше молчал и вообще был попроще. Но почему-то беспокоил меня сильнее, чем малютка Смайс. Рослый, нос с горбинкой. Я даже называла бы его красивым, но он был невообразимо косоглаз.
0: Косоглаз?
1: Ничего подобного я в жизни своей не видала. Бывало, как глянет, так места себе не находишь. А уж куда он глядит, и вовсе непонятно. Похоже на то, что это уродство ожесточило беднягу. Звали этого малого Джеймс Уэлкин. И вот однажды они удивили и напугали меня. Оба чуть ли не в один день попросили моей руки.
0: Ну, наглецы.
1: О, теперь я понимаю, что поступила тогда глупо. Я боялась, как бы они не догадались, что я отказываю им из-за их уродства. И вот тогда, для отвода глаз, я сказала, что выйду только за человека, который сам себе пробил дорогу в жизни. А 2 дня спустя я узнала, что они отправились искать счастье, будто в какой-то детской сказке.
0: А разве это не конец истории?
1: О, боже мой, это самое начало. Правда, с тех самых пор я не видела ни того, ни другого. Но я получила 2 письма от малютки Смайса, письма прелюбопытные.
0: А о втором вы что-нибудь слыхали?
1: Нет. Нет, он мне не написал ни разу. А вот Смайс в первом письме сообщил, что отправился с Уэлкином пешком в Лондон. Но Уэлкин оказался отличным ходоком. Малыш Смайс никак не поспевал за ним и присел отдохнуть у дороги. А Уэлкин ушел вперед. По счастливой случайности Смайса подобрал бродячий цирк. Он был почти карлик. Его взяли в аквариум показывать какие-то фокусы. Об этом он сообщил в первом письме. Второе оказалось еще удивительнее. Я получила его на прошлой неделе. Вы, наверное, обратили внимание, на всех заборах висит реклама «Бессловесная прислуга фирмы Смайс».
0: Нет, честно говоря, я не помню.
1: Ну, тогда вы, должно быть, единственный, кто ее не видел. Это какие-то заводные машины, которые выполняют домашнюю работу. Так вот, какими бы эти машины ни были, но это золотое дно и огребает всю шустрая малютка, которого я знала в Ландбери.
0: Ну, а что же второй?
1: Друг мой, в нем-то все и дело. От Уэлкина я не получила ни строчки, и представления не имею, где он и что с ним. Ну и вот и я и боюсь. Он-то и сводит меня с ума. Даже мне кажется, что уже свел. Он повсюду мерещится мне, хотя никак не может быть рядом. Его голос слышится мне, хотя он никак не может со мной разговаривать.
0: Странная история. И уж не померещился ли вам смех вашего косоглазого приятеля?
1: Я слышала смех Джеймса Уэлкина так же ясно, как слышу сейчас вас. Именно его, потому что рядом никого не было. Я стояла на углу у дверей кондитерской и могла видеть разом обе улицы. Я уже позабыла, как он смеется, хотя смех у него не менее своеобразный, чем косоглазие. Но что самое удивительное, клянусь всеми святыми, я услышала этот смех спустя минуту после того, как получила письмо от его соперника.
0: А этот призрак? Он хоть раз с вами заговорил?
1: Да. Да, как только я дочитала второе письмо Айседора Смайса, в котором он сообщил, что добился успеха, в ту же самую минуту я услыхала слова Уэлкина. Все равно вы ему не достанетесь.
2: Все равно вы ему не достанетесь.
1: Он произнес это так же отчетливо, словно был рядом в комнате. Боже мой, это ужас. Наверное, я сошла с ума.
0: Нет, ну если бы вы и в самом деле сошли с ума, вы никогда бы не признали этого. Но одна голова хорошо, а две лучше. И право, если вы позволите мне, человеку верному и практичному...
1: Нет. Нет.
0: Вы со мной не согласны?
1: Вы слышали? Вы слышали?
0: Что именно?
1: Это был смех Джеймса Уэлкина. Я не могла ошибиться.
0: Да нет, я ничего не слышал. Автомобиль.
1: Боже, боже мой, это Смайс.
0: Господи, какой забавный коротышка. Посмотрите, он идет сюда. Ну да, он идет сюда, в кондитерскую.
3: Мисс Хоуп видела? Мисс Хоуп видела, что там прилеплено на витрине?
0: На витрине?
3: С вами, молодой человек. Мы объяснимся позже. А сейчас мне не досуг. Здесь заваривается какая-то дурацкая каша. Вон, смотрите. Да не туда, а сюда.
1: Там снаружи на стекло что-то прилеплено.
0: Я схожу, посмотрю. Вы видите полоса гербовой бумаги?
1: Так.
0: Да, она была приклеена на витрину. Я клянусь, ее там не было. Я только что посмотрел отсюда из помещения на улицу, и стекла были чистые.
3: Вы лучше читайте, что там написано.
1: Читайте, Ангус.
0: Так, если вы выйдете за Смайса, ему не жить.
1: Боже,
0: да, так и написано.
1: Боже мой.
0: Если вы выйдете за Смайса, ему не жить.
1: Нет, я сойду с ума, сойду с ума.
0: Да. Лаура, успокойтесь, вы совершенно в здравом уме.
3: Сразу видать руку этого негодяя Уэлкина. Я не встречался с ним вот уже несколько лет, но он мне постоянно докучает.
1: Что же, Иван?
3: Он раз пять подбрасывал в мою квартиру письма с угрозами. И я даже не могу выяснить, кто их туда приносит, разве что сам Уэлкин. Швейцар божится, что не видал никаких подозрительных личностей.
0: Послушайтесь моего совета, мистер Смайс.
3: Да?
0: Немедленно поручите это дело какому-нибудь энергичному сыщику. Лучше всего частному. Кстати, я знаю одного толкового малого. На вашей машине вы доедете до его конторы, ну минут за пять. Его фамилия Фламбо.
3: Фламбо?
0: Фламбо. Он француз. И хотя в молодости он был не в ладах с законом, теперь он безупречно честен, а голова у него просто золотая. Он живет на улице Лакноу Мэншнс, Хэмстеде.
3: Поразительное совпадение. Я живу рядом, за углом, на Гималай Мэншнс. Вы не откажетесь поехать со мной? Я зайду к себе и возьму эти дурацкие письма, а вы тем временем сбегаете за вашим сыщиком.
0: Ну что ж, это очень любезно с вашей стороны. Что ж, чем скорее мы возьмемся за дело, тем лучше.
3: Идемте. До скорого свидания, мисс Хоуп.
1: Всего доброго.
0: Всего доброго, мисс Лаура.

0: Приехали.
1: Надо поторопиться. Нет, минуту. Я узнаю у швейцара и дворника. Не спрашивал ли кто мою квартиру?
2: Нет, сэр.
3: Да нет, сэр. Вас никто.
1: Ну ладно, идемте. Не сюда. Здесь есть лифт. Я живу наверху. Я хочу показать вам письма Уэлкина. А потом бегите за угол и ведите своего приятеля. Сейчас. Тут у меня потайная кнопка. Сейчас дверь откроется. Входите.
4: Мистер Смайс, тут для вас какая-то записка.
1: Что?
4: Если вы видели с ней сегодня, я вас убью.
1: Дайте сюда. Вы заметили, чернила еще не просохли. Если вы видели с ней сегодня, я вас убью.
4: Значит, он только что был здесь. Значит, он только что был здесь и входил в квартиру.
1: Хотите, я велю подать виски? Для меня это далеко не лишнее.
4: Нет, спасибо. Я предпочел бы поскорее привезти сюда фламбо. Сдается мне, что дело принимает серьезный оборот.
1: Да, ваша правда. Ведите его сюда.
4: Я мигом. Значит так, ждите меня дома и никуда не выходите.
5: Эй, дворник!
4: Я обещаю хорошие чаевые, если вы не сойдете с места до тех пор, пока я не вернусь. Смотрите за всяким незнакомцем, кто будет подниматься наверх.
3: Непременно, сэр.
5: Швейцар! Швейцар!
2: Да, сэр.
4: Тут есть черный ход?
2: Нет, сэр.
4: Ну что ж, тем лучше. Следите в оба за парадным входом. За всяким, кто будет подниматься на верхний этаж. Я отблагодарю вас.
2: Хорошо, сэр.
5: Полисмен! Полисмен!
6: Я тут, сэр. Что-нибудь случилось?
4: Еще как случилось. Но некогда объяснять. Прошу вас, постойте у этого подъезда буквально минуту. Буквально минуту, пока я не вернусь.
6: Слушаю, сэр.
4: Теперь его квартира обложена со всех сторон. Не могут же все трое оказаться сообщниками этого невидимого мистера Уэлкина.

0: О, мистер Энгус, проходи, проходи, дружище. Как я рад. А у меня гость. Вот смотри, это мой старый друг, отец Браун.
1: Добрый день, отец Браун.
0: А это мистер Энгус. Я давно хотел вас познакомить. Прекрасная сегодня погода, но все-таки для меня, южанина, немного холодновато.
1: Да, похоже, в ближайшие дни небо будет безоблачным.
2: И нет, уже сыплет снег.
1: Да, сыплет. К сожалению, я пришел по делу и по очень скверному делу.
0: Я слушаю тебя.
1: Видите ли, Фламбо, тут неподалеку от вас живет человек, которому позарез нужна ваша помощь. Его все время преследует и запугивает невидимый враг. Негодяй, которого никто не видел.
2: Невидимый враг. Священнику это хорошо знакомо.
0: А я думаю, что остальное вы лучше расскажете по дороге. Не стоит терять времени. Отцу Брауну лучше поехать с нами, как вы считаете?
1: О, да, это было бы прекрасно. Правда, сейчас мой подопечный в относительной безопасности. За единственным входом в его жилье следят трое.

0: Da. Как много намело снега.
1: Вот и пришли. Как тут наша стража?
2: Сэр, мне приходится иметь дело с разными жуликами. И в шелковых цилиндрах, и в грязных лохмотьях. Я стреляный воробей. Знаю, что не всякий подозрительный подозрительно выглядит. Но, ей-богу, никого такого тут не было. Я оглядел в оба.
3: Сэр, мне как швейцару дано право спросить любого, что ему нужно в этом доме, будь он хоть сам герцог. Я клянусь, что пока вас не было, спросить было решительно некого.
0: Так, извините меня. Стал быть, никто не проходил по этой лестнице с тех пор, как пошел снег. Он ведь начал падать, когда все мы сидели у фламбо.
3: Никто не входил и не выходил, сэр. Будьте уверены.
0: И в таком случае любопытно узнать. А вот это откуда?
1: Следы. Следы на ступеньках. На снегу.
4: О, черт.
1: Невидимка. Бегите за мной наверх. Вот его дверь. Как, а где же отец Браун?
4: Он остался внизу. Ну что, высаживаем дверь?
1: Нет, нет, нет, тут есть потайная кнопка. Смотрите, тут как будто пролили красные чернила.
4: Нет, дружище, уж поверьте мне, это не чернила. Это убийство. Ищите труп.
1: Клянусь, что Айседора Смайса в квартире нет. Ни живого, ни мертвого.
4: Так, этот убийца не только невидимка, он еще ухитряется и убитого сделать невидимым.
1: Ай-яй-яй, бедный коротышка, он растаял, как облачко. Осталась только красная лужа на полу. Нет, это уже просто сверхъестественно.
4: Естественно или сверхъестественно, но в любом случае нам надо спуститься вниз и поговорить с отцом Брауном. Пойдете.
0: Дворник, швейцар по-прежнему утверждает, что в подъезд никто не входил и из него не выходил.
4: А где полицейский?
0: Простите великодушно, это моя вина. Моя вина. Только что я попросил его спуститься вниз по улице и кое-что выяснить. Мне пришла в голову некая мысль.
1: Ладно, только пусть он поскорее возвращается. Произошло убийство.
0: Я так и думал.
1: Несчастного Смайса не только убили, но и бесследно уничтожили.
0: Каким же образом?
4: Ну, знаете, святой отец, это уж скорее по вашему ведомству, нежели по моему. Ни один друг или враг в этот дом не входил, а Смайс исчез. Так что, похоже, тут не обошлось без вмешательства сверхъестественных сил.
0: А вот возвращается мой полицейский.
2: Вы были правы, сэр. Труп мистера Смайса только что нашли в канале возле дороги.
0: Так.
1: Он что, побежал туда и утопился?
2: Готов поклясться, что он не выходил из дома, и уж во всяком случае он не утопился, а умер от удара ножом в сердце.
4: Но ведь вы стояли здесь все время и утверждаете, что в дом никто не входил.
0: Давайте-ка спустимся к каналу.
4: Пойдемте.
0: Ах, ай-яй-яй-яй-яй, какую же я сделал глупость. Совершенно позабыл задать полисмену один важный вопрос. Любопытно знать, нашли ли они светло-коричневый мешок или нет.
4: Что?
1: Светло-коричневый мешок?
0: Если окажется, что мешок был иного цвета, все придется начать сызнова. Но если мешок был светло-коричневый, что ж, тогда делу конец.
1: Рад это слышать. А я-то думал, что дело еще и не начато.
4: Подождите. Дорогой друг, вы должны нам все рассказать.
0: Боюсь, все это покажется вам слишком прозаичным. Мы всегда начинаем с абстрактных умозаключений, а в этой истории можно исходить только из них. Вот вы, наверное, замечали, что люди никогда не отвечают именно на тот вопрос, который им задают. Они отвечают на тот вопрос, который услышали или ожидают услышать. Предположим, одна леди гостит в усадьбе у другой и спрашивает: «Скажите, кто-нибудь сейчас живет здесь?» На это хозяйка никогда не ответит: «Да, конечно, дворецкий, три лакея, горничная», ну и прочее. Хотя горничная может хлопотать тут же в комнате, а дворецкий стоять за ее креслом. Она ответит: «Нет, никто», имея в виду тех, кто мог бы вас, по ее мнению, заинтересовать. Зато если врач во время эпидемии спросит ее, кто живет в вашем доме, она не забудет ни дворецкого, ни горничную, ни всех остальных. Так уж люди разговаривают. Вам никогда не ответят на вопрос по существу, даже если они отвечают сущую правду.
1: Отец Браун, но какое это имеет отношение к нашему делу?
0: Эти трое честнейших людей утверждали, что ни один человек не входил в дом, но они вовсе не имели в виду, что туда и в самом деле никто не входил. Они хотели сказать: ни один из тех, кто, по их мнению, мог бы вас заинтересовать. А между тем человек и вошел в дом, и вышел, и клянусь, что все трое его видели, но не заметили.
1: Так он невидимка или... или нет?
0: Да, он психологически ухитрился стать невидимкой. Разумеется, вы никогда не заподозрите такого человека, пока не задумаетесь о нем всерьез. Но меня натолкнули на мысль о нем 2-3 мелкие подробности в рассказе мистера Энгуса, пока мы шли к дому Смайса. Во-первых, Уэлкин умел без устали ходить пешком. А во-вторых, это длинная лента гербовой бумаги на стекле витрины. Но самое главное, два обстоятельства, о которых упоминала девушка в разговоре с мистером Энгусом, невозможно допустить, чтобы они были правдой.
1: Да как вы можете?
0: Не сердитесь, ну не сердитесь. Она-то была уверена, что говорит правду. Но никто не может оставаться на улице в одиночестве за секунду до получения письма. Никто не может оставаться на улице в полном одиночестве, когда начинает читать только что полученное письмо. Кто-то, несомненно, должен был оказаться рядом. Просто он психологически ухитрился стать невидимым.
1: Да почему кто-то непременно должен был стоять рядом? Почему?
0: Так ведь не почтовый же голубь принес ей это письмо.
4: Так уж, не хотите ли вы сказать, что Самуэлкин приносил девушке письма своего соперника?
0: Да. Да. Да. Уэлкин приносил девушке письма своего соперника. Обязан был приносить.
4: Ну, знаете, с меня довольно. Кто этот тип? Каков он из себя? Как одеты эти, я не знаю, ваши психологические невидимки?
0: Он одет очень красиво. В красное и голубое с золотом. И в этом ярком, даже кричащем костюме он заявляется на глазах у трех человек в дом, хладнокровно убивает Смайса и вновь выходит на улицу, неся в руках труп.
1: Отец Браун, к Кто из нас сошел с ума, вы или я?
0: Нет, нет, не вы и не я. Просто вы не слишком наблюдательны. Вот вы не заметили, например, такого человека, как этот почтальон, идущий за нами. Не зевайте, фламбо!
5: Опишу его! Боже, он косоглазый!
0: Почему-то никто никогда не замечает почтальонов. А ведь под их красно-голубой формой бушуют те же страсти, что и у остальных людей. А кроме того, они носят почту в просторных светло-коричневых казенных мешках, в которых легко может поместиться труп карлика.
6: Вы слушали радиоспектакль «Невидимка» по одноименному рассказу Герберта Кита Честертона. Инсценировка Андрея Василевского. Режиссер Надежда Киселева. Редактор Елена Ковалевская. Музыка Владимира Романычева. Роли исполняли: отец Браун, священник, Борис Иванов, Фламбо, частный сыщик, Рогволд Суховерка, Джон Энгус, Александр Дик, Лаура Хоуп, Ирина Бордукова, Айсидор Смайлс, Алексей Борзунов, полицейский Виктор Никитин, дворник Игорь Верник, швейцар Яков Ромбро. Операторы: Ирина Воронова, Галина Зуткина, Галина Тимченко, Наталья Хабихожина.

Здравствуйте, у микрофона Жанна Владимирская. Добро пожаловать на очередную встречу нашего джазового клуба. В нашей сегодняшней программе знакомство с одной из исторических записей Телониуса Монка, сделанной в 1964 году во время его выступления в знаменитом сан-французском клубе «Jazz Workshop» и недавно обретший вторую жизнь на двойном компактном диске.

Звучит композиция «Blue Monk». Это игра слов. Ибо Монк – это и фамилия автора композиции Телониуса Монка, и одновременно монах, и так печальный Монк, который во всех смыслах монахом не был. Это живая запись выступления, сделанная фирмой Columbia Records в Сан-Францисском клубе, как я уже сказала, The Jazz Workshop. За 3 года до этой записи, сделанной Телониусом Монком на фирме Columbia Records и ставшей важным этапом в его карьере, в интервью писателю Гроверу Сейлсу Монк обронил примечательную фразу. «Мой девиз – играй так, как велит тебе интуиция. Играй так, как хочется тебе, а не публике. Она должна поспевать за тобой, а не ты подстраиваться к ней. Даже если на то, чтобы публика откликнулась на то, что ты делаешь, уйдет 15 или 20 лет». Последовательность и бескомпромиссность в осуществлении этого принципа принесли свои плоды. Заключенный с Columbia Records в 1962 году, ему тогда было 45 лет, контракт, открывал для Монка возможности выхода к широкой аудитории. Это был период на редкость плодотворного творческого союза Монка с Джоном Колтрейном, с которым Монк познакомился в доме известной покровительницы джазовых музыкантов Ники де Кёнигсвотер. Позднее, когда уже были сделаны записи совместных выступлений Колтрейна и Монка в знаменитом нью-йоркском клубе Five Spot, Колтрейн с восхищением рассказывал о том, как велико было влияние на него Монка и какое воистину ангельское терпение Монк проявлял, отвечая на вопросы Колтрейна относительно той или иной фразы в его композициях. Именно эти записи выступлений Монка и Колтрейна, вышедшие на сравнительно небольшой фирме Riverside Records и почти мгновенно принесшие Монку репутацию непревзойденного импровизатора своего времени, подтолкнули фирму Columbia к заключению с ним контракта.

Звучит запись выступления Монка в клубе The Jazz Workshop. Thelonious Monk, фортепиано, Чарли Раус, тенор-саксофон, Ларри Гейлс, бас, Бен Райли, ударные. Straight, но chaser. Не разбавлять. Без прицепа. Термин, я думаю, достаточно хорошо известный тем, кто употребляет спиртное. И употребляет его, не мешая, straight и без добавок и запивок. Но chaser, к вопросу о монашестве Монка. Специфика записи, небольшие фрагменты, которые я показываю вам сейчас, заключалась в том, что в отличие от записей студийных, ни одна из вошедших в диск композиций не исполнялась в те два вечера, которые Монк работал в Сан-Франциском клубе, дважды. Как известно, во время студийных записей та или иная вещь повторяется до тех пор, пока и исполнитель, и инженеры звукозаписи не добиваются желаемого результата, что зачастую приводит к некоторой стерильности, выхолощенности звучания. Как правило, и во время живых записей исполнители повторяют, порой, правда, с перерывами, одни и те же композиции, давая тем самым звукоинженерам достаточно материала для обработки. И, как правило, число исполняемых композиций строго ограничено в расчете на подобные повторы. В записи, о которой идет речь сегодня, Монк играл, подчиняясь единственному принципу – полной импровизационной свободы. Повторы в ней практически отсутствуют. Лишь в первый вечер Монк исполнял трижды композицию «Эпистрофи», что во всех смыслах нельзя считать повтором. Она стала импровизационной темой его выступления.

звучит фрагмент композиции Monk Epistrophe из двойного компактного диска Columbia Records, записи выступления Monk в сан-францисском клубе Jazz Workshop. Характерно, что после выхода в свет первого диска, записанного Columbia, и предшествовавшего тому, о котором речь идет сегодня, появилось множество хвалебных рецензий, в одной из которых Monk называли первым джазовым композитором, чье имя можно поставить рядом с именем Дюка, Дюка Эллингтона. Сам же Эллингтон относился к Monk'у с огромным почтением. По его приглашению Monk принял участие в джазовом фестивале в Ньюпорте в 1962 году. Звучит классика американского джаза, которая вошла в репертуар практически всех крупных джазовых исполнителей нашего времени. «Round Midnight» – «Около полуночи».

0: как скрип тюремной двери
1: протягивать. Я даже не по-королевски.
2: Я благодарю вас. Благодарю, у вас великолепные исследовательские данные.
1: Да ну что?
2: Нет, нет. Вот вроде просто взял и щелкнул. Просто, но это гениально. Знаете что, идите ко мне в группу, а? Правда, не пожалеете. Со временем институт создадим. И такие мне люди нужны, очень нужны. Ну, договорились.
1: Спасибо. Но мне кажется, радоваться рано. Радоваться будем позднее, если что-нибудь получится. Ну, а, кстати, из КБ, Королева, никто добровольно не уходит.
2: Это я знаю.
1: Ну, а раз мы все лунатики, то будем встречаться.
2: Договорились.
1: До свидания.
3: До свидания, Анна Михайловна. Да. О, Кулебякин, Иван Михайлович. Ну, все, вспомнил. А потом мы получали снимки обратной стороны Луны.
4: Да.
3: Глобусов лунный глобус делал, смешно. Глобусов глобус. А я в энциклопедии копалась. Фамилии ученых отбирала для комиссии, чтобы кратеры их именами назвать. Циолковский, Галуа, Паренаг, красиво. Да, красиво. Тогда я была просто лаборанткой в группе Солнцева. Давно. О, давно это было. Вы меня извините, Иван Михайлович, извините за то, что так вот сразу и не узнала.
5: Да ничего.
3: Да, вот время. А теперь что? Ну, что теперь? Вот заказы. Да, заказы. Ими занимаюсь. Только ими занимаюсь 2 дня в неделю. Во вторник договариваюсь, четверг получаю, среда библиотечный день. Так вот и проходят недели, месяцы. Годы.
5: Ну, зачем же так, Евдокия Петровна? Вы кандидат, старший научный сотрудник, интересные темы, работа, дети, наконец. А заказ? Переизберем. В будущем году я сам предложу отвод. Встану и скажу: свободу, Евдокии Петровне.
3: Освободите.
5: Да, старейший член профсоюза, прошу, поддержит.
3: Не поддержит, Сёмушка. Спасибо тебе, Сёмушка, не поддержит. Ну, за дело... Ребята, за дело. Скоро гости нагрянут, а вы еще не готовы, я вижу, не готовы. Давайте, за дело.
6: А папа будет вам рад, Иван Михайлович. Он у меня сентиментальный.
5: Ну, разве это плохо?
6: Несовременно. Иван Михайлович.
5: Да.
6: А вы хлеб умеете резать тонкими ломтиками?
5: Мне по должности положено уметь все.
6: Ну, в таком случае пошли быстро на кухню. А вы, Семен, идите в столовую.
5: Меня, Евдокия Петровна, выборы беспокоят.
3: Да, кто-нибудь встанет и отвод.
5: Там поступают проще, молча. Так безопаснее. Черный шар и обижаться не на кого.
3: Нет, Солнцев – это имя, Солнцев – это история.
5: Теперь нам и звания нужны. С ними-то весомей.
3: Сёмушка, а почему же сам не защищаешься?
5: Я? Да с детства ненавижу английский. А сейчас без языка. Ну, какой же кандидат?
3: Да.
5: Ну, это не кандидат. Вот в начале месяца в библиотеку зайдите. Новые зарубежные журналы приходят. Столпотворение.
3: Да.
5: Каждый норовит первым взять, чтобы первым списать, первым переделать и первым статью тиснуть уже в своем журнальчике. Ну, как же тут без английского? Его в совершенстве знать надо, чтобы раньше до других все успеть.
3: Ой, а ты, Сёмушка, злой.
5: Трезвый, милочка, трезвый.
6: Ну, все, дала работу Кулебякину. Действительно все умеет делать. Такой муж – сокровище. Сижу с вами, отдохну.
3: Садись, Катюшенька.
6: Ой, Сёмушка, а почему вы не женились?
5: Несчастный случай.
6: Она не полюбила вас?
5: Не поняла, что я люблю. Была студентка у меня. Приходит сдавать зачет. Ну, я, конечно, не принял. Попросил прийти еще раз. Пришла, я опять. Жду вас завтра. 6 раз

0: переносил.
1: Она же возненавидела вас, Сёмушка.
0: Если бы так. От ненависти до любви один шаг. Просто она потом не пришла. Ее исключили.
2: Так. Ну, а почему вы не делали мне предложение? Не нравлюсь?
0: Я старый холостяк.
2: А может быть, отца стесняетесь? Многие хотели взять в жены дочку Солнцева.
0: А мне бы это мешало.
2: Спасибо за откровенность. А я, впрочем, могла бы и согласиться. Вам кажется, 47?
0: Почти.
3: 25 лет разницы. И теперь это модно, даже закономерно.
4: Извините, было открыто. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Вероника Викторовна. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Вероника. Здрасте.
5: Ой, Сёмушка, на кухню пора. На кухню отдохнули. Надо помогать.
0: Да-да.
6: Пойдем сейчас мы тут. Все, быстро.
2: Не могу сказать, что я рада вас видеть, Вероника Викторовна.
4: Я понимаю. Александр Степанович просил меня прийти сегодня. Кать.
2: Да?
4: Я хочу поговорить с вами. И хотя именно сейчас Александр Степанович выступает, я ушла оттуда, чтобы прийти раньше. Ну, не вместе с ним.
2: Интересно, интересно. Вот вы всегда называете его Александр Степанович? Или Сашенька? А, кстати, напрасно ушли. Так можно прозевать главное.
4: Главное сейчас вы. Из-за отца, конечно. Хотя иной встречи я не ожидала, но пришла, чтобы...
2: Вы собираетесь мне объяснить, что любите отца, что жить без него не можете, да? Что я помеха вашему счастью. Не так ли?
4: Ну, Катя...
2: А я не хочу скрывать. Я считаю, что вы из отца делаете посмешище. Да, он увлечен вами. Молодость, никуда не денешься. И вы этим очень ловко пользуетесь. А вас сплетничают в институте на каждом шагу. Еще бы. Роман профессора Солнцева и его в недалеком прошлом лаборантки. Но теперь уже кандидата наук. А через пару лет доктора и завлаба. Есть о чем посудачить. Вы всего на 5 лет старше меня. Ну как же мне вас звать? Мамочка.
4: Он хотел объявить сегодня о нашем решении.
2: Уже так? Ну в таком случае, моя милая мамочка, зачем этот разговор? Не беспокойтесь, я скандалить не буду. Воздержусь от истерик, даже поздравлю вас. А вы не подумали, что мы можем родить вместе в одно время? Как отличите сына от внука или дочку от внучки? А вдруг внук будет старше? Парадокс, не правда ли? Впрочем, наука всегда держалась на парадоксах.
4: Это жестоко, жестоко. Осуждать легче, чем понять.
2: Да это слишком банальная история и привычная, в каждом втором романе описанная. И не убеждайте меня, что страсть охватила вас, и вы не можете противостоять ее зову. Ах, как красиво и романтично.
4: Жаль, что вы его дочь.
2: Иначе?
4: А я влепила бы вам пощечину.
2: Неплохо. Неплохо мы начинаем совместную жизнь. Кажется... Нам дома еще только драк не хватало. А вы, случайно, карате не занимались?
4: Я пойду.
2: Нет, нет, нет, нет. Нет, вы обязаны остаться. Ну, отец же просил. Но с одним условием. Сегодня отцу 50, это его юбилей. А женитьбе можно объявить и завтра. Праздников в нашей жизни и так не хватает. Зачем лишать нас их? Такое радостное событие, как свадьба, не следует объединять с юбилеем. Постарайтесь предупредить отца. Сегодня ему только 50 лет. И тогда моя будущая мамочка, ребенок, то есть я, будет вести себя идеально.
4: Но Александр Степанович хотел именно сегодня.
2: Ну что же, у меня много срочных дел. Я вынуждена буду уйти сразу же. А мне так хотелось провести этот вечер дома. Тем более, вдруг вы завтра передумаете. Разве такое невозможно? Ведь вы пропустили выступление отца и даже не подозреваете, о чем он сейчас говорит.
4: Почему же? Я знаю, о чем он собирался говорить. Знаю.
2: Да?
4: Да.
2: Странно. Но все-таки лучше, чтобы вы пришли к нам завтра. Договорились?
4: Хорошо. Вы не знаете, где поблизости можно купить цветы?
2: В квартале отсюда прекрасный магазин. Всегда есть гвоздики.
4: Я пошла.
0: Ой. Катя, Катюша, ну зачем же так, Катя? Веронику не следует осуждать. Она действительно любит Александра Степановича.
2: Вы никогда, Семен, не замечаете дурного в людях.
0: Зато прекрасно вижу в себе и смею вас заверить.
2: Перестаньте балагурить. Я не могу поверить, что отец так слеп. Сколько вокруг достойных женщин, а он выбрал ее.
0: Да вы просто, Катюш, ревнуете. А я вот не буду скрывать. Вероника мне нравится. Правда, иногда бывает трудно предположить, что она скажет, как поступит, но это качество в людях я больше всего люблю. Она неожиданная какая-то.
2: Отец уже не в том возрасте, чтобы любить сюрпризы.
0: Может быть, может быть. Но разве это хорошо? Разве это хорошо оставаться одинаковым всю жизнь?
2: Вы знаете, Семен, отец всегда был добрым и ласковым, человечным к маме. Ко мне. И, кажется, ко всем.
0: Вот именно. Правы. Человечным. Мне показалось, что я встретил гениального человека. И сразу же влюбился в него. Я вот тогда вошел к нему в кабинет. На стене у него висела большая фотография лунной поверхности. Там были он, Глобусов, Байкалов. Ну, они что-то там горячо обсуждали, а меня-то сразу поначалу и не заметили.
7: Ну, что говорить, ребята? В общем, короче говоря, все позади. Вот так.
8: Минуточку, Александр Степанович.
9: Нет, нет, нет, поподробнее расскажите, да. Александр Степанович. Ничего не пропускайте, я прошу.
7: Все, извольте. Значит, президент сообщил мне, что нашу докладную в Академии наук внимательно изучили и вошли с предложением в правительство.
9: Так.
7: Короче, нас поддержали. Решено создать институт на базе нашей группы.
9: Боже, потрясающе.
7: Да-да. Товарищи Глобусов и Байкалов, ваши заместители, сказал президент.
9: Так, так.
7: Штатное расписание, как просили. Основная тематика лунная. Работа по Луне 9 оценена очень высоко. Все представлены к правительственным наградам.
9: Прекрасно.
7: Поздравляю. В общем, в ближайшее время, сказал президент, встретимся и поговорим о ваших планах на будущее. Дерзайте. Ну вот и все, дорогие мои заместители, Иван Федорович и Петр Иванович.
0: Это невероятно.
9: Ну что ж, потрясающе.
7: Я сам.
9: Всего 2 месяца и решили, но это невероятно.
7: Так и я не верю.
9: Головастый мужик президент, а? И к космосу неравнодушен. Помните, как с нашими приборами возился? Mm-hmm. Ведь в самую суть вникал.
7: Вот ты знаешь, я в этот раз как-то понял, что ему на самом деле дорог космос, как нам.
10: Ну, теперь спрос с нас будет. Ой-ой-ой-ой-ой. Предложение должно быть на самом высшем уровне, иначе просто стыдно будет в глаза смотреть.
9: Будет попроще, Иван Федорович. Институт все-таки. Ну, Александр Степанович, поздравляю.
10: Поздравляю.
9: Еще немного, и вам можно в членкоры. Ну, из директоров-то легче.
7: Ну, ладно, не об этом надо думать, Петр Иванович. Что предложим, друзья?
9: Так. Ну что ж, детальную проработку лунного проекта.
7: Раз.
9: 3 космонавта на неделю. Экспедиции вокруг места посадки на луноходах. Прием грузовых кораблей с Земли. Ах, так красиво можно изобразить.
10: Нереально.
9: Почему?
10: Техники нет.
9: Ну, наука не должна обслуживать технику. Мы должны выдвигать идеи, а уже забота конструкторов. Можно их осуществить или нет? Наука – это будущее.
7: Да это верно, конечно. Но нужна реальность. Мы не будем обслуживать технику, но работать-то надо все-таки в пределах возможного.
11: Вы простите меня, пожалуйста, товарищи. Вы так увлеклись, что не заметили, как я вошел. А я стал невольным свидетелем вашего разговора. Я к вам, товарищ Солнцев.
7: Да.
11: Я по поручению президента.
9: Что?
11: Я могу при...
7: Да-да, пожалуйста, вы можете говорить при них все, что угодно. Это мои заместители. Знакомьтесь, пожалуйста.
9: Байкалов Петр Иванович.
12: Иван Федорович Глобусов.
11: Я Семен Дмитриевич Голованов.
9: Очень приятно.
7: Слушаю.
11: Вот я направлен к вам.
7: Так.
11: Президент изучил мои предложения и попросил обязательно познакомиться с вами. В двух словах. Это обоснование полета на Луну, забор грунта и доставка его на Землю. С помощью того носителя, который есть.
7: Простите, а где вы работаете?
11: Преподаю физику в техникуме.
7: Что? Да. А откуда же у вас данные по носителю?
11: Ну, я понимаю, что вас это удивляет.
9: Немножко.
11: Позвольте, я расскажу вам один случай.
7: Да-да, пожалуйста.
11: Неподалеку от дома, где жил академик, начали испытывать двигатели. Ну, они ревели так, что стекла дрожали. В общем, масса неприятностей окружающим. Куда только люди не жаловались. А двигатели продолжали реветь по утрам. И вот тогда академик по звуку рассчитал их мощность и отправил письмо куда следует. Соответствующие товарищи проверили расчеты.
7: Так.
11: Академик дал мощность двигателей с точностью до 5%.
7: А вы? Насколько вы ошиблись?
11: До 5%. Ну, даже если бы на 5%. Президент не стал бы меня слушать и тем более присылать к вам.
7: Да.
9: Но, вы меня извините, то, что вы предлагаете, это невозможно. По крайней мере, раз в 10 больше должна поднимать ракета, чтобы осуществить такой полет.
11: Если бы была такая сверхмощная ракета, то можно было бы летать и человеку. Кстати, на этом построена вся программа Аполлона.
9: Авантюра.
11: Простите, они умеют работать. Думаю, в установленные сроки уложатся.
9: Не знаю.
7: Так, так, так. Это я понял. Садитесь. Вы садитесь, пожалуйста. Нам тоже нужно привезти грунт. Но с помощью автоматов. Просто это дешевле и безопаснее.
9: Только менее эффектно.
7: Конечно.
12: Но есть реальность, товарищ Байкалов.
7: Президент сказал мне, что мы с американцами не станем соревноваться за Луну.
12: Да, риск не оправдан. Можем затратить большие средства и проиграть.
9: Дело в том, что раньше-то выиграли.
12: Минуточку. Так. А вы знаете, если все ужать, то можно и облететь вокруг Луны.
9: Иван Федорович.
12: Безопасно можно. Можно. Только одному человеку, конечно.
11: Да, все надо считать. На то у вас теперь институт.
7: Семен Дмитриевич, а вы хотели бы работать у нас?
11: А зачем я вам все это рассказываю? Да и президент не послал бы меня сюда.
9: Да, еще института по сути нет, а система блата уже работает.
7: Конечно.
11: Дай бог, если бы президент почаще эту систему использовал.
7: Ну что же, вы знаете, мне кажется, Семен Дмитриевич, мы сработаемся.
11: Кстати, товарищ Байкалов.
9: Да.
11: Президент меня так и не принял.
7: Как?
11: Да, я его только по телевидению видел. А вызвала меня к себе референт Наталья Леонидовна. Вручила ваш телефон и адрес.
7: Видал?
11: Ну, а я решил не звонить. Думаю, сразу явлюсь. Благо, у вас в здании пока пропускной системы-то нет. Завтра только появится. Вот тогда к вам так просто не прорвешься.
7: Все правильно.
11: А вы человек добрый, Александр Степанович.
7: Добрый? Нет, милый Семен. Вы позвольте, что я вас так буду называть. Я не добрый, я рациональный, как арифмометр. И думаю, что современный руководитель обязательно должен быть добрым. Так проще работать. Для него самого проще и спокойней. Вот скажите, не пригласи я вас к себе. Вы пробивались бы в институт?
11: Предположим.
7: И не исключено, хотя маловероятно, но я вынужден был бы вас взять. И что бы вы тогда обо мне думали? Как бы мы с вами работали вместе? Нет, батя. Нет, злым быть трудней. Надо помнить все, кому плохое сделал, кому хорошее. И ответных ударов надо опасаться.
13: Обязательно.
7: А доброта она в защите не нуждается. Так что только дураки злыми бывают. Просто о себе не думают, о своем покое.
12: Да-да. Так и сказал, дураки злыми бывают. О себе не думают, о своем покое. И я сразу же влюбился в него.
1: Значит, идея с Грунтом ваша, Семен? А я всегда считала, что она принадлежит отцу. Об этом все говорят.
12: Так и есть. Уже на следующий день мы выяснили, что мое предложение фантастика. А точнее... Почти фантастика. Я даже посмеялся над собой. А отец, твой отец пришел к президенту и сказал, что мы будем делать аппаратуру для такого полета. И сделал. Да-да, он сделал. А когда нужно было убрать последние 5 лишних килограммов, он предложил за каждые 100 граммов 100 рублей премии.
1: Ну, вам что-нибудь досталось?
12: 1100 рублей.
1: Ну все, тогда я понимаю, почему папа вас так любит.
12: 200 рублей заработала Душкина.
1: Не может быть.
12: У нее прекрасная голова, но не терпит простое. А вот сейчас думать, к сожалению, остается только над тем, где что достать. Вот заказы, чтобы хватило на все.
1: Ну, Семен, кстати, она спасла юбилей.
14: Семен, Катя. А наш гость Кулебякин открыл мне свою тайну. Его неожиданный приезд сюда...
15: Евдокия Петровна.
14: Молчу. Договор остается в силе. Ну, а о чем вы секретничаете?
12: Да так, немножко посплетничали.
14: Семушка, в последнее время вы слишком увлекаетесь. Это заразно, как грипп. Анекдоты, сплетни, пересуды. Так и о работе забыть можно.
12: Ну, а какая же работа без анекдотов?
14: Ну, в таком случае, что-нибудь свеженькое, актуальное.
12: Из жизни института.
14: А что, разве новые появились?
12: А, значит так. Приходит на смену нашему директору новый. Ну, к примеру, Глобусов.
15: Сегодня я все-таки воздержался бы от анекдотов, Александр Степанович.
12: Ну, а почему? Чем лучше руководитель, тем больше о нем анекдотов. Это проверено жизнью.
1: Ну, действительно, ну не надо, хотя бы в день юбилея.
12: Ну, хорошо. В таком случае приберегаю его до завтра. Евдокия Петровна, напомните утром, я обязательно расскажу.
14: Семушка, я обязательно напомню.
1: О, простите, бегу!
16: Здравствуйте.
1: Ой, здравствуйте, может быть, здравствуйте.
16: Сегодня юбилей.
1: Да, здравствуйте. Есть, проходите.
16: Здравствуйте.
14: Здравствуйте.
16: Ну, а вот и мы с Глобусом.
1: Ну, прекрасно.
16: О, на улице. И наши половины.
14: О, здравствуйте, Байкалов.
16: Катюша.
14: Здравствуйте, не виделись.
16: Катя, ну, в углу стоит Вероника Викторовна с букетом цветов.
17: Тебе, Петя, могло показаться и только. Ну что?
1: Возможно, она там назначила кому-нибудь свидание.
16: Да?
1: А где папа?
15: Александр Степанович скоро придет. Сейчас как раз началось голосование. И он сразу сюда. Ну, Катюша, ваш папа сегодня... удивил даже меня. Хотя я и привык к его сюрпризам, привык. Представьте, такое уважаемое собрание, зал Академии наук, где собрались такие светила.
18: Слово предоставляется профессору Солнцеву Александру Степановичу.
7: Спасибо. Традиции мне известны, и я постараюсь быть кратким. Как и положено, прежде всего я приношу глубокую благодарность всем тем товарищам, которые так благосклонно отнеслись к нашей работе. Но их выступления окончательно убедили меня в необходимости поделиться с вами своими мыслями. Редко, а может быть даже раз в жизни, представляется такая возможность быть на этой трибуне, и поэтому сегодня я не могу промолчать. Я обязан открыть вам все, что творится в моей душе. Конечно, такие понятия, как душа, совесть, не имеют строгих научных определений, их не опишешь формулами, но наша с вами работа, на мой взгляд, базируется не только на знании законов природы, но и на нравственных понятиях. И нет ничего пагубнее, когда безнравственность проникает в научную среду. Примеров тому немало. Я не буду приводить их, каждый из вас знает их множество. Мне только кажется, что это бывает в тех случаях, когда то или иное направление в науке изживает себя. Крупные достижения на первом этапе кружат голову, создают ореол исключительной важности той или иной работы, а следовательно и личности. И трудно уже заметить, что направление исчерпало себя, что оно не дает ничего нового. А люди продолжают, конечно, жить старым багажом, продолжают надеяться, мечтать, работать. Так вот, я с полной ответственностью с этой трибуны утверждаю, что та область, которой мы с коллегами занимались четверть века, сегодня исчерпала себя. Больно говорить об этом и горько признаваться даже самому себе, а не только вам. Но молчать я не имею права. Молчать – это значит предавать то, что уже сделано талантливыми, прекрасными учеными. Я не могу призывать вас голосовать за или против. В создавшейся ситуации это ваше дело. Но я бросаю черный шар самому себе. Извините за сумбурность слов. Я не готовился к такому выступлению. Вот на этих листочках связаны все слова, которые мне положено было прочитать с этой трибуны. Но читать этого я не мог, не имел права. Извините.
18: Объявляется перерыв. Через 10 минут членов Академии просим собраться в зале для голосования. Гостей благодарим за участие в нашем заседании.
9: Да, просто нелепица. Ну, может, у них в Академии так привыкли, но таких шуток я не понимаю. Разоткровенничался. Душа, совесть, понимаешь? Ах, что-то с ним происходит в последнее время странное, а потому вредное.
17: Петя, Петя, успокойся, тебе волноваться нельзя.
15: Да, это шокировало всех.
17: Александр Степанович всегда отличался оригинальностью. По-моему, все талантливые ученые такие.
15: Спасибо, Ларис, спасибо. Критику жены воспринял.
9: Я же говорил, Александр Степанович, что в выступлении нужно написать и читать. Вот и все. Все-таки на общем собрании Академии не всем, не каждый год предоставляют
17: Петя,
9: слово.
17: Петя, Петя, ну, пожалуйста, не волнуйся. У тебя стенокардия.
9: Что? Еще один такой денек и инфаркт стенокардии.
15: Да его слова восприняли как шутку. А сомневающиеся нынче в почете. Ну, теперь профессор Солнцев в их числе.
13: Но, может быть, Александр Степанович самокритичен?
9: Что?
13: Простите, я не представился. Кулебякин, Иван Михайлович.
15: Кулебякин?
13: Вы меня не помните?
9: Простите.
15: Кулебякин.
13: Ну, потом вспомните, это не столь важно. По-моему, редко кто так самокритичен, как профессор Солнцев.
9: Самокритичен. Ну, ведь за него должны голосовать, вы понимаете?
15: Теперь можно не сомневаться. Александр Степанович будет избран. Причем единогласно.
9: Вы что это, шутите?
15: Я? Нет, нет, я не шучу. Подобного я не ожидал от профессора Солнцева.
17: Вы думаете, что он был неискренен?
9: Дочка, искренность в науке допустима, но не необходима.
15: По-моему, даже президент был шокирован.
9: Ай, шок ждет всех нас. Еще не было случая, чтобы профессор Солнцев что-то говорил напрасно. У него есть какие-то соображения.
15: И как раз над монографией по Луне работаем в рамках ЮНЕСКО.
9: Ай, 3 месяца без выходных, а он о Луне ни единого слова. Товарищи в президиуме сидели оттуда, вы понимаете, с самого верха. Это их задание. А он ни слова.
17: Петя, не волнуйся. Наверное, ты чего-то не понял.
9: Не понял. Я чувствую, что что-то не так. Вот чувствую, ты понимаешь, Иван Федорович, я объяснить не могу.
0: Ждет нас, товарищи, новая работа. Уверен, что-нибудь необычное, нестандартное. Интересно, чертовски интересно.
9: Вы что, Семен, уже начали отмечать юбилей?
0: Простите, но у меня аллергия на спиртное.
9: Так почему же чушь тогда несете?
0: У нас не ученый совет, а юбилей.
19: Может быть, к столу?
13: Да. Нет, Катя, я против.
19: Почему?
13: Александр Степанович сейчас будет.
9: Верно.
13: Кулебякин. Иван Михайлович, вы знаете, я уверен, мы встречались, но вот где, никак не могу припомнить, где и когда.
20: Мы мимолетно встречались.
13: Теперь буду мучиться, пока не вспомню.
14: Простите, Катя, сегодня прохладно, и Вероника может замерзнуть, стоит там с цветами на углу.
19: Ладно. Пригласите ее, Семен.
0: Сейчас приведу. Вот это я с удовольствием сделаю.
14: У вас доброе сердце, Катя. В последнее время Александр Степанович так нервничает.
19: Ну, тут одно к одному.
14: Юбилей? И это тяжело.
9: Не юбилей, выборы.
17: Ради членкорства, Лариса Петровна, можно и понервничать.
20: У меня такое впечатление, что вы очень критично настроены по отношению к Александру Степановичу.
17: Нет, дорогой Иван Михайлович, профессор Солнцев знает меня много лет. Я женщина прямая, откровенная, говорю, что думаю. Я люблю Александра Степановича, и он меня понимает.
9: Это правда. Мою жену он понимает.
17: Понимает.
20: Извините.
17: А вы кто, собственно, такой? Иван Михайлович Кулебякин. Я такой фамилии не слышала.
9: Татьяна.
17: Здесь все свои, самые близкие, я вас вижу впервые. У меня прекрасная память на лица. Мы никогда не встречались.
20: Да я, знаете, человек степной.
13: Вспомнил.
9: Что?
19: Что такое?
13: Вспомнил, ну, конечно же. Ну, конечно же, это вы, Кулебякин, да? Ну, конечно, вы степной человек.
20: Точно.
13: Ну, как же ты, Петр Иванович, его не вспомнил. Так, минуточку, сейчас. Значит, это было так.
9: Иван Федорович.
13: Подожди, мы сидели, значит, Солнцев, ты, Петр Иванович, да. Евдокия Петровна, правильно, да. И
9: да.
13: Я.
9: Да.
13: Мы следили за землей, она медленно перемещалась по экрану. Это была фотография Земли со стороны Луны.
14: И второй комплекс не включился.
7: Ждать. Только ждать.
9: 4 минуты 20 секунд. 4 минуты 30 секунд. 4 минуты 40 секунд. Она должна быть уже на Луне.
7: Тишина. Молчит. Не будем терять надежды. Что у вас, Евдокия Петровна?
14: На обработку потребуется полчаса, тогда поймем, что произошло.
9: А у них?
7: Сейчас узнаю. Как на Аполлоне?
20: Александр Иванович, посмотрите вот эти материалы.
7: Да.
20: Они начали спуск. Да. Сейчас мы переключим камеры, и вы увидите.
7: Давайте.
20: Так. Включили.
9: Ага, вот.
20: Угу. Постепенно приближается. Мы принимаем всю информацию о спуске Аполлон-11.
9: А наша станция Луна?
20: Молчит. Ведем поиск.
7: Минут через 5 можно закончить поиск.
20: Нет, Александр Степанович, по инструкции полчаса. Я не могу ее нарушать.
7: Это уже бессмысленно, Кулебякин, вы понимаете?
20: Александр Степанович, резко оборвалась связь. Так бывает только при авариях.
7: К сожалению.
9: Но ведь всякое же может быть.
20: В нашем деле нет. И надо правде смотреть в глаза. Вам давать информацию о полете?
13: Конечно, Кулебякин.
20: Я имею в виду Аполлон.
13: Я тоже.
20: Хорошо.
9: Не нравится мне этот службист, этот Кулебякин.
7: Нет, он прекрасно знает свое дело. А дипломатии не обучен. Говорит, что думает. и что есть на самом деле. Так у них у степных людей принято.
17: Степных?
7: А, да, это так работников космодрома сегодня главный назвал на госкомиссии. Они ведь действительно в голой степи начинали. Да и теперь большую часть жизни здесь проводят.
20: Степь. А там на Луне пустыня. Пыль и камень. Что же все-таки случилось со станцией?
7: Думаю, что горка какая-нибудь встретилась по трассе. Вот станция в нее и врезалась. Для следующей это надо учесть.
9: Если она будет, это следующее.
7: Будет.
9: Смотрите, смотрите. Аполлон уже над посадочной площадкой.
14: Потрясающе, потрясающе.
20: Ну, товарищи, Армстронг и Олдрин на Луне. Поздравляю. И ваш труд в этом полете.
3: Задевосно. Конечно, великое событие.
9: Не все это поймут, Кулебякин.
7: Ничего. Человечество обязательно разберется, кто и что сделал. Человек на Луне. Как в каком-то фантастическом сне.
14: Как мы мечтали об этом дне.
9: Не мы, а они там.
7: И мы тоже.
20: Что же все-таки произошло со станцией? Судя по телеметрии, при посадке наша станция врезалась в лунную гору, которой нет на карте. И все-таки это большая победа человечества. Армстронг и Олдрин вышли из аппарата на лунную землю.
9: Если бы мы раньше привезли грунт, было бы лучше.
7: Конечно. Заманчиво первыми облететь Луну. Первыми доставить оттуда грунт. Но это все дань сегодняшней ситуации только. Мы будем летать на Луну, и наши автоматы поработают вместе с американскими космонавтами. Наука получит нужное, то, чего мы не знаем. А борьба за первенство. В науке выигрывают все, даже проигравшие.
9: Ну, не знаю.
7: Да, и мы с вами, как специалисты по Луне, в первую очередь. И потому я радуюсь.
9: А вот как там, наверху, посмотрят на их достижения... И нашу, мягко говоря, неудачу.
7: От нас с вами зависит, чтобы посмотрели трезво. Да-да. И будь у нас с вами столько же средств и возможностей, как у американцев, поверьте, еще неизвестно, кто бы там был первым. Мы делаем много. Очень много. Даже больше, чем возможно. Когда-нибудь люди скажут спасибо тем, кто начинал. Теперь мы будем знать о Луне все или почти все.
20: Ну, не скажите. Во всяком случае, на наш век ее хватит.
7: Это я не уверен.
20: Меня волнует вопрос, что с нашей станцией. Это в первую очередь. Случайность. И только. Да-да-да-да-да. Ну, конечно. Случайность и только. Вспомнил. Вспомнил вас, Кулебякин. Прекрасно вспомнил. Скажите, но после этого мы с вами вроде бы не встречались.
21: Нет, нет, не встречались. Хотя с лунной программой я работал до конца. Затем уже перешел на орбитальные станции. Но вы не приезжали на космодром.
20: Работы много, работы. Да и молодежь рвалась. Они лучше справляются.
21: А вот Александр Степанович приезжал регулярно.
20: Ну, Александр Степанович директор, ему полагается.
19: Ой, папа, ну что ты так долго?
22: Совет в сборе. Кулебякин, спасибо, прилетел. Иван Михайлович, спасибо, милый. Простите, ради бога, все. Прекрасный день, мы немножко задержались. Мы, Иван, с Семеном и Вероникой прошлись пешком. Так приятно, ей-богу. К сожалению, мы как-то лишены этих радостей незамечаемых. А жаль, правда.
19: Почему же, Александр Степанович? Вот мы с Петром Ивановичем и Кляксой каждый день бегаем утром и вечером. Так что мы очень замечательные.
22: Кончено, все, куплю себе собаку. Вы не возражаете, Катюша, Вероника?
19: Меня можно не спрашивать.
14: О, меня и подавно.
22: Ну ладно, потом объяснимся, мои дорогие женщины.
19: Не поздно ли?
9: Девушки, вы не с того начали. Дорогой Александр Степанович, в этот радостный для вас... И для нас
16: день. Позвольте от всего сердца, сердечно поздравить вас со славным 50-летием и отметить, что этот юбилей вы встречаете...
4: Ни слова больше, Петр Иванович. Сегодня о юбилее ни слова. Так требую я, а я именинник, слово именинник и закон.
16: А что такое?
19: О чем же мы тогда будем говорить?
4: О любви, пожалуйста. О вашей собаке Кляксе сколько угодно.
19: О любви, это не по моей части.
15: Да, хорошо, Александр Степанович, хорошо. Я согласен на все, но я... Ну что ты, голубушка, я скажу то, что скажу. Я прослушал ваше выступление и, честно говоря, был поражен.
4: А что? Что я сказал? Что-нибудь вам неизвестно?
15: Ну, одно дело между нами, другое с трибуны.
4: И что, даже аплодировали?
16: Конечно, там любят неожиданности, иначе им скучно.
4: Ну, знаешь, честно говоря, как так получилось, неожиданно даже для меня самого. Я подумал, что лучшей трибуны просто не найти, чтобы сказать все до конца откровенно.
12: Ну, можно считать, что вы добились своего.
4: Что-то я не понимаю.
2: Папа, ну, Семушка уверен, что теперь твое избрание предрешено.
4: То есть, что вы имеете в виду?
12: Они проголосуют за. Кто же сможет поднять руку, вернее, бросить черный шар против честного человека и ученого?
4: Вы что, неужели вы серьезно думаете?
12: Да нет, я просто ставлю себя на их место.
4: Но вы же не считаете, что я...
12: Я слишком давно вас знаю, а вот сейчас я не понимаю.
4: Спасибо, Семен, за откровенность, но думаю, вы заблуждаетесь. Как раз сегодня я и хотел все обсудить, объясниться и вот так всем вместе нам... Подумать.
19: Как? Вот на юбилей?
2: Праздник. Не надо о делах. Я вас прошу, будней разве не хватает? Товарищи, 50 лет. Это ведь раз в жизни. Не надо, Александр Степанович.
21: Александр Степанович, но... действительно, доверяйте женскому чутью.
2: Да.
21: Оно всегда безошибочно.
4: Нет, я просто хитрый. В день юбилея вы меня же не растерзаете.
12: Значит,
4: ну, совестно, все-таки у человека праздник.
12: Значит, я верно предчувствовал, неспроста вы так выступали.
4: Конечно.
2: Все, к столу.
4: Стоп.
2: Закуска заветрится, шампанское заветрится.
4: Еще несколько минут, Катюша, ради бога. Сейчас должен приехать Круглов с итогами голосования. И вы, кстати, Семен, убедитесь в своей ошибке. Один черный шар, между прочим, уже есть. Я сам его бросил, и это все видели.
16: Нашли чем гордиться.
21: Ну, это естественно, что вы сами против. Свидетельство скромности.
19: Да, когда с тобой это произойдет, Петя, мы будем отмечать, ну, неделю. Только шампанское и французский коньяк.
16: О, коньяк, я воздержусь. Коньяк слишком дорог, а нам через год менять машину.
19: Ух, ты бескрылый ты человек, учись у своего шефа.
16: Спасибо.
19: Даже собственное избрание он умеет обставить так, что теперь о нем будут говорить в академии несколько лет.
16: Будут.
4: Подождите, друзья мои, вы же на самом деле не представляете, какое облегчение я испытываю в эти минуты. Ну, поймите вы, самое трудное уже позади. То прекрасное прошлое, которое прожито вместе и которое с сегодняшнего дня для каждого из нас уже стало историей. Вы хоть помните, как мы начинали? 20 лет мы работали, 20 лет жили общими надеждами, общими победами, общими радостями, наконец, неприятностями.
16: Неприятностей их было немало.
4: Ну, уж такую мы жизнь выбрали сами. Кто-то из мудрецов там сказал, что в науке шипов больше, чем роз. Но разве кто-нибудь из нас променяет эти шипы на розы? Мы работали на Луне, вблизи ее. Мы прорвались к другому миру. Мы увидели его своими глазами. Разве это не оправдывает все?
12: Катюш, вот этого ты не знаешь. Когда Александр Степанович собирается сообщить что-нибудь важное, он всегда начинает издалека и очень возвышенно.
4: Иван Федорович, вы помните море дождей?
15: 11 месяцев.
4: Мы работали там почти год, хотя рассчитывали максимум на 3 месяца. Евдокия Петровна, вы помните первый грунт? То есть самые первые граммы его?
2: Да.
14: Академик Виноградов заметил еще тогда, что он именно таким представлял грунт Луны.
4: Но этот невзрачный на вид песочек открыл нам прошлое и будущее целого.

0: Вы правы. И как раз об этом...
1: Папа, а тебе не кажется, что ты неправильно воспитываешь свою дочь? Я вынуждена лгать. Разве этому ты меня учил?
0: Опять из-за института?
1: Байкалов нервничает.
0: Естественно.
1: Папа, я не понимаю тебя. Спрятаться на всю оставшуюся жизнь, ну это же невозможно. Однажды обнаружат тебя в кабинете, смеяться будут.
0: По-моему, уже давно смеются.
1: А ты не ошибаешься?
0: Ты знаешь, я детство вспомнил. Как-то нашкодил, окно разбил и, в общем, решил домой не приходить. Но к обеду следующего дня, конечно, явился. Дед с бабкой твоей напереживались.
1: А простили?
0: Конечно. Простили. Правда, предварительно отец выпорол, я даже до сих пор помню.
1: Вот видишь, должное все-таки получил.
0: Значит, мальчишество.
1: Если честно, папа, это мне в тебе нравится.
0: И на том спасибо. Открой, иди.
1: Иду, иду. Иду, папа, это, наверное, Семён. Сейчас, сейчас.
2: Дома?
1: Проходите, проходите.
2: На все замки запираетесь. Здравствуйте, Александр Степанович.
0: Здрасте.
2: Ну, скрываетесь?
0: Садись.
2: Я так и думал. В домашней крепости.
0: Зубоскалишь. Послушай, Семён, я не ожидал такой реакции от тебя. Зачем же сразу подавать заявление об уходе?
2: Когда боги развлекаются, смертные страдают. Так было и, к сожалению, будет.
0: И все-таки я не понимаю. Я поэтому попросил Веронику найти тебя. Ну, так ты не можешь объяснить? Или не хочешь?
2: Ну, почему же? Могу, Александр Степанович. Я согласен, что мы прозябаем. И работать в таком состоянии нельзя. Вот и все. Все. Так что я полностью голосую за вас. Но мы, как говорится, в разных весовых категориях. Вот вы когда-нибудь ставили себя на мое место?
0: А твоя работа?
2: Полезная, не спорю. Но, понимаете, я не защищен.
0: 10 раз ты мог защитить диссертацию.
2: И это тоже. Действительно не защитился. А вот теперь на это смотрят иначе. В жизни конкурс дипломов идет. Кандидатов наук больше, чем токарей. Разве это наука? Да не хочу я участвовать в гонке соискателей. Слишком уважаю себя. А вот другие считают, не защитился, значит, не смог. Они же талант по количеству бумажек оценивают. А я всегда считал, что главное – интересная работа. Она требует, чтобы что-то вот здесь, в моем черепке, крутилось. А простой затишье, она, моя голова, она так устроена, что не может вхолостую работать, не может. Вот не способна, и все. При вас еще ждал, надеялся, а вот теперь пусто. Да. Но главное-то в другом. Помните девиз?
0: Я не понимаю, что ты имеешь в виду?
2: Помните. Только вперед. Только вперед.
0: А мне казалось, ты забыл.
2: Вот из таких мгновений жизнь складывается. Как же я мог забыть? Как я мог забыть? Экран, и на нем лунная колея, оставленная луноходом, а за столом вы, Душкина, Глобусов, Байкалов и Круглов, бушующий, гневный заместитель.

0: sinistra.
1: Это катастрофа. Это катастрофа. Как могло произойти такое?
2: Подожди, Лев Владимирович. Это непредвиденная ситуация.
1: Вы, товарищи, обязаны предвидеть. Обязаны. Поэтому и летаем на Луну.
3: Лев Владимирович, такое невозможно предусмотреть.
4: Вы разрешите? Все расчеты сделаны верно, но съемок этого района со спутников нет.
2: Именно поэтому и выбрали место посадки здесь.
1: Риск, риск, риск. Это слово я слышу постоянно. Неужели нельзя без риска?
2: Настоящая наука всегда риск, товарищ Круглов. И вы бы должны это понимать, как заместитель министра по науке.
1: Теоретически. А сейчас суровая практика. Что делать? Что? И как я, вернее вы, объясните всем случившееся?
2: А как есть. Ничего придумывать не надо. И, впрочем, пока еще ничего не случилось.
1: Ничего не случилось. Знаете, иногда ваше спокойствие становится невыносимым. Как ничего не случилось? Луноход погибает, погибает, авария. А вы говорите, ничего не случилось?
3: Пока не авария, а непредвиденная ситуация.
1: Потом уже будет поздно. Каждый из вас должен написать подробную записку на мое имя. Со своими предложениями и выводами. Ну, а затем меры будем принимать мы.
5: По-моему, не об этом разговор. Александр Степанович.
2: Да.
5: У меня создается впечатление, что луноход попал в кратер с крутыми склонами. А так как информации нет, возможно, он уже перевернулся.
1: Благодарю. Благодарю, Евдокия Петровна, успокоили.
5: Извините, Лев Владимирович. И, Александр Степанович, если же нет, то он сможет принять команду с Земли. Я просчитала, хотя мы его не слышим, но нашу информацию он возьмет. Даже если наклон выше допустимого.
1: Вы уверены?
5: Во время наземных испытаний проверялась такая ситуация. Ну, а если вверх шасси, то конец.
1: Ну, хорошо. Когда? Когда же будет полная информация?
2: Не спешите. Теоретики разбираются.
1: Теоретики? Они могут напридумать что угодно. А решение принимать нам?
2: А вот и наш теоретик. Семен, ну что? Говори.
6: Ситуация тяжелая, Александр Степанович.
2: Ну?
6: Крутой и мягкий склон. Луноход пополз вниз. Грунт его не держит. Остро направленная антенна потеряла землю, поэтому мы его не слышим. На экране водитель не видит, что находится перед луноходом и не представляет, что позади.
1: Ну, ваше предложение?
6: Есть несколько вариантов. Первый – пятиться назад. Второй – вперед. Третий – выходить по спирали. Теоретически, вероятность опрокидывания машины одинаковая.
5: А если он уже перевернулся?
6: Не думаю, Евдокия Петровна. Сигнал оборвался с затуханием.
1: Это ваше предположение, Семен Митч?
6: К сожалению, товарищ Круглов, я не на Луне. Утверждать точно не могу.
1: А почему машина попала в кратер? Почему? Я объясняю это только безответственностью.
6: А я иначе. Кромка на экране не просматривалась. Когда ведешь машину в горах, при резком повороте тот же эффект. Можно сразу влететь в пропасть. Опытные шоферы это хорошо знают. Вы, кстати, водите машину?
1: У меня шофер есть.
6: Ну, тогда вам трудно это понять.
2: Подождите. Решение нужно принимать быстро. Так, ваше мнение, Байкалов.
4: Мне кажется, надо идти назад. Это надежнее.
2: Так.
4: Если уж не перевернулись, то дай бог потихоньку выберемся. Ну, только потихоньку.
2: Понятно. Глобус ваш?
3: Не знаю. Я согласен с любым. Степень риска одинакова.
2: Понятно.
5: Пожалуй, Иван Федорович прав. Хотя мне импонирует спираль. Идти вперед или назад более опасно. Обстановка совершенно не ясна. А по спирали, возможно, антенна в какой-то момент нацелится на Землю. И мы увидим обстановку.
1: Ничего себе! Единодушное мнение.
2: А я всегда, товарищ заместитель министра, в таких случаях русские сказки вспоминаю. Пойдешь налево — коня потеряешь, направо — голову, а вперед — и голову, и коня. А сейчас, как в сказке, можно рассчитывать только на авось. Семен, пойдем. Времени терять нельзя.
1: Нет, нет, нет, так решение принимать нельзя. Нельзя, дорогие сказочники.
0: Мы должны официально оформить наше мнение, задокументировать решение. Свое особое мнение я выскажу.
3: Ну, зачем же документ, Лев Владимирович? Отвечать всем нам придется.
0: К сожалению, согласно занимаемой должности. Персонально, каждому.
2: Иди, Семен, быстро. А в таком случае, Круглов, основная ответственность как раз на тебе. Ты у нас заместитель министра.
0: Нет, нет. Здесь я лицо неофициальное. Техническое и научное руководство за вами. За вами. Я помогаю в решении организационных, земных, подчеркиваю, земных вопросов.
2: Ну, в таком случае на завтрак каша была пригорелой.
0: Что? При чем тут каша?
2: Между прочим, люди всю ночь работают, а повара ваши спят. Их тоже нужно в ночной режим перевести. Объяснить, что луна только после захода солнца появляется. И расписание работы ее мы еще не в силах изменить. Это ведь земной вопрос. Твой.
0: Так, каша. Каша, значит. Ну, хорошо, запомни я ее, кашу запомню. Уж не обессудь, Александр Степанович.
6: Смотрите, смотрите. На экране другой лунный пейзаж.
4: Да-да.
7: Александр Степанович.
2: Да.
7: Как вы и приказывали, Александр Степанович, пошли вперед. Только вперед. Луноход вышел из кратера. Видите? Вот.
2: Ну?
7: С ним установлена устойчивая радиосвязь. Телеметристы просят остановить аппарат на час, чтобы проверить работу всех систем.
2: Постоим. Постоим, отдохнем. Да и глянуть нужно, куда это мы с вами забрались. Таких кратеров на Луне мы еще можем встретить немало. Путь у нас долгий.
0: Кто распорядился идти вперед?
7: Александр Степанович.
0: Ты?
2: Я. Прости, привык брать ответственность на себя. Зачем делить? Славу еще можно, ответственность зачем? Так что, дорогой Лев Владимирович, даже с вами не хочу ее делить. Не обессудьте.
0: Ну что ж, в документе так и запишем. Приняли решение идти только вперед.
8: Только вперед. Этот девиз я запомнил на всю жизнь.
2: Неплохой девиз. И почему же ты, Семен, ему теперь изменяешь?
8: А черный шар, который вы себе бросили, и заявление об уходе с поста директора института, разве это вперед?
2: Думаю, да. Каждый человек должен бросить себе черный шар и посмотреть, правильно ли он живет, и задуматься о будущем.
8: Вас кто-то остановил, заставил посмотреть на себя со стороны?
2: Да. Знаешь, в последнюю поездку на космодром я встретил Кулебякина. Помнишь? Угу. Вот мы проговорили с ним всю ночь. О космонавтике, об исследовании природных ресурсов Земли, о новых технологиях на орбите, в общем-то, о будничной работе в космосе, без фанфар и победных реляций.
8: Вот-вот, и я смотрю на себя со стороны уже 3 года. Бумажки писать не умею, да и не люблю. А то, о чем вы говорите, да, да, но когда это будет? Когда? Вот и думаю, что полезнее будет вернуться в техникум. Все-таки что-то отдам ребятам. Среди них очень толковые попадаются.
2: Это что же значит, все сначала?
8: Да не совсем. В институте я уму-разуму понабрался. Могу теперь и поделиться. А ваш черный шар мне понравился. Без него скучно жить. Сейчас только и разговоров о вашей демонстрации.
2: Да я о другом думал, когда это делал.
8: Так вот, в жизни, как и в науке, результаты получаешь неожиданные. К сожалению, не всегда предсказуемые.
2: Ну и что? Ну ведь это прекрасно. Много интересного рядом. Не на Луне, а на станции. Посмотри. Первые биологические вещества в невесомости. Новые сплавы. Астрофизика. Неведомый мир открывается, а мы с тобой по пустой скучной луне бродим, где уже каждый камень разглядели, общупали.
9: Да,
2: и,
9: но...
2: Подожди, не перебивай. А я чувствую, что наконец-то от космоса можно взять бездну могущества и хлеба, как говорил Циолковский. Можно взять и дать людям сегодня, завтра, а не в далеком будущем.
9: Я не спорю, но мы в этом... Мало понимаю.
2: Ну, конечно, ты детишек собрался учить. А не лучше ли самому засесть, спасибо, за учебники?
9: Да нет, поздновато. Да и возраст. Так что лучше уж синица в руке, чем журавль в небе.
2: Это ты действительно так думаешь?
9: Да не знаю. Нет, нет. А вот с вами... С вами я готов бегать за журавлями по всем галактикам.
2: Спасибо, Сём. Все. А теперь давай пить чай, а то остынет. Слушай, любопытно все-таки. Что же там сейчас в институте происходит?
9: Круглов командует.
10: Конечно, да-да, конечно. Приму все меры. Да-да-да, я понимаю вашу обеспокоенность, понимаю. Поэтому и нахожусь здесь, в кабинете Солнцева. Да-да, хорошо. Получил выговор от министра. Видите ли, я его заместитель по науке и должен быстро разобраться. У меня таких институтов 20. Если я в каждом вот так буду сидеть... Нет, товарищи, хватит. Надо что-то предпринимать. Надо что-то предпринимать. Может, Солнцеву отпуск оформить?
11: Можно. У него лет за 5 накопилось. Но решение коллегии нужно.
10: Я проведу, я. А вас пока, товарищ Глобусов, исполняющим обязанности директора.
11: Ну что вы. Не получится ли, Владимирович? Нужно заявление от Александра Степановича и его директорский приказ.
10: Ну хорошо. А если дать ход этому заявлению Солнцева и удовлетворить его просьбу? М? Вы, Иван Федорович Глобусов, справились бы с институтом? Ну, я пока так, гипотетически.
11: Нельзя. Даже гипотетически.
10: Ну, а если Солнцев тяжело заболел, исчез, умер?
11: Нет, ну что вы, я даже думать об этом не хочу.
12: Лев Владимирович, наш Иван Федорович человек деликатный. Он при директоре с самого начала, консультант, что ли, советчик. Ему самостоятельных решений не приходится принимать. Хорошо быть замом по науке, хоть в институте, хоть у министра.
10: Мне довелось не только наукой руководить Байкалов. И ничего особенного.
12: Извините.
10: Спрашивать чаще и требовать. Есть план? Извольте выполнять.
11: Мне кажется, Лев Владимирович... Александр Степанович несколько обиделся на вас. Я имею в виду его предложение по изменению тематики института и вашу резолюцию на ней. Нецелесообразно менять планы в настоящее время.
10: А вы как думаете, Глобусов? План утвержден на 5-летку, согласован, прошел коллегию, наконец, финансы распределены. Неужели вы думаете, что я каждую прихоть директора должен учитывать? Но у меня директоров-то 20. Сидите вы в своем научном гнездышке, копаетесь в нем и думаете, что ваши заботы самые важные. А надо шире глядеть, шире знать свой шесток. И действуйте, как положено. Потребуем планы. Давайте ваше предложение изучим, доложим. И сочтем необходимым, разрешим. Если сочтем необходимым.
11: Вы знаете, я давно уже заметил, что чиновнику легче сказать «нет». Знаете, безопасней. Представляете, он говорит «да», а его начальник «нет». А если он «нет», начальник «да», оправдание легко найти. Неумен или бдителен. Ну, пожурят, ну, поругают, не более. Главное, конфликта не возникает. Не может возникнуть. Вот почему у нас предпочитают говорить «нет». И лишь несколько человек позволяет себе сказать «да».
12: «Нет». Неправильная философия. Чиновник. Слово-то какое-то грубое, оскорбительное. А мы ведь все чиновники, дорогой Иван Федорович. Когда я за приборами или аппаратурой бегаю по инстанциям, разве я не чиновник? Так что не надо самих себя осуждать, не надо.
13: Да-да, и не нужно обвинять меня лично, заместителя министра Круглова. И так можно подумать, что в истории с профессором Солсовым я виноват. Нет, увольте, увольте, у вас это не пройдет. Он виноват, вы все.
12: Простите, я и понятия не имела его поведении. И не одобряю.
13: Мне кажется, Петр Иванович, вы наиболее трезво оцениваете ситуацию.
12: Иначе не могу.
13: Это хорошо, Петр Иванович, хорошо. Вот у меня к вам вопрос такой же, как к Глобусову. А вы справились бы с институтом?
12: Трудно это. Но если товарищи помогут...
13: Поможем, поможем. В этом вам никто не откажет.
14: Извините, пожалуйста. Иван Федорович.
11: Да.
14: Как обычно, звонит ваша жена. Лариса Петровна напоминает, что пора обедать.
11: А, да, спасибо.
13: Пожалуйста. Вот ведь как, быстро бежит время-то, быстро.
11: Да,
13: быстро.
11: Ну что ж, товарищи, может быть, действительно ко мне? Думаю, жена всех накормит.
12: Нет, меня Татьяна Юрьевна тоже ждет. И обед готов.
13: Да-да, спасибо, спасибо, но я тоже все-таки заскочу к себе. Значит так, встретимся после обеда. Если Солнцев не объявится, будем решать окончательно. Ждать больше нельзя.

0: Ой, Семен, откройте, пожалуйста.
1: А? Кто там?
2: Вероника,
1: добрый день.
3: Добрый день. Александр Степанович, это заказ Евдокия Петровна прислала.
1: Спасибо. Садись, пожалуйста.
3: Нет, я встретила ее у подъезда. По-моему, она знает все.
4: Ну, Душкина всегда все знает.
1: Не надо, Семен, она очень хороший сотрудник.
0: Без нее вы пропали бы. Все достать можно.
1: Замолчи, ради бога, Катя, ты не имеешь права так говорить.
0: Пожалуйста, папа. А у меня вообще больше нет прав в этом доме.
3: Ну, Катя, Катя, зачем так? Вас Александр Степанович обидеть не хотел. Молодости свойственно резко судить о людях, и поэтому ошибаться.
0: Вам, кстати, Вероника Викторовна тоже...
3: 5 лет, которые разделяют нас, позволяют мне так говорить. 5 лет – это очень много.
4: Да-да, и, к сожалению, мы узнаем об этом только прожив
1: Ладно, их. Все. Подождите. Вероника, рассказывай, что в институте, что там, бурлит все, да?
3: Сейчас, сейчас. Евдокия Петровна огорчена и обижена, что вы не открылись ей.
1: Неужели она говорила об этом?
3: Ну, не обо всем нужно говорить. Но она столько лет работала с вами.
0: Некоторые гораздо меньше, а им доверяют больше.
3: Я не могу понять. Я стараюсь и не могу понять.
1: Ну, многое приходит лишь в зрелость.
3: Это не оправдание.
1: А мне что, перед кем-то надо оправдываться? Разве я не имею права просто на собственные поступки? Я имею право?
3: В данном случае нет.
0: Теперь не все диссертации будут защищены.
3: Подождите, Кать, это вам.
0: Что
3: это? Я знала, что вы так подумаете. В этой папке моя диссертация. Она сделана на 2/3. Пусть она побудет у вас. Если вам покажется, что тут есть что-то стоящее, я продолжу над ней работу.
4: Ну, Катюш, вы становитесь у нас ученым-секретарем.
1: Перестаньте, Семен, Вероника, это уже совсем не серьезно. Да что это?
3: Александр Степанович, а вы поступаете серьезно?
4: Катюша, пойдем-ка на кухню. Наверное, надо и посуду помыть.
1: Нет, останьтесь. Останьтесь, я прошу. От вас у меня нет и не может быть никаких секретов.
3: У меня тоже.
0: Вот так, Семен. Интересно. Это ведь первая семейная сцена.
1: Катя.
3: Я люблю вас, Александр Степанович. Скрывать этого не могу и не хочу. И поэтому должна сказать всю правду, всю. Другие могут промолчать, потому что вы профессор, известный ученый, директор.
1: А разве правда так не очевидна, что...
3: Правда бывает разная. Та, о которой я хочу сказать, вам неведома. Если бы вы о ней догадывались, никогда бы так не поступили.
1: Как? Ну как именно? Разве ты не знала, что в академии я буду говорить? О сомнениях по поводу программы, по поводу института? Разве ты сама не одобряла это?
3: Да. Да, это я знала. Это я одобряла. Но потом... Черный шар. Заявление. И мнимое бегство. Вы, Александр Степанович, вы много лет, очень много работали с Душкиной, и с Глобусовым, и с Байкаловым, и с ним, с Семеном. Не кажется ли вам, что с ними сегодня, сейчас вы поступаете подло? Извините, но другого слова не подберу. Его нет. У каждого из них жизнь. Свое представление о ней, о прошлом, о будущем. И жизнь эта связана с вами, с работой в институте, которым вы руководите. А теперь, что они должны делать? Отстаивать вас? Но от кого? От самого себя? Но вы же ни слова. Вы бросили их. Вы трусливо сбежали.
1: Это ложь. Ложь, я добиваюсь совсем иного.
3: Да в ваших чистых помыслах я не сомневаюсь. Иначе я не сказала бы ни слова, я не приходила бы сюда. Но дни идут. И выбранное вами состояние вполне устраивает профессора Солнцева. Александра Степановича Солнцева. Моего Солнцева.
1: Вероника.
3: Которого я люблю.
1: Но ты же неправильно, все неправильно понимаешь.
3: Да, наверное. Ну, мне жаль. Семена, Душкина, Глобусова.
0: И себя.
3: Да. И себя.
0: Конечно. Он же ведь не директор.
3: Нет. Нет, девочка. Потому что открылся другой человек. Совсем другой. До свидания.
1: Подожди, Вероника.
4: Катя, догони ее и верни ее диссертацию.
1: Катя, пусть она вернется. Ну, быстро!
0: Хорошо, папа! Я сейчас!
1: Устал.

0: А может, действительно постарел. Знаешь, я тут как-то в ресторане был. Поужинать зашел. Сижу один, музыка. Современная, ритмичная. Девушки танцуют, парни. А я не могу. Не умею. Не научился. А уже 50. Да, 11 лет, как мы с Катькой вдвоем. Жизнь промелькнула. И не видел, как пролетел. А я хочу видеть. Ну, хоть на это желание человек имеет право.
1: Да, наверное.
0: От беготни устал. Кабинеты, заседания, совещания. Снова эти кабинеты, а подумать некогда. И дел, казалось бы, меньше. А бумаги идут, идут одна за другой, как лавина. Вон, видишь, диссертацию швырнула. Уж эти выборы в академию, ей-богу, на Луну легче слетать, чем их пройти.
1: Да нет, то, что вы сделали на выборах, для этого нужны и смелость, и мужество, и настойчивость.
0: Семочка, да ведь это, по сути, просто лотерея. 20 человек на одно место. Не протолкнешься, а мне повезло. И если честно, то половина из этих 20 действительно заслуживает избрания. А мне просто повезло.
1: И все-таки здорово. Здорово вы их черным шаром придумали.
0: Да не придумал я. Ну пойми ты, что так получилось от эмоций, ну от злости. Когда Кулебякин в докладной написал, что пора от рекордов переходить к реальным делам и разумно эксплуатировать космос, я решил, что лучше разом, понимаешь, разом повернуть и отбросить всю эту проклятую писанину по разным инстанциям, министерствам, начальникам. А черный шар, ну, просто подвернулся. Как доказательство. Случайно.
1: Ну что ж, может и вправду эта дорога короче.
0: Ну, конечно, короче, но получается, что я клоунаду устроил. Ах, Сеня, мы среди людей живем. Об этом помнить надо.
1: Вот ты я себе черный шар бросил. Риск, конечно. Волнуюсь, ой, волнуюсь. Как тогда с Аполлоном 13? Тоже риск. Ведь никто сверху не спускал приказа. Сами решаем. Помните?
0: Ну?
1: На экране крупным планом Земля. Она удаляется. В углу возникает серп Луны. А мы, вы, я и Кулебякин, наблюдаем за экраном.
0: Докладывайте, Кулебякин, какое положение?
2: Взрыв баков. Двигатели основного модуля использовать нельзя. Вероятность гибели астронавтов очень велика. Им не хватает ни кислорода, ни топлива. Энергетические установки работают на предельных режимах. Расстояние от Земли около 30 тысяч километров.
1: Все информационные агентства утверждают, что гибель астронавтов неминуема. В Хьюстоне находятся все крупнейшие специалисты. Они ищут выход.
0: Мы должны им помочь.
2: Они не просили нас об этом.
0: Это не имеет значения. Наш долг сделать все возможное. Глобусову, Байкалову и Душкину ко мне. Семен, дайте данные для вычислительного центра. Пусть посчитают орбиту.
1: Слушаю. Сейчас. Сейчас будет сделано.
2: Службы космодрома уже включились. Мы сравним результаты.
0: Той информации, которая у нас есть по Аполлону 13, достаточно, чтобы смоделировать ситуацию.
3: Александр Степанович,
0: да.
3: Слушаю вас.
0: Прошу вас.
4: Александр Степанович,
3: Вот мы захватили документацию.
4: Правильно, пригодится. А теперь вспоминайте. Мы с вами еще раньше прорабатывали облетный вариант Луны. Там просчитаны все аварийные ситуации. В том числе и похожие на ту, что возникла сейчас на Аполлоне-13.
2: Вариант номер 64. Отказ или взрыв двигателя без возможности его дальнейшего использования.
4: Вот.
3: Плюс дефицит топлива и энергии на борту.
4: Да-да. И дальше?
2: Ну, ситуация трудная, но не безвыходная.
4: Так.
3: Основное внимание мы уделяли, естественно, варианту с одним космонавтом. Но просчитаны другие, в том числе и экипаж из 3 человек.
5: Товарищи, мы это делали для себя, а не для них.
4: Мы это делали для всего человечества, Петр Иванович.
5: Но я, Александр Степанович, все-таки согласовал бы.
4: Когда люди гибнут, им нужно приходить на помощь. Иначе нам грош цена.
5: Товарищ Солнцев, это большая политика.
4: Большая политика – это прежде всего человечность.
2: Александр Степанович, наши прежние испытания нужно немного скорректировать, уточнить по реальным данным.
4: Правильно, Кулебякин, безусловно.
5: Так ведь, товарищи, у них же тоже там хорошие головы есть, найдут выход. Ну.
4: Но мы, Петр Иванович, не имеем права наблюдать и ждать. Мы обязаны им помочь, даже если нас об этом не просят. Это здесь, на Земле границы, а там в космосе их нет и быть не может.
5: В этой области договора о сотрудничестве с Америкой нет.
4: Пока, Байкалов, пока. Придут другие времена, и мы будем вместе там работать. Будем. Обязательно придут такие времена.
2: Да даже если такое не случится, товарищ Байкалов, мы же должны помочь им. Тем 3 парням, которым так тяжело сейчас, и мужеством которых нельзя не восхищаться.
6: Аполлон-13 продолжает полет вокруг Луны. Американские специалисты делают все возможное, чтобы помочь астронавтам. Правительство Советского Союза предложило помощь всем кораблям, которые находятся вблизи предполагаемого приводнения астронавтов, отдано распоряжение оказать необходимые содействия в поисках экипажа, терпящего бедствие в космосе. Советские ученые и специалисты, имеющие богатый опыт в космических исследованиях, готовы предоставить в распоряжении своих американских коллег все необходимое.

0: Пап!
1: М?
0: Тебя по-прежнему нет.
1: А кто там?
0: Пока не знаю. Слушаю. Да-да, квартира Солнцева. Круглов? Но его нет. Через 5? Хорошо. Папа, он знает, что ты дома. Через 5 минут будет звонить. Подходи к телефону сам, мне надоело врать. 2-я неделя кончается.
1: Честно говоря, мне тоже. Тем более, что я, вероятнее всего, проиграл. Они не так меня поняли.

0: Кстати, папа, я не возражаю.
1: О чем ты?
0: В ней есть что-то доброе. Я, может быть, привыкну.
1: Спасибо, Катюша. Ведь твой отец совсем еще не такой старый, верно?
0: В общем-то, приятно, что ты нравишься другим, а не только мне. Наверное, этим гордиться нам, детям, нужно. Но мы ведь эгоисты.

0: Я поехал, Катюша.
1: В институт?
0: Да.
2: Запишите текст проекта приказа. Итак, согласно просьбе профессора Солнцева А.С., он временно, по состоянию здоровья, освобождается от должности директора института.
3: Директора института.
2: Так. Пункт второй. Исполняющим обязанности директора назначается...
3: Лев Владимирович. Лев Владимирович, это несправедливо.
2: Что?
3: Неправильно.
2: Извольте записывать.
3: Извините.
2: Итак, исполняющим обязанности директора назначается... Вот как раз пришел Байкалов. Его и назначим. Пишите. Исполняющим обязанности директора назначается Байкалов Петр Иванович.
4: Что? Стоп. Что вы? Я не могу. Это... Не имею права.
2: Ах так. Хорошо. Измените формулировку.
5: День добрый.
2: Исполняющим обязанности назначается Глобусов Иван Федорович.
5: Оставьте, Лев Владимирович.
2: По-вашему, я Душкину должен назначать?
6: Кстати, это не самый худший вариант, Лев Владимирович. Справлюсь, но, пожалуйста, повремените.
0: Здравствуйте, товарищи.
6: Здравствуйте,
4: Александр Степанович.
2: Здравствуйте, Александр Степанович. А мы тут никак не можем решить, кто вас сможет заменить, Глобусов или Байкалов. Угу. Кого из них вы посоветовали бы?
5: Солнцева.
2: Это исключено. Он сложил свои полномочия.
0: И все-таки я советую вам прислушаться к моей рекомендации. У Солнцева не только большой опыт, но и появились кое-какие идеи. А для руководителя научного учреждения, согласитесь, это уже немало.
2: С Солнцевым трудно работать. 50 лет – возраст солидный, а он ведет себя по-мальчишески.
5: А вы предпочитаете по-стариковски?
2: Знаете, по крайней мере, сюрпризов меньше.
4: Мы 2 недели места себе не находим, а вы шутите.
5: Институт как улей. Никто не работает, только о вас и говорят.
0: Осуждают.
5: Обсуждают.
0: Ну что ж, наконец-то нашлось какое-то дело. Ведь обсуждение – это почти дискуссия. Хотя от бумаг немножко оторвались, а то все отчеты... Доклады, справки. Тут не научные работники, а чиновники какие-то.
2: Заявления по собственному желанию пишут. Так сказать, по примеру своего директора.
0: А разве это плохо? Ну что ж, мол, занимались не тем, чем надо. Больше не можем, по крайней мере, честно.
6: Ну, осуждать легче, Александр Степанович. Но вы ведь, вы же сами привели в тупик.
0: Это хорошо сказано, тупик. Вот именно так и есть тупик. В общем, 2 недели для меня не прошли даром. Я поразмыслил и еще раз все взвесил. В чем-то, наверное, я виноват, но в главном не ошибаюсь. Как работали раньше, больше работать нельзя. Я считаю в настоящее время тематику института устаревшей.
4: Ах, вот как!
0: Да, поэтому предлагаю его закрыть.
2: Закрыть. Тематику или институт?
0: Не понимаю, какая разница.
2: Согласен, суть одна. Но звучит по-разному. Тематика или институт? Если речь идет о переориентации научных исследований, то можно и поговорить. Об институте ни слова. Был, есть и будет.
4: Именно.
2: И никто вам, уважаемый Александр Степанович, не позволит разбрасываться научными институтами. У нас их не так уж много. Сотни людей, их судьбы, вот что для меня главное. И легче одного человека заменить.
0: Кстати, именно о судьбе этих сотен людей я и беспокоюсь в первую очередь.
2: Вот как? Но поступаете так... Как будто думаете только о себе.
0: Поймите вы, судьба руководителя – это и судьба этих людей. Они растворены в нем, и он в них. Иначе грош цена любому коллективу. Именно об этом я кричу. А вы словно оглохли, не слышите. И считаете, что я сделал тонкий ход, чтобы не получить черные шары на выборах. Что? Разве не так?
5: Александр Степанович, почему вы не верите нам?
6: А ведь мы действительно глухие, а? Наверное, сегодня легче сказать, нам не верят, мы обижены, и все будут сочувствовать, благо, что других осуждать легче. Привычная, спокойная жизнь идет, отчеты, планы, обязательства, все известно, понятно, и менять не хочется.
4: Да, и не нужно.
5: А вы не ошибаетесь, Александр Степанович?
0: Простите, в чем?
5: В своих лунных рассуждениях. Мне кажется, сейчас наступил тот самый этап, когда можно спокойно поразмыслить, проанализировать сделанное, без спешки, гонки, которая выматывала нас все эти 20 лет. Кабинетная работа, конечно, но это тоже наука. А может быть, даже прежде всего наука.
0: Повторяю, я не вижу завтрашнего дня. А это самое главное.
4: Не все можно сразу разглядеть.
6: И я не вижу. Пока. А завтра вдруг увидим, Александр Степанович.
0: Но я же вас не принуждаю. Я только пытаюсь разобраться.
5: Простите, а мы что же, уже не нужны?

0: на одну чашу весов наше прошлое, тяжелый весомый груз, а на другую – завтрашний день. Он же как пылинка. И заметьте, мы все чаще говорим о прошлом, только о прошлом, и совсем редко о будущем. Мы не замечаем, как перерождаемся. А ведь жизнь-то и кончается тогда, когда человек только о прошлом говорит. Значит, ничего уже у него нет. Вы понимаете? Ничего.
1: Не понимаю. Откуда такая философия?
0: Опыт. Опыт, дорогой Петр Иванович, жизненный опыт. Вы уже, наверное, забыли, как клопы в гостинице кусаются.
1: Что?
0: Ну, на космодроме. Она хоть и новая, но эти твари там есть. Почаще надо на космодром ездить.
1: Да? Наших работ-то там нет.
0: Вот именно. А у коллег тоже можно поучиться работать. У тех, кто на космодроме. Кстати, теперь пуски у них намного чаще.
2: Ну, это уже будни.
0: Если из кабинета смотреть, да. А на стартовой площадке все иначе видится. Мы сейчас напоминаем научных работников, которые новые технологии разрабатывают, а на тех самых заводах, для которых эти технологии предназначены, не бывают. Но,
1: у каждого свои функции, Александр Степанович.
0: Когда чужих забот не замечаешь, свои кажутся наиважнейшими.
1: Ах.
0: Надо решать, по кабинетам сидеть или на стартовой. Иного нет. И чем дальше и дольше вы будете выбирать, тем хуже для нас и для них там наверху. Космонавты ждут, мечтают. И заметьте, они свой выбор сделали.
1: Минуточку. Но почему мы должны решать? Сверху виднее. Надо масштабами государства мыслить.
0: Знаете, чаще всего о государственных интересах вспоминают, когда нужно оправдать свои собственные.
2: Ну, мы не одни, институтов много. Надо лучше знать положение дел.
0: Поймите, главное в другом. Вы готовы или нет начать с нуля? Снова учиться и работать, как 2 десятилетия назад. Нам нужна программа широкая, интересная, необычная. Такая, чтобы и космонавты, и мы с вами не скучали. Надо бороться против звездных войн не лозунгами, а нашим делом. Показать, что звездный мир богаче, щедрее, нужнее, наконец, людям. Прежде всего, промышленное производство в космосе, пожалуйста. Будем получать полупроводники, которых на Земле нет. Энергию, которой так мало. Наконец, лекарства, о которых медики на Земле только мечтать могут. В общем, вопрос только в том, способны ли мы на новую и нужную работу, готовы к ней или нет.
2: Я не знаю, что и сказать.
1: То, что есть, легко потерять. Неизвестно еще, что приобретем.
2: Да. Разрушать всегда легко.
0: Новое в науке всегда начинается с отрицания старого.
2: Вам говорить легко, Александр Степанович. Тылы обеспечены. Имя, звание, наконец, положение. А мы вынуждены выполнять приказы. Мы исполнители.
3: Много лет вы приказывали?
0: По-моему, я ни разу не приказывал, не
2: спросил. Да, по сути так было, да. Да, советовались, да, обсуждали, да. Но все-таки приказывали. Что же произошло сейчас?
0: Ладно. Не знаю, наверное, я просто понял, что каждый должен выбирать сам.
3: А если мы разучились самостоятельно мыслить?
0: Надо учиться.
1: Это что же? Значит, заявление по собственному желанию писать?
0: Хотя бы и так.
2: Но это с вашим заявлением товарищ Круглов не знает, как поступить. А мое заявление подпишет, и все. Не так ли, Лев Владимирович?
4: Подпишу.
2: Ну вот.
0: А вы действительно постарели, Иван Федорович? Жаль.
2: Разрешите мне уйти.
0: Иван Федорович.
2: Мне нечего больше сказать.
1: Мне тоже.

0: Пожалуй.
1: Трещина. Александр Степанович, трещина. Почти как лунная. Помните? Едва ее разглядели, а ведь луноход мог сорваться и конец. Ну, вы тогда предупредили экипаж, так что нужно лучше смотреть вперед. В общем, вперед смотрящий, что ли, нужен. Надежный. И тогда можно идти за ним.
2: По-вашему, я уже не гожусь.
1: Не знаю.
3: Александр Степанович, вам просили лично передать пакет.
2: Давайте. Спасибо.
4: В чем дело?
2: Сейчас. Первое. Предложение профессора Солнцева принять, институт закрыть, так как тематика исследований исчерпана.
4: Что?
5: Невероятно. Невероятно.
6: Я не помню в истории нашей науки, чтобы закрыли хотя бы один институт. Даже если он совсем не нужен, но работать продолжает. Попытки были, конечно, но чтобы так сразу, чтобы закрыть, я просто...
2: Подожди, тут есть второе. В течение 3 месяцев сотрудников института трудоустроить в зависимости от их квалификации.
5: И все?
6: А ты что? Ты что надеялся услышать? Что новый институт создают? Не так ли? Нет. Ничего там больше нет. И нас тоже нет.
2: Я вот честно признаюсь, что получилось неожиданно и для меня.
6: Вот что, Александр Степанович, надо бороться. Да-да-да, всем вместе. Другого выхода я просто не вижу.
5: Конечно. Надо идти к президенту, к министру. Пусть они отменят решение.
6: Конечно, или хотя бы просто переменят. Ну нельзя же так сразу, товарищ.
2: Подожди. А по-моему, правильно.
6: Что?
2: Именно так и надо. Сжигать все мосты. И будем начинать все сначала, как 20 лет назад.
5: Да, но... Только без меня. Мне до пенсии немного осталось. Так что прощайте.

0: Я догоню его.
1: Да. Вы думаете, они вернутся?
2: Это теперь зависит только от них.

0: Фу-фу-фу.
1: Сел, Анна. Ну, что дальше-то? Что?
2: Эх, Ваня, испортил ты нам выходной.
1: Но, это ж помогло.
2: А ты что, первый день его знаешь? Ты ждал от него аплодисментов? Ты вот скажи все-таки, зачем меня искал, а? Ну, мог бы и в кабинете завтра. Не захотел. Не захотел, Ваня. Значит, душа просила другого разговора. А опять не та пластинка. Ну, попробуй, Иван. Иван Данилович, начни все-таки. В народе говорят, печаль проходит, когда ее выскажут. Грязь, когда ее смоют. Ну?
1: Эх, Анна, да конечно ж. Душа не на середке. Ехал, чтоб, ну... Послухай, Анна.
2: Ну.
1: Ну, отзови ты ту комиссию проклятую, а? Тоже она же меня всю жизнь перепашивает. Я же, пойми, я же не для себя хотел.
2: Не для себя?
1: Да правда ж.
2: Ай, как легко ты к словам стал относиться, Иван.
1: Да нет, Анна, нет.
2: Ты знаешь, я услышала о тебе, не поверила. И так нехорошо мне стало. Душа, ну... Как ощипанная ромашка. Не так бы, не с этого начинать работу мне в вашем районе.
1: Да. Ну вот ты сама посуди. Вот приехал ко мне племянник с городу. 5 лет. С год как в городе живет. Жинка моя, кличи его. Пишли, говорит, угощу тебя настоящим парным молоком. А он со страхом смотрит, как она корову-то доит, а потом врёв. Не хочу, говорит, я такого молока с сиськами. Я хочу в бутылках с синей крышкой.
2: О чем это ты?
1: Да вот о чем. Думаю, все. Кто ж на селе-то останется? Кто коров доить будет? Кто хлеб сеять? Уезжают. Он мой. На земле родился, вырос. А сейчас приехал на каникулы. Язык под городского ломай. А манер за полгода...
2: Переболеет.
1: Не, боюсь, что не. Город нацелился. Пешком ходить не желаю. Метро ему, вишь, ты подавай.
2: Ёрничает, фасонит.
1: Вернется.
2: Точно, он хороший парень, я же его помню.
1: А меня?
2: И тебя помню, Ваня. А сейчас...
1: Столетнюю войну объявляешь.
2: До возвращения комиссии, думаю, меньше времени пройдет.
1: Понятно. Значит, ни маме, ни Вере.
2: Почему?
1: Да, понятно. Нет, ну, Анна, ну, суди, я для чего совхозу славу рабыва? Чтоб люди не уезжали, чтоб молодежь оставалась.
2: Вот. Серьезные проблемы ты намерился одним махом решить. Якобы в пользу совхоза, так? А средства-то недостойные. На лжи только ложь и построишь.
1: Ну, ты, Ваня... Анна, давай выбирай слова. Выбирай.
2: Выбираю, Ваня. Забавные парадоксы происходят иной раз в жизни. Грубые слова заменяем мягкими, чтоб не ушибали, не ранили. Нанесет некий деятель огромный материальный и моральный ущерб делу, обществу. Это, оказывается, не должностное преступление, а превышение должностных прав и обязанностей. Что он чаще всего получает за содеянное? Выговор и месячный оклад в частичное возмещение причиненного ущерба. Просто замечательная формулировка, черт побери. Пуховая, лебяжьего пуха.
1: Да, тебе не нравится.
2: Не нравится, да, Ваня?
1: Ну, правда-то она, конечно. Ох, тяжелёхонько.
2: Знаю.
1: Знаю. Вот... Ты насчет парадоксов. Ноги сбиваемо о парадоксы. Вот, была ты другом, а зараз кто? Первый секретарь райкома. И сразу же был друг, да сплыл.
2: А если б не стала секретарем, то...
1: Анна, то совсем бы другая балачка была.
2: Странная градация, Ваня. По-твоему, уровень порядочности, совести, дружбы, наконец... Зависит от должностного оклада, что ли?
1: Да не. Когда человека повышают, он, ну, забывает, с кем на одной парте сидел, с кем в одной целинной палатке жил, с кем...
2: Я не забываю. Да, и не забуду, Ваня. Это ты нас забыл. Да-да, именно нас.
1: Да-да.
2: Я понимаю. Ради той общей палатки, старой дружбы нужно закрыть глаза на преступление. Так, Ваня?
1: Да не преступление, Анна Николаевна. Инициативу, хозяйственность под корень секретарь райкома Анна Николаевна режет.
2: А на каком фундаменте они? Вот хороша же инициатива.
1: Да, только не ковыряй ты, не ковыряй. Знаешь, если доискиваться, то много всплывет у каждого.
2: Да, всплывет.
1: Да, важно, чтобы хозяин был, а не размазня. Я вот по 5 часов в сутки сплю, выходных не знаю. Ну скажи, ну ты мне скажи, кто в селе хороший хозяин?
2: Ну, дальше.
1: Да тот, кто раньше солнца встает. У кого во дворе порядок, и в доме порядок, и в семье порядок.
2: Ой-ли.
1: Ну что,
2: а
1: ой-ли?
2: В душе-то как же?
1: О, заладила, душа, да я о другом говорю. Ну как прежде-то было? Что не двор, то навозом пахнет, значит, во дворе хозяин есть. Есть у него корова, овечка, птичка.
2: Ну,
1: так?
2: Да, так.
1: А зараз что выходит? Не хотят.
2: Ну.
1: Вот есть у меня электрик Петро Голомазов. В хате у Петра 5 хлопчиков, а во дворе пусто. Ни коровьего мыка, ни петушиного крика. Говорю, дам корову в рассрочку, свое молоко будет для хлопцев. Так открещивается. Как от нечистой силы. Купи, говорит, она возьмет, а сдохни. Я лучше гармонь куплю. А что ты думаешь? Купил гармонь. Не разгибается, учится играть. А зачем? Зачем? А ему, понимаешь ли, светит райская жизнь. Ему счастье во весь рот улыбается. Его, понимаешь, гармониста будут приглашать на все свадьбы.
2: Зря старается, похоже.
1: Ой, я говорю. Почему парадокс? Это перекос. В голове у крестьянина.
2: Да все в этом перекосе-то виноваты. На бюро райкома, на исполкоме райсовета до хрипоты спорим, кому отдать бульдозер. А не спросим с так называемого передового директора Черняка и его секретаря парткома, а почему у них распался духовой оркестр? Во дворце культуры собачий холод зимой.
1: Да ты же еще недавний первый секретарь, ты еще спросишь.
2: Спрошу. Спрошу, Ваня. Но, похоже, уже не с Черняка.
1: Что-то я не понял.
2: Ты насчет хозяина, у которого и во дворе, и в доме, и в семье порядок, хорошо говорил.
1: Спасибо.
2: Пожалуйста, а вот теперь про совесть скажи, а? С ней-то у тебя все в порядке?
1: Ой, Анна, не на меня, на себя огонь-то вызываешь. Ну чего?
2: Ведь с той самой сводки о травах сеянных и началось. В душу твою хочу поглубже заглянуть.
1: Что, рот открыть? Вот так вот.
2: Не ерничай.
1: Чего меня ковырять-то? Ну чего меня ковырять и разглядывать? Обыкновенный горшок, не боги обжигали.
2: Знаю, целина обжигала. А все ж треснул. Треснул, Ваня.
1: Да народ хуже стал, Анна.
2: По себе судишь?
1: Да не по себе. Хороший был у меня совхоз, крепкий. Так ведь не замечали тогда Черняка. Кого тогда в область двинули управляющим-то сельхозтехникой, а? Помнишь?
2: А вон как, обиделся, значит.
1: И обиделся. Тоже, как ты говоришь, деятель, чего только не натворил в своем хозяйстве.
2: Так ведь уже сняли его и под суд отдали, и за старое, и за новое. Неужели ж тебе по его стопам, Ваня, ну чего ты несешь, опомнись.
1: А чего мне опоминаться-то? Я государству полновесный центнер зерна сдаю, и молочко цистернами.
2: Вот как?
1: Да, вот так.
2: Спокойно. А сколько там у тебя неучтенных теляток на ферме? Помнишь? А паровые поля засеял, чтоб рапортовать, мол, урожаи высокие. А годика через 2 без паров-то сколько соберешь с гектара?
1: Фу ты пропасть! Да что ли я все пары засеваю?
2: Так тебя не останови, засеешь.
1: Ой, Господи. А ты прости. Анна, ну, отзови ты эту комиссию треклятую. Я и сам исправлюсь. И району пятна, и тебе, значит, тоже...
2: Считай тогда разговор этот оконченным. Теперь уж только в моем кабинете. Да при всем честном народе говорить. Комиссия доложит, а ты ответишь.
1: Да не боись, Анна, не боись. Я-то отвечу. Я за все отвечу. Я не из пугливых. Отвечу.

0: Ну, как тут у тебя дочка? Клюет?
1: А тебе не все равно?
0: То есть?
1: Когда я карася вытащила и вам кричала, никто и ухом не повел. И вообще.
0: А что вообще?
1: Да все равно вам с мамкой. Как у меня и что? Вроде бы как двоюродные вам.
0: Даешь, Катря. Мы о тебе... Мы для тебя...
1: Очень, очень я вам благодарна, папочка, мамочка, за заботу. Одетая, обутая, сытенькая.
0: В интересной плоскости ставишь вопросик.
1: Тебе интересно? А мне ничуть. Надоело.
0: Хм. Действительно, не заметили, когда ты стала таким ежиком.
1: С вами станешь. Всерьез вообще не принимайте. А мне уже 17.
0: Действительно, 17. Это я заметил, особенно вчера, когда ты то платье надела.
1: Я же говорю, одета, обута, сыта. Да, Павел Федорович. А меня это не устраивает. Я уже в куклы не играю. У меня уже паспорт, я комсомолка.
0: Личность.
1: Да, если хочешь. Только вы меня, видно, за такую не считаете. Вон как всерьез разговор. Так иди-ка ты, Катерина, вон. А вот знаешь, о чем я думаю? Мечтаю.
0: Ну?
1: Не знаешь. И мама не знает.
0: Сказала бы.
1: Так мне ведь всерьез говорить охота.
0: Так и говори.
1: На равных будем говорить, да?
0: Ну, на равных.
1: Вот скажи, какие у тебя радости были?
0: Ну и вопросик. А ты про что?
1: Ну, вы вот так про молодость вспоминаете. Про то, как на целине трудно было. И про трудности эти. Так счастливо вспоминаете.
0: А ты что же, боишься, что тебе нечего будет вспоминать?
1: Боюсь. В самом деле боюсь.
0: Да. А ты, кажется, и впрямь уже не ребенок. Черт, время летит. Говоришь, мои радости?
1: И печали.
0: Ну, печали у меня, дочка, не было. Беспечальный я человек, ты это знаешь. Или радость, или злость. Третьего, как говорится, не дано. Ну, радости, конечно, было во сто крат больше, чем зла. Даже когда твоя будущая ма игнорировала меня поначалу, я не печалился и не злился. Радовался тому, что она есть, что вижу ее каждый день.
1: Ты ее очень любил.
0: Так, а почему это в прошлом времени?
1: И сейчас?
0: Не похоже? Надо кричать об этом. Видишь ли, такое не выставляется.
1: В этом согласна. Ну, вы как-то... Я уже забыла, как... когда мы вместе обедали-то.
0: Ношу мамка тяжелую приняла на плечи. Все время в делах, в разъездах, а сложного, нового много. Я тоже... Там-то у нас бригада рядом была, а тут 20 километров. Словом, редко видимся. Оттого тебе, наверное, и показалось.
1: Значит, вот. Радоваться б надо встречам, если они редки.
0: Хм.
1: Как-то не так ты объяснил, пап.
0: Ну, так...
1: Чего молчишь?
0: Может, ты и права. Ты знаешь, я над этим... Подумаю всерьез. Коллективно. С мамкой.
1: Светлый ты человек, папка. Легко возле тебя.
0: Ну, кому как. Некоторым не очень.
1: Иван Даниловичу, например?
0: Слушай, дочка, а ты, оказывается, и нормально по-русски говорить умеешь. Без этих вообще балдежно. Можешь, а?
1: Могу.
0: Ну, так что ж.
1: А так?
0: Ты скажи все-таки, о чем мечтаешь? М?
1: Честно?
0: Ну да.
1: А вот глаза закрою и представляю себя Андреем Болконским.
0: Что ж ты, пацан?
1: Ну, чтоб рядом был такой человек.
0: Знаешь, ты бы уж лучше себя тетей Ирой представила. Или мамой твоей, а?
1: Что там с Иваном Даниловичем? Серьезный разговор? На принцип? Ну, говоришь, ты обещал.
0: Ну что, пожалуй, расскажу-ка я тебе все, дочка. Вот помнишь, осенью в мамин день рождения

0: Чего же это?
1: Гость-то,
0: не попрощавшись, уехал. Невежливо.
2: Мам, ты его прогнала?
3: Нет. До свидания, сказала.
0: Ну и ладно. Чай остыл, елки-палки. Доча, ну-ка, расшуруй костерок-то. Ну-ка, давай.
3: Вот так вот.
2: Сейчас, пап.
0: Ну вот, все. Аня, Ань, как она меня удивила, обрадовала.
3: Да, чем же?
2: Пап, я сама.
0: Ну, давай.
2: Вот есть у меня поклонник.
3: Ой.
0: Этого я еще не слышал.
2: Да уж, теперь все будете слушать.
3: Кать.
2: Так вот, и красивый он, и умный. А нет, не то.
3: Катя.
0: Аня, мы договорились с дочерью, что будем на равных. Угу. Слушай. Вот, понимаешь, седину свою заметили, когда появилась. А вот что дочь взрослая стала, нет.
3: Доча.
2: Так вот, не нравится он мне.
3: Ох, Господи.
2: Потому что он какой-то... Очень он стабильный. Все от и до.
3: А это плохо?
2: Ма, ну плохого за ним вроде не водится. Только на полеты не способен.
0: Ой, дочка, Господи. Не годится так рубить сгоряча-то.
3: А почему ты думаешь, что не способен? Вот конкретно можешь?
2: Нет. Чувствую только.
3: Доча... Значит, на равных говорим.
2: На равных.
3: Так. Так вот, поразмысли, что хуже, обидеть хорошего человека недоверием.
0: Крылья ему подрезать.
3: Или самой ошибиться.
0: А?
2: Как с Иваном Даниловичем?
3: Нет, с ним пример другой.
2: Мне папа все рассказал. И что ж теперь будет?
3: Надеяться, защитят, спасут.
2: Спасут?
0: Чёрта с два. Хотя спасательные круги, конечно, будут бросать. И мамке достанется.
3: Достанется.
0: Вот, работёнку нажила себе на старость.
3: Да ладно, Паш.
2: Отчего? Отчего немного жалко Ивана Даниловича? И вы тоже виноваты. Почему раньше не остановили? Вы ж друзья.
3: Да разве ж можно было подумать такое на Ивана, Катя? Да к тому же мы в разных районах долго жили. Сюда, ты сама знаешь, недавно переехали.
2: А дядя Федя? Он-то что?
3: Не послушал он дядю Федю, не послушал.
2: Что ли, один дядя Федя?
3: Иван Данилович-то наш дорогой. Не такой простофиля, чтобы афишировать махинации. Неучтенные посевы, к примеру, он разбрасывал... по десяткам паровых отдыхающих полей, узками. Их и опытный, но сторонний агроном не вдруг обнаружит. А прежний главный агроном совхоза на проделки Ивана Даниловича сквозь пальцы смотрел, на пенсию собирался. А вот пришла туда тетя Ира главным агрономом.
2: Это значит и на район, и на тебя пятно?
3: Да.
0: Жирнющее.
3: Да.
2: А ты, мам, не хочешь на тормозах? Ведь можно?
3: Можно, конечно.
0: А ты будешь после этого уважать мать? Чего ж ты молчишь? Будешь уважать?
2: Иван Даниловича все-таки жалко.
0: Жалость она не для этого случая, дочь. Черняк, если хочешь, обидел себя, прежнего себя перечеркнул. А что, Аня, вы вот тут почти час говорили. Как думаешь, напрасный был разговор для Ивана, а?
3: Нет, Павлуша, нет, не напрасно. Нам всем это в пользу пойдет. Вот увидишь.

0: Дорогие друзья, я сегодня выполняю просьбу многих наших радиослушателей, которые обратились ко мне с просьбой и высказали желание встретиться в эфире с народной артисткой России Ольгой Воронец. Сегодня Ольга Воронец у нас в гостях. Ольга Борисовна, я приветствую вас.
1: Здравствуйте, Владимир Васильевич. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои радиослушатели.
0: Ольга Борисовна, сегодня наша встреча организована по просьбе многих наших радиослушателей, и вопросы, которые они задают и в письмах, и по телефону, несколько отличаются от прежних. Конечно, есть у многих желание услышать свои любимые песни в вашем исполнении, но я думаю, мы объединим все это одной темой. Вот многих радиослушателей интересует, как сейчас живут наши популярные артисты прошлого времени. Вот какие их проблемы волнуют?
1: Ну, как вам сказать на этот вопрос? Как сейчас живут наши популярные исполнители и даже менее популярные, а просто очень хорошие артисты? Конечно, сложно, потому что люди и постарели.
0: Но они живут и работают еще.
1: Они живут и работают, те люди работают, актеры и певцы, там, и драматические актеры, которые востребованы. Ну, со временем их число, к сожалению, уменьшается. Конечно, сложно, потому что тот, кто востребован и как-то продолжает свою творческую деятельность, ну, те лучше устроены, потому что есть какая-то пенсия и еще какая-то зарплата там, где они выступают. А так, кто не имеет этой возможности, конечно, жить на одну пенсию очень тяжело, тем более драматическим артистам.
0: Вот я знаю, что артисты, работающие в театрах, всегда получали небольшие деньги. Думаю, и сейчас положение их не блестящее. Вот что их удерживает на сцене?
1: На сцене удерживает, вы поймите, и не только талант, и не только то, что там заработать еще какие-то деньги. Это призвание. Сцена – это вся наша жизнь. И у старшего поколения, у среднего и у младшего.
0: Я хочу вспомнить свое детство, Ольга Борисовна. Это было военное время, тогда я жил в Барнауле, в Сибири, куда был эвакуирован Московский камерный театр. Артисты были размещены в центральную гостиницу, которая не отапливалась из-за нехватки угля. Вот так в каждом номере были установлены буржуйки, такие печки с трубой, выходящие в форточку. Конечно, тепла было мало, морозы доходили до 40 градусов, с продуктами было плохо, пайки, карточки. Вот тогда я учился в студии этого театра. Но спектакли шли. Помню такой момент. Артисты гримировали в своих комнатах. И я видел, как наши актрисы старались загримировать ключицы розовым цветом, чтобы придать естественный цвет кожи. Ну, как я уже сказал, время было голодное, люди не доедали, естественно, не до жиру быть бы живу. По наивности я задал вопрос одной из актрис, что удерживает ее в театре. Она внимательно посмотрела на меня и сказала: «Театр – это моя жизнь. Другого мне ничего не нужно. И если бы даже что-то случилось, то это произошло бы на сцене». Вот вы знаете, почему я рассказал об этом? Что мне кажется, что профессия артиста, вот как вы там уже сказали, думаю, выбирается сердцем и душой.
1: В этом и ценность нашей профессии. Случайные люди ее не выбирают и долго не задерживаются.
0: Скажите, вот даже испытывая такие материальные трудности, они не оставляют сцены?
1: Конечно, нет. Это наша жизнь. Когда видишь зрителя, который пришел на твой концерт или на твой спектакль, и минуты отдыха, минуты какого-то счастья получающие, то ради этого стоит жить и творить, конечно. Я сама во время войны была в эвакуации в Казахстане, и я все трудности сама испытала. Тогда я еще училась в первых там классах. А вот моя мама, пианистка и певица, работала водовозом в столовой, чтобы можно было нам, детям, принести какой-то баланды, скажем прямо. И когда кончилась война, мама вернулась к своей любимой профессии. И творческая моя жизнь тоже складывалась не безмятежно, но я профессии своей никогда не изменяла. Сначала ведь я начала свою деятельность в джазе клуба милиции. В то время я пела романсы старинные.
0: Немножко, Ольга Борисовна, отвлеклись от темы чуть позже, я отложу. Вот вы вернулись к профессии, хотя и испытали годы войны. Ну вот скажите, вот вы сейчас, я хочу заметить, вы сейчас сверхпопулярная певица, народная артистка России, а вот живете в маленькой двухкомнатной квартирке с кухней в 5 метров, а ведь вами гордится Россия, гордится наша страна.
1: Вы знаете, в маленьких квартирах сейчас тоже есть свои преимущества. Во-первых, убирать огромную квартиру тоже труды и немалые деньги, и платить за эту квартиру. Так что я пока что довольна своей 27-метровой квартирой.
0: Это, видимо, случайность произошла, потому что были сложности прежде при получении квартиры, при покупке ее. Вы же кооператив построили.
1: Я не получила никакой квартиры, я просто ее строила в кооперативе.
0: Ну, вот. Тем не менее, вы говорите, что при малой такой квартире вы жизнью довольны и трудитесь.
1: Довольная,
0: и,
1: вот очень.
0: Ну, хорошо, вижу, что вы с юмором это относитесь, поэтому продолжаем наш разговор. Вот сейчас я хочу спросить у вас, Ольга Борисовна, поговорим о песнях ваших. Скажите, вот формируют ли песни индивидуальность артиста?
1: Вы знаете, конечно, все творчество сразу не начинается безмятежно, и выбор жанра – это уже последующие года. Даже люди, которые кончали консерватории, у них написано в дипломах, что классический певец, там, оперный певец, камерный певец, а многие работают на эстраде, окончившие и вокальные учебные заведения.
0: Но, видимо, они это сделали потому, что они раскрыли себя именно в этом жанре, в этом направлении.
1: Да, вот мой приятель, прекрасный исполнитель романсов Дмитрий Ряхин, изумительно поет роман. А окончил Московскую консерваторию, у него диплом наверняка там оперный певец, а вот он нашел себя в жанре романса.
0: То есть вы хотите сказать, что в итоге человек должен в своем творчестве как бы разобраться и посвятить
1: себя тому жанру,
0: направлению, какой он чувствует и понимает. Мне кажется, что каждый певец формирует свой репертуар, прежде всего должен знать, сумеет ли он эти произведения понять и донести до зрителя вложенную в них мысль автором, сможет ли он своим исполнением затронуть душу зрителей. Вот знаю, что это не всем удается. И вы знаете, я замечаю, что кто поет не то, что может, не очень интересно. Вы согласны?
1: Согласна, полностью.
0: Ольга Борисовна, вот вы начали рассказывать мне вначале, как вы нашли свое творческое амплуа.
1: Вы знаете, я училась, я окончила в оперной студии Сокольнического района эстрадное отделение, и пела я романсы. Хотя у нас были очень сложные требования там, и на экзамене учащийся должен был спеть одну классическую вещь, одну камерную, романс один, жанровую песню. И были очень такие требования сложные.
0: Но вы направление свое выбрали.
1: А направление, вот я пела романсы. Но получилось так, что я попала в джаз-эстрадный ансамбль милиции, там я и пела старинные романсы. Но получилось так, что как-то я заменяла певицу, которая заболела, и аккомпанировала ей трио Мейерхольдовское Кузнецов, Попков и Данилов. А певица – исполнительница русских песен Зина Казакова. И заболела эта Зина Казакова, и меня администратор спросил, не смогу ли я спеть не романсы в этом концерте, а 2-3 русских народных песен. Ну, русские народные песни всегда у нас и отец пел, и мать пела, и классику, и народные песни. И поэтому у меня, так сказать, не в репертуаре, а вообще я знала их много. И я спела, и имела успех. И вот Яков Федорович Попков из этого трио «Скололи», бросай вот свой жанр романсовый, тебе очень мало лет, голос у тебя прекрасно, ты поешь русские песни, переходи на этот жанр, потому что сейчас не дают петь романсы. Поэтому я узнала от своей знакомой певицы, что в областную филармонию, в оркестр народных инструментов ищут певицу, солистку. Я просмотрелась, и меня сразу взяли. И с той поры я ни разу не изменила своему жанру.
0: Ольга Борисовна, я знаю, что вы очень много сотрудничали с оркестром имени Осипова и дружили там замечательной гуслярши, народной артистки России Вера Николаевна Городовская.
1: Это, вы знаете, мне был тоже подарок судьбы. Вера Николаевна – замечательный музыкант. Она член Союза композиторов. Она делала массу оркестровок для оркестра Осипова. Она мало того, что народная артистка России, она еще получила в связи с юбилеем своим орден за заслуги перед Отечеством третьей степени. И вот несколько сольных программ мы делали вместе с Верой Николаевной Городовской. Вера Николаевна очень тонкий музыкант, она мне очень много подсказывала, в моем исполнительском мастерстве. Она просто необыкновенный музыкант, необыкновенный человек, и большую помощь мне оказывала.
0: Ну, она делала аранжировки?
1: Она все русские народные песни, которые мои записи с оркестром Осипова, все сделала Вера Николаевна.
0: Ну, и хорошо, Ольга Борисовна, теперь после нашего такого долгого разговора мы сразу переходим к песням, которые хотят слушать наши радиослушатели. А вы, кстати, представьте нам те песни, которые аранжировала вам Вера Николаевна Городовская.
1: Ну вот, например, первая песня «Мой костер». Все считают, что это цыганский роман, все так считали, но мы нашли его в сборнике русских народных песен, а поэт русский Полонский.

0: Или вот еще одна песня «При народе в хороводе». И Вера Николаевна и здесь вложила свою жизнерадостную краску. Эта песня очень хорошо, весело звучит. У нее удавались и веселые песни, и лирические, и драматические.
1: Я знаю, что когда вы поете эту песню в концерте, вы даже приплясываете.
0: Ну, немножко, в силу своих возможностей.

0: А вот скажите, Ольга Борисовна, по Муромской дорожке вы поете тоже Вера Николаевна обработку сделала?
1: Это Вера Николаевна по Муромской дорожке сделала. Очень жалко, что ее уже нет с нами. Царство ей небесное, как говорится, но ее творчество, оно остается на все времена.
0: Скажите, а вот по Муромской дорожке это все же пела Лидия Андреевна Русланова. Вы как бы взяли ее продолжение репертуара?
1: А вы знаете, когда вот я, Яков Федорович Попков предложил мне тогда, чтобы я перешла в другой жанр, и он со мной немножко позанимался. Естественно, из репертуара взяли 3-4 песни Лидии Андреевны.
0: Среди них была?
1: Была, да.
0: По Муромской
1: дорожке.
0: Сейчас мы ее послушаем.

0: Вот о песне «То не ветер ветку клонит», сколько в ней теплоты и грусти. Это считается народной песней, потому что все ее и знают как народную. Во всяком случае...
1: Ну, во всяком случае, сейчас уточнили, что это песня композитора Варламова.
0: Да. А Вера Николаевна вложила еще свое дополнение. Да.
1: В народном жанре, в народном стиле. Она красиво ее сделала. А мы ее послушаем сейчас в вашем исполнении.
0: «То не ветер ветку клонит».

0: Ольга Борисовна, ваш репертуар, я думаю, пополняется не только московскими композиторами, сборниками, которые вы просматриваете, но вот выезжая в другие города, вы встречаетесь с композиторами тех мест, которые, может быть, тоже вам предлагают какие-то свои авторские произведения?
1: Да, конечно. Вот пример. Я вот очень часто выезжала в Сибирь, и выезжаю иногда, и часто бывала в городе Новосибирске. И там я познакомилась с замечательным композитором Николаем Кудриным. И он мне свои песни присылал и привозил, и я взяла у него песню, такую песню замечательную просто, которую он написал для хора новосибирского, для русского народного хора. А я его сделал для солистки.
0: Эту песню вы записали как солистка?
1: Как солистка, да.
0: Как песня называется?
1: Песня «Хлеб всему голова».
0: Да, вы знаете, эта песня действительно, Кудрин так ее почувствовал, то есть обстановку того времени, когда она создавалась, и песня получилась глубокой и правдивой.

0: Еще одна очень теплая, такая ласковая песня «Деревенька». Тоже Коля мне ее отдал и сказал, что ведь она и эта песня нравится не только деревенским жителям, а эта деревенька, человек вспоминает свою малую родину, свой любимый край. Поэтому эта песня очень популярна всегда была, и ее любили и в городе, и в деревне.
1: Она такая ласковая, ласковая, да. Добросердечная песня.
0: А стихи поэта Гундарева, который и сам родился в деревне.

0: она как бы даже для вас написана, тоже Николай Кудрин. Песня называется «Пивунья Россия».
1: Ну, знаете, Николай Кудрин, он родился тоже в деревне, и он очень хорошо понимал в своем творчестве и русскую душу. И у него почти все песни о родной земле. Песня вот «Пивунья России» – это о русской балалайке.

0: Ольга Борисовна, в вашем репертуаре есть песни, которые живут с вами уже много-много лет. И эти песни хорошо помнят и любят многие наши радиослушатели. В свое время за каждым застольем можно было услышать песню, такую популярную песню тех времен Бориса Макроусова «Горят костры далекие». И вот благодаря вашему исполнению она стала популярна и любима. Прошло много лет, но песня не потеряла своей искренности, своей привлекательности. Вот, например, врач Людмила Сергеевна Галкина в своем письме пишет: «Когда я слышу песню «Костры горят далекие» в исполнении Ольги Воронец, вспоминаю наши вечера медицинских работников. В основном у нас работал женский коллектив, врачебный. И когда мы собирались в наш профессиональный праздник, День медицинского работника, мы любили и попеть песни, и потанцевать. И вот среди песен была наша любимая песня «Горят костры далекие». Будем вам очень благодарны, если эту песню в исполнении нашей любимой певицы Ольги Воронец вы передадите по радио для нас. С уважением, Людмила Сергеевна Галкина.
1: Уважаемая Людмила Сергеевна, большое вам спасибо за доброе письмо, и сегодня с удовольствием выполним вашу просьбу.

0: Ольга Борисовна, давайте вновь вернемся к начатой теме нашего разговора. Вы знаете, вот что сейчас приходится видеть и наблюдать. Много одиноких людей. Дети живут отдельно от родителей. И бывает так, что они забывают навещать своих престарелых родителей. Вот вы как творческий человек, что вы можете сказать по этому поводу?
1: Ну, знаете, сейчас, конечно, очень много одиноких людей. Так сложилась судьба, сложилась жизнь. Проходят года, и совершенно переоценка ценностей будет. И все постареют, и все поймут, как нашим родителям дорога была весточка от нас, наше благоденствие и наше уважение, как они нуждались в нашей теплоте. Так сейчас, конечно, редко видишь, чтобы очень хорошо относились к родителям. Ну, у молодежи своя жизнь, понятно, жизнь не стоит на месте.
0: Да, но люди одиноки, грустят, им хочется тепла, ласки, внимания. Да. И жизнь-то ведь она не бесконечная.
1: Есть у меня одна песня, она очень созвучна с нашим разговором об этом.
0: Как она называется?
1: Она называется «Осень прислала письма».

0: Ольга Борисовна, я знаю, что вы такую песню исполнили, которая, по-моему, никогда не постареет. Это песня Григория Пономаренко. А где мне взять такую песню? Потому что с этой песней, по-моему, связана ваша долгая жизнь. И да, куда бы вы сейчас даже не приезжали.
1: Да, все помнят все слова.
0: И даже вы говорили, что весь зал поет с вами.
1: Поет, да.

0: Ольга Борисовна, я глубоко признателен вам за то внимание, которое вы нам уделили сегодня. Спасибо вам большое. И хотелось бы завершить нашу встречу, ну, какой-нибудь такой песней, чтобы у всех было хорошее настроение.
1: О, это всем нужно. А называется русская народная песня «У нас нонче субботие».

Дорогие друзья, сегодня я выполнил просьбу многих наших радиослушателей, пригласив к нам в студию народную артистку России Ольгу Воронец. Беседовал с гостьей Владимир Демин. За режиссерским пультом работал Александр Санников. Всех вас, дорогие друзья, благодарю за внимание. Всего вам доброго.

Мчатся, мчатся по дальним дорогам поезда. И ведут их от станции к станции маленькие сигнальные огни. Красный – стоп, беда проехать такой сигнал. Желтый – он предупреждает, настораживает, просит раздумья. Но чуть загорится зеленый – в путь, все просто и ясно. Веселый, приветливый, он манит к себе –

0: Они танцевали все подряд. Вальс, танго, фокстрот, под испань, польку. Танцевать с Галей было легко. Она хорошо чувствовала каждое движение Козлова. Такое полное подчинение ему нравилось. И вообще было ему с Галей как-то совсем просто, хотя познакомились они всего каких-нибудь полчаса назад, здесь же, на вечере, во Дворце культуры железнодорожников. Оказалось, что ее подруга Тоня – сестра его товарища Малькова.
1: Еще бы. Ты просто без передыху танцуешь. Галь, я не очень красная.
2: Нет.
1: А у вас получается с Эдиком.
3: Старик, да я смотрю, не теряешься. Ну как тебе, Галка?
4: Ничего, симпатичная. Галя, пойдем?
2: Пошли.
4: Только я в левую сторону не умею. Ничего?
2: Ничего.
5: Раньше других я пришел в этот зал. Трудно волнение мне скрыть. И с нетерпением тебя ожидал, чтобы на вальс пригласить. Мне не забыть. Не забыть этот вечер, свет удивительный глаз. Мне не забыть нашу первую встречу, наш первый вальс, наш первый вальс.
1: Твой Эдуард все время только с Галкой танцует.
6: Можешь считать, сестрица, что твоей подружке повезло. Этька лучший парень у нас в группе.
1: И кроме того, он снимает у твоей матери комнату и пишет за тебя контрольный по электротехнике, уважаемый двоечник Мальков. Так?

0: Я тебя раньше что-то здесь не встречал. Давно в Златоусте?
1: Я местная. Это ты, наверное, здесь недавно?
0: Второй год. Все же могли встретиться.
1: А у нас на заводе своих ребят хватает.
0: Я не к тому сказал. Ты на заводе работаешь?
1: Да. А ты в железнодорожном училище?
0: Да. А что делаешь на заводе?
1: Я на счетной машине. В финансовом отделе.
0: Деньги, что ли, считаешь?
1: Что дадут? План разные цифры. А ты на кого учишься?
0: На помощника машиниста. Электровозы, конечно.
1: Как Мальков?
0: Да.
1: А что вы так поздно пришли на танцы?
0: Занимались по электротехнике.
1: А ты уже ездил на электровозе?
0: Нет. У нас только с весны начнутся поездки. А сейчас теория, практика в депо. Ремонтируем локомотивы. А ты хорошо танцуешь.
1: Просто я люблю танцевать.
0: Не устала?
1: Ну что ты?
0: Ну и хорошо. А я могу сколько хочешь.
1: О!

0: Так они познакомились. А после танцев он вызвался проводить ее. Галя жила далеко от Дворца культуры, в центре города. Когда они сошли с трамвая, пошел дождь. Они бросились бежать, держась за руки, перескакивая через лужи. Запыхавшись, они влетели в подъезд Галиного дома.
1: Дочек, дочек, перестань, дочек, дочек, перестань. Ой, фу.
0: Тут никого не было, и под потолком едва желтела маленькая лампочка. Но обоим казалось, что еще звучит музыка, а вокруг в потоках электрического света мелькают смеющиеся лица и кружатся пары. Он не выпускал ее руки. Галя заторопилась.
1: Ну, спасибо, что проводил. Я пойду?
2: Погоди немного. У нее на ресницах капли и лицо мокрое. Вот возьму и поцелую. Что станет делать? Галь!
1: А! Ой, ну что ты? Не надо!
2: Не понимаешь, что ли? Ну ты что? Мне очень!
1: Ну не надо, прошу тебя. Ну как не стыдно?
2: Ну почему?
1: Ну как не стыдно? Да отпусти же, наконец! Не подходи ко мне! Не смей подходить ко мне! И прощай!
2: Галь! Может, еще раз встретимся?
1: Прощай!
2: Надо было не отпускать.
0: Дунул ветер с Уреньги. Какой-нибудь час нагромоздил над городом меж лесистых гор свинцовые тучи, начал их трепать, рвать. Ветер дул неделю без передышки, а затих, как и начался, сразу будто схваченный на лету ударившим морозцем. От недавней мокрети не осталось и следа. Всю ночь лениво падал крупный снег. К утру все побелело. Началась зима. Шумной гурьбой высыпали ребята из столовой. Разбежались по двору. И началась потеха снежки. Вдруг Козлову попало прямо в лоб. Уминая в руках снежок, он кинулся к Малькову, но тот наутек со двора.
3: Не уйдешь! Девчонку какую-то попал.
4: Девушка, я нечаянно.
2: Здравствуйте. Узнаешь? Те.
1: Здравствуй.
2: Как в наши края попала? Давай я тряхну.
1: Ничего, я сама. У знакомых была.
2: А теперь куда?
1: Домой.
2: Хочешь, провожу.
1: Ну, если тебе делать нечего.
2: Пешком пойдем.
1: Очень большой крюк-то по шоссе.
2: А мы прямо через Касатур. Невелика гора. К центру, по крутизне, наверняка уже протоптали тропки.
1: Ну что ж.
0: И они пошли по направлению к городу, держась друг от друга на расстоянии, засунув руки в карманы. Подымались молча, мелколесьем добрались до гребня Касатура. Сумерки быстро сгущались.

0: Как тихо.
1: Лес начинается. Здесь еще тише. Что примолкло?
0: Так, мне в лесу почему-то хочется молчать. А вот снова город виден. Гляди, зажглись белые полосы точек. Это ведь берега Аи Тесьмы. Вот, с поляны совсем хорошо видно.
1: Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз.
0: Нравится тебе наш Златоуст?
1: Сам не знаю. Город, конечно, большой, заводы, фабрики. Только какой-то он неинтересный.
0: Почему?
1: Ну, в центре и в Новом Златоусте ничего. Большие дома, асфальт. А в стороне от центра, как у нас в селе Воскресенском. Златоуст вроде и не город, а много деревень вместе. И название у поселков, как у деревень. Демидовка, Бутыловка.
0: Это же по-старому. И потом каждое название имеет свой смысл. Вот Ветлуга, почему она так называется?
1: Кто ее знает?
0: 200 лет назад тульские купцы Масоловы поставили здесь маленький завод. С этого и начался Златоуст. А потом завод купил Лугинин и стал его расширять. Рабочих он привез с реки Ветлуги. Может, слышал приток Волги? Или вот Малкова. Какой-то Малков поставил когда-то дом в стороне от Ветлуги. И пошел от этого дома поселок. Ну, смешно рассказывают, будто один извозчик вез на станцию приезжего чиновника. Это, конечно, в старое время было. Едут они, едут, вдруг чиновник и спрашивает: где едем, братец? По Малкову, отвечает извозчик. А тому послышалось: помалкивай. Он испугался и замолчал. А потом в Петербурге рассказывал: в Златоусте разбойники посреди города ходят, и даже извозчики их боятся.
1: Глаза у нее красивые. Она, наверное, боится и потому тараторит, как сорока. И внизу боялась, а пошла через лес.
0: А вот и спуск. Как мы быстро добрались.
1: Постой, не спускайся одна.
0: Ничего!
2: Галя, Галя, сейчас покатится. Держись за что-нибудь.
1: Вот и я.
0: Ой.
1: Так.
0: Ой!
1: Что?
0: Ничего.
1: Здорово могли загреметь. Давай руку. Вставай.
0: Ой!
1: Ты что?
0: Не знаю. Сейчас пройдет. Там что-то хрустнуло в ноге.
1: Может, вывихнуло? Надо дернуть.
0: Нет, я пойду. Ой!
1: Да. Ну, обопрись об меня.
0: Хорошо. Вот. Сейчас. Больше не могу.
1: Положи-ка руку на плечо. Вот так. Не беспокойся, я тебе донесу. Оп! Ты совсем легкая.
0: Опусти. Не надо, я сама.
1: Да что ты, вмиг донесу. До шоссе рукой подать, а там остановим какую-нибудь машину.

0: Козлов! Почему ты на линейку не явился?
1: Проспал, Яков Кузьмич.
0: Проспал, Яков Кузьмич. Ну как маленький.
1: Больше не повторится, Яков Кузьмич.
0: Беда это частные квартиры. Что последний раз, Козлов. На, держи бланк. Тебе перевод. После занятий поедешь в город за деньгами.
2: Яков Кузьмич!
0: Иду! Иду!
3: Ну что?
4: Кажись, пронесло.
3: И у меня тоже по электротехнике не спрашивали.
4: В следующий раз спросят.
3: Ты чего на линейку-то не пришел?
4: Ты понимаешь, встретил Галку. Махнули мы через кассатур, чтобы ближе. А на спуске она подскользнулась и ногу попортила.
3: Сломала?
4: Нет. В больнице сказали, растяжение жил. Ну, потом домой отвозил. Мать успокаивал. Ну, в общем, под утро вернулся.
3: Ой, ты. Мастер идет, я сматываюсь.

0: Вокзал. Следующая остановка автопарк.
1: Получу деньги, зайду Галю проведать. А что, почему не зайти? И как ты ее вчера угораздила? Какая она бледная была в больнице. Глаза испуганные. Прижался ко мне. Глаза. Чушь все это. Девчонка как девчонка. Все они одинаковые. Вот деньги сейчас получу. Куплю самописку. Нет, сначала 500 за квартиру. Останется 25. Маловато. За квартиру бы не платить, другое дело. Черт. Жаль, что общежитие училище маленькое. Да и не полагается оно мне. И отец у меня умер не в Отечественную войну. И не многосемейные мы. Я да Олька. Но мать совсем мало зарабатывает. А родни, кроме Сергеича, никакой. Помочь некому. Может, если бы я сказал, что мать мало зарабатывает, дали бы общежитие. Только плакаться неохота.
0: Автобаза. Следующий рынок. Возьмите билет, гражданин. Передайте.
1: Да, Сергеич вся наша родня. А вон чудило, что только не вытворял. Ну, веселый черт какой-то. Хоть и свояк матери, а не может сердиться на него. Шофер. Ныне здесь, завтра там. У них на спиртзаводе все такие. Погулять любят и почудить.
2: Эдуард вспомнил свою первую встречу с Сергеичем.
3: Женщина любит в мужчине размах. Это ты, Эдуард, учти. Ей пыль пусти в глаза. Покажи свою широту. Угощением там или подарком, она сама себя подаст на тарелочке, ей-богу.
1: Ну и веселый ты, Сергеич.
3: Со мной не пропадешь. Значит, ты, Эдуард, говоришь, 8 класс кончил и работаешь в райцентре, да? Ну и как тебе на этом механическом заводе? Плачет-то хорошо?
1: Ничего. Деньги я только все маме отдаю.
3: Ага. Значит, в воскресенье ты здесь погулял, а завтра снова на работу?
1: Да.
3: Слушай, Эдуард, отвези от меня привет одному хорошему человечку. Вот поедим, я адрес напишу.
1: Ладно.
3: Вон тот бидон. Возьмешь. Вон тот, вон. Видишь, он? Мешковины, которые обшит.
4: Зачем ты у него брал этот бидон? В нем же спирт.
1: Ну и что? Я знал.
4: Дуралей. Никогда с этим делом не связывайся. Слышишь? А с Сергеичем я потолкую. Из чего удумал? Эдюшка, вся у нас надежда на тебя. А он на такие дела подбивает.
1: Интересно, о чем она с ним тогда говорила? Пришла и сразу: Эдик, увольняйся с завода, поедешь в Златоуст в училище. Видно, здорово поругались. От себя Солька отрывает, чтобы мне прислать. Эх, маманя, маманя. Ничего, вот кончу училище, тогда все иначе пойдет. Иначе.
2: Получив деньги на почте, он вышел на улицу и свернул в сторону универмага, где давно уже приглядел себе автоматическую ручку. По дороге он остановился у одной из витрин. Здесь раскачивалась на шнуре большая игрушечная обезьяна. У нее была коробка шоколада. Вокруг стояли вазы, полные конфет в пестрых бумажках. Козлов подмигнул обезьяне и отправился дальше. До универмага оставалось полквартала, когда Козлов вдруг замедлил шаг, погрузившись в раздумье.
1: Эка невидаль, самописка. К спеху она мне, что ли?
2: Он вернулся к обезьяне и снова принялся разглядывать ее. Стоял он долго, а потом сунул руку в карман, где лежали только что полученные деньги, и вошел в магазин.

0: Ну, как чувствуешь, Галин?
1: Спасибо, ничего.
0: Одна лежишь? Может, тебе принести, что надо?
1: Нет, скоро мама придет.
0: На, это вот тебе.
1: Что это?
0: Да, конфеты.
1: Какая красивая коробка. Ну, зачем ты? Что я, маленькая, что ли?
0: Бери, бери, они хорошие.
1: Спасибо.
0: А я, понимаешь, в город поехал, думал самописку купить. Да, хорошая не попалась. Все какие-то не такие. Болит сильно?
1: Да, болит.
0: Ты уж извини, во всем вроде моя вина.
1: Ну что ты, об этом не думай. Так уж получилось. Жаль, только долго лежать придется. Недель 2-3.
0: Да, долго. На заводе знают?
1: Знают. Вчера уже навестили. А ты как добрался?
0: Я быстро. Все в порядке. Ну, я пошел. Пора.
1: Спасибо, что навестил. Ты...
0: Что?
1: Да так, нет.
0: Завтра после занятий я, наверное, тоже в город поеду. А?
1: Конечно. Приходи, когда захочешь.
0: У меня на этой неделе все вечера свободные. Как-то так получилось. Хорошо, правда?
1: Да.
0: Ну, выздоравливай скорее. Я пошел.
1: До свидания.
2: Козлов, что же это такое? Ребята говорят, ты в город зачастил.
3: Да так, в кино иногда.
2: Иногда. Чуть ли не каждый день ездишь. Смотри, не загуливай.
3: Что вы, Яков Кузьмич, все будет в порядке.
2: Да я понимаю, конечно, дело молодое, погулять хочется. А иногда и девушка обижается, что мало с ней бываешь, так?
3: Случается.
2: Но ты помни, Козлов, настоящая девушка поймет, что тебе сейчас прежде всего надо хорошо кончить училище. А если она не понимает, то какой же она тогда друг, товарищ? Такая пусть обижается, не обращай внимания.
3: Да нет,
2: А, Козлов, тогда это уж совсем не серьезно. Это так, капризничает. Ты мотаешь на ус?
3: Мотаю.
2: Кстати, ты деньги получил?
3: Да.
2: Дома-то все здоровы?
3: Да.
2: Ну хорошо, иди работай.
4: И ничего, Галка не капризничает. Она не из таких. Да, во сколько начало в кино? Куда я эти билеты дел? Это на концерт... На завтра. Черт, кажется, насморк схватил из-за этих московских артистов. 3 часа в очереди на морозе. А, вот в кино. На сегодня начало в 6:30. Успею. Пообедать, уроки, переодеться.
0: Ты давно ждешь?
1: Нет, только что пришла. Опять прыгаешь на ходу. Под колеса хочешь попасть.
0: А тебе жалко будет.
1: Глупости какие-то говоришь. Ну, прошу тебя, больше не прыгай.
0: Ну, не сердись. Я думал, что опаздываю. Куда пойдем?
1: Давай сегодня просто погуляем. Смотри, погода какая хорошая.
0: Конечно. Давай.
1: Пошли по дороге к Новому Златоусту. Там хорошо.
0: Пошли. А не утонем в снегу.
1: Ну что в училище?
0: Новостей много.

0: Уже совсем темно. Гляди, как красиво. Все те же полосы светящихся точек вдоль берегов. А вон та дуга у подножья Малого Таганая. Это ведь Нахаловка.
1: Почему она так называется?
0: Очень просто. Позади поселка Залесопильного запретили селиться. Там железная дорога очень близко проходит. Но нашлись такие, которые запрета не послушались, нахально поселились. Но он поселок маленький.
1: Немного, значит, в Златоусте Нахалов.
0: Было немного, а теперь хватает. Из других мест понаехали.
1: Ну и злопамятная ты. Все про Касатур помнишь?
0: Помню.
2: Галь, ведь это было месяца полтора назад, да? А у меня такое чувство, будто я тебя знаю давным-давно.
0: И у меня. Просто мы все друг другу о себе рассказываем. Вот и привыкли совсем.

0: мне не забыть нашу первую встречу, наш первый вальс, наш первый вальс.
1: Галь, я вот тебя хотел спросить одну вещь. Можно?
2: Спроси.
1: Тебе в твоей жизни кто-нибудь нравился по-настоящему?
2: По-настоящему? Нет. А тебе?
1: И мне нет. По-настоящему, конечно.
2: А может быть, я просто и не знаю, как это по-настоящему. Пошли-ка домой. Уже совсем-совсем темно.
3: С той поры, как Галя выздоровела и стала выходить на улицу, они встречались почти каждый день. Ходили в кино, на концерты, снова на танцы, а чаще просто гуляли по Златоусту. Козлову постоянно хотелось сделать что-нибудь приятное Гале. Однажды он увидел на улице рекламный плакат «Покупайте ювелирные изделия». Белокурая девушка на плакате держала в руках большую пудреницу и, глядясь в зеркальце, примеряла серьги. Козлов, недолго думая, купил пудреницу и принес ее Гале. Та была очень этим смущена, она не пудрилась. Вообще Козлов жил теперь какой-то двойной жизнью. Одна жизнь, видная всем, была обычной. Училище, практика в депо, занятия дома. А другая жизнь была иной. Он хорошо помнил тот день, когда впервые пришел к Гале. Помнил, как, входя, увидел просиявшие искренней радостью ее глаза, и как она покраснела от смущения. С того дня у него и появилась эта вторая жизнь. Это был мир чувств, отдельных слов, надолго западавших в память, мир мимолетных взглядов, тревожного томления и той праздничной приподнятости, от которой человеку все окружающее начинает казаться прекрасным, легким, простым, а все люди хорошими. Но о том, что на земле еще сохранились вещи будничные и скучные, ему напомнила квартирная хозяйка.
4: Эдуард, пойди-ка сюда.
5: Стирайте, воды принести.
4: Не надо. Ты что, запамятовал? Или денег еще не прислали нам за квартиру? За 2 месяца за тобой долг, а с Нового года уж третий пойдет.
5: Как? За 2? Я не получил. Наверное, сразу все вышлет. Сразу тогда и отдам. Да вы не беспокойтесь.
4: Я только напомнить.
5: Неужели это я за 2 месяца деньги истратил? И как они разошлись? Да, у ребят не займешь, Новый год на носу. Положение.
6: Холодина. Чуть нос не отморозил.
4: Наконец-то. А уж я жду, жду, жду, жду. Обедать будешь?
6: Ну, конечно.
7: Привет, квартирант.
8: Привет, хозяин, привет.
6: А ты что такой невеселый, а?
8: Я задумчивый.
6: Ну.
8: Пойди сюда.
6: Чего?
8: Не знаешь кто-нибудь из знакомых машинистов?
6: Да.
8: Не едет сегодня на Кропачева?
6: На Кропачева? Куприянов, кажется, а что?
8: Сегодня же суббота.
6: Да.
8: Домой хочу съездить. В воскресенье поработаю, в понедельник вернусь.
6: А Яков Кузьмич отпустит?
8: Конечно. Ты сходи к Куприянову, а я мигом слетаю к мастеру. Я мигом. Яков Кузьмич, конечно, разрешит. Да, надо Галке сказать. Нет, лучше не говорить. Начнет расспрашивать, а то еще скажет, займи у меня. Эх, мы же договорились вечером встретиться. Да и завтра воскресенье. Позвоню. Позвоню сейчас с вокзала на завод. Скажу, что... Ну, хотя бы, что мастер велел заниматься Мальковым. Мол, сам придет проверять. А завтра? Завтра надо срочно закончить модель электровоза. Узнает, что соврал, обидится.
9: А на что обижаться? Ничего такого особенного.
8: А может, и мастеру не говорить? Я же в понедельник выйду на занятия, и никто ничего не узнает. А вдруг... 7 бед, 1 ответ. Айда звонить.
10: кто там?
11: Это я, Эдуард.
10: А, железная дорога. Здорово.
11: Здорово.
10: Когда приехал?
11: Вчера вечером.
10: А чего же утром не пришел?
11: Маме помогал. Дел там у нее всяких много.
10: Надолго?
11: Нет, вечерним поездом обратно.
8: Может, прямо сейчас же и попросить? Нет, обидится, что сразу о деньгах начинаю. Черт, на поезд опоздаю.
12: Не балует вас отпусками, а? Не замерз? Сейчас чайком погреемся.
11: У меня одно дело есть.
12: Раз дело чаем не обойдется, надо что-нибудь покрепче. Ну-ка, тащи-ка из буфета закусь. Погреемся, а потом за дело.
11: Черт, на поезд опоздаю.
12: Ну, приступим, благословясь. Подвигай свой стакан.
11: Да мне ехать.
10: Да немножко ж налю.

0: Так почему, Козлов, ты вчера не был на занятиях?
1: Голова болела.
0: Мальков, подожди-ка.
2: Ничего ведь не помню, как в яму провалился. Помню, второй стакан спирта выпил. Потом проснулся дома на лавке. А как попал домой, черт его знает. И откуда в гимнастерке 150 взялось? И откуда в бушлате бутылка спирта взялась? Понятия не имею.
0: Так, значит, голова болела. А ты в поликлинику ходил?
1: Нет, думал, так пройдет.
2: Да чего же все нескладно вышло? Кому вру? Якову Кузьмичу?
1: Убить меня мало.
2: Еще галки что-то надо плести.
0: Ты понимаешь, дурья твоя голова, что же это получается? Ведь это прогул получается. Ну, пиши директору объяснительную записку.
1: Я напишу, Яков Кузьмич.
0: Ох, Козлов, Козлов. А ты знаешь, что у Малькова опять двойка по электротехнике получается? Спрос с тебя.
2: Мы как раз сегодня должны с ним заниматься. Мы ведь с Галкой обязательно должны сегодня встретиться. Мальков исправит двойку, Яков Кузьмич.

0: Здравствуйте.
1: Да уж мы виделись.
2: Ах, да.
1: Письмо тебе вот.
2: Письмо?
1: Ну, чего это ты вскинулся? От матери, небось.
2: Да, от матери. Здравствуй, дорогой сын Эдик. Пишет тебе твоя мама Екатерина Васильевна.
3: Мы желаем счастья, здоровья и хороших успехов в учебе и твоей жизни. Эдик, ваш мастер писал мне, что раньше ты был хороший ученик и всем другим пример, а теперь пошел к низу, и отметки у тебя стали плохие, и опозданий много, и прогулы делаешь. Он пишет, что если так будешь и дальше, то не допустят тебя сдавать государственные экзамены. Эдик, что же ты делаешь? Как же тебе не стыдно? Кто тебя учил так себя вести? В школе ведь я с тобой горе не знала. Все соседи завидовали. А теперь хоть людям в глаза не гляди. Почему ты себя теперь не соблюдаешь? Или ты с хулиганами какими связался? Или ты девчатами увлекаешься? Только не смей этим заниматься. Эдик, ты вспомни, как нам тяжело жилось. Сейчас тебе гораздо лучше жить, а потом еще лучше будет. Должен ценить. Еще сообщаю тебе, что мы с Олей по-прежнему материально нуждаемся. Ты знаешь, сколько я получаю? Но никогда я никому не жаловалась и тебя выучила. Олю вот учу, сил не жалею. Эдик, как мать, я велю тебе исправиться и соблюдать себя, как и положено. Ведь специальность хорошая, ты при месте будешь. Мы живы и здоровы. Оля учится хорошо, отметки одни отличные приносит. На этом письмо кончаю. Желаю тебе здоровья и успехов в твоей жизни. Крепко тебя обнимаю, твоя мама. А если ты не исправишься, я к тебе буду не как мать относиться, со всей строгостью.

0: Посылаю тебе 65 рублей. 50 рублей отдашь за квартиру. На 15 рублей купи себе гостинца. Что хочешь.
1: Ну, что мать-то пишет?
0: Все живы-здоровы.

0: каторжная жизнь.
1: Зубри, зубри.
0: От переключателя ток идет, идет вот сюда, правильно?
1: Угу. Куда-куда? Да не туда. На сопротивление он подается. Вот сундук.
0: А ты не ругайся. Я знаю.
1: Ну, давай дальше.
0: Слыхал? В Демидовке монтера убило. Провод оборвался и как...
1: Какие еще провода? Кончай скорее схемы. С тобой тут до ночи просидишь.
0: Куда это ты торопишься?
1: Не твое дело. Зубри, а то опять кол схватишь.
0: Между прочим, в воскресенье мы с Тонькой в клубе медзавода на танцах были. Так там Галина с каким-то чернявеньким танцевала.
1: Что? Что ты сказал?
0: Мы втроем были, я Тонька, ну брось, ну отпусти.
1: Ладно. Мне на это наплевать. Не люблю только, когда зря врут.
0: А озверел, что ли? Сказать уж ничего нельзя. Сам пропадаешь где-то, а на меня тут...
1: А кто этот парень?
0: Не буду ничего говорить. Опять драться полезешь.
1: Просто так сказал. Пойду. Доучивай без меня.

0: С кем же ты, Галина, танцевала, если не секрет?
1: Кто приглашал?
0: Что же, были среди них и брюнеты?
1: Да, был один. Коля Фролов из второго Мартеновского. А ты что, его знаешь?
0: Я все знаю.
1: Там и Мальков был.
0: Что же этот чернявый? Просто так? Или в ухажерах у тебя ходит? В общем, не думал я, что ты можешь обманывать.
1: Я никогда никого не обманывала. Это ты сказал мне неправду про прошлое воскресенье. Модель надо было делать, да. Я молчала, думала, сам признаешься, а ты... Ты, чтобы себя выгородить.
0: Я не обманывал.
1: Я все понимаю. Познакомились, приятно было провести время, потом надоело. Что ж, бывает. Ты не хочешь сказать мне об этом прямо? Боишься обидеть? Что ж, спасибо. Я в такой жалости не нуждаюсь. Давай с тобой больше не встречаться. Так будет и честнее, и лучше.
0: Лучше?
1: Да, лучше.
0: В таком случае я тоже начинаю кое-что понимать. Ты просто искала повода.
1: Пусть будет так.
0: Не пусть будет так, а именно так.
1: Думай, что хочешь. До свидания.
0: Прощай.
2: Заседание училищного комитета комсомола считаю открытым. На повестке дня один вопрос. Недостойное поведение комсомольца Козлова Эдуарда. Возражений нет?
3: Нет. Принять.
2: Повестка дня принята. Рассказывай, Козлов, как было дело?
4: Так и было. Встретил я случайно на улице земляка. Ну, повел он меня в ресторан, стал угощать. Я сначала отказывался, а потом... Согласился? За встречу. Ну, а он еще петь начал. Официантка говорит, перестаньте. А он забрался на стул и громче. Официантка милиционера позвала. А куда он потом делся, я не знаю. Ну, а меня в милицию забрали.
5: Позор.
4: Вот. Я признаю свою вину. Обещаю больше не повторять.
6: Козлов, а вот говорят, что этот земляк и раньше к тебе приходил. Как же это так получается?
4: Ну, мы встретились на улице, а потом зашли ко мне на квартиру.
2: Так, ну кто хочет взять слово?
7: Можно мне?
2: Пожалуйста.
7: Товарищ, кто поручится, что это первая пьянка? Первое безобразие, в которых Козлов принял участие.
8: Козлов, ты что, с компанией какой связался, а? Ну, тут давай, выкладывай на чистоту.
4: Нет, ни с какой компанией я не связывался. Я все сказал, как было.
6: А похоже, что компании-то есть. Может, этот самый земляк и хороводит в компании? Что же это за земляк?
5: А ведь за Козловым и раньше замечалось плохое поведение. Вот как он, к примеру, дружит с девушками? То с одной, а то с другой. В этом тоже он поступает не по-комсомольски. Неправильно так дружить.
4: Что ты знаешь? Мне твои девчонки не нужны.
5: Не нужны, вот ты так и рассуждаешь.
8: Девчонки вредные.
2: Ну, про девчат это к делу не относится.
5: Как не относится? Относится.
6: Ишь, как взорвался. Может, девушка-то его из той же компании?
7: Плошная демагогия! Демагогия!
1: Ну что же, что я могу сделать, Яков Кузьмич?
6: Понять Галя, что сейчас ему очень трудно. С одной стороны, мы на него насели. Я, комитет комсомола, товарищи по группе. Вот выговор ему объявили. А с другой стороны, те люди угрожают, запугивают. Я-то убежден, что эти люди существуют.
1: Как же помочь?
6: Слушай, ты никогда ничего не слышала о пожилом человеке, которого Эдуард называет земляком?
1: Нет.
6: Ну, может, он говорил тебе о людях, с которыми проводит время?
1: Нет, только о товарищах из группы и о вас.
6: Так, это плохо. Понимаешь, в чем дело? Он как будто бы во всем признается. все рассказывает. Но я-то вижу, что главное он скрывает. И оно его очень тяготит, просто жить не дает. Конечно, он переживает, что поссорился с тобой.
9: Вы думаете?
6: Ну, а как же иначе? Ну, конечно, переживает. Но еще что-то его все время мучает. Я вижу, а вот что не пойму. Козлов не первогодок. Он один из тех, на кого я всегда мог спокойно опереться. Скрытничать со мной из-за какой-нибудь чепухи он не стал. Значит уж, в чем-то ему очень стыдно признаться. Парень гордый. Да. Так вот, Галюша, я и думаю, что тебе сейчас надо с ним встретиться. Первый, так сказать, протянуть руку.
9: Да ведь это я сказала, что не хочу дружить. А теперь первый идти. А если он не захочет?
6: Ему надо помочь. Он поймет, оценит это, и тогда перед тобой не станет прятаться и смелее станет от твоей поддержки. А потом мы с тобой вместе поможем ему.
9: Хорошо, я сделаю, как вы говорите.
6: Ты, Галя, Галя, ты только пойми, ну долго ли 18 лет, не зная пути, свернуть на полном ходу в тупик?
9: Я все сделаю, Яков Кузьмич, вы не беспокойтесь.
6: Ну как же мне не беспокоиться, Галюша? Вот близится выпуск. Уйдут эти ребята, придут новенькие, все разно-разные. Иные с какой-нибудь загадкой в душе. Но обязательно надо, чтобы и он меня понимал, и я его знал до конца. Тут уж, милые, надо быть все время на чеку. А ты говоришь, не беспокойтесь. Ну, я пошел. До свидания, Галюша. Рад был познакомиться. Ну, я очень рассчитываю на тебя.
9: До свидания, Яков Кузьмич. Спасибо, что пришли.
6: Ох, ребятки, ребятки, сколько беспокойства вы доставляете Якову Кузьмичу. Старому мастеру. Незаметно здесь, друзья, годы пролетали. Цех мой дом родной, ведь я старый пролетарий. И поныне я в строю, пост мой важен очень. Молодым передаю опыт свой рабочий. Тебе ли, седой старый мастер, огонь?

0: минувших грустить. Не каждому выпало счастье рабочую смену растить. Запаздываете, пол января уже отмахали.
1: А мы с вами в этом году еще не виделись.
0: Спасибо за поздравления и вас с новым счастьем. Как наши ребята дома себя ведут? Как на Новый год? Погуляли?
1: Погуляли хорошо. Даже сказать по секрету, маленько сверх нормы. Это уж я не доглядела, спирт проклятый. Я и сама-то его раньше сроду не пила. А тут разрешила ребятам понемножку, а уж потом так жалела, так жалела.
0: Где же вы спирт взяли?
1: Эдик привез из своего Воскресенского. У него же родственник там на спиртзаводе механиком.
0: Козлов. А, Козлов. Козлов. Он вроде и домой сначала учебы не ездил.
1: Ездил. Вы же сами отпускали его перед Новым годом.
0: Ну и что же он, Козлов-то, специально за спиртом ездил или как?
1: Нет, за деньгами нам за квартиру платить.
0: Ах, ну да. Ну, будьте здоровы, тороплюсь я.
1: До свидания, Яков Кузьмич.
0: Так. Неужели прохлопал парня Яков Кузьмич?

0: Деньги! Деньги за квартиру надо было заплатить!
1: Врешь! Ты же получал переводы!
0: Я должен был хозяйке за прежние месяцы!
1: Почему поехал домой? Почему у меня не спросился?
0: Вы не разрешили бы! У меня не было на билет! Я обещаю! Обещаю, Яков Кузьмич, не повторять! Покончить с этим!
2: Все одно к одному. И училище меня ругают, и с Галиной все разлетелось. Коля Фролов из Мартеновского. Домой после работы теперь ее провожает. Ну и пусть. И понесло же меня ходить под ее окнами. Тряпка. А что я привязался к этому Коле Фролову? Может, он просто рядом с Галей живет? Вместе работает, вот проводил? Да чего же поганое настроение? И Сергеич вдруг заявился со своими канистрами. Я их у тебя оставлю до завтра. А рабочий ж он прислал, вовсе и на рабочих не похожий. Как вышли от меня с канистрами, даже не кивнули ни мне, ни друг другу. Разбежались в разные стороны. А с чего бы? Но где же все-таки видел я эту рыжую мешковину? Ведь точно же, видел! Вспомнил. Не может быть. Ею был обшит бидон. Тот самый со спиртом, что Сергеич тогда давал мне отвезти в райцентр. Спирт. Ну и ну. Здорово он меня окрутил. А, плевать! Я же не знал, что он краденый. Больше не соглашусь. Я и в самом деле ничего не знаю. Ничего не видел. Что это? Машина около дома. Опять приехал.
3: Эдуард, привет!
0: Здорово.
3: Зайдем в дом?
0: Зайдем.
3: Держи. Тут 200. Нет, это тебе полагается, честно.
0: Не надо мне твоих денег. И канистры больше ко мне не ставьте.
3: Перепугался герой?
0: Ну и перепугался. Только я и тогда бы не взял, если б знал. Зачем было обманывать?
3: Так, обманывать? Вот ты спрашивал, что в них, в канистрах-то. Человеку дают заработать, а он нос воротит. Обманывать? Ну пойди, заяви. Что ж не бежи? Учти, я с тобой не в бирюльки играю. Понял? Вот и все. Против своих идти это последнее дело. Потому давай-ка не трепыхайся и деньги не швыряй. Кстати, завтра придет машина. Шофер оставит у тебя что надо. А потом те же двое придут. Вот так. Ты... В милиции тогда после ресторана ничего про меня не говорил?
0: Нет.
3: Да брось ты киснуть, но тебя к лешему. Со мной не пропадешь. Знаешь что, надо тебе проветриться немного. Ты заучился совсем. Одевайся, пошли. Жизнь прекрасная и очень удивительная вещь, как сказал один поэт-писатель. Надо только уметь ее взять. Пошли.
2: Вот я хожу все один да один. Всем стыдно в глаза смотреть. Да чего же ты докатился, Эдуард? А машина-то, про которую говорил Сергеич, не приходила. И самого что-то не видно. В ресторане шептал, пока будешь только хранить. А как начнешь ездить, поможешь доставлять. Деньги тебе потекут рекой. Вот так и опутает он меня, как муху.
0: Подавился бы ты такими деньгами. А что делать? И чего я на комитете не рассказал обо всем?
2: Сейчас, между прочим, тоже не поздно. Пойти и заявить, куда следует. Заявить. Слово-то какое! Легко сказать, заявить. Не чужой же. И мать тоже жалко. У нее только на мою помощь и надежда. И ведь совсем немного осталось в училище кончить. И с Галкой все порвалось. И все из одного проклятого воскресенья. Черт меня понес. Эх, Галина, Галина. Да чего же было все хорошо? Неужели никогда так не будет? Не может такого быть. Что же это? Все люди будут жить как люди, а мне только и оглядываться, да прятать глаза.
4: Вот ты где.
2: Что надо?
4: Вот, держи письмо. Пошли погуляем.
2: Нет, не пойду. У меня дело есть. Вот письмо буду читать. От матери. Здравствуй, Эдик. У нас вот уже с неделю...
4: Что ты?
2: Да нет. Ладно, потом дочитаем.
4: Между прочим, тобой интересовалось одно небезызвестное тебе лицо.
2: Кто?
4: В училище приходило. Слышу. Ребята, скажите, пожалуйста, где мне найти Эдуарда Козлова? Я его знакомая.
2: Кто?
1: Кто?
2: Кто?
4: Галина.
2: Врешь!
4: Вот псих-то. Я же сам с ней разговаривал. Спрашиваю, что случилось? Не говорит. Тебя не было, я ее послал к нам домой. Думал, ты там. Ну, бывай здоров.
1: Галя, Галя, скорей.
2: Может, в самом деле случилось что? Только бы не ушла. Сюда, в проходной двор, теперь через пути... Эх, состав стоит. Под вагон, так? Скорее, скорее. Только бы не ушла. Уже близко. Ну вот и дом. Где же она?
5: Эдик!
2: Галя, ты давно здесь?
5: Да, я в училище была. Мальков сказал, тебя нет. Вот, пошла сюда.
2: Ладно. Слушай, можешь потом думать обо мне, что хочешь. Лучше уж разом.

0: Ну вот и все, что произошло. Понимаешь, я ничего вроде особенного не сделал, а чуть не завяз в какой-то грязи. Да, только что получил письмо от матери. Вот. Сергеича и еще других арестовали. На Воскресенском заводе идет следствие.
1: Сергеич, этот гад, так ему и надо. Ну что же нам теперь делать?
0: Ты говоришь нам, как будто это ни одного меня касается.
1: Как говорю, так оно и есть.
0: Спасибо.
1: Но, к сожалению, мы с тобой ничего не можем придумать. Это серьезное дело. Поговори с Яковом Кузьмичем. Ну, прошу тебя, поговори.
0: Ладно.
1: Он дурного не скажет. Он хороший, он очень хороший человек.
0: Мы вместе. И мне теперь так легко, будто с плеч целая гора свалилась.

0: Мчится электровоз. Дорога петляет в горах. Козлов смотрит вперед. Он на месте помощника машиниста.
1: Вон уж наша гора Касатур. Сейчас позвоню Галке на завод. Сказала, будет волноваться.
2: Эх, солнце-то до чего здорово светит. И зелени уж много. Весна.
3: Зеленый на вход. На главный примут.
1: Зеленый на вход.
4: По рельсам луч прожектора скользит в ночную даль и светится приветливо стальная магистраль. За мной огни вагонные бегут,

0: спешу обратно я, спешу к своей судьбе. Я еду, еду, еду, ненаглядная, к тебе, к тебе.
1: Жизнь человека тоже дорога со своими подъемами, спусками, крутыми поворотами.
0: Подъемы и снижения ночной маршрут.

И хоть ты горделивая проститься не пришла, любовь твоя красивая сама.

мчатся, мчатся по дальним дорогам поезда и ведут их от станции к станции маленькие умные сигнальные огни.

0: Слушай, Миша, я давно хотела с тобой переговорить. Тебе должно переменить службу.
1: Пожалуй, хоть завтра же.
0: Ты должен служить в военной.
1: В военной?
0: Да.
1: Что вы, маменька, в военной?
0: Ну, что ж ты так изумился?
1: Помилуйте, да разве вы не знаете, ведь нужно начинать с юнкеров.
0: Ну да, послужишь год юнкером, а потом произведут в офицеры. Уж это мое дело.
1: Да что вы нашли во мне военного? И фигура моя совершенно не военная. Помилуйте, матушка, вы меня совершенно изумили эдакими словами. Так что я просто не знаю, что и подумать. Я, слава богу, и толстенек немножко. А как надену юнкерский мундир с короткими хвостиками, совестно даже будет смотреть.
0: Нет нужды. Произведут в офицеры, будешь носить мундир с длинными фалдами и совершенно закроешь толщину свою, так что ничего не будет заметно. Притом, это и лучше, что ты немного толст. Скорее пойдет производство. Им же будет совестно, что у них в полку такой толстый прапорщик.
1: Но, матушка, ведь мне год, всего год остался до коллежского асессора. Я уж 2 года как в чине титулярного советника...
0: Перестань! Перестань! Это слово «титулярный» тиранит мои уши. Мне так и приходит на ум. Бог знает что. Я хочу, чтоб сын мой служил в гвардии. На штатерку просто не могу смотреть.
1: Ну, посудите, матушка, рассмотрите меня хорошенько. И наружность мою также. Меня еще в школе звали Хомяком. В военной службе все же нужно, чтобы на лошади лихо ездил, и голос бы имел звонкой, и рост бы имел богатырской, и талию...
0: Приобретешь. Я хочу, чтобы ты непременно служил. На это есть очень важная причина.
1: Да какая же причина?
0: Ну уж, причина важная.
1: Вы же таки скажите, какая причина?
0: Ну, такая причина... Я не знаю, даже поймешь ли ты хорошенько. Губомазова, эта дура, 3-го дня у Рогожинских говорит и нарочно так, чтоб я слышала. А я сижу 3-ю. Передо мной Софья Ватрушкова, княгиня Александрина, и за княгиней Александриной сейчас я. И что бы ты думал, эта негодная осмелилась говорить. Я, право, так и хотела встать с места. И если бы не княгиня Александрина, я бы... Не знаю, что я сделала, говорит. Я очень рада, что на придворных балах не пускают штатских. Это такие все, говорит, мовежор. Чем-то неблагородным от них отзывается. Я рада, говорит, что мой Алексис не носит этого скверного фрака. И все это произнесла с таким жеманством, с таким тоном, да к праву. Я не знаю, что бы я сделала с нею. А ее сын просто дурак набитый. Только всего и умеет, что подымать ногу. И такая противная мерзавка.
1: Как, матушка, так в этом вся причина.
0: Да, я хочу назло, чтобы мой сын тоже служил в гвардии и был бы на всех придворных балах.
1: Помилуйте, матушка, из того только что она дура.
0: Я не решилась. Пусть-ка она себе треснет с досады, пусть повесится.
1: Однако же...
0: Я ей покажу, уж как она хочет. Я употреблю все старания, и мой сын будет тоже в гвардии. Уж хоть через это и потеряет, а уж непременно будет. Чтобы я позволила всякой мерзатке дуться передо мной и поднимать и без того курносый нос свой? Нет, уж вот этого никогда не будет. Уж как вы себе хотите, Наталья Андреевна?
1: Да разве вы ей досадите,
0: Марина? Уж этого-то не позволю, нет.
1: Ну, если вы этого требуете, маменька, я перейду в военную. Так, право, мне самому будет смешно, когда увижу себя в мундире.
0: По крайней мере, это благороднее этого фрачишки. Теперь второе. Я хочу женить тебя.
1: За одним разом и переменить службу, и женить?
0: Как будто нельзя переменить службу. И жениться.
1: Да ведь я и намерения еще не имел. Я еще не хочу жениться.
0: Захочешь, если только узнаешь, на ком этой женитьбой доставишь ты себе счастье и в службе, и в семейственной жизни. Словом, я хочу женить тебя на княжне Шлепохвостовой.
2: Да ведь она, матушка, дура первоклассная.
0: Вот ты не первоклассная, а такая же, как и все другие. Прекрасная девушка. Вот только что памяти нет. Иной раз забывает, скажет не в попад. Но это от рассеянности. А уж зато вовсе не сплетница. И никогда ничего дурного не выдумаешь.
2: Помилуйте, куда ей сплетничать? Она на силу слово может связать. Да и то такое, что только руки расставишь, как услышишь. Вы знаете сами, матушка, что женить бы дело сердечное. Нужно, чтобы душа...
0: Ну, так. Я вот как будто предчувствовала. Послушай, перестань либеральничать. Тебе как? Это не пристало. Я тебе 20 раз уже говорила. Другому еще это идет как-то, а уж тебе совсем не идет.
2: Ах, маменька. Ну, когда же и в чем я был непослушен вам? Мне уже скоро 30 лет, а между тем я как дитя покорен вам во всем. Вы мне велите ехать туда, куда мне смерть не хотелось бы ехать. И я еду, не показываю даже и виду, что мне это тяжело. Вы мне приказываете потереться в передней такого-то. И я трусь в передней такого-то, хоть мне это вовсе не по сердцу. Вы мне велите танцевать на балах, и я танцую, хоть все надо мной смеются и над моей фигурой. Вы, наконец, велите мне переменить службу, и я переменяю службу. В 30 лет иду в юнкера, в 30 лет я перерождаюсь в ребенка в угодность вам, и при всем том вы мне всякий день колите глаза либеральничеством. Не пройдет минуты, чтобы вы меня не назвали либералом. Послушайте, матушка, это больно. Клянусь вам, это больно. Я достоин за мою искреннюю любовь и привязанность к вам более...
0: Пожалуйста, не говори этого. Будто я не знаю, что ты либерал. И знаю даже, кто тебе все это внушает. Все этот скверный Собачкин.
2: Нет, матушка, это уже слишком. Чтобы Собачкина я даже стал слушать. Собачкин мерзавец, картежник, все, что вы хотите. Но тут он невинен. Я никогда не позволю ему иметь надо мной и тени влияния.
0: Боже мой, какой ужасный человек. Я испугалась, когда его узнала. Без правил, без добродетели. Какой гнусный. Ай, какой гнусный человек. Если б ты знал, что такое он разнес. Про меня?
2: А что?
0: Я 3 месяца не могла никуда носа показать, что у меня подают сальные огарки. Что у меня по целым неделям не вытираются в комнатах ковры щеткою. Что я выехала на гулянье в упряжи из простых веревок на извозчичьих хомутах. Я вся краснела. Я более недели была больна. Я не знаю, как я могла перенести все это. Подлинно. Одна вера в провидение подкрепила меня.
2: И эдакий человек, вы думаете, может иметь надо мною власть? И думаете, я позволю?
0: Я сказала, чтоб он не смел мне на глаза показываться. И ты одним только можешь оправдать себя. Когда без всякого упорства сделаешь княжне декларацион. Сегодня же.
2: Ну, матушка, а если... Нельзя этого сделать.
0: Как нельзя? Это почему?
2: Ну, решительная минута. Позвольте мне, хотя здесь имеет свой голос, хотя в деле, от которого зависит счастье моей будущей жизни. Вы не спросили еще меня.
0: Что?
2: Ну, если я влюблен в другую.
0: Да признаюсь, для меня новость. Об этом я еще ничего не слыхала. Да кто ж такая-то другая?
2: Ах, маменька, клянусь, никогда еще не было подобной. Ангел, ангел и лицом, и душой.
0: Да чьих она? Кто отец?
2: Отец Александр Александрович Адосимов.
0: Адосимов? А ну, Зосимов? Фамилии не слышны. Я ничего не знаю про Адосимова. Да что он, богатый человек?
2: Редкий человек, удивительный человек.
0: Да, богатый?
2: Ну, как вам сказать? Нужно, чтобы вы его видели. Таких достоинств души не сыщет в свете.
0: Да что он? Как? В чем состоит его чин, имущество?
2: Я понимаю, маменька, чего вы хотите. Позвольте мне на этот счет сказать откровенно мои мысли.
0: Но...
2: Ведь теперь, как бы то ни было, может быть, во всей России нет жениха, который бы не искал богатой невесты.
0: Ну,
2: всякий хочет поправиться насчет Женина приданого. Ну, пусть еще в некотором отношении это извинительно. Я понимаю, что бедный человек, которому не повезло по службе или в чем другом, которому, может быть, излишняя честность помешала составить состояние, словом, что бы то ни было, но я понимаю, что он вправе искать богатой невесты. И, может быть, несправедливы бы были родители, если бы не отдали должного его достоинствам и не выдали бы за него дочь. Но вы посудите, маменька, справедлив ли человек богатый, который будет искать тоже богатых невест. Что же будет тогда на свете?
0: Так ведь
2: это все равно, что сверх шубы да надеть шинель, когда и без того жарко, когда эта шинель, может быть, прикрыла бы чьи-нибудь плечи. Нет, маменька, это несправедливо. Отец пожертвовал всем имуществом на воспитание дочери.
0: Довольно, довольно. Влюбился в потаскушку.
2: Матушка.
0: Дочь какого-нибудь фурьера, который, может быть, бог знает, чем занимается.
2: Матушка, да...
0: Отец пьяница, мать трепуха, родня кварташки или служащий по питейной части. И я должна все это слышать, все это терпеть от родного сына, для которого я не щадила жизни.
2: Нет, я не переживу.
0: Ну, матушка, это...
2: позвольте, я...
0: Боже мой, какая теперь нравственность у молодых людей. Нет, я не переживу этого, клянусь, не переживу этого. Что это?
2: Что это?
0: Что это? У меня закружилась голова. В боку, Колик.
2: Машка.
0: Машка, склянку. Ох, я не знаю. Проживу ли я до вечера? Жестокий сын.
2: Матушка, успокойтесь. Вы сами создаете для себя.
0: Кто это наделал, этот скверный собачкин? Я не знаю, как не выгонят до сих пор эту чуму.
3: Собачкин приехал.
0: Как? Собачкин? Отказать, чтоб его и духу здесь не было.
3: Марсана, извините великодушно, что так давно не был. Ей-богу, никак не мог. Поверить не можете, сколько дел. Знал, что будете гневаться. Право знал. Здравствуй, брат. Как ты?
0: Мне просто слов не хватает. Как? Извиняется, что давно не был.
3: Как я рад, что вы, судя по лицу, так свежи и здоровы.
4: А братца вашего как здоровье? Я полагал, признаюсь, и его также застать у вас.
0: Для этого могли бы отправиться к нему, а не ко мне.
5: Братец, да? Обождите только здесь. Я вам их сейчас принесу.
6: Очень хорошо, я посижу здесь.
0: Без денег ничего мерзавец не может сделать.
6: Да, эти 2000 теперь мне и очень пригодятся. Долгов-то я отдавать не буду. И сапожник подождет, и портной подождет, и Анна Ивановна тоже подождет. Конечно, раскричится. Ну да что ж делать? Нельзя же деньги солить на все. С ней довольны любви моей. А платье она врет, у нее есть. А я сделаю вот как. Скоро будет гуляние. Колесченка моя хоть и новая, но да ее всякий уже видел и знает. А есть, говорят, у Ехима только что еще вышла последней моды, что он даже никому не показывает ее. Если прибавлю эти 2000 к моей коляске, так я могу ее и весьма выменить. Так я, знаете, какого задам тогда эффекта? Может быть, на всем гулянии всего и будет только одна или две такие коляски, так обо мне и везде заговорят. Да, а между тем, нужно подумать о поручении, Марья Александровна. Мне кажется, благоразумнее всего начать с любовных писем. Написать письмо от имени этой девушки, да и выронить как-нибудь нечаянно при нем и позабыть на столе в его комнате. Конечно, может быть, как-нибудь плохо. Да, впрочем, что ж, надает ли только Тузанов? Тузаны, конечно, больно, да все же ведь не до такой же степени, чтобы... Да ведь я могу и удрать, если что, в спальню Марьи Александровны и прямо под кровать, и пусть он оттуда меня вытащит. Но главное, как написать письмо? Смерть не люблю писать, то есть просто хоть зарежь. Черт его знает, так, кажется, на словах все бы славно изъяснил, а примеси за перо... Просто как будто бы кто-нибудь оплеуху дал. Конфузия. Конфузия. Не поднимается рука. Да и полно. Разве вот что? У меня есть кое-какие письма, еще недавно ко мне писанные, выбрать которые получше, подскоблить фамилию, а на место ее написать другую. Что ж, чем же это нехорошо, право? Пошать в карманах, может быть, тут же посчастливится найти. Ага. Вот они. Я очень... Очень, славя Богу, здорово, но занемогаю от боли, али. Вы, душенька, совсем позабыли, Иван Данилович видел вас, душеньку, в театре, и то пришли. Вы успокоили веселостями разговор. Черт возьми, кажется, правописания нет. Нет, этим, я думаю, не надуешь. Я для вас, душенька, вышила подвязку. Ну... и разносилась с нежностями. Что-то букалического, много, что-то бирьяном пахнет. А вот, может быть, не будет ли здесь чего-нибудь? Любезный друг. Нет, это так же не любезный друг. Что же так же? Нежнейший, дрожайший. Нет, и не дрожайший. Нет, нет. Ржавец. Если ты, коварный обольститель моей невинности, не отдашь задолженные мною на мелочную лавочку деньги, которые я по неопытности сердечной для тебя скверная рожа, то я тебя в полицию. Черт знает что. Вот ж просто черт знает что. Вот ж именно ничего нет в этом письме. Конечно, обо всем можно сказать, но можно сказать благопристойно, выражениями такими, которые бы не оскорбляли человека. Нет, нет, все эти письма, я вижу, как-то не то совсем не годятся. Нужно поискать чего-нибудь сильного, где виден кипяток, кипяток, что называется. А, вот, посмотрим это. Жестокий тиран души моей. А, это что-то хорошее, однако же. Тронься сердечной моей участью. И преблагородно. Ей-богу, преблагородно. Ведь вот, видно, воспитание. Уж поначалу видно, кто как себя поведет. Вот как нужно писать. Чувствительно. А между тем и человек не оскорблен. Вот это письмо я ему и подсуну. Далее уж и читать не нужно. Только не знаю, как бы выскоблить так, чтобы не было заметно. Вот хорошо. Даже имени не выставлено. Прекрасно, это и подписать. Каково? Обделалось дельце само собой. А ведь говорят, наружность вздор. Ну, не будь смазлив, не влюбились бы в тебя, а не влюбившись, не написали бы писем, а не имея писем, не знал бы, как взяться за это дело. Пум-пум-пум-пум-пум. О, зеркало. А. Еще сегодня как-то опустился. А то ведь иной раз точно даже что-то значительное в лице. Жаль только, что зубы скверные, а то бы совсем был похож на Багратиона. Вот не знаю,
7: как запустить бакенбарды. Так ли, чтобы решительно вокруг было бахромкой, как говорят, сукном обшит, или выбрить все гольем, а под губой завести что-нибудь?

Марфа с высокого места Вадимова увидела рассеянные тысячи бегущих и среди них колесницу, осененную знаменами. Так издревле возили новгородцы тела убитых вождей своих. Безмолвие мужей и старцев в Великом Граде было ужаснее вопля жен малодушных. Скоро посадница ободрилась и велела отпереть врата московские. Беглецы не смели явиться народу и скрывались в домах. Колесница медленно приближалась к Великой площади. Вокруг ее шли, потупив глаза в землю, с горестью, но без стыда, люди житые и воины чужеземные. Кровь запеклась на их оружие. Обломанные щиты, обрубленные шлемы показывали следы бесчисленных ударов неприятельских. Под сенью знамен над телом вождя сидел Михаил храбрый, бледный, окровавленный. Ветер развевал его черные волосы, и томная голова склонялась ко груди. Колесница остановилась на Великой площади. Граждане обнимали воинов, слезы текли из глаз их. Марфа подала руку Михаилу с видом сердечного дружелюбия. Он не мог идти. Чиновники вознесли его на железные ступени Вадимова места. Посадница открыла тело убитого Мирослава. На бледном лице его изображалось вечное спокойствие смерти. «Счастливый юноша!» — произнесла она тихим голосом и спешила внимать храброму Михаилу. Ксения обливала слезами хладные уста своего друга, но сказала матери: «Будь покойна, я дочь твоя». На щитах посадили витязя от ран ослабевшего, но он собрал изнуренные силы, поднял томную голову, оперся на меч свой и вещал твердым голосом: «Народ и граждане, разбито воинство храброе, убит полководец великий, небо лишило нас победы, ни славы. На берегах Шелоны мы встретились с Иоанном. Его именем князь Холмский требовал тайного свидания с Мирославом. «Увидимся на поле ратном», — ответствовал гордый юноша и стройно поставил воинство. Онежцы первые вступили в бой на высотах шелонских. Там образец славный воевода московский принял их удары на щит свой. Мы шли в середине, тихо и в безмолвии. Мирослав впереди наблюдал движение и силу врагов. Воинство Иоаннова было многочисленнее нашего. Необозримые ряды его теснились на равнине. Мы видели князя московского на белом коне. Видели, как он распоряжал легионы и блестящим мечом своим указывал на сердце новгородское, на хоругвь Отечества. Видели князя Холмского с сильным отрядом, идущего окружить нас. Мирослав повелел, и стража Невская с Дмитрием Сильным двинулась навстречу к нему. Вероломный. Еще онежцы и волховцы не могли занять бугров шелонских. Меч витязя образца дымился их кровью. Мирослав, пылая нетерпением, летел туда на бурном коне своем. Мы взглянули, и знамена новгородские уже развивались на холмах, и волховцы на щитах своих подняли вверх тело убитого начальника московского. Тогда, воскликнув громогласно: «Кто против Бога и великого Новграда?», все ряды наши устремились в битву и сразились. На всей равнине затрещало оружие, и кровь полилась рекою. Я видал битвы, но никогда такой не видывал. Грудь русская была против груди русской. И витязи с обеих сторон хотели доказать, что они славяне. Взаимная злоба братьей есть самое ужасное. Тысячи падали.
но первые ряды казались целы и невредимы. Каждый пылал ревностью заступить место убитого и безжалостно попирал ногою труп своего брата, чтобы только отмстить смерть его. Воины Иоанновы стояли твердыней непоколебимою. Новгородские стремились на них, как бурные волны. Одни сражались за честь, другие сражались за честь и вольность. Мы шли вперед за полководцем нашим, который искал взором Иоанна. Князь Московский был окружен знаменитыми витязями. Мирослав рассек сию крепкую ограду, поднял руку и медлил. Сильный оруженосец Иоаннов ударил его мечом в голову, и шлем распался на части. Он хотел повторить удар, но сам Иоанн закрыл Мирослава щитом своим. Опасность вождя удвоила наши силы, и скоро главная дружина московская замешкалась. Новгородцы воскликнули победу, но в то же мгновение имя Иоаннова гремело за нами. Мы с удивлением обратили взор. Князь Холмский с тылу разил левое крыло новгородское. Дмитрий изменился гражданам. Не исполнил повелений вождя, завел стражу в непроходимые блата, не встретил врага и дал ему время окружить наше войско. Мирослав спешил ободрить изумленных шелонцев. Он помог им только умереть великодушнее. Герой сражался без шлема, но всякий усердный воин новгородский служил ему щитом. Он увидел Дмитрия среди московской дружины, последним ударом наказал изменника и пал от руки Холмского. Но, падая на берегу Шелоны, бросил меч свой в быстрые воды ее. Тут ослабел голос Михаила, взор помрачился облаком, бледные уста онемели, меч выпал из руки его, он затрепетал, взглянул на образ Вадимов и закрыл навеки глаза свои. Чиновники положили тело его на колесницу рядом с Мирославом.

«Народ, — сказал Александр Знаменитый, старший из витязей, — благослови память Михаила. Он вышел из битвы с хоругвию Отечества, с телом Мирослава, обогренной кровью бесчисленных врагов и собственную. Собрал остатки храбрых людей житых, дружина великодушных, и в самом бедствии казался грозным Иоанну. Враги видели нас еще не мертвых и стояли неподвижно. Радость победы изображалась на их лицах вместе с ужасом. Они купили ее смертью славнейших московских витязей. Народ и чиновники. Многие новгородцы погибли славно. Радуйтесь. Некоторые спаслись бегством. Презирайте малодушных. Мы живы, но не стыдимся. Сочтите знаменитых граждан. Их осталось менее половины. Все они легли вокруг хоругви Отечества. «Сочтите нас», — сказал начальник дружины великодушных. «Из 700 чужеземных братьев новгородских видите третью часть. Все они легли вокруг Мирослава». «Убиты ли сыны мои?» — спросила Марфа с нетерпением. «Оба», — ответствовал Александр Знаменитый с горестью. «Хвала небу!» — сказала посадница. «Отцы и матери новгородские, теперь я могу утешить вас. Но прежде, о, народ!»

Обвиняют меня, что я хотела оживить в сердцах гордость народную. Пусть говорят враги мои, и если они докажут, что сердца новогородские не ответствуют сердцу моему, что любовь к свободе есть преступление для гражданки вольного отечества, то я не буду оправдываться, ибо славлюсь моею виною и с радостью кладу голову свою на плаху. Пошлите ее в дар Иоанну и смело требуйте его милости. «Нет, нет!» — воскликнул народ в живейшем усердии. «Мы хотим умереть с тобою! Где враги твои? Где друзья Иоанновы? Пусть говорят они! Мы пошлем их головы к князю московскому!» Отцы, которые лишились детей в битве Шелонской, тронутые великодушием Марфы, целовали одежду ее и говорили: «Прости нам, мы плакали!» Слезы текли из глаз Марфы. «Народ, — сказала она, — с такою душою ты еще не побежден Иоанном! Нет величия безопасности и бедствия. Небо искушает ими любимцев своих. Бывали тучи над великим градом, но отцы наши не опускали мечей, и мы родились свободными. Издревле счастье воинское славится превратностью. Новгород видал тела полководцев на лобном месте, видал надменного врага перед стенами своими. Кто ж входил в них доныне? Одни друзья его. Народ великодушный, будь тверд и спокоен. Еще не все погибло. Борецкая жива и говорит с тобою. Когда железные ступени перестанут звучать под ногами моими, когда взор твой в час решительный напрасно будет искать меня на Вадимовом месте, когда в глубокую ночь погаснет лампада в моем высоком тереме и не будет уже для тебя знаком, что Марфа при свете ее мыслит о благе Новограда, тогда, тогда скажи, все погибло. Теперь, друзья сограждане, воздадим последнюю честь вождю Мирославу и витязю Михаилу. Чиновники наши пекутся о безопасности града. Она дала знак рукою, и колесница тронулась. Чиновники и народ проводили ее до Софийского храма. Феофил с духовенством встретил их. Степенный посадник и Тысячский положили тела во гробы. Глубокая ночь наступила. Никто не мыслил успокоиться в Великом Граде. Чиновники поставили стражу и заключились в доме Ярослава для совета с Марфою. Граждане толпились на стогнах и боялись войти в домы свои, боялись вопля жен и матерей отчаянных. Утомленные воины не хотели отдохновения, стояли перед Вадимовым местом, облокотясь на щиты свои, и говорили: «Побежденные не отдыхают». Ксения молилась над телом Мирослава.

На заре утренней раздалось святое пение в Софийском храме. Гробы витязей были открыты. Марфа, Ксения, старец, родитель Михайлов и воины с окровавленными знаменами

Горесть изображалась на лицах. Никто не дерзал стенать и плакать. Иосиф Делинский именем Новограда положил во гробы хартию славы. Их опустили в землю под веянием хоругви Отечества. Посадница встала на могилу. Она держала в руке цветы и говорила: «Честь и слава храбрым, стыд и поношение робким. Здесь лежат знаменитые витязи. Совершились их подвиги. Они успокоились в могиле и ничем уже не должны Отечеству. Но Отечество должно им вечную благодарностью».

0: Уже легионы Иоанновы приближались к Великому Граду и медленно окружали его. Народ с высоких стен смотрел на их грозные движения. Уже белый шатер княжеский, золотым шаром увенчанный, стоял перед вратами московскими. И степенный Тысячский отправился послом к Иоанну. Новогородцы, готовые умереть за вольность, тайно желали сохранить ее миром. Марфа знала сердца народные и знала душу великого князя и спокойно ожидала его ответа. Тысячский возвратился с лицом печальным. Она велела ему объявить успех посольства. «Граждане, — сказал он, — ваши мудрые чиновники думали, что князь Московский, хотя и победитель, но самою победою, трудную и случайную, уверенной в великодушии новогородском, может еще примириться с нами. Бояре ввели меня в шатер Иоанна. Вы знаете его величие. Гордым взором и повелительным движением руки он требовал от меня знаков рабского унижения. Князь Московский, — я вещал ему, — Новгород еще свободен. Он желает мира, не рабства. Ты видел, как мы умираем за вольность? Хочешь ли еще напрасного кровопролития? Пощади своих витязей. Отечеству русскому нужна сила их. Если казна твоя оскудела, если богатство новогородское прельщает тебя, возьми наши сокровища. Завтра принесем их в стан твой с радостью, ибо кровь сограждан нам драгоценнее злата, но свобода и самой крови нам драгоценнее. Оставь нас только быть счастливыми под древними законами, и мы назовем тебя своим благотворителем. Скажем, Иоанн мог лишить нас верховного блага и не сделал того. Хвала ему! Но если не хочешь мира с людьми свободными, то знай, что совершенная победа над ними должна быть их истреблением, а мы еще дышим и владеем оружием. Знай, что ни ты, ни преемники твои не будут уверены в искренней покорности Новограда, доколе древние стены его не опустеют или не переимут в себя жителей, чуждых крови нашей. «Покорность без условия или гибель мятежникам!» — ответствовал Иоанн и с гневом отвратил лицо свое. Я удалился. Марфа предвидела действие. Народ в страшном озлоблении требовал полководца и битвы. Александру Знаменитому вручил жезл начальства, и битвы начались. Дела славные и великие. Одни русские могли с обеих сторон так сражаться, могли так побеждать и быть побеждаемы. Опытность, хладнокровие мужества и число благоприятствовали Иоанну. Пылкая храбрость одушевляла новогородцев, удвояла силы их, заменяла опытность. Как Иоанн величием своим одушевлял легионы московские, так Марфа в Новгороде воспаляла умы и сердца. Народ, часто великодушный, нередко слабый, унывал духом, когда новые тысячи приходили в стан княжеский. «Марфа! — говорил он. — Кто наш союзник? Кто поможет великому граду?» «Небо! — ответствовала посадница. — Влажная осень наступает. Блата нас окружающие скоро обратятся в необозримое море, всплывут шатры Иоанновы, и войско его погибнет или удалится. луч надежды не угасал в сердцах. И новгородцы сражались. Марфа стояла на стене, смотрела на битвы и держала в руке хоругви Отечества. Иногда, видя отступление новгородцев, она грозно восклицала и махом святой хоругви обращала воинов в битву. Ксения не разлучалась с нею и, видя падение витязей, думала: «Так пал Мирослав любезный». Казалось, что сия невинная, кроткая душа веселилась ужасами кровопролития. Столь чудесно действие любви. Сии ужасы живо представляли ей кончину друга. Ксения всего более хотела и любила заниматься ею. Она знала Холмского по его оружию и доспехам, обогренным кровью Мирослава. Огненный взор ее звал все мечи, все удары новгородские на главу московского полководца. Но железный щит его отражал удары, сокрушал мечи, и рука сильного витязя опускалась с тяжкими язвами и гибелью на смелых противников. Александр знаменитый с весельем спешил на ратное поле, с видом горести возвращался. Он предвидел неминуемое бедствие Отечества, искал только славной смерти и нашел ее среди московской дружины. С того времени одни храбрые юноши заступали место вождей новгородских, ибо юность всего отважнее. Никто из них не умирал без славного дела. В одну ночь степенный посадник собрал знатнейших бояр на думу, и при восходе солнца ударили в вечевой колокол. Граждане летели на Великую площадь, и все глаза устремились на водимого места. Марфа и Ксения вели на его железные ступени пустынника Феодосия. Народ общим криком изъявил свое радостное удивление. Старец взирал на него дружелюбно, обнимал знатных чиновников и сказал, подняв руки к небу: «Отечество любезное, прими снова в недра свои Феодосия. В счастливые дни твои я молился в пустыне, но братья мои гибнут, и мне должно умереть с ними. Да совершится клятвенный обет моей юности и рода Малинских». Иосиф Делинский, провождаемый тысячскими и боярами, несет золотую цепь из Софийского храма, возлагает ее на старца и говорит ему: «Будь еще посадником Великого Града, исполни усердное желание Верховного Совета. С радостью уступаю тебе мое достоинство. Я могу владеть оружием, могу умереть в поле. Народ, объяви волю свою». «Да будет! Да будет!» Громогласно ответствовали граждане, и Марфа сказала: «О, славное торжество любви к Отечеству! Старец, которого Новгород уже давно оплакал как мертвого, воскресает для его служения. Отшельник, который в тишине пустыни и земных страстей забыл уже все радости и скорби человека, вспомнил еще обязанность гражданина, оставляет мирную пристань и хочет делить с нами опасности времен бурных. Народ и граждане, можете ли отчаиваться? Можете ли сомневаться в небесной благости, когда небо уступает нам своего избранного, когда столетняя мудрость и добродетель будет председать в Верховном Совете? Возвратился Феодосий, возвратится и благоденствие, которым вы некогда под его мудрым правлением наслаждались. Тогда воспоминания минувших бедствий, искусивших твердость сердец новгородских, обратится в славу нашу, и мы будем тем счастливее, ибо слава есть счастье великих народов. Делинский и Марфа убедили Феодосия торжественно явиться в Великом Граде. Они думали, что сия нечаянность сильно подействует на воображение народа, и не обманулись. Граждане лобызали руки старца, подобно детям, которые в отсутствие отца были несчастливы и надеются, что опытная мудрость его прекратит беды их. Долговременное уединение и святая жизнь напечатлели на лице Феодосия неизъяснимое величие, но он мог служить Отечеству только усердными обетами чистой души своей и бесполезными, ибо суды Вышнего непременны. Новый посадник, следуя древнему обыкновению, должен был угостить народ. Марфа приготовила великолепное пиршество, и сограждане еще дерзнули веселиться. Еще дух братства оживил сердца. Они веселились на могилах, ибо каждый из них уже оплакал родителя, сына или брата, убитых на Шелоне и во время осады кровопролитной. Сие минутное счастливое забвение было последним благодеянием судьбы для новгородцев. Скоро открылось новое бедствие. Скоро в Великом Граде, лишенном всякого сообщения с его областями хлебородными, житницы народные, знаменитых граждан и гостей чужеземных опустели. Еще несколько времени усердие к Отечеству терпеливо сносило недостаток. Народ едва питался и молчал. Осень наступала ясная и тихая. Граждане всякое утро спешили на высокие стены и видели шатры московские, блеск оружия, грозные ряды воинов. Все еще думали, что Иоанн удалится, и малейшее движение в его стане казалось им верным знаком отступления. Так надежда возрастает иногда с бедствием, подобно светильнику, который, готовясь угаснуть, расширяет пламя свое. Марфа страдала во глубине души, но еще являлась народу в виде спокойного величия, окруженная символами изобилия и дарами земными. Когда ходила по стогнам, многочисленные слуги носили за нею корзины с хлебами. Она раздавала их, встречая бледные, изнуренные лица, и народ еще благословлял ее великодушие. Чиновники день и ночь были в собрании. Уже некоторые из них молчанием изъявляли, что они не одобряют упорство посадницы и Делинского. Некоторые даже советовали войти в переговоры с Иоанном. Но Делинский грозно подымал руку. Столетний Феодосий седыми волосами отирал слезы свои. Марфа вступала в храмину совета, и все снова казались твердыми. Граждане, гонимые тоской из домов своих, нередко видали по ночам при свете луны старца Феодосия, стоящего на коленях перед храмом Софийским. Юная Ксения вместе с ним молилась, но мать ее во время тишины и мрака любила уединяться на кладбище Борецких, окруженном древними соснами. Там, облокотясь на могилу супруга, она сидела в глубокой задумчивости, беседовала с его тенью и давала ему отчет в делах своих. Наконец, ужасы глада сильно обнаружились, и страшный вопль, предвестник мятежа, раздался на стогнах. Несчастные матери взывали: «Грудь наша иссохла, она уже не питает младенцев!» Добрые сыны новгородские восклицали: «Мы готовы умереть, но не можем видеть лютой смерти отцов наших!» Борецкая спешила на Вадимово место, указывала на бледное лицо свое, говорила, что она разделяет нужду с братьями новгородскими и что великодушное терпение есть должность их. В первый раз народ не хотел уже внимать словам ее, не хотел умолкнуть. С изнурением телесных сил и самая душа его ослабела. Казалось, что все погасло в ней, и только одно чувство глада терзало несчастных. Враги посадницы дерзали называть ее жестокую, честолюбивую, бесчеловечную. Она содрогнулась. Тайные друзья Иоанновы кричали перед домом Ярославовым: «Лучше служить князю московскому, нежели Борецкой! Он возвратит изобилие Новграду! Она хочет обратить его в могилу!» Марфа, гордая, величавая, вдруг падает на колени, поднимает руки и смиренно молит народ выслушать ее. Граждане, пораженные сим великодушным унижением, безмолвствуют. «В последний раз, — вещает она, — в последний раз заклинаю вас быть твердыми еще несколько дней. Отчаяние да будет нашей силою. Оно есть последняя надежда героев. Мы еще сразимся с Иоанном, и небо да решит судьбу нашу». Все воины в одно мгновение обнажили свои мечи, взывая: «Идем, идем сражаться!» Друзья Иоанновы и враги посадницы умолкли. Многие из граждан прослезились, многие сами упали на колено перед Марфою, называли ее матерью, матерью новгородскую, и снова клялись умереть великодушно. Сия минута была еще минутою торжества сей гордой жены. Врата московские отворились, воины спешили в поле. Она вручила хоругвь отечества Делинскому, который обнял своего друга и, сказав «прости навеки», удалился. Войско Иоанново встретило новгородцев. Битва продолжалась 3 часа. Она была чудесным усилием храбрости. Но Марфа увидела, наконец, хоругвь отечества в руках Иоаннова оруженосца, знамя дружины великодушных в руках Холмского. Увидела поражение своих, воскликнула: «Совершилось!» Прижала любезную дочь к сердцу, взглянула на лобное место, на образ Вадимов и тихими шагами пошла в дом свой, опираясь на плечо Ксении. Никогда не казалась она величественнее и спокойнее. Делинский погиб в сражении. Остатки воинства едва спаслись. Граждане, чиновники хотели видеть Марфу, и широкий двор ее наполнился толпами людей. Она растворила окно, сказала: «Делайте, что хотите», и закрыла его. Феодосий по требованию народа отправил послов к Иоанну. Новгород отдавал ему все свои богатства, уступал, наконец, все области, желая единственно сохранить собственное внутреннее правление. Князь московский ответствовал: «Государь милует, но не приемлет условий». Феодосий в глубокую ночь при свете факелов объявил гражданам решительный ответ великого князя. Взор их невольно искал Марфы, невольно устремлялся на высокий терем ее. Там угасла ночная лампада. Они вспомнили слова посадницы. Несколько времени царствовало горестное молчание. Никто не хотел первый изъявить согласие на требования Иоанна. Наконец, друзья его ободрились и сказали: «Бог покоряет нас князю московскому. Он будет отцом Новограда». Народ пристал к ним и молил старца быть его ходатаем. Граждане всю последнюю ночь власти народной не смыкали глаз своих, сидели на Великой площади, ходили по стогнам, нарочно приближались к вратам, где стояла воинская стража, и на вопрос ее «Кто они?» еще с тайным удовольствием ответствовали: «Вольные люди новогородские». Везде было движение, огни не угасали в домах, только в жилище Борецких все казалось мертвым. Солнце всходило, и лучи его озарили Иоанна, сидящего на троне под хоругвию новогородскую, среди воинского стана, среди полководцев и бояр московских. Взор его сиял величием и радостью. Феодосий медленно приближался к трону. За ним шли все чиновники Великого Града. Посадник стал на колено и вручил князю серебряные ключи от врат московских. Тысячские преломили жезлы свои. Старосты пяти концов новогородских положили секиры к ногам Иоанновым. Слезы лились из очей Феодосия. «Государь Новограда», — сказал он, и все бояре московские радостно воскликнули: «Да здравствует великий князь сия России и Новограда!» «Государь», — продолжал старец, — «судьба наша в руках твоих. Отныне воля самовластителя будет для нас единственным законом. Если мы, рожденные под иными уставами, кажемся тебе виновными, да падут наши головы. Все чиновники, все граждане виновны, ибо все любили свободу. Если простишь нас, то будем верными подданными, ибо сердца русские не знают измены, и клятвы их надежны. Твори что угодно владыке самодержавному». Иоанн дал рукою знак, и Холмский поднял Феодосия: «Суд мой есть правосудие и милость», — вещал он. «Милость всем чиновникам и народу!»
1: «Милость! Милость!» — воскликнули бояре московские.
0: «Милость! Милость!» — радостно повторяло все войско. Казалось, что она ему была объявлена. Столь добродушны русские. Одни чиновники новогородские стояли во мрачном безмолвии, потупив глаза в землю. «Бог судил меня с новогородцами», — сказал Иоанн. «Кого наказал он, того милую. Идите, да узнает народ, что Иоанн желает быть отцом его».
1: Он дал тайное повеление Холмскому, который, взяв с собою отряд воинов, занял врата московские и принял начальство над градом. Окрестные селения спешили доставить изобилие его изнуренным жителям. Друзья Борецких хотели видеть Марфу. Она и дочь ее сидели в тереме за рукоделием. «Не бойся мести Иоанновой», — сказали друзья. «Он всех прощает». Марфа ответствовала им гордой улыбкою, и в сие мгновение застучало оружие в доме ее. Холмский входит, ставит воинов у дверей и велит боярам новогородским удалиться. Марфа, не изменяясь в лице, дружелюбно подала им руку и сказала: «Видите, князь московский уважает Борецкую. Он считает ее врагом опасным. Простите, вам еще можно жить». Бояре удалились. Холмский с угрозами начал ее допрашивать о мнимых тайных связях с Литвою. Посадница молчала и спокойно шила золотом. Видя непреклонную твердость ее, он смягчил голос и сказал: «Марфа, государь поверит одному слову твоему». «Вот оно», — ответствовала посадница, — «пусть Иоанн велит умертвить меня, и тогда может не страшиться ни Литвы, ни Казимира, ни самого Новограда». Князь благородный сердцем вышел, удивляясь ее великодушию. Народ собирался на Великой площади узнать судьбу свою. Там на эшафоте лежала секира. От конца Славянского до места Вадимова стояли воины с блестящим оружием и с грозным видом. Воеводы сидели на конях перед своими дружинами. Наконец железные запоры упали, и врата Борецких растворились. Выходит Марфа в золотой одежде и в белом покрывале. Старец Феодосий несет образ перед нею. Бледная, но твердая Ксения ведет ее за руку. Копья и мечи окружают их. Не видно лица Марфы, но так величаво ходила она всегда по стогнам, когда чиновники ожидали ее в совете или граждане на вече. Народ и воины соблюдали мертвое безмолвие. Ужасная тишина царствовала. Посадница остановилась перед домом Ярослава. Феодосий благословил ее. Она хотела обнять дочь свою, но Ксения упала. Марфа положила руку на сердце ее, знаком изъявила удовольствие и спешила на высокий эшафот. Сорвала покрывало с головы своей, казалась томною, но спокойною. С любопытством посмотрела на лобное место, где разбитый образ Вадимов лежал во прахе. Взглянула на мрачное, облаками покрытое небо. С величественным унынием опустила взор свой на граждан. Приближалась к орудию смерти и громко сказала народу: «Подданные Иоанна, умираю гражданкою новогородскую!» Не стало Марфы. Многие невольно воскликнули от ужаса, другие закрыли глаза рукою. Тело посадницы одели черным покровом. Ударили в бубны, и Холмский, держа в руке хартию, стал на бывшем Вадимовом месте. Бубны умолкли. Он снял пернатый шлем с головы своей и читал громогласно следующее: «Слава правосудию государя! Так гибнут виновники мятежа и кровопролития! Народ и бояре, не ужасайтесь! Иоанн не нарушит слова, на вас милующая десница его! Кровь Борецкой примиряет вражду единоплеменных! Одна жертва, необходимая для вашего спокойствия,
2: навеки утверждает сей союз неразрывный. Отныне предадим забвению все минувшие бедствия. Отныне вся земля русская будет вашим любезным отечеством, и государь великий отцом и главою. Народ, невольность часто гибельная, но благоустройство, правосудие и безопасность – суть три столпа гражданского счастья. Иоанн обещает их вам перед лицом Бога Всемогущего.
1: Легионы княжеские взывали: «Слава и долголетие Иоанну!» Народ еще безмолвствовал. Заиграли на трубах, и в единое мгновение высокий эшафот разрушился. На месте его возвеялось белое знамя Иоаннова, и граждане, наконец, воскликнули: «Слава государю российскому!» Старец Феодосий снова удалился в пустынь, и там, на берегу великого озера Ильменя, погреб тела Марфы и Ксении. Вечевой колокол был снят с древней башни и отвезен в Москву. Народ и некоторые знаменитые граждане далеко провожали его. Они шли за ним с безмолвною горестью и слезами, как нежные дети за гробом отца своего.

0: главная редакция художественных программ «ЛИК», студии «Радио 1» и профессиональный фонд «Русский театр» представляют очередную передачу из цикла «Я помню». Вы услышите продолжение беседы театрального критика Натальи Крымовой с Георгием Семеновичем Ждановым.
1: Мы продолжаем сегодня разговор с Георгием Семеновичем Ждановым о Михаиле Чехове. Он все время о Михаиле Чехове идет благодаря Жданову. Кто не слышал нашей первой передачи, коротко скажу. Георгий Семенович Жданов был за рубежом, сначала в Берлине, потом в Париже, потом в Англии, в Дартингтон-холле. Это география путанная, но тем не менее надо тут кое-что прояснить. И, наконец, после Англии в Америке, в Нью-Йорке, потом под Нью-Йорком, в Ричфилде, наконец, в Лос-Анджелесе. Все время около Чехова. И не просто около, он был с ним в работе все время. Они вместе искали, репетировали. И когда я однажды позволила себе в статье назвать его учеником Чехова, надо сказать, Георгий Семенович как-то расстроился и долго мне внушал. Не ученик он, нет, соратник, да, но не ученик. Тут возник спор, я думаю, конца ему нет этого спора. Я ему говорю, вы учились у Чехова? Конечно, в чем-то Чехов учился, возможно, и у вас. Но мы вели разговор абсолютно мирно, и он понимает, он хочет точности. Ему точность важна всегда, за что ему великая благодарность. Но вот его желание быть точным вы уловите в продолжении записи нашего разговора у меня дома. Георгий Семенович, я хочу, чтобы вы как можно подробнее рассказали то, как вам рассказывал Михаил Александрович всю историю своего отъезда из России. Это очень важно, тут каждая деталь очень важна, потому что он написал об этом в книге «Жизнь и встречи». Когда к нам пришла в архив рукопись этой книги, главу, посвященную отъезду, просто изъяли, даже работавшим над его наследием. Это было, так сказать, от нас скрыто, хотя да. Мы втихую прочитали это дело. Но вы слышали от него этот рассказ, слышали именно.
2: Да.
1: Вот я бы хотела от вас услышать это.
2: Вот я вам расскажу то, что он мне рассказал. В 1928 году, с самого начала года, была большая травля Чехова. В газетах и в театре была очень нездоровая атмосфера. Я знаю, что он знал, сам Чехов, что Югода готовится его арестовать. А Югода обвинял Чехова в том, что Чехов ездил каждый год почти в Европу и всегда ездил в Италию.
1: Хотя ездили очень многие тогда, да, каждый год.
2: Да, но Чехов особенно любил Венецию или Италию и ездил туда. А Ягода сказал, он едет в Италию, потому что он фашист. Это было одно обвинение.
1: Прямо в гости к Муссолини.
2: Да. А другое обвинение было насчет его антропософии. Тогда начали преследовать антропософов. И некоторые из них были как Татаринов, были арестованы даже.
1: После отъезда Чехова, да, очень многие.
2: Да. У Ягоды, по-видимому, был уже приготовлен приказ об аресте Чехова в обвинении, что он распространяет религию, которая называется яд для народа.
1: Опиум, да.
2: Опиум для народа. И, кроме того, он фашист, потому что он ездит в Италию. А в Германию, когда он ездил, он всегда встречался с Штайнером.
1: Рудольфом Штайнером, который, собственно, основатель антропософского учения.
2: Штайнер был основатель, да. И это антропософское существует еще и сегодня в Дорнах, в Швейцарии.
1: Да, они очень сильная, да, организация.
2: Да, сильная организация. И Чехов нескольких своих учеников, как, например, Мала Пауэрс, его душеприказчица, и друг.
1: Это у вас в Лос-Анджелесе?
2: Да. Она тоже ярая антропософка.
1: Вы знаете, между прочим, простите, я вас на секунду прерву, Георгий Семенович. Был сейчас семинар Михаила Александровича, ну, вы знаете, под Москвой, перед вашим приездом.
2: Да.
1: Там была Мала. И она сказала, что Чехов ей в последние годы перед смертью сказал, что он жалеет, что был актером, ему надо было быть священником.
2: Да. Миша мне рассказывал об этом тоже, что был у него момент в жизни, когда он решил, что он не хочет играть, что он должен стать священником. И он поехал к Штайнеру и сказал ему это. И Штайнер сказал: неправильно, вы не должны быть священником. Вы должны ваши религиозно-философские идеи предлагать, так сказать, и распространять через вашу профессию.
1: Какой умный Штайнер.
2: Это ему Штайнер сказал. Да. И поэтому Миша не стал священником. Вот. На эту тему мы много дискутировали, потому что я был против антропософии, и Миша говорил: мое самое большое поражение в жизни – это то, что я не мог сделать из вас антропософа. Я говорю: ни под каким видом я не могу читать Штайнера. Говорят, что он был очень хороший оратор, но как писатель он был ужасный писатель. Он писал какими-то такими длинными, бесконечными, немецкими, тяжелыми фразами.
1: По-русски это читать очень тяжело.
2: Словом, я хочу только сказать, что несмотря на то, что я был всегда против антропософии и всегда с ним спорил на эту тему, несмотря на это, мы прекрасно работали вместе. Вот очень хорошо Бердяев пишет об антропософии. Очень серьезная, настоящая, глубокая критика. Он его тоже не принимает, но объясняет очень хорошо причины. И, между прочим, Бердяев упоминает о магии, что была какая-то атмосфера магии в этом. Вот эта атмосфера мне тоже очень мешала. И когда я читал...
1: Но вы не видели Штайнера. У него, может быть, действительно дар гипноза, о котором пишет и Андрей Белый, и вообще все, наверное, это так. Георгий Семенович, вернемся к России 28-го года.
2: Да, в 28-м году, в разгар этих нападок и травли, пришла к нему на квартиру секретарша Рыкова. Кроме того, что она была секретарша, она была его любимая женщина. И она сказала, причем Чехов и Рыков никогда не встречались, но Рыков...
1: Но ходил... Рыков был поклонником его, таким,
2: да,
1: как зритель.
2: Но он его любил как актера. Ходил всегда в художественный театр, и в первую студию, и во второй в МХАТ.
1: А Рыков председательствовал наркома.
2: Вот, да. И вот она ему говорит, что Рыков настаивает, чтобы вы завтра приехали, мы пошлем за вами машину на банкет в Кремль.
1: Он сказал: банкет в Кремль?
2: Да.
1: А написал: вечеринка дома. А написал дома.
2: Квартиру. Я не знаю почему.
1: Ага.
2: Но он мне несколько раз рассказывал эту историю, всегда, что это в Кремль. И что его привезли на этой машине через все контроли, и он входит в этот зал, там столы накрыты, и все крупные вожди коммунистической партии были там, кроме Сталина. Сталин еще был за кулисами и поднимался, так сказать. Но Рыков был председатель Совета министров, или как тогда назывался, народных комиссаров. Значит, хорошо, он вошел, и Рыков пошел к нему навстречу и обнял его, и повел кресло, усадил, сидел на спинке кресла и все время держал его так в объятии. Это была демонстрация, что не тронь его, он мой. В разгар этой вечеринки она подошла к нему опять, к Чехову.
1: Секретарь?
2: Да. И говорит: Рыков просит вас сыграть в шахматы с Ягодой. А вы знаете, шахматы – это очень важная вещь в России. А Чехов прекрасно играл в шахматы. Я это испытал на себе, потому что он меня всегда бил, и когда я раз или два победил, то он это принимал очень серьезно. Он сидел покрасневший и смотрел вот так на шахматную доску. Как это случилось, что я потерял? Значит, он сел играть, все его окружили, все смотрят, все ждут. Атмосфера напряженная, они начинают играть, и Миша говорит: я только думал об одном, я должен проиграть. Но так как он делал все, что он делал хорошо, то он нечаянно выиграл.
1: Он еще хорошо описывает процесс в нескольких фразах, что он понимает, что он выиграет, к своему ужасу, что он выигрывает.
2: Да. И когда он выиграл, Ягода страшно обозлился, опрокинул стол и побежал мыть руки. Он все время бегал в уборную мыть руки. У него был такой психоз. И Миша говорит, что он приехал домой и сказал жене: завтра меня арестуют, я выиграл у Ягоды, это будет мой конец. На следующий день секретарша Рыкова принесла им два паспорта заграничных и письмо, подписанное Рыковым, что Чехова посылает правительство в Западную Европу изучать театры в Германии, Франции, Англии и так далее. Рыков его спас. И Миша уехал. Между прочим, он мне рассказал, что он на банкете встретил одного актера и сразу понял, что это был шпион.
1: Стукач.
2: А актер этот был...
1: Стукач второго МХАТа.
2: Да.
1: О, Господи.
2: Что?
1: Я только сказала, о, Господи.
2: Театр через несколько лет закрыли. Потому что главное сердце, так сказать, и душа этого театра был Чехов. Вы знаете, Москвин пошел смотреть спектакль в первой студии. Вернулся и сказал, это все Заправиловка, он его назвал.
1: Что это значит?
2: Без этой Заправиловки ничего бы не было. Про Чехова.
1: Да, да.
2: Это все это Заправиловка.
1: Ну, закрыли это по более сложным причинам. Там от того пути, который Чехов пытался проложить во втором хате, довольно долго еще оставалась вот эта колея. Она вся была чужда тому времени.
2: Да.
1: Это сложная история. И те темы, если можно так сказать, которые Чехов нес, гуманные к простому человеку мысли обращенные, это было никак не по режиму, да. Никак. В общем, Россия Чехова потеряла гения. И это, конечно, для страны потеря огромная. С другой стороны, я не могу себе представить, чтобы в обстановке, которая складывалась, такой актер, как Чехов, продолжал бы функционировать. Это было невозможно.
2: Да.
1: Потому что тот абсурд ситуации, кровавой ситуации, был так страшен, что я, когда читала отзывы о его Хлестакове с обвинениями в мистике... Потому что это нереально, он ничего не весит. Так быть не может. Это вот я на вашем уроке сидела, когда вы про легкость и свободу говорили. Совершенство в этом смысле был Чехов. Но если это почти нереально, разумно сказать, загляните в Гоголь, он пишет «пустышка», «фитюлька» и так далее. То есть человек как пустота, которой нет в этом гоголевской ситуации. Гоголь тогда, конечно, мистик, и его надо арестовать. Но гениально воплощает то, что пишет Гоголь, актер Чехов, и сразу попадает мистик, да еще антропософия. Ну, конечно.
2: Чехов мне рассказывал, что его допрашивал человек следующим образом. Он говорил, товарищ Чехов, у вас мистика в Гамлете. А Миша ему говорит, скажите, где, в чем вы видите мистику? А, говорит, у вас синий цвет в этой сцене, когда вы разговариваете
1: с духом.
2: С духом. Миша говорит, наоборот, мы не показываем дух, у нас вместо этого голос за кулисами. А в чем же вы видите мистику? А синий цвет почему вы подпустили? Для него был синий цвет мистик.
1: Ой, Господи, Боже мой. Спасибо вам за этот рассказ. Он страшный, и он по-чеховски почти смешной. Вы знаете, вот это вот его поединок с Ягодой,
2: да.
1: С шахматами, вот это абсолютно Чехов. Иногда у меня даже была мысль... Он не выдумывает ли по поводу самого себя? Он себя выставлял всегда в комическом свете, где-то на грани с трагедией. И вот это очень чеховский рассказ. Но я думаю, что тут правда. Потом он пишет, как Ягода глотал все время, поджигая там ликер, или я не знаю, что он там поджигал. Он все время играл в шахматы и заглатывал это спиртное. В общем, атмосфера страшная.
2: Страшная, да.
1: Страшная. Вы знаете, я вспомнила фразу одну Михаила Саныча. Приехала через какое-то время в Берлин та же секретарша Рыкова, Артеменко, и которую Чехов в книге только буквой «А» обозначает. Кстати, он ее имени не называет, потому что он, да. Видимо, прекрасно понимает, что эта пора еще не пришла, чтобы сказать, как и что. И он к ней обратился, он очень долго паспорт сохранял. Тутошний, Миша? Да.
2: Все время?
1: Нет, до 34-го, по-моему, года.
2: Нет, он имел советский паспорт до самого момента, когда он стал американским подданным. У него никогда не забрали.
1: Нет, не забирали, но он сознательно это держал, потому что, во всяком случае, он так пишет, что он ее спросил, имеет ли смысл разговоры с Луначарским и другими, может быть, все-таки есть возможность вернуться. Он писал Луначарскому, о каком театре он просит его, о театре классических постановок, чтобы не ставить современных пьес, что он на это имеет право. Ну, в общем, это были бессмысленные переговоры. И он пишет, что она рассказала о том, что посадили антропосов после его отъезда всех. Сказала, надо еще подождать, сейчас не надо. И у него такая фраза, что я окончательно стал немецким актером.
2: И он мне рассказывал, что когда он написал это письмо Луначарску, да. Луначарский ему никогда не ответил. По-видимому, Луначарский просто уничтожил это письмо, потому что он тоже очень хорошо относился к Чехову и любил его как актера. Так что он это просто письмо уничтожил. Если
1: слава
2: бы Чехов
1: Богу,
2: вернулся...
1: сохранилось письмо. Письмо совершенно замечательное.
2: Но он никогда не ответил на это письмо. Если бы Чехов вернулся, вот это был бы для него конец.
1: Конец, конечно. Георгий Семенович, вы знаете, я хочу вернуться сейчас к тому моменту, когда вы познакомились с Михаилом Чеховым. Как вам кажется, какое у него настроение, самочувствие было? Тогда я возвращаю вас туда, в Европу еще.
2: Он был глубоко обижен, так сказать, и ранен тем, что случилось с ним в Москве. Вот как эта травля началась, и гонение. Но, конечно, у него была тоска по русскому языку, и по русскому театру, и по его деятельности.
1: Помните, вы мне как-то сказали, я боюсь, что я не точно скажу, когда на вас нападала хандра, и на вас, и на него. У вас были какое-то слово, как вы это называли?
2: Рахманинов.
1: Вот так.
2: Потому что у Рахманинова было, как вы помните, всегда трагическое, грустное выражение лица. И поэтому мы называли плохое такое тоска, настроение, мы называли по телефону Рахманинов. Он меня спрашивал, я говорю, Рахманинов.
1: Невозможно слушать это. Да. Георгий Семенович, я не знаю, в сознании людей, которые нас слушают, возникает ли ясность передвижения Михаила Александровича по европейским странам, потому что этих стран много, и он то едет, то возвращается, то тут не получается, то
2: вот
1: там.
2: Последовательность
1: какая была? Берлин, Париж, Прибалтика.
2: Так.
1: А там, оттуда...
2: Турне в Америку с русским ансамблем.
1: Перед этим Италия, потом турне в Америку, и, наконец, возникает...
2: Нет, в Италию он ездил просто,
1: ну, это просто отдохнуть,
2: для удовольствия.
1: Да. В какой-то момент возникает Англия. Англия возникает в какой-то момент...
2: Вот, я вам скажу, когда. После Прибалтики. Он должен был уже уехать из Прибалтики, потому что в Прибалтике начинался фашизм под влиянием гитлеровщины. И там началось гонение против иностранцев, его уже не хотели, он уехал. И тогда антрепренер такой был Леонидов, который возил художественный театр и так далее, пригласил Чехова собрать труппу русскую, опять из осколков художественного театра, и поехать в турне в Америку и показать Хлестакова, «Потоп» и «Вечер одноактных рассказов Чехова». Да. Я не мог поехать, потому что я был связан контрактом, из которого я не мог выйти. Поэтому я не участвовал в этом. Когда они играли на Бродвее, меценаты...
1: Вот Беатрис их там
2: Беатриса
1: увидела,
2: Стрейт и ее мать, миссис Уитни Элмерс, они его видели на сцене и пришли в большой восторг и пригласили его в Дартингтон-Холл. Когда он приехал из Америки в Дартингтон-Холл, он мне позвонил и предложил мне стать художественным руководителем вместе с ним. Значит, мы были два художественных руководителя, Чехов и Жданов.
1: Георгий Семенович, у меня такое впечатление, что когда вот по этим странам он побродил, и потом после турне в Америке возникла Англия, года три это длилось, да?
2: Он начал в конце, кажется, в октябре или ноябре 1936 года.
1: Ну да, а в 1939 вы уже...
2: пригласил меня в январе 1937 года. Мы были там 1937, 1938, а в 1939, в самом начале 1939 года, мы были уже в Америке.
1: Вот мне кажется, что в его этой иммигрантской жизни Англия
2: –
1: это самое счастливое время, спокойное.
2: Да.
1: Полное только одним – творчеством. Да. И перспективой, которая потом порушилась уже по вине...
2: Так мне говорила его жена Ксения.
1: Про то, что это легкие
2: что
1: годы,
2: это
1: да?
2: Был самый счастливый период.
1: Значит, я не ошиблась. Ужасно как-то хочется, знаете, когда про него думаешь, чтобы где-то ему было хорошо.
2: Да.
1: По-моему, там было хорошо.
2: Да.
1: Легко.
2: Это был счастливый период, большие возможности. Понимаете, мы делали планы, как это будет, когда будет фестиваль. И за 2 года выросла наша труппа.
1: Это были молодые все ребята, да?
2: Это были молодые. И один из наших актеров не поехал с нами в Америку и стал очень знаменитый английский актер Пол Роджерс, шекспировский актер. А другой молодой человек приехал к нам из Харбина. Звали его Юл Бриннер. Он потом стал знаменитый актер. А его отец, швейцарец, который жил много лет в Москве, и женился на актрисе, которая была во втором МХАТе, Корнакова. И они переехали в Харбин, Юл там вырос, и Корнакова ему сказал, если ты хочешь быть актером, ты должен поехать в Америку. Там открылась вот эта чеховская организация, ты должен поехать. Уже была война, уже были подводные лодки немецкие, и Юл поехал на каком-то коммерческом пароходе и приплыл к нам.
1: И очень, какое он произвел на вас впечатление?
2: Очень способного молодого человека. Очень он был красивый. Тогда у него были курчавые черные волосы.
1: Это трудно себе представить, но...
2: Да, трудно себе представить. И замечательное такое физическое сложение. И он был способный вообще. Молодой человек, талантливый. Очень быстро изучил английский язык. И начал уже играть во всех наших постановках, в турне. И был с нами до конца, до закрытия театра, когда мы закрыли.

0: В Англии, кажется, все было совершенно
1: Да.
0: идиллией, потому что
1: Да.
0: и место прекрасное, и меценаты
1: Да.
0: богатейшие, и
1: Да.
0: все дано ему в руки, и школа серьезная. Вы же там
1: Да.
0: очень серьезно работали.
1: Да, мы там очень серьезно работали, и был план, что это Дартингтон-Холл, это громадная организация. Там работали 2000 человек. Там была
0: Это
1: агрикуль.
0: интереснейшая затея вообще.
1: И
0: Вот это
1: очень
0: я
1: интересно.
0: сколько раз не прикасалась к этим материалам, я думаю, боже мой, может, это и утопия, но какая прекрасная. А потом, почему утопия, когда есть деньги?
1: Да. Эта женщина, миссис Дороти Уитни Элмхерст,
0: Да, Элмхерст, да.
1: она из
0: Они
1: семьи,
0: молодцы.
1: Уитни. Это очень богатые
0: Ну,
1: американские.
0: знаете, когда умению направлять деньги куда
1: Да.
0: нужно,
1: А
0: перед
1: вот она
0: этим стоят
1: направляла,
0: наши нынешние миллионеры и не знают,
1: да,
0: куда направить.
1: она
0: Редко направляют
1: направляла
0: куда нужно.
1: деньги действительно правильно.
0: Да, затея прекрасная. Вот этот центр, он и культурный, он и сельскохозяйственный,
1: Там
0: он и
1: все было,
0: трудовой,
1: да.
0: он и такой, и сякой.
1: Да,
0: Он сам,
1: да.
0: вероятно, должен приносить доход и приносит, но при нем театральная школа.
1: У них был,
0: Чехов преподает,
1: да,
0: Жданов рядом, боже мой, что еще надо?
1: у них был, так сказать, arts department, отдел искусства. Был балет, youth. Это были иммигранты, которые убежали от Гитлера. Это, так сказать, был очень левый балет и школа. Дартингтон-Холл пригласил их осесть у них. Потом была чеховская организация, Чехов Theatre Organization. Потом они пригласили оперного дирижера и начали то, что называется workshop, такую студию, где надеялись создать оперный театр. И план был, чтобы этот Дартингтон-Холл превратился в своего рода Зальцбург, как в Австрии, знаете, сезон в Зальцбурге. Но война все это расстроила, и нас в конце 1938 года, я приехал в 1939, а Миша поехал в конце 1938 года, нас перевели в Америку, потому что дочь этой миссис Элмхерст, Уитни Элмхерст, Беатрис Стрейт, она американка, она родилась в Америке. Она тоже женщина с большими средствами, которые она унаследовала от матери. И она поехала вперед в Америку и устроила нам такой центр в Ричфилде, это 50 миль от Нью-Йорка. Мы имели также студию в Нью-Йорке. И там начали готовить с теми актерами, которые мы уже в Дартингтон-Холл воспитали. Мы начали приготовлять наши спектакли для турне и для Бродвея.
0: Вот тут у меня к вам такой серьезный вопрос. Я целый год занималась такой темой, понимаете, она какая-то бесконечная, хотя прямых ролей у Чехова в Достоевском почти нет. Но, я говорю, у Чехова в Достоевском, у слушающих нас могут уже совершенно все запутаться, естественно, у Михаила Чехова. Но он очень близкий ему тип писателя, Достоевский. И вы беретесь, вот тут у меня вопрос, вы беретесь делать «Бесы», то есть пьесу по роману Достоевского. Вы становитесь автором этой пьесы, вы, Георгий Семенович. Что вы в это время думали? Ведь это серьезнейшее, может быть, одно из самых серьезных, глубокомысленных и пророческих произведений этого труднейшего автора. Вы это затеваете в театре, в мире, склонном к развлекательному искусству, так скажем. А в итоге попадаете на Бродвей. Там играете премьеру. Но что вы думаете, что вы в Америку что привезете? Ведь вы же везете не шоу, не мюзикл, не комедию, не что-нибудь. Достоевского везете. И думаете, что вы этим победите Бродвей?
1: Вот, я вам расскажу, как это случилось. Во-первых, почему он меня пригласил не только как художественного руководителя, мы были оба художественные руководители вот этой чеховской организации. Но кроме того, до этого, когда я был совсем молодым актером и начал тоже как режиссер работать, я написал «Преступление и наказание»
0: Инсценировку?
1: по-немецки.
0: Инсценировку?
1: Что? Да.
0: Инсценировку романа,
1: Написал
0: да?
1: инсценировку романа «Преступление и наказание» по-немецки и по-русски. И, к моему счастью, пьеса была продана французскому известному режиссеру Гастону Бати. Он в то время имел свой театр, ему очень это понравилось, он приобрел права и сделал свою французскую версию по моей пьесе. Это, так сказать, была

0: причины, почему Чехов мне предложил делать «Бесы». Идея сделать «Бесы» была чеховская. Он хотел.
1: А он объяснял он вам как-нибудь, почему
0: да.
1: именно «Бесы»?
0: Мы решили сделать в наших предварительных переговорах. Мы решили, что мы хотим показать политически-философскую пьесу. Пьеса против диктатуры, откуда бы она ни исходила.
1: Вот я так и поняла, что у да. него замысел чрезвычайно серьезный. Вот, да. вот представить себе, что до этого играл Чехов, играл как актер. То есть в мире каких образов он жил. Дальше он становится педагогом и режиссером и берется за сложнейший политический материал.
0: Да. И мы хотели, так как мы думали, что мы авангардный театр, и что мы будем не стремиться делать коммерческие, бродвейские пьесы, успехи, а что мы будем бороться. Мы, так сказать, будем совершать целую революцию. Постановочно, режиссерски, мы оба были очень против натурализма. А в американском театре в то время был самый примитивный, грубый натурализм. Все пьесы были, мы это называли кухонные пьесы.
1: Кухонные,
0: диалог и содержание. А мы стремились показать спектакль в совершенно другом стиле, стиль трагедии. И, кроме того, еще политически-философская тема. Причем я писал не только по «Бесам», а я брал из Карамазовых, из «Преступления и наказания», отовсюду, из его писем, материал.
1: Да.
0: На этом материале мы строили не только на «Бесах».
1: Да, да.
0: Это не была инсценировка романа «Бесы», а это была пьеса, написанная по всевозможным материалам Достоевского.
1: И какая была сквозная идея, если можно об одной идее говорить?
0: Сквозная идея была, как я вам только что сказал, против диктатуры личности. Это было задумано, что это против Гитлера и против Сталина.
1: Вот, как интересно. Понимаете, да. получается, что он Америку... Хотел как бы...
0: Встряхнуть.
1: Встряхнуть, да. да.
0: Это была наша идея.
1: Ну, вам скажу, не случайно он Дон Кихотом так жил.
0: Да.
1: Не случайно. Вы были оба Дон Кихотом.
0: И мы решили, что наш театр должен быть вот таким борцом. Бороться. Бороться с натурализмом, бороться с коммерческими установкой бродвейских театров. И, конечно, нас встретили в штыки. Были газетные отчеты положительные, были смешанные, и были атаки на нас. Никто равнодушно этот спектакль не принимал. Были горячие споры и в прессе, и у зрителей, и так далее. И мы ожидали это, но, к сожалению, ни наши актеры, ни наши спонсоры, меценаты, не поняли этого.
1: Беатрис Страйт, между прочим, вложила 40 тысяч долларов в это дело.
0: Да, и мы, в особенности меня, обвиняли в том, что мы появились на Бродвее с какой-то дикой идеей, совершенно не созвученной с американским театром. Но это была наша цель. Мы знали, что мы идем на борьбу, но мы не знали, что нас не поддержат, что и актеры, и меценаты все-таки ожидали коммерческий успех.
1: Как это все страшновато, когда в этом участвует гениальный человек.
0: Да. Так что это было очень тяжелое переживание и для Чехова, и для меня. Потому что, конечно, все атаки изнутри шли больше против меня, чем против Чехова. Понимаете, он все-таки был на троне. И немножко его стянули с трона, но не так, как меня.
1: Но он тоже переживал это.
0: И он тяжело. Это тоже переживал.
1: Вот в письме к Добрушинскому он пишет
0: ему сказал,
1: об этом.
0: Миша, я хочу уходить. Я разочарован в этих людях. Я хочу уйти. Он мне сказал, если вы уйдете, то я тоже уйду, и вся наша организация будет закрыта. Поэтому я остался. И мы начали репетировать с нашей труппой. У нас уже была труппа. Мы начали репетировать... «Двенадцатую ночь», мы начали «Сверчок на печи», то есть такие вещи, которые были нам по вкусу, но это не была такая провокация, как наш спектакль «Позест», назывался главе «Бес».
1: Да, драматично все это звучит. А потом просто, как я понимаю, он как он говорил, моя фильмовая жизнь – это одно, а серьезность только в педагогике.
0: Да, он начал, но он начал, когда он переехал в Голливуд, он был на контракте с большой фильмовой компанией Metro-Goldwyn-Mayer. Он был связан контрактом, как актер. Потом он снимался в нескольких фильмах, и в одном из первых его фильмов «Spellbound», который он сделал с известным режиссером Хичкок, он играл характерную роль такого профессора.
1: Психиатра.
0: Психиатр. И сразу же был уже представлен «Оскар». Вы знаете, что
1: такое
0: «Оскар»?
1: Да, я только не понимаю, он представлен или он его получил?
0: Он был представлен.
1: Угу.
0: Получил какой-то совсем...
1: Ну, в общем, претендентом был, да? Между прочим, я недавно видела этот фильм.
0: Да.
1: И очень интересный фильм. Но Чехов совершенно вносит туда струю не голливудскую, да, другую. И магия чеховская там есть в каком-то
0: в какой-то элементе, дозе.
1: В какой-то дозе, да. Но я бы сказала, что не меньше, чем, может быть, даже больше, чем в фильме «Человек из ресторана». Хотя он там играет главную роль, и фильм снимался тут, но он к этой работе довольно крупной как бы, но относился очень холодно. И я могу понять, почему, как-то я долго думала над этим. А вот этого психиатра сыграл легкий Чехов, легкий. Там есть моменты замечательные. Я вас хотела спросить еще вот по поводу Америки, его контактов с учениками и ваших контактов. Кого вы из этих звездных имен... Где тут легенда, а где правда? Скажем, Грегори Пек, Мэрилин Монро, которую вот никак я не пойму степень близости ее к Чехову, а всегда уже читаю во всех наших газетах. Вот ученица Михаила Чехова и так далее. Кого вы действительно из них вырастили?
0: Во-первых, Грегори Пек никогда не работал как ученик с Чеховым.
1: А почему его?
0: Он был... Это путаница.
1: Так.
0: Он был актер, который... Все свои роли сделал с моей женой покойной. Так что это недоразумение. Мэрилин Монро действительно была ученицей Чехова. И он мне всегда говорил, вы знаете, это очень талантливая девушка. И он всегда говорил, она должна сыграть Грушинку.
1: Да, вот эта вот фраза очень интересная.
0: Да. К сожалению, когда «Братья Карамазовы» были сделаны в Голливуде с Юл Бриннером, который тоже был наш актер, он вырос у нас. Она не смогла играть, она была занята в другом фильме. Поэтому играла другая актриса. Но Чехов всегда говорил, что хотел бы, чтобы она сыграла.
1: А вы как-нибудь наблюдали их контакты человеческие? Мэрилин Монро и Михаил Александрович?
0: Мэрилин Монро его обожала. И это было интересное явление, эта девочка. У нее было, с одной стороны, она была такая, как бы наивное существо такое, которую люди пользовали, и вы не получали полное впечатление от нее. С другой стороны, эта девушка преклонялась перед Чеховым и занималась у него до самой его смерти. И с другой стороны, она вышла замуж за знаменитого, очень серьезного драматурга Миллер. Так что это было довольно сложное существо и довольно трагическое существо. Интересно то, что эта легенда про Мэрилин Монро существует до сих пор.
1: Да.
0: Значит, сейчас вышла книга о ней, вся ее жизнь, и, между прочим, большие поправки о ней в этой книге. И будет фильм. Одна из актрис, с которой я работал, она стала продюсер, она приобрела эту книгу, и она будет делать и фильм, и телевизию. Это будет целая длинная история. Словом, это легенда о Мэрилин Монро, хотя она умерла, как вы знаете, давно, все еще очень актуально.
1: Но суть легенды в чем?
0: Вот вся ее жизнь, и Мэрилин как актриса и так далее. И вокруг этого имени создалась такая легенда. Она не забыта, потому что в Америке очень быстро забывают актеров.
1: Нет, когда он становится легендой, то легенду дальше уже формирует совсем не тот человек, да, который в основе легенды, а люди, да, которые остались, они дополняют это как угодно.
0: Да.
1: Но вот видимо, в самой сути этой судьбы что-то есть более серьезное и более трагическое,
0: да.
1: Что как-то в легенду не очень укладывается. И где-то да. Там и фигура Михаила Александровича тоже присутствует.
0: Да.
1: Вот это очень важно.
0: Интересно то, что у нее была слабость, что она опаздывала всегда на час, на два.
1: На урок?
0: На съемки, куда сюда. Угодно, на репетиции так. И так далее. И вот Миша ей написал письмо, что я с вами работать больше не могу, потому что вы опаздываете всегда и так далее. И она прилетела к нему, она его умоляла взять ее назад, что ей это необходимо, и ради бога простите, больше я не буду. И он, конечно, взял ее опять.
1: Но она опаздывала после этого?
0: Больше она к нему не опаздывала, но на съемки всегда опаздывала. На 2 часа, и все сдали ее, потому что она была большой стар, так это ей прощалось.
1: Георгий Семенович, так мимоходом и в другом контексте прозвучало имя Рахманинова.
0: Да.
1: У Михаила Александровича замечательные воспоминания о нем, да, коротенькие, но да, замечательные.
0: Они, да, они были друзья и встречались очень
1: часто. А вы встречались с ним?
0: Только через Чехова, у него в доме.
1: На фотографии это замечательно, выглядит очень высокий. Рахманинов, рядом с ним очень Чехов, маленький
0: да.
1: Чехов,
0: да.
1: Почти комедийное зрелище,
0: да.
1: Но я всегда смотрю, думаю, да. А если бы Чехов сыграл Рахманинова, то всем показалось бы, что он такого роста, как Рахманинов. Но это я. Эгоистически всегда мне хочется да. Представить себе, что мог этот гениальный актер. И в нашем одном разговоре, может быть, вы не помните, это было давно, вы сказали, вообще была у нас мысль заказать инсценировку «Бесов» Володе Сирину. Я думала, что мне послышалось, кого вы имеете в виду. И потом думаю, боже да. Мой, это как что же такое за да. Понебратство там да. Володя Сирин.
0: У нас было следующее переживание. Мне принесла одна женщина, которая заведовала рекламой в нашем театре, принесла мне одноактные пьесы. И говорит, автор этих пьес, талантливый человек, очень бедный, работает как официант в ночном ресторане и между тем декламирует стихи свои. Я прочел эти, у меня из этих 3 одноактных пьес 2 понравились. Я говорю, Миша, прочтите, по-моему, мы должны его пригласить на жалование, чтобы он писал для нас пьесы. Но Миша говорит, я согласен, я не буду читать, полагаюсь на вас, давайте пригласим его. В это же время приехал в Америку Набоков. И в это время он тоже был не у дел, нуждался. Чехов решил пригласить его писать «Дон Кихота» пьесу. И Набоков уже приезжал к нам в Ричфилд уже во время войны. По-моему, ему русские авторы, как Алданов, помогли с визой. Он был женат и приехал, кажется, это был 41-й год, когда он приехал. И мы его пригласили, он уже приходил к нам совещаться насчет Дон Кихота. И, к сожалению, было решено закрыть театр из-за того, что все актеры идут в армию. А тот другой автор стал знаменитостью. Это был Теннесси Уильямс.
1: О, Господи, Боже мой.
0: Так что мы могли бы иметь Теннесси Уильямс, пьесы и Набокова.
1: Да. А что-нибудь о своем чеховском семейном клане он говорил с вами? Хоть как-нибудь вспоминал?
0: Очень редко. Я даже не помню, когда, может быть, были такие моменты, когда он говорил, но очень редко, очень редко.
1: Но вот в вашем общении с ним тема Антона Павловича и вообще чеховского литературного начала возникала как-нибудь в разговорах? Или, кстати, вы видели его чеховские рассказы?
0: Мы играли
1: чеховские рассказы. Которых он играл, да, и играли. Что это такое было?
0: Мы играли «Забыл».
1: Да.
0: Это мы играли в последний наш спектакль перед закрытием театра во время войны. Мы играли вечер одноактных пьес и рассказов Чехова. Чехов играл ведьму и должен был играть, значит, еще «Забыл». Я помню, если вам интересно, я вам расскажу об этом. Я говорил ему, Миша, возьмите себе другого актера, ведь вы же много раз играли эту роль. Я вам буду.
1: Это какой рассказ вы имеете в виду?
0: «Забыл».
1: Угу. То есть вы должны были приказчика играть?
0: Да, этого немца.
1: Да.
0: Я говорю, я вам буду мешать, потому что у меня предложение начать иначе, и конец другой, и я придумал образ, который будет вам мешать. Возьмите себе актера, который вам будет подавать реплики. Он сказал, нет, мы будем репетировать, как будто я никогда эту роль не играл. Забудьте, что я играл это. Мы будем репетировать со всеми нашими средствами и основами, как будто это новая роль для меня. И так оно и было.
1: То есть он вас как партнера уважительно и всерьез ввел в этот мир?
0: Да. И он принял мои предложения для начала до конца, и мы репетировали, как будто в первый раз. И невероятно подробно. Тут я мог наблюдать, как этот человек работает над ролью. Потому что он начал, как будто я никогда не играл.
1: Роль-то, в общем, пустяковая, смешная.
0: А у него была не пустяковая.
1: Это куда был... же он ее поднимал? Ну, да. Ну забыл. Ну.
0: Да.
1: Это же
0: но
1: шутка. Это,
0: но у него было такое множество красок. Играл по-английски, а публика хохотала, как будто он играет это по-русски.
1: Он играл по-английски?
0: Да? Он играл по-английски, конечно. И в комедии. И у него стоял сплошной хохот.
1: А в «Ведьме» он играл дьячка, который ревнует жену. Это вы видели?
0: Какой?
1: В «Ведьме». Вы сказали, второй рассказ «Ведьма».
0: «Ведьма».
1: В этот же вечер он играл, да?
0: Да.
1: И как будто другой актер.
0: Как
1: то
0: будто
1: есть, вернее, другой человек.
0: Совершенно другой человек, другой актер, другой образ.
1: Можно сказать, что эти чеховские роли в смешных рассказах, чеховские, я имею в виду, писатели Антон Павлович, актер Михаил Чехов доводил до какой-то невероятной остроты.
0: Да.
1: Да?
0: Все.
1: Я не ошибаюсь?
0: Все и комические, и трагические всегда были невероятно, как вы говорите, острые.
1: То есть предельная выразительность рисунка,
0: да?
1: Потому что в нашем представлении то, что связано с писателем Чеховым, это, так сказать, акварель, пастель, это такие краски.
0: Да.
1: А остроту чеховского рисунка писателя Чехова актерам трудно схватить.
0: Да.
1: А если схватывают, то очень внешне. Тут был какой-то другой ход, я уверена в этом, изнутри к остроте ход.
0: Но он доводил это до трагического или комического гротеска.
1: Да, вот, но я не хотела это слово произносить, думал, произнесете ли вы. Конечно,
0: да.
1: Гротеска, да.
0: Да.
1: Связь его с русской литературой, она и родственная, она и художественная. Меня совершенно поразила одна вещь. Антон Павлович навестил семью Александра, своего брата старшего. Мише было 4 года. Уклад этого дома Антон Павловичу был очень не по душе. Он очень жестко говорил об этом доме, и по тому, что он говорил о доме Александра, об этом быте, о его отношении к жене, к детям, все это было глубоко чуждо Антону Павловичу. По письмам можно понять атмосферу, в которой прошло детство Миши. Но меня поразила одна вещь. Значит, он навестил брата и написал письмо сестре Маше, что было у Александра. И вдруг идут такие строчки. Мне в них кажется замечательным каждое слово. Вот надо помнить, что, во-первых, он смотрит на 4-летнего мальчика. Какой у них мог быть разговор, но можно себе представить, с ребенком. Он пишет, Миша, сын Александра, удивительный мальчик по интеллигентности. В его глазах блестит нервность. Думаю, что из него выйдет талантливый человек. Вот если я ошиблась в каком-то одном слове, не точно цитирую, то в одном, не больше. То есть такое пророческое, замечательное письмо, что даже как бы и очень определенное. И я знаю о том, что к тому, что есть чеховское начало в смысле литературы, Михаил Александрович относился очень чутко. Он как раз в эти годы писал интереснейшую повесть об Антоне Павловиче. Это очень интересная вещь.
0: Да.
1: Но не будем тратить на это время. Это я бы могла долго рассказывать. Под названием «Доктор».
0: А где вы это нашли?
1: В том архиве, который вы, извините меня, прислали в Россию из Америки.
0: Ага, да.
1: Это вы забыли.
0: Да, это я забыл.
1: Угу.
0: И там же были интересные его записки о Станиславском,
1: вот,
0: о Немировиче.
1: Повести. А третья – Антон Павлович.
0: Да.
1: О
0: Чехове.
1: О Чехове. Вот три повести.
0: Да.
1: Это очень интересные
0: вещи. Рукой.
1: Рукой, карандашом, крупно, видимо, в последние...
0: Да.
1: Годы, я так...
0: Да.
1: У него ведь плохо с глазами было, да?
0: Что, где?
1: У него со зрением плохо было в последние годы, да?
0: Он очень мучился.
1: По фотографии какой-то одной
0: один глаз.
1: Видно, что с очками
0: да, было,
1: там...
0: Да, у него было двойное зрение, один глаз был очень распухший. Он очень мучился последние годы.
1: Расскажите
0: последние
1: о его
0: годы.
1: Последних годах.
0: Когда у него был его большой припадок сердечный, второй...
1: Угу.
0: И он лежал в госпитале долго, 6 недель. И когда он вышел, ему тогда предложили доктора полечить его. Это тогда была совершенная новость. Я не знаю, как это называется, атомная жидкость.
1: Я не знаю, что это такое.
0: Это очень сильное было средство, и он должен был подписать бумагу, что он им позволяет. А средство это должно было подействовать на его щитовидную, кажется, это называется железу, которая слишком работала и влияла на его сердце. Чтобы ее замедлить и остановить, они ему дали вот эту водичку. Но в то время это было что-то очень новое, и они, по-видимому, не точно знали дозировку. И, по-видимому, дали ему слишком много. И вот началось распух глаз, ушел куда-то сюда, двойное зрение. Одним словом, очень мучился, это повлияло на его глаза. Может быть, я не знаю, может быть, у него был еще один удар, мы не знаем. Потому что он вдруг бросил всех докторов и начал лечиться только у одного антропософского доктора. Насколько этот антропософский доктор был специалист по сердечным, я не знаю. Но эти последние, я бы сказал, 2 года были очень мучительные для него. И он тогда преподавал, и был целый период, когда он не мог просто встать и пойти на эти лекции. И посылал им записи вот такие. Он дома записывал это вот на такой машине.
1: Магнитофон.
0: Да? И посылал им пленку. И они там слушали это. Вот эти лекции у меня есть. Мне его вдова Ксения подарила. Но они записаны вот так. У меня нет этих кассетов.
1: Не на кассете, а на бобине?
0: Да, вот это, на такой, да, ленте. Так что я, может быть, сделаю некоторые из них на кассеты.
1: Пожалуйста, сделайте.
0: Там есть одна замечательная лекция «On love in our profession». О любви в нашей профессии.
1: Это была его любимая тема вообще. Это есть была, его одна была, лекция, записанная о любви. Да, она замечательная.
0: Это замечательная лекция. Вы ее слушали?
1: Ну, может быть, там вариация текста, но да, я ее знаю, да.
0: Да.
1: Георгий Семенович, а где вы узнали и как вы узнали, что Чехов умер? Как вы узнали, да, о его смерти?
0: Вот это тоже могу рассказать, если хотите.
1: Хочу.
0: Мы с моей покойной женой готовились уехать в первое наше путешествие послевоенное в Европу. А Чехов был уже очень болен. И моя жена говорила: будь готов, что ты его больше не увидишь. Пойди с ним как следует попрощаться. И вот такая была встреча в стиле Достоевского. Он мне открыл дверь, я его не видел несколько недель, может быть, 4 или 5 недель. Говорили только по телефону, потому что ему было очень плохо, он не вставал. И когда он мне открыл дверь, он так изменился и так плохо выглядел. Я увидел, что этот человек умирает. И на меня это невероятно подействовало. И чтобы это прикрыть, я начал то, что мы часто дурачились, мы изображали танец, поставленный Вахтанговым в Дибуке. Знаете?
1: Да, знаю.
0: Я начал танцевать этот танец, и Миша это подхватил и с невероятным темпераментом танцевал этот танец. Вот это была наша встреча. Я прикрывал свой ужас и страх за него, а он прикрывал, что он видит, что я шок получил от встречи. Понимаете? Многоэтажная психология. Это была наша последняя встреча. Потом мы сидели и прощались, и я уехал, и я чувствовал, и моя жена мне это все время говорила, я ему каждый день писал письма, отовсюду, из Парижа, из Берлина. И Ксения говорила, что он эти письма получил. Я приехал в Париж, пошел в American Express за почтой, и там лежала телеграмма от одной актрисы моей, которая со мной работала, где она мне говорила, что с большим сожалением она мне сообщает, что вчера умер Чехов. Когда я вернулся, он уже был похоронен.
1: Помните, как мы с вами искали его могилу?
0: Могилу, да. Да.
1: И это кладбище никогда.
0: Вы знаете,
1: не забыл.
0: Он был антропософ, поэтому, когда он умер, он не был в православной церкви. И православная церковь не позволяла сжигания, а он оставил в завещании, что он хочет, чтобы его сожгли и
1: его
0: похоронили
1: воля?
0: Пепел. Так она...
1: Я не знала, что это была его воля.
0: Да, это была его воля. И Ксения там похоронила вот то, что вы видели. Помните, на холмике?
1: Да-да, мы с вами травку раздвигали долго-долго, а все одинаковые плиточки.
0: Да, искали плиточки. И рядом плиточка его жены, Ксения, она там тоже,
1: Ксения. Карна. Долго не могли опомниться, долго, в полном молчании уже это все было. Это как в каком-то странном фильме.
0: Да.
1: Вообще, вы знаете, с Михаилом Александровичем много странностей связано. У меня лично. Да. Я думаю, что и у вас.
0: Да.
1: Это какая-то особая фигура. Я помню, он мне однажды приснился, но я не буду вам рассказывать, как. Это был замечательный сон. Мне кажется, что я тоже видела гения Чехова.
0: А вот интересный насчет снов. Он мне однажды сказал следующее. Вы знаете, я никогда не думал о Мышкине. Никогда не собирался играть его. И вдруг мне 3 ночи подряд снился Мышкин. До таких подробностей, что у меня роль готова, я могу ее завтра играть.
1: Я про это написал несколько страниц. Конечно, он не сыграл Мышкина.
0: Нет.
1: Но он должен был его сыграть.
0: Должен был сыграть.
1: Это идеальный...
0: Я вам это рассказывал.
1: Идеальный князь... Нет, вы мне не рассказывали. Нет, я первый раз слышу это.
0: Да.
1: Я просто додумалась сама до этого и думаю, дай пофантазирую. Да. Кого в Достоевском? Конечно, Мышкина.
0: Но он странно говорил, я никогда не думал играть Мышкина. И вдруг мне 3 ночи подряд снится. И говорит, до таких подробностей, так подробно, внешне и внутренне, что я завтра могу играть роль.
1: Да, с великими людьми такие вещи бывают, бывали. Георгий Семенович, так мимоходом и в другом контексте мы помянули дочку Олю. Она была ведь очень похожа на папу, да?
0: Да.
1: Девочка?
0: Да, да.
1: Угу.
0: В 28-м году в Берлине, тогда она была совсем ребенок, девочка. А потом я ее встретил уже взрослой в Мюнхене. Она прекрасно говорила по-русски. А внучка Чехова, Верочка Чехова, не говорит по-русски. Она уже родилась и воспитана...
1: Это так.
0: По-немецки.
1: Да.
0: И его внук, которого зовут Миша Чехов, который живет в Мюнхене, тоже по-русски не говорит.
1: Они приезжали сюда как-то, я их не видел, но был приезд.
0: Да. Я с ними встречаюсь, у нас такие отношения очень близкие. Верочка называет меня deputy grandfather, это заместитель дедушки.
1: Георгий Семенович, у меня нет слов, чтобы вас поблагодарить, потому что, кроме всего прочего, это еще и труд. А вы так замечательно работаете просто. Я вами любуюсь на ваших уроках. И сейчас так охотно и просто приехали ко мне. Я думаю, нам пора пить чай, и вы можете отдыхать чистой совестью.
0: Да.
1: Спасибо вам огромное.
2: Вы слушали передачу из цикла «Я помню», подготовленную главной редакцией художественных программ «ЛИК» студии «Радио 1». Беседу с Георгием Семеновичем Ждановым вела театральный критик Наталья Анатольевна Крымова. Над передачей работали Ирина Карасева, Марина Лопыгина, Ольга Соловьева и Наталья Новикова.

0: Светает. Ах, как скоро ночь минула. Вчера просила спать. Отказ? Ждем друга. Нужен глаз да глаз. Не спи, покуда вы не скачешься со стула. Теперь вот только что вздремнула. Уж день сказать им. Господа! Эй, Софья Павловна! Беда! Зашла беседа ваша за ночь. Вы глухи, Алексей Степанович! Сударыня! И страх их не берет. Ну, гость неприглашенный. Быть может, батюшка войдет. Прошу служить у барышни влюбленной. Да расходитесь утром!
1: Что? Который час?
0: Все в доме поднялось.
1: Который час?
0: Седьмой. Восьмой.
1: Девятый! Неправда.
0: Ах, амур проклятый. И слышат, не хотят понять. Ну, чтобы ставни им отнять, переведу часы. Хоть знаю, будет гонка, заставлю их играть.

0: придумать, а что это за беда? То флейта слышится, то будто фортепиано. Для Софьи слишком было брано.
1: Нет, сударь, я лишь невзначай.
0: А то-то невзначай. За вами примечай. Так верно, с умыслом. Ой, зелье, баловница.
1: Вы баловник. Лицом вам эти лица.
0: Скромно, а ничего, кроме проказ и ветра на уме.
1: Пустите ветреньки сами. Опомнитесь вы, старики.
0: Почти.
1: Ну, кто придет, куда мы с вами?
0: Кому сюда прийти, ведь Софья спит.
1: Сейчас започивала.
0: Сейчас? А ночь?
1: Ночь целую читала.
0: Видишь, прихоти какие завелись.
1: Все по-французски. Вслух читает, запершись.
0: Скажи-ка, что глаза ей портить не годится. И в чтении прокат невелик. И сна нет от французских книг, а мне от русских больно спится.
1: Что встанет, доложусь. Извольте же идти, разбудите, боюсь.
0: Чего будить? Сама часы заводишь, на весь квартал симфонии гремят. Милый, как кричишь? С ума ты сходишь?
1: Боюсь, чтобы не вышло из того.
0: Чего?
1: Пора, сударь, вам знать. Вы не ребенок. У девушек сон утренний так тонок. Чуть дверью скрипнешь, чуть шепнешь, все слышу.
0: Все ты лжешь.
1: Ушел. Ах, от господ подали. У них себе беды на всякий час готовь. Минуй нас пуще всех печалей, и барский гнев, и барская любовь.
2: Что, Лиза, на тебя напал? Шумишь?
1: Конечно, вам расстаться тяжело. До света запершись, и кажется, все мало.
2: Ах, в самом деле расцвело. И свет, и грусть. Как быстро ночь.
1: Тужить и знай, со стороны нет ночи. Сюда ваш батюшка зашел. Я вела, вертелась перед ним, не помню, что брала. Ну, что же, стали вы? Поклон, сударь, отвесьте. Подите, сердце не на месте. Смотрите на часы. Взгляните-ка в окно. Валит народ по улицам давно. А в доме стук, ходьба не тут и убирают.
2: Счастливые часов не наблюдают. Не наблюдайте, ваша власть. А что в ответ за вас, конечно, мне попасть. Идите. Целый день еще потерпим скуку.
1: Бог с вами, прочь, возьмите руку.
0: Что за оказия? Молчали. Ты, брат?
3: Я.
0: Зачем же здесь? И в этот час? И Софья. Здравствуй, Софья. Что ты так рано поднялась, а? Для какой заботы? И как вас Бог не впору вместе свел?
1: Он только что теперь вошел.
3: Сейчас с прогулки.
0: Друг, нельзя ли тебе прогулок? А дальше выбрать закоулок. А ты, сударыня, чуть из постели прыг с мужчиной, с молодым. Занятие для девицы. Всю ночь читает небылицы, и вот плоды от этих книг. Все, Кузнецкий мост и вечные французы. Оттуда моды к нам и авторы, и музы, губители карманов и сердец. А дай избавить нас, творец, от шляпок их, чипцов, и шпилек, и булавок, и книжных, и бисквитных лавок.
1: Позвольте, батюшка, кружится голова. Я от испуги дух перевожу едва. Изволили сбежать, вы так проворно смешалась я.
0: Благодарю покорно. Я скоро к ним бежал. Я помешал, я испужал, я, Софья Павловна, расстроен сам. День целый, нет отдыха, мечусь, как словно угорелый. По должности, по службе хлопотня. Тот пристает другой. Всем дело до меня. Но ждал не новых я хлопот, чтоб был обманут.
2: Нет, батюшка.
0: Вот, попрекать мне станут, что без толку всегда журю. Не плачь, я дело говорю. Уж об твоем ли не родили, а в воспитании. Сколыбели. Мать умерла. Умел я принанять в мадам Розье, вторую мать. Старушку золото в надзор к тебе приставил. Умна была. Нрав тихий, редких правил. Одно не к чести служит ей, за лишний в год 500 рублей сманить себя другими допустила. Но не в мадаме сила. Не надо мне иного образца, когда в глазах пример отца. Смотрите на меня. Не хвастаюсь сложением. Однако бодрый, свеж и дожил до седин. Свободен, вдов. Себе я, господин, монашеским известен поведением.
2: А смеюсь я...
0: Молчать! Ужасный век, не знаю, что начать. Все умудрились не по летам, а пусть и дочери. Да сами добряки, дались нам эти языки. Берем их по бродяг, и в дом, и по билетам, чтоб наших дочерей всему учить. Всему, и танцам, и пенью, и нежностям, и вздохам. Как будто в жены готовим скоморохом. Ты, посетитель, что? Ты здесь, сударь, к чему? Безродного пригрел и ввел в мое семейство, дал чин асессора и взял секретари, в Москву переведен через мое содейство. И будь не я, хотел бы ты в Твери.
2: Я гнева вашего никак не растолкую. Он в доме здесь живет, и великая напасть. Шел в комнату, попал в другую.
0: Попал? Или хотел попасть? Да вместе вы зачем? Нельзя, чтобы случайно.
2: Вот в чем, однако, случай весь. Когда ведь вы с Лизой были здесь, перепугал меня ваш голос чрезвычайно и бросил сюда со всех я ног.
0: Пожалуй, на меня всю суматоху сложит. И впору голос мой наделал им тревог.
4: По смутным сне безделица тревожит. Сказать вам сон поймете вы тогда.
0: Что за история?
2: Вам рассказать?
0: Ну да.
2: Позвольте. Да видите вы, сначала тридистый лук, и я искала траву какую-то, не вспомню наяву. Вдруг милый человек, один из тех, кого мы увидим, будто век знакомых, явился тут со мной. И вкрадчив, и умен, но робок. Знаете, кто в бедности рожден...
0: Ах, матушка, не довершай удара. Кто беден, тот тебе не пара.
4: Потом пропало все. Луга и небеса. Мы в темной комнате.
2: Для довершения чуда раскрылся пол и вывел оттуда. Бледны, как смерть, и дыбом голоса. Тут с громом распахнули двери. Какие-то не люди и не звери нас сбросили. И мучили сидевшего со мной. Он будто мне дороже всех сокровищ. Хочу к нему.
4: Вы тащите с собой. Нас провожает стон, рев, хохот, свист чудовищ. Он вслед кричит, проснулся. Кто-то говорит. Ваш голос был. Что думала с охрана? Бегу сюда и вас обоих нахожу.
0: Да, дурен сон, как погляжу. Тут все есть, коли нет обмана. И чеки, и любовь, и страхи, и цветы. Ну, сударь мой, а ты?
5: Я слышал голос ваш.
0: Забавно. Дался им голос мой, и как себе исправно всем слышится, и всех сдевает до зари. На голос мой спешил, зачем же, говори?
5: Бумагами?
0: Да, их не доставало. Помилуй, что это вдруг припало усердие к письменным делам? Ну, Сонечка, тебе покой я дам. Бывают странные сны, а наяву страннее. Искал ты себе травы, на друга набрела скорее. Повыкинь за разглавы, где чудеса там мало складу. Поди кляк, усни опять. Идем бумаги разбирать.
5: Я только нес их для докладу, что вход нельзя пустить без справок без иных. Противоречие есть, и многое недельно.
0: Боюсь, сударь, я одного смертельно, чтоб множество не накоплялось их. Дай волю вам, оно бы и засело, а у меня что дело, что не дело, обычай мой такой. Подписано, так сплить того.
2: Ну вот, у праздника, ну вот вам и потеха. Однако нет, теперь уж не до смеха, в глазах темно и замерла душа. Грех не беда, молва нехороша.
4: Что мне молва? Кто хочет, так и судит. Да батюшка задуматься принудит. Брюзглив, неугомонен, скот, так он всегда. А с этих пор ты можешь посудить?
2: Сужусь не по рассказам, запрет он вас.
4: Попроще со мной,
2: а то помилуй Бог, как разом меня, Молчалина и всех с двора долой. Подумаешь, как счастье своенравно. Бывает хуже, с рук сойдет. Когда ж печальное ничто на ум не идет, забылись музыкой. И время шло так плавно, судьба нас будто берегла. Ни беспокойства, ни сомнения.
4: А горе ждет из-за угла.
2: Вот то-то с моего вы глупого суждения не жалуете никогда. А вот беда. На что вам лучшего пророка? Твердила я, в любви не будет в этой прока. Не ловите веков, как все московские. Ваш батюшка таков. Желал бы зять он звездами, да щенами. А при звездах не все богаты между нами. Ну, разумеется, к тому и деньги, чтоб пожить, чтоб мог давать он балы. Вот, например, полковник Скалозуб и золотой мешок, и метит генералы.
4: Куда как мил! И ветил мне страх выслушивать о фронте и рядах. Он слова умного не выговорил сроду. Мне все равно, что за него, что в воду.
2: Да, так сказать, речист, а вольный не хитер. Ну, будь военный, будь он статской. Кто так чувствителен и весел, и остер, как Александр Андреевич Чацкой. Не для того, чтобы вас смутить. Давно прошло, не воротить. А помнится?
4: Что помнится? Он славно пересмеять умеет всех, болтает, шутит, мне забавно. Делить со всяким можно смех.
2: И только, будто бы слезами обливался. Я помню, бедный он, как с вами расставался. Что, сударь, плачьте, живечко смеясь. А он в ответ, недаром ли заплачу? Кому известно, что найду я воротясь? И сколько, может быть, утрачу? Бедняжка! Будто знал, что года через три...
4: Подслушай! Вольности ты лишней не бери! Я очень ветрено, быть может, поступила. И знаю, и винюсь. Но где же изменила? Кому? Чтобы укорять неверностью могли. Да, с Чацким, правда, мы воспитанные, росли,
6: Привычка вместе быть день каждый неразлучно связала детскую нас дружбой. Но потом он съехал. Уж ему у нас казалось скучно и редко посещал наш дом. Потом опять прикинулся влюбленным, взыскательным и огорченным. Остер, умен, красноречив, в друзьях особенно счастлив. Вот о себе задумал он высоко. Охота странствовать напала на него. Ах, если любит кто кого, зачем ума искать и ездить так далеко?
7: Где носится? В каких краях? Лечился, говорят, на кислых он водах. Не от болезни чай, от скуки повольнее.
6: И верно, счастлив там, где люди посмешнее. Кого люблю я, не такого. Молчали, за других себя забыть готов. Враг дерзости всегда застенчиво, не смело. Ночь целую, с кем можно так провести? Сидим. А на дворе давно уж повелела. Как думаешь, чем заняты?
7: Бог весть, сударыня. Мое ли это дело?
6: Возьмет он руку, к сердцу жмет. Из глубины души вздохнет. Ни слова вольного. И так вся ночь проходит. Рука с рукой. И глаз с меня не сводит. Смеешься? Можно ли? Чем повод подала тебе я к хохоту такому?
8: Нет, ваша тетушка на ум теперь пришла. Как молодой с француза сбежал у нее из дому. Голубушка хотела схоронить свою досаду. Не сумела, забыла волосы чернить и через 3 дня посидела.
6: Вот так же обо мне потом заговорят.
8: Простите, право, как бог свят. Хотела я, чтобы этот смех дурацкий вас несколько развеселить помог.
9: К вам, Александр Андреевич Чацкий.

0: свет уж на ногах, и я у ваших ног. Ну, поцелуйте же. Не ждали? Говорите. Что ж, рады, нет. В лицо мне посмотрите. Удивлены. И только вот прием. Как будто не прошло недели. Как будто мы вчера вдвоем мы мочи нет друг друга надоели. Ни наволос любви. Куда как хороши. А между тем, не вспомнись, без души, я 45 часов, глаз в мигу не прищуря, верс больше 700 пронесся, ветер, буря, и растерялся весь, и падал сколько раз, и вот за подвиг винограда.
1: Ах, Чацкая, я вам очень рада.
0: Вы рады? Добрый час. Однако искренне, кто же радуется эдак? Мне кажется, что напоследок, людей и лошадей знадя, я только тешил сам себя.
1: Вот, сударь, если бы вы были за дверями, ей-богу, нет 5 минут, как поминали мы вас тут. Сударыня, скажите сам. Всегда, не только что теперь, не можете мне сделать вы упрека. Кто промелькнет, отворит дверь проездом, случаем, еще же издалека. Вопросом я, хоть будь моряк, не повстречал ли где в почтовой вас карете?
0: Положимте, что так. Блажен, кто верует, тепло ему на свете. Ах, боже мой, уж ли я здесь? Опять в Москве у вас. Да как же вас узнать, где время то? Где возраст тот невинный, когда бывало вечер длинный, мы с вами явимся, исчезнем здесь и там, играем шалим по стульям и столам. А тут ваш батюшка с мадамой за пикетом, мы в темном уголке, и кажется, что в этом? Вы помните? Вздрогнем! Чуть скрипнет столик, дверь.
1: Ребячество.
0: Да. А теперь... В 17 лет вы расцвели прелестно. Неподражаемо, и это вам известно, и потому скромны, не смотрите на свет. Не влюблены ли вы? Прошу мне дать ответ. Без думы полночь смущаться.
1: Да хоть кого смутят, на вопросы быстрые и любопытные.
0: Помилуйте, не вам чего же удивляться. Что нового покажет мне Москва? Вчера был бал, а завтра будет 2. Тот сватался, успел, а тот дал промах. Все тот же толк и те же стихи в альбомах.
1: Гони мне на Москву, что значит видеть свет. Где ж лучше?
0: Где нас нет. Ну, что ваш батюшка взял английского клопа, старинный верный член до гроба. Ваш дядюшка отпрыгал из свой век. А этот, как его, он турок или грек, тот черномазенький, на ножку журавлиный. Не знаю, как его зовут. Куда несутся, тут как тут. В столовых и в гостиных. А трое из бульварных лиц, которые с полвека молодятся. Родных миллион у них. И с помощью сестриц со всей Европой породнятся. А наше солнышко, наш клад, на лбу написано «Театр и маскарад», дом зелени расписанный в виде рощи, сам толст, его артисты тощи. На Бали, помните, открыли мы вдвоем за ширмами, в одной из комнат посекретней был спрятан человек и щелкал соловьем, певец зимой погоды летней. А тот чахоточный родня вам, книгам враг, в ученый комитет, который поселился и с криком требовал присяг, чтоб грамоте никто не знал и не учился. Опять увидеть их мне суждено судьбой. Жить с ними надоест, и в ком не сыщешь пятен. Когда ж постранствуешь, воротишься домой, и дым отечества нам сладок и приятен.
1: Вот вас бы с тетушкой свесть, чтоб всех знать. знакомых
0: перечислить. А тетушка, все девушки Минервы, все прелины Екатерины Первой, воспитанницы, мосик, полон дом. Ах, к воспитанию перейдем. Что ж, нынче, так же, как и сдревле, хлопочет набирать учителей полки, числом поболее, ценой подешевле. Не то чтобы в науке далеки. В России под великим штрафом нам каждого признать велят историком и географом. Наш ментор, помните, колпак его, халат, перст показательный, все признаки учения. Как наши робкие тревожили умы, как с давних пор привыкли верить мы, что нам без немцев нет спасения. А Гийоме, француз, подбитый ветерком. Он не женат еще.
1: На ком?
0: Хоть на какой-нибудь княгине. Пульхерия Древней, например.
1: Танцмейстер? Можно ли?
0: Что ж, он и кавалер. От нас потребует с имени быть и в чине. А Гийоме... Здесь нынче тон каков? На съездах на больших, по праздникам приходским, господствует еще смешение.

0: Впрочем, он дойдет до себе неизвестно. И нынче любит бессловесно.
1: Не человек, змея. Хочу у вас спросить, случалось ли, чтоб вы смеясь или в печали ошибкою добро о ком-нибудь сказали? Хоть не теперь, а в детстве, может быть.
2: Когда все мягко так, и нежно, и незрело, на что же так давно? Вот доброе вам дело. Звонками только что гремя, и день, и ночь по снеговой пустыне спешу к вам, голову сломя. И как вас нахожу? В каком-то строгом чине. Вот полчаса холодности терплю. Лицо святейшей богомолки. И все-таки я вас без памяти люблю. Послушайте, уж ли слова мои все колки? И кланяться к чему-нибудь вреду? О, если так, ум сердцем не ладу. Я в чудаках иному чуду раз посмеюсь, потом забуду. Велите ж мне в огонь, пойду как на обед.
1: Да хорошо, сгорите, если ж нет.
3: Вот и другой.
1: Ах, батюшка, сон в руку.
3: Проклятый сон. Ну, выкинул ты штуку. Три года не писал двух слов и грянул на ручках с облаков. Здорово, друг. Здорово, брат. Здорово. Рассказывай, чем тебя готово собрание важное вести. Садись-ка, расскажи скорей.
2: Как Софья Павловна вас похорошела.
3: Вам, людям молодым, другого нету дела? Как замечать девичьей красоты? Сказал, что вскользь, а ты, я чай, надеждами занесся, заколдован.
2: Ох, не, надеждами я мало избалован.
3: Сон в руку, мне она изволила шепнуть. Вот ты задумал?
2: Я ничуть.
3: Об ком ей снилось, что такое?
2: Я не отгадчик слов.
3: Не верь ей, все пустое.
2: Я верю собственным глазам. Век не встречал подписку дам, чтоб было ей хоть несколько подобно.
3: Он все свое. Да расскажи подробно, где был, скитался сколько лет. Откуда вы теперь?
2: Теперь мне до того ли. Хотел объехать целый свет и не объехал сотой доли. Простите, я спешил скорее видеть вас. Не заезжал домой. Прощайте, через час вернусь. Подробности малейшие не забуду. Вам первым. Вы потом рассказывайте всюду.
3: Как хороша. Который здесь двух. Ах, батюшка, сон в руку. И говорит мне это вслух. Но виноват. Какого ждал я крюку. Молчалин дальше в сомнение ввел меня. Теперь, да в полме из огня. Тот нищий, этот франт, приятель отъявлен мотом, сорванцом. Что за комиссии создатель быть взрослой дочери отцом?
4: Вечно ты с обновкой, с разодранным локтем. Достань календарь. Читай. Не так, как понимаешь, а с чувством, с толком, с расстановкой. Постой-ка, на листе черкни на записном противобудущей недели. К Прасковье Федоровне в дом во вторник. Зван я на форели. Куда как чуден создан свет. Пофилософствуй, ум скружится. То бережется, то обед. Ешь 3 часа, а в 3 дни не сварится. Отметь-ка в тот же день. Нет-нет, в четверг я зван на погребенье. Ох, род людской, пришло в забвенье, что всякий сам туда же должен лезть, в тот ларчик, где не стать, не сесть. Но память о себе намерен что оставить житьем похвальным. Вот пример. Покойник был почтенный камергер.

0: ключом и сыну ключ имел доставить. Богат, и на богатый был женат, переженил детей, внучат, скончался. Все о нем прискорбно поминают. Кузьма Петрович, мир ему. Что за тузы в Москве живут и умирают? Пиши в четверг, одно уж к одному. А может, в пятницу, а может, и в субботу. Я должен у вдове, у докторши крестить. Она не родила, но по расчету по моему должна родить. А, Александр Андреевич, просим, садитесь-ка.
1: Вы заняты?
0: Поди. Да, разные дела на память в книгу вносим. Забудет с того гляди.
1: Да что ты весело ставишь? Скажите, от чего? Приезд не в пору мой. Уж Софья Павловна никакой не приключился ли печали? Вас в лице, в движении, в суета.
0: Ну, батюшка, нашел загадку. Не весел я. В мои лета не можешь опускаться мне в присед.
1: Никто не приглашает вас. Я только что спросил два слова об Софье Павловне. Ведь, может, нездорово?
0: Тьфу! Господи, прости! 5000 раз твердит одно и то же. То Софья Павловна на свете нет пригожа, то Софья Павловна больна. Скажи, тебе понравилась она, обрыскал свет, не хочешь ли жениться?
1: А вам на что?
0: Меня некуда бы спроситься. Ведь я несколько сродни. По крайней мере, если они отцом недаром называли.
1: Пусть я посватаюсь. Вы что бы мне сказали?
0: Сказал бы я, во-первых, не положи. Имением, брат, не управляй оплошно. А главное, поди-ка послужи.
1: Служить бы рад, прислуживаться тошно.
0: Вот то-то. Все вы гордецы. Спросили бы, как делали отцы. Учились бы на старших, глядя. Мы, например, или покойник дядя Максим Петрович. Он не то на серебре, на золоте едал. 100 человек услугам весь в орденах и взял-то вечно цугом. Век при дворе, да при каком дворе, тогда не то, что ныне. При государыне служил Екатерине, а в те поры все важны, 40 пут. Раскладиться, тупеем не кивнуть. Вельможа в случае тем паче, никак другой, и пил, и ел иначе. А дядя, что твой князь, что граф, серьезный взгляд, надменный нрав. Когда же надо подслужиться, и он сгибался в перегиб. На куртке ему случилось отступиться. Упал, да так, что чуть затылка не пришиб. Старик заохал, голос хрипкой, был высочайшей пожалован улыбкой. Извольте смеяться, как же он привстал, оправился, хотел отдать поклон, упал в другой ряд. Уж нарочно, а хохот пущий, он и в третий. Так же точно, а? Как по-вашему, по-нашему смышлен. Упал он больно, стал здорово. Зато бывало весть, кто чаще приглашен. Кто слышит при дворе приветливые слова? Максим Петрович. Кто пред всеми знал почет? Максим Петрович, шутка. В чины выводит кто? И пенсию дает Максим Петрович, да? Вы нынешние нутки.
1: И точно начал свет глупеть. Сказать вы можете, вздохнувший. Ведь посравните, посмотреть век нынешний и век минувший. Свежо предание, верить с трудом. Как тот и славился, чья часть стегнулась шея. Как ни в войне, так в мире брали лбом, стучали о пол, не жалея. Тому нужда, тем спесь, лежа не в пыли. а тем, кто выше, лезть, как кружево плели. Прямой был век покорности и страха, все под личиной усердия к царю. Я не о дядюшке о вашем говорю, его невозмутимо прака. Но между тем, кого ж охота заберет, эти в раболепстве самым пылком. Теперь, чтобы смешить народ, отважно жертвовать затылком. А сверстничек, а старичок иной, глядя на тот скачок, и разрушая с ветхой кожи, человек приговаривал, ах, если бы мне тоже. Хоть есть охотники, поподличить везде. Но нынче смех страшит и держит стыд в узде. Недаром жалуют их скупо государей.
0: А боже мой, он карбонарий?
1: Нет, нынче свет же не таков,
0: а красный человек.
1: Больнее всякой дышит и не торопится вписаться в полк шутов.
0: Что говорит, и говорит, как пишет.
1: У покровителей зевать на потолок, явиться помолчать, пошаркать, пообедать, подставить стол, поднять платок.
0: Он вольность хочет проповедать.
1: Кто путешествует, в деревне кто живет.
0: Да он властей не признает.
1: Кто служит делу, а не лицам.
0: Сажающим запретил я этим господам на выстрел подъезжать к столицам.
1: Я наконец вам отдых
0: дам. Теперь я мочи нет досадно.
1: Ваш век, бронил я беспощадно, предоставляю вам во власть. Откиньте часть, хоть нашим временам в придачу. Уж так и быть, я не поплачу.
0: Знать вас не хочу. Разврата не терплю.
1: Я досказал.
0: Добро, заткнул я уж.
1: На что ж, я их не оскорблю.
0: Отрыскивают по свету, бьют баклуши, воротятся от них порядка шли.
1: Я перестал.
0: Пожалуй, пощади.
1: Да и спор не мое желание.
0: Хоть душу отпусти на покаяние.
2: Полковник Голозуб.
0: Тебя уж упекут под суд, как пить дадут.
1: Пожалуй, вам кто-то надо.
0: Не слушай под суд.
1: К вам человек с доклада.
0: Не слушай, подсуд, подсуд!
1: Вернитесь!
2: Вас зовут!
0: А! Вот! Ну так и ждутся дома!
2: Полковник Колосуп, прикажете принять?
0: Ослы! Стараюсь вам повторять! Принять его! Позвать, просить, сказать, что дома, что вчера пошел! Торопись! Пожалуйста, сударь, при нем остерегись! Известный человек, солидный, и знаков тьму отличий нахватал. Ни по летам и чин завидный, ни нынче завтра генерал. Пожалуйста, при нем веди себя скромненько. Ах, Александр Андреевич, дурно, брат. Ко мне он жалует частенько. Я всякому, ты знаешь, рад. В Москве прибавят вечно втрое. Вот будто женится на солнышке пустое. Он, может быть, и рад бы был душой, да надобности сам. Не вижу я большой дочь выдавать ни завтра, ни сегодня. Ведь Сочи молода. Впрочем, власть Господня. Пожалуйста, при нем не спорьте в крич и в кость. И завирали, идите прочь. Однако нет его. Какую бы причину? А, знать, ко мне пошел в другую половину.
3: Фамусов поспешно уходит в день направо.
1: Как суетиться, что запрыть? А Софья? Нет ли впрямь тут жениха какого? С которых пор меня дичится, как чужого? Как здесь бы ей не быть? Кто этот Скалозуб? Отец им сильно бредит. А может быть, не только что отец, ах, тот, скажи, любви конец, кто на 3 года вдаль уедет.
4: Сергей Сергеевич, к нам сюда спрошу покорно, здесь теплее, прозябли вы, согреем вас, отдушничек отвернем поскорее.
5: Зачем же лазить, например, самим. Мне совестно, как честный офицер.
4: Неужто для друзей не делать мне и шагу? Сергей Сергеевич, дорогой, кладите шляпу, сденьте шпагу. Вот вам софа
0: Раскиньтесь на покой.
5: Куда прикажете, лишь только вы усядься.
4: Ах, батюшка, сказать, чтоб не забыть. Позвольте нам своими счастья, хоть дальними, наследство уделить. Не знали вы, а я подавно, спасибо научил двоюродный ваш брат. Как вам доводится, Настась Николаевна?
5: Не знаешь, виноват. Мы с ней вместе не служили.
0: Нет, я перед роднёй, где встретиться ползком, сыщу ее на дне морском. При мне служащие чужие очередки, все больше сестрины, свояченицы, детки. Один молчалин мне не свой, и то за тем, что деловой. Как станешь представлять, крестишку ли, к местечку. Но как не породить родному человечку? Однако, братец ваш мне друг и говорил, что вами выгод ему по службе получил.
5: В 13-м году мы отличались с братом. В 30-м егерском, а после в 45-м.
0: Да. Счастлив у кого? Деседок и сынок. Имеет, кажется, в петличке орденок.
5: За 3 августа засели мы траншею. Его дан с бантом мне на шею.
0: Любезный человек, и посмотреть так хват. Прекрасный человек, двоюродный ваш брат.
5: Но крепко набрался каких-то новых правил. Чин следовал ему, он службу вдруг оставил. В деревне книги стал читать.
0: Вот молодость читать, а после хватит. Вы повели себя исправно давно полковники, а служите недавно.
5: Довольно счастлив я товарищах моих. Вакансии как раз открыты. То старших выключат иных, другие, смотришь, перебиты.
0: Да, чем кого Господь поищет, вознесет.
5: Бывает, моего счастливее везет. У нас 15-й дивизии не дали. А в нашем, как сказать, бригадном генерале.
0: Помилуйте, а вам чего не достает?
5: Не жалуюсь. Не обходили. Однако за полком 2 года поводили.
0: Погони за полком, зато, конечно, в чем другом за вами далеко тянуться.
5: Нет, старые меня по корпусу найдутся. Я с 809-го служу. Да, чтоб чины добыть, есть многие каналы. А в них, как истинный философ, я сужу. Мне только бы досталось, генерал.
0: И славно судите. Дай Бог здоровья вам и генеральский чин. А там, зачем откладывать бы дальше, речь завести об генеральше?
5: Жениться? Я ничуть не прочь.
0: Что ж, у кого сестра? Племянница есть, дочь. В Москве ведь нет невесты на переводы, чего? Плодятся год от года. Ах, батюшка, признайте, что едва где сыщется столица, как Москва.
5: Дистанции огромного размера.
0: Вкус, батюшка, отменная манера. На все свои законы есть. Вот, например, у нас уж истори ведется, что по отцу и сыну честь. Будь плохонькой, да если наберется душ 1000-2 родовых, то ты жених. Другой и притчи будь, надутый всяким чванством. Пускай себе разумником слови, а в семью не включат, на нас не подиви, ведь только здесь все и дорожат дворянством.
4: Да это ли одно? Возьмите вы хлеб-соль. Кто хочет нам пожаловать, изволь. Дверь отперта для званных и незваных, особенно из иностранных. Хоть честный человек, хоть нет, для нас равнёхонько про всех готов обед. Возьмите вы от головы до пяток, на всех московских есть особый отпечаток. Извольте посмотреть на нашу молодежь, на юношей сынков и внучек. Журим мы их, а если разберешь, 15 лет учителей научат. А наши старички, как их возьмет задор, засудят о делах, что слово, приговор, ведь столбовые все, в ус никого не дуют. И о правительстве иной раз толкуют, что если б кто подслушал их, беда. Не то, чтоб новизны вводили, никогда, спаси нас Боже, нет. А придерутся к тому, к всему, а чаще ни к чему. Поспорят, пошумят и разойдутся. Прямые канцлеры в отставке по уму. Я вам скажу, чай времени приспело, но что без них не обойдется дело. А наши дамы, сунься кто, попробуй овладей. Судьи всему, везде над ними нет судей. За картами, когда восстанут общим бунтом, дай бог терпения. Ведь сам я был женат. Скомандовать велите перед фронтом. Присутствовать пошлите в сенат. Ирина Власевна, Валерия Алексеевна, Татьяна Юрьевна, Валерия Андреевна. А дочек кто видал, вся в голову повесь. Его величество, король был прусский здесь, дивился не путем московским, он девицам, их благонравию, а не лицам. И точно, можно ли воспитаннее быть? Умеют же себя принарядить, так птицы, бархатцем и дымкой. Словечко в простоте не скажут, все с ужинкой. Французские романсы вам поют, и верхние выводят нотки. К военным людям так и льнут, а потому что патриотки. Решительно скажу, едва другая сыщется столица, как Москва.
5: По моему суждению, пожар способствовал ей много к украшению.
4: Не вспоминайте нам, уж мало ли кряхтят с тех пор дороги, тротуары, дома и все на новый лад.
3: Дома на вы, а предрассудки старые. Порадуйтесь, не истребят ни годы их, ни моды, ни пожары.
4: Эй, завяжи на память узелок. Просил я помолчать, невелика услуга. Позвольте, батюшка, вот чацкого мне друга, Андрея Ильича, покойного, сынок. Не служит, то есть в том он пользы не находит. Да захоти, так был бы деловой. Жаль, очень жаль, он малый с головой и славно пишет, переводит. Нельзя не пожалеть, что с этаким умом...
3: Нельзя ли пожалеть о ком-нибудь другом? И похвалы мне ваши досаждают.
4: Не я один, все так же осуждают.
3: А судьи кто? За древностью лет к свободной жизни и к вражде непримиримы. Суждения черпают из забытых газет времен очаковских покорений Крыма. Всегда готовые к журьбе, поют все песнь одну и ту же, и замечая о себе, что старее, то хуже. Где, укажите нам, отечество отцы, которых мы должны принять за образцы? Не эти ли родительством богаты, защиту от суда в друзьях нашли в родстве, великолепное соорудие палаты, где разливаются в пирах и мотовстве, и где не истребят клиенты-иностранцы прошедшего житья подлейшие черты, да и кому в Москве не зажимали рты, обеды, ужины и танцы.
1: не тот ли вы, кому меня еще с пелен для замысла каких-то непонятных детей возили на поклон? Тот Нестор, негодяй знатных, толпой окруженный слуг, усердствуя они в часы вина и драки, не раз и честь, и жизнь его спасали, вдруг на них он выменил борзые три собаки. Или вон тот еще, который для затей на крепостной балет согнал на многих фурах от матерей, отцов, отторженных детей. Сам погружен умом в зефирах и амурах, заставил всю Москву девиться и красе. Но Должников не согласил к отсрочке. Амуры и зефиры все распроданы поодиночке. Вот те, которые дожили до седины. Вот уважать, кого должны мы на безлюди. Вот наши строгие ценители и судьи. Теперь пускай из нас один из молодых людей найдется враг исканий, не требуя ни мест, ни повышений в чин. В науке он вперед ум, алчущий познаний. Или в душе его сам Бог возбудит жар к искусствам, творческим, высоким и прекрасным. Они тотчас разбой, пожар, и прославешь у них мечтателем опасным. Мундир, один мундир, он в прежнем быту когда-то укрывал расшитый и красивый их слабодушие, рассудка нищету, и нам за ними путь счастливый. И в женах, дочерях мундиру тар страсть, я сам к нему давно от нежности отрекся. Теперь ж в это неребячество не впасть, но кто б тогда за всеми не повлекся, когда из гвардии и на яд двора сюда на время приезжали, кричали женщины «Ура!» и воздух чепчики бросали.
0: Уж тянет он меня в беду. Сергей Сергеевич, я пойду, не буду ждать вас в кабинете.
5: Мне нравится, при этой смете искусно, как коснулись вы предубеждения Москвы, любимцам, гвардии, гвардейским гвардионцам, их золоту, шитью, девятся будто солнцем. А первой армии когда стали? В чем? Все так прилажено, и тайги все так узки, и офицеров вам начтем, что даже говорят иные по-французски.
6: Он убился!
7: Кто? Кто это?
8: С кем вы на?
7: Она мертва, застрял.
8: Кто? Откуда вам?
7: Убился во что?
5: Уж не старик ли наш Толмаху?
6: Кому назначен? Не виноват судьбы. Молчалин на лошадь садился, ногу в стремя, а лошадь на дыбы, он об землю прямо в темя.
5: Поводья затянул. Ну, жалкий же ездок. Взглянуть, как треснулся он, грудью или в бок.
1: Помощь, чек, скорей.
6: Там в комнате вода стоит. Стакан налейте.
1: Уж налить. Шнуровку отпусти больнее. Виски и уксус смотри. Опрыскай водой. Вот так. Смотри, свободе дыхание стало. Побеять с чем?
6: Вот опахало.
1: Гляди в окно. Молчали на ногах давно. Безделица ее тревожит.
6: Да-с, барыша несчастье нрав. Со стороны смотреть не может, как люди падают с тремглав.
1: Опрыскивай еще водой. Вот так, еще. Еще.
9: Кто здесь со мною? Я точно, как во сне.
6: Дьявол, что с ним, скажите мне?
1: Пускай себе сломил бы шею, вас чуть было не уморил.
6: Убийца ли, холодностью своей смотреть на вас, вот слушать нету сил.
1: Прикажете мне за него терзаться?
6: Куда бежать? Там быть, помочь ему стараться.
1: Чтоб оставались вы без помощи, а не...
6: На что вы мне? Да, правда. Не свои беды для вас забавы. Отец родной убийца все равно. Пойдем туда, бежим.
10: Опомнитесь, куда вы?
6: Он жив, здоров. Смотрите здесь в окно.
10: Смятение, обморок, поспешность, гнев, испуга. Так можно только ощущать, когда лишаешься единственного друга.
9: Сюда идут. Руки не может он поднять.
10: Желал бы с ним убить.
6: Для компании? Нет, оставайтесь при желании.
3: Скалозуб, они молчали с подвязанной рукой.
5: Воскрес и невредим. Рука ушиблена слегка. И впрочем, все фальшивая тревога.
10: Я вас перепугал, простите ради бога.
5: Но я не знал, что будет из того вам ирритация. Опрометью бежали, мы вздрогнули. Вы в обморок упали. И что ж, весь страх излечен.
6: Ах, очень вижу, из пустого. А все еще теперь дрожу.
10: Смолчали вы мне слово?
6: Однако, о себе скажу, что не труслива. Так бывает, карета свалится. А Диут, я опять готова сызнова скакать. Но все малейшее в других меня пугает. Хоть нет великого несчастья от того, хоть незнакомый мне, до этого нет дела.
10: Прощение просит у него, что раз о ком-то пожалела.
5: Позвольте, расскажу вам вести. Княгиня Ласова какая-то здесь есть. Наездница, вдова. Но нет примера, чтоб ездила с ней много кавалеров. На днях расшиблась пух. Жаке не поддержал. Считал он, видно, муха. И без того она, как слышно, неуклюжа. Теперь ребра не достает. Так для поддержки ищет мужа.
6: Ах, Александр Андреевич, вот явитесь вы вполне великодушны. К несчастью ближнего вы так неравнодушны.
10: Да-с, это я сейчас явил моим усерднейшим старанием и впрысканьем и оттиранием. Не знаю для кого, но вас я воскресил.
3: Чацкая уходит, Соня сидит на диване. Скалозуб в кресло, недалеко от нее. Он барабанит пальцами по столу, время от времени поглядывая на Софью. Во весь свой высокий рост, кланяется и, вытягивая, как на параде, ноги, маршируя через всю комнату к двери направо.
6: Молчали! Как вам не рассудок цел остался? Признайте, как жизнь мне ваша дорога! Зачем же ей играть? Так неосторожно! Скажите, что у вас с рукой? Не дать ли капель вам? Не нужен ли покой? Пошлемте к доктору. Пренебрегать не должен.
10: Платком перевязал. Не больно мне с тех пор.
6: А ударюсь об заклад, что вздор. И если б не к лицу, не надо к перевязке. А то не вздор, что вам не избежать огласки. На смех того гляди, подымет часть вас. И сколозуб как свой хохол закрутит, расскажет обморок, прибавит 100 прикрас. Шутить и он гораз, ведь нынче кто не шутит. А чем из них я дорожу? Хочу, люблю, хочу, скажу. Но я себя не принуждала. Вошли вы, слова не сказала. При них не смела я отдохнуть. У вас спросить, на вас взглянуть.
10: Нет, Софья Павловна, вы слишком откровенны.
6: Откуда скрытность почерпнуть? Готова я была в окошко к вам прыгнуть. Да что мне до кого? До них, до всей вселенной. Смешно? Пусть шутят их. Досадно, пусть бронят.
10: Не повредила бы нам откровенность эту.
6: Неужто на дуэль вас вызвать захотят?
10: Ах, злые языки страшнее пистолета.
6: А сидят они у батюшки теперь. Вот как бы вы порхнули в дверь с лицом веселым, беззаботно. Когда нам скажут, что хотим, куда как верится охотно. И Александр Андреевич с ним о прежних днях. А о тех проказах прозвернется в рассказах. Улыбочка и пара слов, и кто влюблен, на все готов.
10: Я вам советовать не смею.
6: Хотите вы. Пойду любезничать сквозь слез. Боюсь, что выдержит притворство, не сумею. Зачем сюда Бог час?
3: Софья уходит, наполовину Лиза поправляет разбросанные на сове подушки, Молчалин подходит к ней, обнимает ее.
11: Веселое создание ты, живое.
6: Ну, прошу пустить, и без меня вас двое.
11: Какое личико твое, как я тебя люблю.
6: А барышню?
11: Ее по должности тебя...
6: Куки, прошу подальше руки.
11: Есть у меня вещицы три. Есть туалет, прихитрая работа. Снаружи зеркальце, и зеркальце внутри. Кругом все прорезь, позолота. Подушечка из бисера узор. И перламутровый прибор. Игольничек и ноженьки, как милы. Жемчужинки, растертые в белилы. Помада есть для губ и для других причин. С духами скляночки, резеда и жасмин.
6: Вы знаете, что я не льщусь на интересы. Скажите лучше, почему вы с барышней скромны, а с горничной повесой?
11: Сегодня болен я, обвязки не сниму. Приди в обед, побудь со мною. Я правду всю тебе открою.
3: Молчалин уходит налево, возвращается Софья.
6: Была у батюшки, там нету никого. Сегодня я больна и не пойду обедать. Скажи Молчалин и позови его, чтобы он пришел меня проведать.
3: Софья уходит, Лиза одна с тряпкой в руке.
6: Люди! В здешней стороне. Она к нему, а он ко мне. А я? Одна лишь я любви до смерти трушу. А как не полюбить буфетчика Петрушу?
12: Дождусь ее и вынужу признание, кто, наконец, ей мил. Молчалин, Скалозуб. Молчалин прежде был так глуп. Желчайшее создание. Ж разве поумел? А тот, хрипун, ударленник, фагот, созвездие маневров и мазурки. Судьба любви, играть ей в жмурки. А мне вы здесь.
13: Очень рад. Я этого желал.
14: И очень не в попад.
13: Конечно, не меня искали.
14: Я не искала вас.
13: Дознаться мне нельзя ли, хоть и не кстати, нужды нет. Кого вы любите?
14: Ах, боже мой, весь свет.
13: Кто более вам мил?
14: Есть многие родные.
13: Все более меня.
14: Иные?
13: И я чего хочу, когда все решено. Мне в петлю лезть, а ей смешно.
14: хотите ли знать истины два слова? Малейшая в ком странность чуть видна, веселость ваша нескромна. У вас тотчас уж острота готова. А сами вы...
13: А сам, не правда ли, смешон?
14: Да, грозный взгляд и резкий тон. И этих вас особенностей бездна, а над собой гроза куда не бесполезна.
13: Я странен, а не странен кто ж? Тот, кто на всех глупцов похож. Молчалин, например.
14: Примеры мне не новые. Заметно, что вы желчь на всех излить готовы, а я, чтобы не мешать, отсюда уклоняться.
13: Постойте же! Раз в жизни притворюсь. Оставимте мои эти прения. Перед Молчалиным не прав я, виноват. Быть может, он не то, что 3 года назад. Есть на Земле такие превращения правлений, климатов, и нравов, и умов. Есть люди важные, слыли старков. Иной армии, иной плохим поэтом, иной, боюсь назвать, но признан всем светом. Особенно в последние года, что стали умны хоть куда. Пускай молчали не ум бойкой, гений смелый, но есть ли в нем та страсть, то чувство, пылкость та, чтоб кроме вас ему мир целый казался прах и суета, чтоб сердце каждое биенье любовью ускорялось к вам, чтоб мыслям всем и всем его делам душою были вы, вам угождень. Сам это чувствую, сказать лишь не могу. Но что во мне теперь кипит, волнует, бесит, не пожелаю я и личному врагу. А он смолчит и голову повесит. Конечно, смирен, все такие резвы. Бог знает в нем, какая тайна скрыта. Бог знает за него, что выдумали вы, чем голова его век не была набита. Быть может, качеств наших тьму, любуясь им, вы придали ему. Не грешен он ни в чем. Вы во 100 раз грешнее. Нет, нет, пускай умен, час от часу умнее. Но вас он стоит ли? Вот вам один вопрос, чтоб равнодушнее мне понести утрату. Как человеку, который с вами взрос, как другу вашему, как брату, мне дайте убедиться в том. Потом от сумасшествия смогу я стеречься. Пущусь подаль я остыть, охладеть. Не думать о любви, но буду я уметь теряться по свету, забыться и развлечься.
14: Вот нехотя с ума свела, что притворяться. Молчалин давеча мог без руки остаться. Я живо в нем участие приняла. А вы, случась об эту пору, не позаботились расчесть, что можно добрый быть, как все, и без разборов. Но, может, истина в догадках ваших есть. И горячо его беру я под защиту. Зачем же быть, скажу вам напрямик, так невоздержанный язык? В презренье к людям так не скрыту, что и смирнейшему пощады нет. Чего? Случись кому назвать его, град колкости и шуток ваших грянет. Шутить? И век шутить? Как вас на это станет?
13: Ах, боже мой, неужели я из тех, которым цель всей жизни смех? Мне весело, когда смешных встречаю, а чаще с ним я скучаю.
14: Напрасно. Это все относится к другим. Молчалин вам наскучил бы едва ли, когда бы сошлись короче с ним.
13: Зачем же вы его так кратко узнали?
14: Я не старалась. Бог нас свел. Смотрите, дружбу всех он в доме приобрел. При батюшке 3 года служит. Тот часто бестолку сердит. А он безмолвием его обезоружит. От доброты души простит. И, между прочим, веселости искать бумаг? Ничуть. От старичков не ступит за порог. Мы резвимся, хохочем. Он с ними целый день засядет, рад не рад играет.
13: Целый день играет, молчит, когда его бронят, она его не уважает.
14: Конечно, нет в нем этого ума, что гений для иных, а для иных чума, который скор, блестящий, скоро опротивит, который свет ругает наповал, чтоб свет о нем хоть что-нибудь сказал. Да это редкий ли ум семейства осчастливит?
13: Сатира или мораль? Смысл этого всего? Она не ставит в грош его.
14: Чудеснейшего свойства он, наконец. Уступчив, скромен, тих. В лице ни тени беспокойства и на душе проступков никаких. Чужих и в крепь, и в кость не рубит. Вот я за что его люблю.
13: Шевит, она его не любит. Докончить я вам пособлю, молчали на изображение. Но скалозуб, вот, загляденье. За армией стоит горой, и примизное стана, лицом и голосом герой.
14: Не моего романа.
13: Не вашего. Кто разгадает вас?
14: Сударыня, со мной сейчас к вам Алексей Степанович будет. Простите, надо внести мне поскорее.
10: Куда?
14: К парикмахеру.
13: Бог с ним.
14: Щипцы простудит.
13: Пускай себе.
14: Нельзя, ждем на вечер гостей.
13: Бог с вами. Остаюсь опять с моей загадкой. Однако дайте мне зайти, хотел краткой, к вам в комнату на несколько минут. Там стены, воздух, все приятно. Согреют, оживят, мне отдохнуть дадут. Воспоминания о том, что невозвратно, не засижусь. Войду всего минуты две. Потом подумайте, член английского клуба, я там дни целые пожертвую молве, про ум молчалина, про душу скалозуба. Софья! Неужели молчалин избран ей? А чем не муж? Ума в нем только мало, но чтоб иметь детей, кому маме не доставало. Услужили скромненькой, в лице румянец есть. Вот он, на цыпочках и не богат словами. Какой ворожбой сумел к ней в сердце влезть? Нам, Алексей Степанович, с вами не удалось сказать двух слов. Ну, образ жизни ваш каков? Без горя нынче, без печали, по-прежнему. А прежде как живали? День за день, нынче как вчера, к перу от карт и картам от пера, и положенный час приливом и отливом. По мере я трудов и сил, с тех пор, как числюсь по архивам, три награждения получил. Взманили почести и знатность?
15: Нет.
13: Ой, таланты всех
15: у вас?
13: У вас умеренность и аккуратность.
15: Чудеснейшие два и стоит наших всех.
13: Вам не дались чины, по службе не успех.
15: Чины людьми даются, а люди могут обмануться.
13: Как удивлялись мы.
15: Какое ж диво тут.
13: Жалели вас?
15: Напрасный труд.
13: Татьяна Юрьевна рассказывала что-то из Петербурга, воротясь, с министрами про вашу связь, потом разрыв.
15: Ей почему забота?
13: Татьяна Юрьевна?
15: Я с ней не знаком.
13: С Татьяной Юрьевной?
15: С ней век бы не встречались. Слыхал, что вздорная.
13: Да это полно, Талис. Татьяна Юрьевна известная. Притом чиновные и должностные. Все ей друзья и все родные. К Татьяне Юрьевне хоть раз бы съездить вам.
15: На что же?
13: Так, частенько там мы покровительство находим, где не метим.
15: Я езжу к женщинам, но только не за этим.
13: Как обходительно, добра, мила, проста. Полы дает, нельзя богаче от Рождества и до поста. И летом праздники на даче. Ну, право. Что бы вам в Москве у нас служить? И награждение брать, и весело пожить?
15: Когда в делах, я от веселья прячусь. Когда дурачиться, дурачусь. А смешивать два эти ремесла, есть тьма искусников, я не из их числа.
13: Простите. Впрочем, тут не вижу преступления. Вот сам Фома Фомич, знаком он вам?
15: Ну что ж,
16: при трех министрах был начальник отделения, переведен сюда.
15: Хорош, пустейший человек, из самых бестолковых.
16: Как можно? Слух его здесь ставят в образец. Читали вы?
15: Я глупостей не чтец. А пусть образцовых.
16: Нет, мне так довелось с приятностью прочесть. Не сочинитель я.
15: И по всему заметно.
16: Не смею моего осуждения произнести.
15: Зачем же так секретно?
16: В мои лета не должно сметь свое суждение иметь.
15: Помилуйте, мы с вами не ребята. Зачем же мнения чужие только святы?
16: Ведь надобно ж зависеть от других.
15: Зачем же надобно?
16: В чинах мы небольших.
15: С такими чувствами, с такой душой. Любим. Обманщица смеялась надо мной.
3: Лакеи открывают дверь настежь. По парадной лестнице поднимаются первые гости. Дворецкая, отдавая последние приказания слугам, спешит с докладом к Софье.
17: Эй, Филька! Фомка! Ну, ловчись!
18: Столы для карт, мел, щеток и свечей!
19: Скажите, барышня, скорее, Лизавета!
18: Наталья Дмитриевна и с мужем их крыльцу еще подъехала карета.
3: Круг сцены повернулся. Большая нарядно декорированная комната, через арку виден зал. В светлом бальном туалете, сверкая бриллиантами, входит кокетливо улыбающаяся Наталья Дмитриевна.
20: Не ошибайся! Он точно по лицу!
21: С сомнением смотрите одно до головы. Неужто так меня 3 года изменили?
20: Я полагал, у вас далек от Москвы. Давно ли?
21: Нынче люди.
20: Надолго.
21: Как случилось? А так, кто, смотря на вас, не подивится. Полнее прежнего, похорошели страны. Моложе вы, свежее стали. Огонь, румянец, смех, игра во всех чертах.
20: Я замужем.
21: Давно бы вы сказали.
20: Мой муж, прелестный муж. Вот он сейчас войдет. Я познакомлю вас, хотите?
21: Прошу.
20: И знаю наперед, что вам понравится. Взгляните и судите.
21: Я верю. Он вам муж.
20: О, нет, не потому. Сам по себе, по нраву, по уму. Платон Михайлович мой единственный, бесценный. Теперь в отставке был военный. И утверждают все, кто только прежде знал, что с храбростью его, с талантом, когда бы службу продолжал, конечно, был бы он московским комендантом. Вот мой Платон Михайлович.
21: Ба, друг старый, мы давно знакомы. О, судьба!
22: Здорово, всякий брат.
21: Платон любезный, славно, похвальный лист тебе. Ведешь себя исправно.
22: Как видишь, брат, московский житель и жена.
21: Забыть шумлагерный, товарищи, братья, спокойно, не...
22: Нет, есть такие занятия. На флейте я твержу дуэт амольный.
21: Что твердил тому назад 5 лет? Постоянный вкус в мужьях всего дороже.
22: Брат, женишься, тогда меня вспомянь. От скуки будешь ты свистеть одно и то же.
21: От скуки? Как уж ты ей платишь, да?
20: Платон Михайлович мой к занятиям склонен разным, которых нет теперь. К ученьям и смотрам, к манежу. Иногда скучает по утрам.
21: А кто, любезный друг, велит тебя быть праздным? Полк, эскадрон дадут. Ты обер или штаб?
20: Платон Михайлович мой здоровьем очень слаб.
21: Здоровьем слаб? Давно ли?
20: А все ревматизм и головные боли.
21: Движение боли? В деревню? В теплый край? Почаще на коне?
0: Деревня летом рай.
20: Платон Михайлович город любит. Москву. За что в глуши дни свои погубит?
0: Москву и город, ты чудак. А помнишь прежнее?
22: Да, теперь не так.
20: Ах, мой дружочек. Здесь так свежо, что ночи нет. Ты распахнулся весь и расстегнул жилет.
22: Теперь, брат, я не тот.
20: Послушайся разочек. Мой милый, застегнись скорей.
22: Сейчас.
20: Да зайди подальше от дверей. Сквозной там ветер дует сзади.
22: Теперь, брат, я не тот.
20: А, мой ангел, благоразие. А двери дальше отойди.
22: Ах, матушка.
0: Ну, Бог тебя суди. Уж так что со мной тоже короткое время. Не в третьем году, в конце. Толку тебя я знал. Лишь утро ногу в стремя и насишься на борзом гребце. Осенний ветер дыхает спереди, как стыло.
22: Эх, братик, главное, тогда житье-то было.
20: Князь Петр Ильич! Княгиня, боже мой! Княжна Нина!
3: Наталья Дмитриевна и все шестеро княжон усаживаются, рассматривают друг друга с головы до ног.
20: Какой фасон прекрасный! Какие славочки! Вообще-то полдороги! Нет, если бы видели мой тирлерли атласный! Какой шар кузен мне подарил! Ах да, божественный! А прелесть!
2: Кто это в углу? Вошли, мы поклонился.
20: Приезжий частый.
2: Отставной?
20: Да, путешествовал, недавно воротился.
2: И холостой?
20: Да, не женат.
2: Князь! Князь! Сюда! Живее! К нам на вечер четверг проси скорее Натальи Дмитриевны знакомого. Вон он. Вот тот и детки. Им бал. А батюшка таскается на поклон. Танцовщики ужасно стали редки. Он камер-юнкер?
20: Нет.
2: Богат?
20: О, нет.
2: Князь! Князь! Назад!
3: Вот графиня Хрюк.
2: Вот нас чистит, вот первая, и нас за никого считает. Ладно, девка в целый век, уж Бог ее простит.
3: Титулованные развалины, княгиня и графиня приседают одна перед другой. Шестерка рахитичных княжон склонилась в глубоком реверансе.
20: Вы в Москве? Как были все такие?
0: На что меняться мне?
20: А вернулись холосты?
0: На ком жениться мне?
20: В чужих краях знаком. О, о наших тьма без дальних справок. Там женится и нас дарят родством с искусстве целеводных малых.
0: Несчастные должны упреки несть от подражательниц модистка, за то, что смели предпочесть оригиналы списка.
3: Множество гостей. Фамусова, старух зловещих, стариков, дряхлеющих над выдумками, вздором и знатных негодяев, и охотников поподничать везде, и тузов грабительством богатых, и людей в военных мундирах, прикрывающих слаботушие, рассудка нищету. и жеманных девиц, умеющих себя принарядить тортицей, бархатцем и дымкой. Приседают,